0: место будет, в это место будет направлен высший свет. И наоборот, с вороном, который становится жестоким по отношению к своим сараим, как сказано выше.
1: И можно объяснить, что Израиль употребляются голубью, потому что имеется в виду сказанное выше. Это Кнессет Израиль, являющийся свойством Яшарель, прямо к Творцу. Что означает, что во всем, что народ Израиля делает намерение его, прямо к Творцу, тогда как народы мира относятся к свойству чуждого Бога Эльзар, ибо они не хотят отнести свою работу к Творцу. И отсюда следует объяснить стих «дает животному корм его», детям ворона, которые кричат. И следует понять, почему животное соседствует с вороном. И это, как объяснили наши мудрецы, стих «человек и животное, спасешь ты, Творец». И вот их высказывание, сказал Рав Иуда, сказал Рав, это люди, которые хитры умом и уподобляют себя животному. Как объяснил мой отец и учитель, что это свойство веры высшего знания, основой которого является отдающий келим. А дети ворона — это когда он смотрит и видит свои результаты. Иначе говоря, то, что рождается из эгоистической любви к себе, они начинают кричать к Творцу, чтобы он дал им отдающий келим и свойство веры выше знания. И это после того, как он приходит к осознанию, какие результаты принесет ему эгоистическая любовь, называемая свойством ворона. И об этом можно сказать, что это называется близок Творец ко всем зовущим его, ко всем, кто зовет его по-настоящему, как сказано. И это, как объяснил мой отец и учитель, слова из субботних песнопений. «Простри милость твою к знающим тебя, Творец ревнивый и мстящий». Имеется в виду, что когда человек пришел к осознанию, что если он не пойдет путем отдачи, он тотчас же получит возмездие, тогда он уже гарантированно будет оберегать себя, чтобы не оступиться и не встать на путь, ведущий к эгоистической любви, ибо знает, что это содержится в душе его. То есть он упадет вместо тьмы и смертного мрака. И тогда он говорит: «Простри милость твою, ведь он творец ревнивый и мстящий».
0: Поэтому они просят Творца, чтобы он дал им милость, иначе они знают, что пропали. Ибо только благодаря милости, которую Творец проявит к ним, они получат келим отдачи. А это состояние голубя, как сказано выше, в то время как от ворона, то есть от сладости, которые они требуют как условие своей работы, что и называется вороном, от этого он становится жестоким, то есть он убивает всех своих сыновей. Иначе говоря, он теряет все свое будущее из-за того, что мерит порядок своей работы в мере сладости, которую он ощущает от своей работы. Ведь весь расчет его производится лишь согласно тому, как ведет его желание получать. И в этом смысл слова «дает животному корм его». Когда он дает им корм, что называется верой, как сказано выше, в то время, когда детям ворона, которые кричат. То есть они понимают, что результаты, называемые детьми, которые рождаются от ворона, приговорены к смерти, как сказано выше, ибо это относится к тому, что отделяются от источника жизни. Тогда они взывают к Творцу, чтобы он помог им, и они зовут Творца по-настоящему. Это, как сказано, близок Творец ко всем, зовущим его, как всем, кто зовет его по-настоящему.
2: יש פה בפסקה לפני האחרונה.
1: Есть тут в абзаце, предпоследнем, он пишет, что они просят у Творца, чтобы дал он им милость. Иначе они чувствуют, что пропали, потому что только если получат милость, то хесед, тогда они смогут получить отдающий келим.
0: Во втором абзаце написано, у нас есть два пути. Или идти путем, ведущим к Творцу, а это путь отдачи, или путем ведущих людей к получению.
1: И дальше он пишет, поэтому Израиль уподобляются голубю, потому что они — это прямо к Творцу. То есть то, что делает народ Израиля, это напрямую намерение для Творца. А народы мира — это как чуждый Бог, потому что они не хотят свою работу посвятить Творцу.
0: Рабаш дает четкий совет. Да, тут в первой колонке он говорит там внизу. Дают совет человеку выйти с места получения, с места смерти и тьмы. То есть жизнь там не может раскрыться, хотя и он там свет нахуй есть. Но по отношению к человеку это скрыто. И кто приходит туда, отделяется от источника жизни.
1: Перейдем к уроку от 28 января 2002 года.
0: Так, читали статью «Шлавей Сулям», глава «Жизнь Сары», «Жизнь Сары», статья «Жизнь Сары», говорят, какой крик, воззвание должно быть к Творцу. Вороном называется любовь к себе. А от этой любви к себе выходит результат от любви к себе, да, с этого человека. С любви к себе начинается работа. И это ворон, потому что они называются дети ворона, потому что приходят к настоящему крику, на который получают ответ. Почему это называется вороном? А это обратная сторона. Ореф — это также затылок. Обратная сторона истины. Да, прямоты, честности. Именно эти состояния, которые противоположны Творцу. С этого начинает человек, и с этого начинает быть результат, который называется «дети ворона». То есть не бояться отчаиваться, не бояться обращать внимание на состояние, которое мы проходим, потому что каждое состояние — это состояние ворона, пока не выходит из него что-то хорошее. Нет никакого исправления, то есть исправленное не может прийти иначе, как прежде того, что сначала раскрывается вся вот его эта страшная форма, настолько, что терпеть невозможно. И только после этого в мире ненависти, которая это пробуждает в человеке, в мире отторжения, которое это пробуждает в человеке, он начинает отстраняться, то есть ненависть, отторжение от того свойства, которое отделяет это от человека. Поэтому нам необходимо осознание зла. И осознание зла приходит к нам за счет света, возвращающего к источнику. Свет несет свои свойства, окружающий свет во время учебы. И тогда мы все больше видим зло в себе. А в мере, что видим зло в себе, хотим избавиться от него, оттолкнуть его, и тогда отдаляемся от него. И это в конечном счете процесс очень простой. Выполнение трудное, потому что это все происходит с нами, а не то, что это мы как бы свидетели, да, и смотрим на него, на весь этот процесс со стороны. Нет, потому что это проходит по нам, и мы находимся в этом процессе, и мы не можем так со стороны установить холодным разумом, что там происходит. С этим человеком, который находится сейчас под такими вот изменениями. Но мы в этом, и поэтому и разум, и весь наш мозг, он под воздействием этих изменений. И только иногда мы можем увидеть себя со стороны, отнестись как-то объективно ко всей этой теме. Но процесс чувственный. Просто потому, что мы входим в этот процесс, тогда необходимо, то поскольку это проходит по всем нашим чувствам и захватываем все наше сознание, нам надо просто следовать тому, что написано в книге, потому что мы и есть тот самый материал, по которому происходит исправление. И все, что мы в этом мире проходим, учим, делаем, надо разделять между «это я» и «то, что я делаю».
2: Психология, психиатрия.
0: Ну, кроме тех, кто делает, там, ставят там эксперименты психологические, психиатрические, там тоже есть эксперименты. Тогда другие могут на это как бы посмотреть. И примеры делать. Но человек, который сам заходит туда, он уже не знает, что с ним происходит. Он получает какой-то материал, и это вещество меняет в нем вообще всю картину жизни. В духовном это совершенно не так. Человек, который заходит в другое состояние, он получает это состояние, он становится сам этим состоянием, а не то, что может иногда посмотреть на себя со стороны. «Ага, я сейчас нахожусь вот на такой вот ступени, через секунду я зайду вот на такую-то ступень». Это невозможно так вот знать о себе, где я прохожу и что я делаю. Поэтому есть время подготовки, есть время выполнения, а есть время результатов каждого духовного действия. А между действиями человек может исследовать, что с ним происходит. И тогда нам пишут эти статьи таким вот образом, что они объясняют нам со стороны. Смотри, что с тобой происходит и произошло. Тогда, если я не нахожусь в каком-то состоянии, и могу как бы вот следить за статьей, я могу со стороны посмотреть. Ага, вот такие-то состояния я прохожу. Но если я сам уже захожу вот в эти вот состояния, в этот процесс, о котором говорит статья, то я уже не могу посмотреть со стороны, что происходит со мной. А вот это я. Иногда дают мне, иногда какое-то место в разуме проанализировать себя и посмотреть на себя со стороны вместе с тем, что я прохожу какой-то процесс, да, какие-то события. А иногда и нет. Поэтому во время, когда не можем видеть себя со стороны, нам нужно точно придерживаться тому, что они нам советуют делать. Принимать каждое состояние, что если не я, то кто? После этого принимать каждое состояние, как нет никого, кроме него. И потом разные расчеты производить, что я уже не нахожусь уже точно вот в этом процессе. Ну и так далее. Короче, это все опыт. Не наберешься ума без опыта. Только он учит нас, как относиться к вещам. Но как минимум вот это вот правило не забывать, что есть состояние орев, то есть любовь к себе, ворон, мысли, чуждые мысли, потом они называются, но пока-то они не чужие, это мысли эгоистические. Я пока что, вот это вот и я с ними связан, и это все моя внутренняя суть, пока я не начинаю с помощью правильной учебы и упражнений, которые я делаю в группе, и во время учебы привлекать на себя какой-то высший свет. Да, я его как бы не вижу и не ощущаю, но что-то все-таки воздействует на меня свыше, и я начинаю потихонечку понимать, насколько я отличаюсь от него, насколько он велик, а я ничтожество перед ним. И тогда начинается уже выяснение. Это значит... Начинаем всегда с состояния ворон и желательно прийти к состоянию дети ворона, которые кричат по-настоящему. То есть такое вот усилие, то есть результат сыновья а ворон — это такой крик, это когда выходит уже из ради получения в ради отдачи.
1: Я не знаю точно, когда и как можно выйти наружу, посмотреть на тело, судить его так или иначе, или вообще возможно ли быть в этом?
2: А Адам, ше овер...
0: Человек, который проходит исправление... Даже человек, который не проходит исправление, который еще находится в животном развитии, то есть животная душа, от желания к сексу, к деньгам, к почестям, он пока еще не чувствует точку в сердце, которая начинает в нем развиваться. Этот человек, и потом с точкой в сердце до Махсома. До Махсома это значит, что мы проходим два периода. Первый период — это животное развитие, то, что называется животной душой. И второй период — это с точки в сердце до Махсома. Это уже начало духовной души. Так вот, человек, который развивается и в том, и в этом, но главное, конечно же, это второй этап. Душа с точки в сердце. Этот человек находится под воздействием высшего света. Есть свет, который не меняется, который заполняет всю нашу Вселенную и держит в существовании неживое растительное животное. А они не должны меняться. Они должны просто существовать. И этот свет — свет хасадим. Есть там немножко свечения хохмы, но это вещи ничтожные. Только поддерживать, да, материальное существование. В человеке же есть животная душа, но она должна совершенствоваться и развиваться. Человек не то, что он просто так рождается, но он еще и входит в развитие, ну, человеческое. Ты же видишь, человечество же развивается, ну, от нашей истории. Человек развивается. Все время хочет всего больше, раскрывает многие вещи и ищет. Это потому, что свет, который приходит к человеку именно, к человечеству, этот свет все время меняется по своей силе. И тогда все время раскрывает в человеке больше желания. Свет строит кли, он строит больше желания. И тогда человек начинает стремиться просто от того, чтобы быть простым животным. Там семья, дворик, дом. Быть еще и богатым, управлять другими людьми, да, быть известным и тому подобное, быть ученым, знать больше. ну и так далее. Это подталкивает. Вот эти результаты мы же видим вокруг себя. Это человеческое развитие. И вот это и есть такой результат развития. Так свет действует на человечество. Так вот мы и в этом человеческом развитии, хотя и находимся в этом развитии, и гоняемся за открытиями, изобретениями, разными вещами, да, которые мы хотим придумать, изобрести. Вместе с этим мы смотрим на себя иногда со стороны и видим этот процесс также. Смотрим как бы на него со стороны. Я могу видеть как бы весь этот процесс, и я могу и на себе видеть, какой процесс я прошел с детства до нынешнего момента. Я был маленьким ребенком, пошел в детский садик, думал вот об этом, потом школа, потом еще. То есть я могу с одной стороны видеть эти свои все вещи, эти состояния и учиться на них. И какие-то выводы делать из этого всего. Хотя я и не понимаю всего процесса в целом, а главным образом я не понимаю цели его, то эти выводы могут быть совершенно не настоящими, но как-то. Все равно мы хотим это изучать. Так вот, есть два состояния, что, может быть, я нахожусь в самом состоянии, в самом процессе, тогда я не могу его исследовать, потому что я внутри него. А может быть, я снаружи, и я могу тогда его анализировать, видеть и как-то так понимать его, исследовать. Так у нас и в духовном. В духовном только есть проблема гораздо больше, чем в материальном. Потому что в материальном я получаю поддержку, информацию, отношения, науку и всякие впечатления от окружения. Не только я нахожусь в этом, но и все люди моего поколения в этом. И есть тут общее какое-то ощущение. Мы находимся в одном мире, проходим как бы одно и то же. Один врач может вылечить всех, инженер делает машины для всех. То есть у нас есть общие такие вещи, которые... Поэтому тут есть огромная поддержка и помощь со стороны окружения. И в материальном понятно, что я не могу существовать без окружения, что я нуждаюсь в нем, я его использую. Да, таким принятым образом. Духовным же, то есть в развитии точки в сердце, есть такая же картина, но мы ее не видим точно. Но та же картина. Есть вокруг точки сердца, есть ее мир, есть ее общество. Это необходимо раскрыть, но это все есть. Ее общество, законы, конечно же. И надо получать поддержку от всех, исправляя себя. И пользоваться помощью разными вещами извне. И человек может видеть себя, как видит в животном развитии, материальном. Также видит себя иногда, когда он входит в этот процесс, он когда не знает и не видит ничего, он весь погружен в этот процесс, то есть свет воздействует на него. И тогда клей отменяет себя и делает только то, что клей ему диктует, свет ему диктует. А есть другое время, когда человек может видеть со стороны, исследовать разумом, с пониманием, какие-то выводы делать из прошлого и идти с этим вперед в будущее. Вот так. Тогда что ты спрашиваешь?
1: Я получил ответ уже. Вопрос. В начале статьи в третьем абзаце написано, что, в общем-то, сокращение скрытия можно только верить, когда находимся в этом. А в конце абзаца написано, что мы можем только верить, что это так. А то, что я слышал от вас, что я, что вера — это уже и есть ощущение Творца.
0: Он пишет, что в состоянии тьмы человек должен верить. Что значит верить? Я верю, что если я буду читать эту книжку, мне будет хорошо. Ну так что же значит вот это вот верить? Ты можешь мне объяснить?
1: Если бы я знал, я бы сказал.
0: Но какая это гарантия? Что? Что это за тема такая, вера? Что это за ощущение такое, вера? Когда я полагаюсь на какое-то мнение, на какой-то факт, который есть в человечестве, для меня это не факт. Для меня это пока еще... Я не вижу этого, я это не покупаю. Но я использую как бы твой факт, используюсь твоим фактом, приобретаю какую-то уверенность отсюда, что я могу заниматься этой книгой тоже, чтобы чего-то там достичь. Так на что же я опираюсь? Я опираюсь на то, что я знаю тебя. Ты мне говоришь, что стоит это делать. Иди к психологам, они тебе скажут, что значит вера. Так ведь? Да, мозги промыть. Я вижу тебя, может быть, такой большой человек, у тебя такая шляпа, и еще там всякие красивые вещи, да? Все вот это вот, да, все люди религиозные, они такие, они должны быть со всеми вот этими ритуалами такими. Это хорошо, это нужно. Человек должен этому всему впечатляться. Да, величие царя в многочисленном народе, да, должно быть это. Как-то там. Но в наши дни это уже просто... Ну, именно потому что приближающимся к концу исправления это все еще вещи отпадают, мы становимся уже умнее, и эти вещи не могут нас уже путать. Но в конечном счете я покупаю эти вещи, то есть мне эти вещи нужны для того, чтобы приобрести твое мнение и знание. То есть я каким-то образом переношу твое знание и уверенность, которая есть у тебя, на свой разум. Я его как бы покупаю, приобретаю. Потому что во мне есть человеческая способность приобретать друг от друга, друг у друга, впечатление. Я это приобретаю от тебя, у меня это становится подобно факту, не факту, но подобно факту. И это дает мне энергию и способность этим заниматься. И я занимаюсь, и я также достигаю. Откуда я знаю, что я 20 лет буду учиться, и я стану профессором? Я смотрю, но тут это наверняка. Но там, где я видеть не могу, там должны прийти ко мне люди, которым я буду верить. Так ведь? Они подействуют на меня настолько сильно и убедят меня, что для меня это станет как факт. Так что же я приобретаю этим? Я приобретаю от них силу вместо факта. Я приобретаю у них силу, что это вместо факта действует во мне и дает мне уверенность, энергию заниматься и делать все, что нужно. То есть как будто бы я это вижу. И это у нас называется верой. Так ведь? Все. Это веру я могу приобрести от окружения, от общества, из книг. Впечатляюсь ими, и так я работаю. Животное не может. Животное так. Что видит, то и все на этом. Как я могу идти не согласно знанию человека, а согласно знанию Божественному. Не говори мне. Если Творец мне скажет, да, я сделаю, а ты мне скажешь, я делать не буду. Как же сделать так, чтобы он мне сказал? Тогда мне нужно... И каждый раз, когда мы приобретаем следующую ступень, мы, в общем-то, сталкиваемся с одной и той же проблемой. Я должен постичь какую-то следующую ступень, а я ее еще не вижу, не ощущаю. Я должен работать тяжело в исправлении своего желания получать, превратить его ради отдачи, сделать из него вещи, которые вообще не из этого мира. Так ведь? А для этого у меня нет сил. Это не человеческие силы, которые, когда я могу из себя сделать какую-то другую природу. Понимаешь? Откуда я возьму все вот эти инструменты? Мне говорят, сила — вера. Ну так что такое вера? Кому верить?

0: Если я увижу магазин, увижу хозяина, может быть, даже предприятие, да, все такое полное, и я этим впечатлюсь. То есть мне не нужна, мне нужно сейчас получать эту машину. Мне надо только лишь, кто является хозяином этой машины, которая излучает уверенность, что если я получу это, то у меня будет выигрыш. То же самое с Творцом. Пусть не раскрывается как источник наслаждения, а пусть раскроется как мне что-то большое, что у него есть все, и он может мне это все дать. Я уже готов работать, я уже уверен, и вот эта уверенность, которую я получаю от того, что Творец мне представляется таким вот образом, это называется верой. Результатом света веры — это уже ощущение уверенности в человеке. Согласно силе веры, я могу работать. Поэтому называется, что праведник будет жить своей верой. Откуда я возьму эту веру? Только от учебы. Мне говорят, что если ты хочешь получить силу веры, ты должен настраиваться на него во время учебы. Это 17-й пункт предисловие к учению десяти сферот, что если так написано, поэтому обязан человек перед началом учебы укрепиться в вере, потому что ты на самом деле хочешь этого, ты получишь, потому что ты не просишь наслаждения, ты не просишь какого-то там продвижения, каких-то таких вещей, которые входят в желание получать. Ты хочешь впечатлиться величию Творца. А иначе, конечно же, твое тело, твой эгоизм не изменится. Творец велик, он раскроется таким образом, что я смогу убедить себя, что я могу услышать его, что я смогу быть подобным, похожим ему. Ну хорошо, посмотрим. Пусть раскрывается. Для этого я учусь. Если человек приходит к тому, что он на самом деле хочет исправлений, а не то, что там ловить, да, там каких-то ангелов за хвост и вся, и питаться какими-то святыми животными, то, конечно же, он получит.
1: Вопрос. А что значит, что Творец раскрывается мне?
2: Что значит, что Творец раскрывается? Творец раскрывается, это не какой-то там старик, который вдруг приходит к себе домой и говорит, к тебе домой, говорит, как дела, Жори, как ты себя чувствуешь? Я пришел к тебе, ты знаешь. Нет, не в такой форме, не в форме какого-то образа, страшно сказать иначе, а ты ощущаешь внутри себя уверенность идти против всех тех вещей, которые ты получил от воспитания, от общества, от родителей, от жены, от семьи, от всех. И от себя, то есть от себя. Все, что у тебя есть, вдруг ты видишь, что у тебя есть сила, ум, какое-то внутреннее обещание, что ты можешь идти против этого вообще. Вообще не считаться с этим, не принимать этого внимания.
3: А яхолит азот и тоцаа.
2: И вот эта способность является следствием того, что высший свет работает над тобой. Не ищи, чтобы у тебя был какой-то внутренний образ. У тебя будут всякие ощущения, но все эти ощущения в конечном итоге принесут тебе ощущение силы и уверенности. И это и есть свет веры. Это сила веры, которую ты получишь. Теперь, это, конечно же, еще не ощущение Творца. Это результат.

0: черта действия высшего света на тебя в то время, когда ты еще не исправлен. И следствие этого, что ты получишь эту силу, это называется экран, масах, что ты можешь с этой силой работать против предыдущих твоих каких-то пониманий, твоих желаний, против того, что тело скажет тебе. То есть принимать вообще во внимание вещи, которые не находятся в области этого мира, а делать расчет согласно чему-то другому. Исходя из духовных ценностей.
1: Торгиши так ухота элю.
0: После того, как ты почувствуешь эти силы и обретешь их, чтобы они были в постоянной форме, это приходит и уходит, придет и уйдет. После того, как ты ощутишь их в таком постоянном виде, эту силу веру, веру в постоянстве, чтобы она будет у тебя не временами, а постоянно, даже в самой малой мере. Это называется экран, отраженный свет, что у тебя будет в постоянной форме хотя бы на ступени нефиш да нефиш. Вот тогда ты начнешь в этой мере ощущать Творца. Тогда ты начнешь ощущать божественность в этой мере. То есть тогда Творец раскроется тебе уже в своих свойствах, в своем тепле, в своих наслаждениях. Что это значит, что Он раскроется тебе? Ты просто начнешь ощущать в той же, в той же мысли, в том же желании, в той же силе, что называется вера и уверенность в Творце. В этом внутри ты начнешь ощущать его присутствие, ощущать источник этой силы веры. Это все. Это то, что мы называем кли и свет, который наполняет кли. И все это приходит как следствие правильной учебы, правильного подхода. Исраэль, то есть это то, что я, моя точка в сердце, устремляется к нему, и он, то есть Творец, могут быть связаны через учебу, через Тору. Поэтому, как сказано, Исраэль, Урайта и Кудша Брюху едины. Исраэль, Тора и Творец едины. Что это значит «я», которое стремится к Творцу? Та же точка, только это желание. Все остальное желание — это не я, это просто помощь против него. Кто этот Творец? Ну, кому я стремлюсь? Я не знаю, кто это, но я стремлюсь к чему-то такому, что находится вне этого мира. И что такое Райта, Тора? Это все средства, которые могут связать меня с Творцом. Это прежде всего Святая Книга. Мы знаем, что это то, что написала та же душа Раби Шимона, Ари, Баля Сулама. Это Рав, мой, который говорит мне, что делать. Это группа, которая вокруг меня, вместе со мной выполняют эти вещи, которые мы получаем из книги и от Рава. Это вместе называется Тора. Что ты берешь эти вещи во время учебы и хочешь постичь, обрести свет веры, тогда все эти условия вместе приносят тебе свет веры. И приносят тебе такой свет веры, чтобы он был в постоянстве от 2 до 5 лет. Нужна в этом привычка связаться с этим еще раз, еще раз. Делать все выяснения по поводу всего, что дадут тебе свыше, всех помех.
2: Вера в получающих или отдающих килим? Вера может ощущаться только в отдающих килим? или в получающих келим тоже может быть вера?
1: Анахну немцаим бимацав шелану акшав.
0: Мы находимся сейчас в нашем сегодняшнем состоянии только с получающими келим. Даже наши отдающие келим — это тоже отдавать ради получения. Да? Теперь, когда приходит свет веры, он прежде всего дает мне исправление для отдающих келим, то есть приводит меня к ступени, на которой я могу отдавать ради отдачи, быть зародышем маленьким, а потом уже я смогу получать ради отдачи, быть большим. Это согласно силой экрана, которую я получаю от силы света, который светит на меня. Экран — это прямое следствие силы света, который светит. Да.
2: Как приходят из объединения между товарищами к величию Творца?
0: Как объединение товарищей приводит к величию Творца? Прежде всего, нужно говорить об этом. И это то, что Рабаш пишет в своих статьях, что с товарищами я должен говорить о величии Творца. Не то, что каждый, как он впечатляется лично величием Творца. «Ой, как я впечатляюсь Творцом!» Нет, ни в коем случае. А то, что происходит с ним, то, что мы понимаем, то есть ни в коем случае не вкладывать в это то, что называется внутренние тайны сердца, а показывать всем, как написано, какие вещи это может нам принести. Все зависит от того, как ты говоришь об этом. Не высказывать свое личное впечатление, воодушевление сокровенное, а как будто третья сторона, как будто автор, ну вот, приводит нам вот читать об этом в статьях. Это одна, а та, это первое. Второе, это что во время учебы мы решаем, что мы работаем над этим. Наша проблема заключается в том, что мы, когда мы находимся в материальном мире, что нам кажется, что наши мысли и желания, они не действуют. А именно в духовном желание называется действие. То есть действие, оно в желаниях, в духовном. Скажем, виртуальный мир. Там, это там, где действуют желания. Там нет какого-то материального облачения. И поэтому мы должны понимать, что если мы скажем, ты видишь, смотри, например, ты сидишь в зале, рядом с тобой сидят там 70, 90, там, 100 человек, изучают. Но если ты сейчас уберешь духовное отсюда, и в каждом месте, вместо каждого, скажем, ну не будет тут ничего физического, нет стульев, столов, вообще ничего, будет только вместо каждого его духовная сила. Так вот эти силы, представь себе, что вот эти силы сейчас действуют. И они действительно действуют. Так вот, в той форме, в которой они соединяются между собой, они сильнее могут действовать. Если они отдаляются друг от друга, они теряют и меньше действуют. В той мере, насколько они действуют близки друг к другу, то есть их мысль близка к высшей силе, так вот, исходя из подобия, в мире подобия они получают помощь, поддержку, исправление и так далее. То есть ты должен видеть в своих товарищах не каких-то там, скажем, 15 человек, а 15 сил, мыслей, желаний, что чем больше они будут близки между собой, это будет полезная сила. И если мы говорим о том, что нам нужно раскрыть силу веры, так давайте вместе подумаем об этом. Это огромное кли.
2: Так, по сути, получается так, что подготовка перед уроком должна быть в объединении между товарищами. И чем больше товарищи объединены вместе, тем больше эта мысль пробуждается. И тогда можно...
0: Подготовка перед уроком должна работать в двух плоскостях, что каждый должен впечатляться от своих товарищей в личной форме, чтобы во мне, внутри меня выросла сейчас моя личная индивидуальная сила, мое личное желание к исправлениям, к цели. Это значит, что сейчас я хочу использовать группу, чтобы они все подействовали на меня, промыли мне мозги, мне. И так каждый обязан требовать этого от группы. А если группа не обеспечивает ему это, тогда это проблема. А уже после того, как каждый получил максимум, что возможно... от впечатления, то есть, когда он впечатляется от группы, а этого максимума нет границ. Это понятно, да? Тогда мы должны уже работать над вторым. Что такое второй номер, вторая вещь? Объединение между нами, со всеми этими мыслями и желаниями, которые мы получили, каждый в личной форме. Сейчас я иду уже не то, что я по отношению к Творцу, нахожусь один и иду к Нему. А мы все вместе идем к Нему. Но эти две вещи могут быть отдельно и действовать отдельно. Я могу быть также в личной моей работе по отношению к Творцу и в групповой работе по отношению к Творцу. Эти две вещи, одно работает и другое работает. Есть связь между ними, но это не важно. Сейчас, в данный момент, мы не будем говорить о формуле, как они связаны друг с другом, но, по сути, необходимо и одно, и другое. Есть человек, который еще не способен работать над объединением с другими и во время учебы видеть себя через группу, через общее кли по отношению к Творцу. Так, чтобы объединиться с ним, требовать у него силы исправления для группы и для себя. Он не способен так все время видеть это через очки группы, что называется, через призму группы. То есть группа — это как очки. У меня есть очки, так через них я смотрю на весь мир и на Творца. Но есть такие, которые более способны на это, менее способны. Но это не так страшно. Это этапы. Но... как минимум, требовать от группы силу, чтобы впечатлиться от цели, насколько она великая. Когда я пришел сюда, ну, я хочу, но через несколько дней я уже меньше хочу, и через несколько месяцев еще меньше. Так вот, я должен требовать от группы, чтобы не было меньше, чтобы каждый день было только больше.
2: Если я должен как бы через призму, через товарища, должен я видеть проблемы, которые требуют исправления, или могу, то есть я не вижу проблем.
0: Отношение к группе также исходит из того, что он состоит из двух моих отношений. Одно отношение критическое, что я иду, критикую, кричу, пробуждаю всех быть более серьезными, более сплоченными, были работающими в этом. А после того, как я уже сделал максимум того, что я мог, может быть, я хочу 1000000% также от себя, может быть, и от группы. Насколько это возможно? Уже после этого, то есть это требование, это как малхут моего парцуфа. Но чтобы получить от группы впечатление, воодушевление, я должен быть чист как кетер. После этого я должен сказать, что моя группа, то, что сделала моя группа, это самое лучшее, они действительно самые лучшие, величайшие, самые сладкие, они все для меня. Ты понимаешь? Тогда, согласно моей чистоте и исправленности, я могу получить от них впечатление, с этим впечатлением работать. То есть всегда у нас есть две противоположные точки в каждом отношении, в каждом свойстве, в каждом впечатлении, чтобы одно не противоречило друг другу. И чем более они будут далеки друг от друга, я их связываю, в итоге я получу это та сила, которую я могу получить. Я кричу, требую все это в мире отменить себя после этого. Тогда это хорошее клейсти у меня, хорошее положение будет у меня от них. Поэтому действительно, насколько человек продвигается больше, он больше требует. И также больше видит, насколько он хуже всех.
2: Мне пока еще непонятно. Если я не ощущаю своего товарища как мысль товарища может мне помочь.
0: Ты не чувствуешь, как мысль товарища может помочь себе, потому что мысли не относятся к духовному, скажем, миру. То есть это не совсем духовный мир, а такой духовный, что называется, в нашем мире. Но как тебе могут помочь их мысли? Ну, если ты даже пойдешь к ученым сегодня, то они скажут тебе, если думаешь плохо о растении, то оно ощущает и может умереть от этого. А если ты думаешь хорошо о ком-то, о какой-то вещи, ты влияешь на нее к добру. Это уже огромная сила, которая раскрывается. Но мы не можем ее, то есть мысли человека, и только мы не можем ее измерить. Мы не можем связать всякие причины и следствия. Смотри, если бы в общем в науке мы могли как в науке видеть, например, как рентген, ты видишь вещи, что глазом ты не видишь, там есть всякие приборы, можешь видеть в темноте. Рентген, волны всякие, неважно. Если бы ты мог в каком-то приборе увидеть, как действуют мысли, когда ты бы видел, что все наши мысли из мозга, из ума, так, ты знаешь, как вот электрические волны такие поднимаются наверх, наверху воздействуют на весь высший мир, а потом из высшего мира спускаются на них обратно всякие силы, всякие воздействия, случаи, вещи, тогда бы ты видел это. И тогда бы ты сказал, о, да, наши мысли действуют, давайте заменим наши желания мысли. Желание мысли — это одно и то же. Давай заменим это, давайте улучшим это. Сейчас же, поскольку ты этого не видишь, ты этого не делаешь. Так что ты спрашиваешь? Ты не веришь, что группа может своими мыслями изменить что-то в жизни? Так я спрашиваю тебя что-то другое. Так с помощью чего ты думаешь, что ты можешь что-то изменить, если не с помощью мысли? Но ведь сказано, все выяснится в мысли. Так как-то еще, какая сила у тебя еще есть? Что, своими руками ты можешь что-то сделать, прикоснуться к духовному? Чем? Скажи мне.
2: Мысли я тоже не могу прикоснуться.
0: Мысли свои ты, да, можешь прикоснуться к духовному. Тебе говорят это, что ты во время учебы, когда ты думаешь в правильной форме, ты пробуждаешь на себя окружающий свет. Это тебе говорят так, что здесь есть возможность прикоснуться к высшему миру, к окружающему свету.
2: Это моя мысль, а мысль товарища.
0: Теперь твоя мысль, еще мысль товарища, еще нескольких. Сейчас ты говоришь, как нам действовать, чтобы это была одна мысль?
2: Возможно ли это вообще?
0: Возможно ли это вообще? Так тебе говорят, тебе эти товарищи, которые же находятся выше, находятся за нашими мыслями в мире истины. Они говорят, что да, это возможно, потому что в мыслях есть закон, что мысли подобные, они близки, они совершенно как в физике объединяются в одну мысль. Есть такой закон, как в физике. Что это значит, если моя мысль в каком-то направлении направлена? С особым вектором, по особому вектору, и кого-то, и мысли кого-то еще тоже в направлении находятся в том же векторе, тогда они объединяются вместе, действуют вместе. И даже неважно, хотят они или не хотят объединиться. Ты понимаешь? Если множество людей не думают, что они объединяются вместе, а только лишь думают в одном направлении, то же самое, все вместе думают одно и то же, это вызывает объединение всех этих мыслей. Ну, конечно, здесь есть хиссарон. Ради чего, для чего? И сила объединенная. Но все же ты учишь духовные законы не просто так. Они учат тебя, как пользоваться этими духовными законами. Закон подобия по форме. Это главный закон, единственный, который действует над всеми силами. А ты спрашиваешь, как наши мысли действуют и объединяются? Ну, объясняю тебе это.
2: Вот вы говорите мысль. Что вы имеете в виду?
0: Под мыслью я имею в виду желание.
2: Скажем, два человека, которые думают, ну, один человек хочет духовное, чтобы управлять всеми, подчинять всех. Второй, скажем, хочет духовное, чтобы вся семья была, скажем, здоровой. Они считаются по духовным законам, когда каждый хочет чего-то другого.
0: Ты спрашиваешь меня, ты меня спрашиваешь, как одна мысль соединяется с другой мыслью, исходя из цели, куда мысль должна достичь, прийти, или по цели, что эта мысль хочет получить. Мы все, скажем, направлены на Творца, скажем, но каждый из нас хочет от Него чего-то другого. Тогда объединяются ли наши мысли или нет? Нет. Почему? Потому что мы тогда направлены не к одному и тому же Творцу. У каждого свой Творец. У тебя Творец, который дает деньги, у меня Творец, который дает почет, у него Творец, который дает страсти, я не знаю, что он там. А у другого духовное, не знаю, что он там думает об этом и так далее. У каждого свой Творец. Это как греки думали, что в каждом месте есть у них какое-то другое божество, которое там сидит, находится. У нас же Творец — это только одна вещь — желание отдавать. И Он дает также только одну вещь — желание отдавать. А через что Он дает это желание? Через твое желание к отдаче. Кроме этого нет ничего. Если у тебя нет такого хотя бы немного, в каком-то намерении, в чем-то, тогда у тебя нет никакой связи с ним вообще. В мере, в которой ты уже улавливаешь, ощущаешь и хочешь, и как-то нечто, что называется, к отдаче, в этой мере у тебя уже есть Творец, в этой мере это не Творец, это в иной мере ты думаешь о чем-то другом. Если хочу быть богатым, Это не Творец, которого мы имеем в виду. Конечно же, все приходит от Него, и богатство ты можешь получить от Него, но тогда ты молишься другому Творцу, другому его облачению.
2: То есть разница в том, кто и что просит.
3: То есть нам нужно эти две точки. Моя точка, которая называется Исраэль, а также Кудши Бриху, Творец, знать более-менее, что такое это Творец. Тогда между двумя этими точками нужно сделать такую стрелку, чтобы эта стрелка делала посредством всех действий, которые мы делаем здесь. Но точка снизу — это я. Кто это я? Исраэль. Не кто-то там другой, а Исраэль, то есть стремящийся к Творцу, и не назвали это другим именем. А верхняя точка должна быть Кудши Бриху, Творец. То есть это сила, только сила отдачи. И я должен приблизить себя с помощью действий таким образом, чтобы мое маленькое желание к нему соединилось с его желанием отдавать. То есть в итоге, для чего я делаю эту стрелку от меня к нему? Чтобы я постепенно пришел к его силе отдачи. И это все. Если я не хочу поднять себя из моего состояния тут наверх через Тору, через все действия, которые я совершаю, к его состоянию отдачи, тогда это вообще не обо мне. Я просто иду к стене, плачу, втыкаю туда какую-то записку, иду на биржу что-то заработать, и вообще иду домой. Поэтому нужно работать над стадией Исраэль, над стадией Творец и над стадией Тора. Над этими тремя точками нужно работать.
2: Когда человек соглашается сам держаться в этой линии, три фактора Израиль, Творец, Тора, когда все время занят этим, чтобы не пропустить ни одного из них, тогда он не связывается ни с товарищем, ни с Книром, ни с Равом. То есть вот эта забота, чтобы не пропустить, выводит его из объединения.
3: Поэтому ты говоришь, что очень трудно сосредоточиться на этих трех точках вместе. Кроме того, Бальсуам говорит, что тот, кто хочет идти прямым путем и не отклоняться от этого пути, ему необходимо, чтобы эти три вещи были пути. Ему необходимо, чтобы эти три вещи были у него равными, потому что так он делает в каждой точке правильное соединение, и от точки к точке он строит прямую линию от себя к Творцу, при условии, что в каждой точке линии Исраэль, Творец и Тора будут равными, с равной силой в равном отношении со стороны человека. Потому что если я устремлюсь к свойству Исраэль, я хочу стремиться к Творцу. К кому ты устремляешься? Что это такое называется Творец? Я хочу знать, кто такой Творец. Прекрасно. Ты сейчас хочешь знать, кто такой Творец, но откуда ты знаешь, кто такой Творец? А я должен делать и устремляться к Творцу. Это называется выполнять все условия Торы. То есть все условия. А что такое Орхиндорайта? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это великое правило Торы. Все действия, которые могут меня привести из моего желания вывести из моего желания получать. К кому тогда устремляться? Эти три вещи должны быть как одно. Так что если ты говоришь, что ты не способен это сделать, то Рабаш, добавляя этому Бааль Сулам, также говорит об этом в конце письма. Нужно стремиться знать все эти законы. Кто знает законы Творца, тот знает, как работать. То есть что нам нужно знать? Что нужно стремиться знать? Его законы, то есть его высшие указы. Что такое высшие указы? Это такие советы, как избавиться от желания получать постепенно, и прийти к природе Творца. Это с помощью учебы. Достаточно, чтобы во время учебы, если ты будешь стремиться знать, как делать эти действия, которые написаны в книге. И тогда спустится свет свыше и принесет тебе все эти вещи.

0: Бенетайм каха. Есть без амкута, валь зе маспик.
1: Пока что так. В этом есть еще глубина, но этого пока достаточно. Очень я рад, что мы наконец говорим о том, как подходить к учебе. Может быть, мы уже приступим к учебе. Это очень важно. Подготовка очень важна. Я готов каждый день так говорить. Но сейчас мы сможем это продолжить. Еще у нас еще час, три четверти часа, чтобы учиться. Сейчас мы постараемся в течение учебы действительно объединить эти три точки: Израиль, Творец и Тора вместе. Чтобы они все были в нас, у нас внутри. То есть Исраэль — это я, мое желание, чтобы в этом желании я хотел, чтобы было желание Творца, чтобы мое желание, может быть, оно не точно как желание Творца, но я хочу, чтобы оно получило ту же форму, как у Творца. И я хочу делать это с помощью всех действий, которые я совершаю, чтобы мне сказали еще, какие действия делать. Я готов к этому. Действие. Что такое действие? Действие ради отдачи. Пока что без масаха делать что-то, потом с масахом. В общем, это выражается потом в парцуфе, зивуги таака, и получение света ради отдачи. Потому что малхут становится кетером с помощью масаха. Это называется малхут, это называется Исраэль, кетер называется творец, а масах называется действие. То, что называется Тора, законы Творца.
2: Законы Творца относятся к Торе?
1: Циведы Марей, законы Торы — это 613 заповедей, которые человек должен выполнять, чтобы исправить свое кли. Сейчас пока что у меня они не выяснены, я не знаю их все, и не знаю каждое мое духовное желание, на которое я смог бы приобрести экран, получить ради отдачи и так быть в этой исправленной форме в каждом желании. В итоге потом эти желания объединятся вместе, будет у меня одно полное кли. Я еще не знаю законы Торы, Творца, еще каждое желание у меня не вышло в это раскрытие, чтобы я знал, что такое каждая заповедь. А пока что это так в общем. Что значит в общем? Я знаю, что нужно выполнять заповеди. Что такое заповеди? Быть в отдаче. Но что это такое быть в отдаче? Я не знаю. Но я чувствую, что это нужно. Это как маленький ребенок. А потом, в соответствии с этим, раскрывается понимание каждого действия, которое нужно сделать. А пока что все эти заповеди, духовные действия называются заповедями. У меня есть 613 желаний. Исправление каждого желания называется заповедью. Пока эти желания, которые у меня есть, они называются также органами в теле. Они не выяснены. Из этого тела еще называется как капля семени. Нет еще никакого органа, нет ничего. Потом из этой капли я прохожу выбор, начинаются быть уже авханот, понимание, уже в зародыше начинает быть целое тело, он выходит из мамы, у него есть 613 частей, но еще с 613 частями он не знает, что делать. Они у него есть, но он не может работать. Но он уже в чем-то знает, что состоит из 613 частей. Числа даже не знает, но так немного. Потом еще яснее, что такое это его тело. Насколько яснее, что это его тело, в той мере он может пользоваться правильно своим телом. Это то, что пишет Бааль Сулам, что не дают, даже в этом мире не дают младенцу силы, прежде чем дают ему разум. И если у него будет сила без разума, он может навредить себе. Насколько у него есть разум, по этому дают ему силу. У него есть маленький разум, не дают ему ходить, потому что он может упасть, не может. Немного разум больше, в соответствии с этим уже подрос, скажем, тебе сейчас год, у тебя нормальный разум, ты можешь ходить. У тебя достаточно разума, чтобы ходить. Так и в духовном. Человек получает разум и в соответствии с этим начинает видеть, что он может пользоваться какими-то желаниями, такими или другими. Он начинает различать, что у него это есть, и уже может ногами ходить, руками что-то делать и так далее. Вместо просто сосать у мамы, отбирать пищу, там всякие отходы, вещи, это называется изучать законы Творца, как работать с ними.
2: Отношения с другими. Человек тоже должен все время соединять все эти три точки, или же...
1: Соединить три точки — это постоянная работа от этого момента до конечного исправления. Нет никакого в этом изменения, потому что она включает все, что есть кроме нее в реальности. Нет реальности кроме этого. Малхут, Творец и свет, который исправляет Малхут, пока она не поднимется до ступени Творца, и все. Методика не изменится. Здесь просто нет больших общих вещей, кроме этих трех. Это не три, а два. Творец и творение. Сущее и сущего, сущее из ничего. Творец, мы говорим, что Творец — это Творец и свет. Почему? Потому что его сила, присутствие в нас видится в двух вещах — в исправляющей силе и в наполняющем свете.
2: Поделимся впечатлениями урока, и что мы отсюда берем в десятку, в работу.
1: У каждого есть свой Творец, каждый к нему стремится. А у нас Творец — это желание отдавать. И мы должны соединить все наши устремления и устремляться вместе к Творцу, силой группы.
2: Также говорили, как соединять мысли. Не то, что... То есть мысли соединяем с помощью цели. Или с целью мысли, или то, чего он хочет получить.
1: Было хорошее выяснение, что такое вера. Когда нету фактов, тебе нужно кто-то, на которого ты полагаешься, на его факты. Это дает тебе силы, возможность почувствовать, что эти факты в тебе живут. Все это очень, очень хорошо.
2: Я также много слышал о мыслях, о общих мыслях. Израиль также творец, это одно и целое. И о мысли Рав сказал так, что есть такой закон, что мысли близкие, подобны. Это те же самые мысли, они соединяются в единую мысль.
1: Также мы слышали, что все в духовном — это два противоположных понимания. Человек должен требовать у товарищей, чтобы они дали ему пробуждение. С другой стороны, он раскрывает себя как самого худшего.
2: Да, как раз это я хотел сказать, что человек, который не способен, как говорит Рав, не способен соединяться с товарищами, он должен просить у группы силы. Это показывает, насколько мы зависим друг от друга. Также то, что касается мысли, то есть как соединять мысли? У нас есть одна цель — Творец, а у каждого свое желание. Но мы находимся в одном месте, поэтому наши мысли соединяться в одном месте, в одном направлении.
1: Я слышал, что если ты хочешь впечатлиться от величия Творца, иначе эгоизм твой не изменится. Нужно помогать друг другу впечатлиться от величия Творца. Это скрыто от человека. Даже если сначала приходит с какими-то силами, то постепенно нужно начинать приобретать и требовать, обязывать, чтобы сила эта пришла как раз от товарищей, а не от желания получать своего.
2: Да, Рава спросили, что значит, что Творец раскрывается. И он сказал там такой достаточно большой кусок, но я просто вот начну. Ты чувствуешь внутри себя уверенность идти против всего того, что получил из воспитания, от жены, от общества. Ты видишь, что внутри есть некое обещание не брать это все в расчет. То есть нам нужно, чтобы у нас была эта сила от товарищей, что мы можем против всего того, чему мы учили, понимать, что единственное, что важно, это объединение между нами.
1: Да, мы учили Рава на уроке, как прийти к раскрытию Творца. К этим средствам, которые называются Орайта, которые включают в себя Святую Книгу, и Рав, который говорит, что нужно делать, и группа, которая вокруг меня, с которой я могу выполнять всевозможные действия, которые я получаю от книг и от Рава. Пока не приходим к состоянию, когда есть сила веры постоянная, тогда, когда есть сила веры, и Рав говорит, что, собственно, это то же самое, сила веры и уверенность — это то же самое.
2: Подготовка перед уроком должна работать в двух плоскостях, где каждый впечатляется от товарищей личным образом. Во мне, чтобы росло сейчас личная моя сила, личное мое желание к исправлениям и к цели. Это значит, что я хочу сейчас использовать группу, чтобы они все подействовали на меня, промыли бы мне мозги. И так вот каждый должен требовать это от группы. Это одна точка. Вторая точка. После того, как каждый получил максимум, насколько возможно, впечатление от группы, этот максимум, там нет на самом деле границы. Это понятно. Так вот, нам надо теперь работать над вторым номером. Что такое второй номер? Объединение между ними со всеми мыслями и желаниями этими, где каждый получил персонально. Я сейчас буду действовать не только я по отношению к Творцу, я лично, но мы все вместе идем к Нему.
1: Продолжение этого. Я хотел использовать эту возможность, сказать, что у нас был отличный конгресс, мы притянули много света, получили много вьюта. Есть много товарищей и в Израиле, и за границей. Им сложно с своими десятками, кто-то даже хочет выйти из десятки из-за вьюта, который они получили.
2: Перейдем к следующей части урока и вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: פורק אסנובן נסטטיח אס קניגי תרודי בעל סולמה. קניגו מוזנה סקאצ'ט סייטה קבלה דלה всех, а статьи в интернете.
2: שלום חברים, אנחנו נלמד, נמשיך ללמוד.
3: Здравствуйте, друзья. Мы продолжим учить статью «Мир в мире». У кого есть книга, это 459-я страница в трудах Бааль Сулама. Мы продолжаем с заголовка «Удостоились Ахишена, не удостоились Бейта». 459-я страница. Удостоились ускорением Ахишена, не удостоились в свой срок Бейта. Мы начинаем вторым клипом, чтобы дал нам такой легкий заход в эту статью. Пожалуйста.
1: В науке Каббала говорится так, мы продвигаемся не таким образом. Мы продвигаемся к цели творения. Там не то, что человек видит перед собой согласно своему маленькому эгоизму, а мы видим конец мира, это конец нашего эгоизма, и нам надо будет сменить его на желание отдачи. Хотим, не хотим, никого не спрашивают. Но свободный выбор в том, каким образом мы хотим подойти к изменениям. К этой инверсии, к этому перевороту мы можем подойти или по-хорошему, или по-плохому, а вы выбирайте. Разница между этими путями в том, что вы видите результаты, то, что рождается, и человечество видит, что ничего хорошего не будет, если мы будем так продвигаться. И поэтому нужно открыть эту науку исправления, методику всем, и видеть, как мы можем на самом деле прийти к хорошему состоянию, к состоянию открытому, хорошему, доброму, по-доброму, легко, чтобы вместо того, чтобы быть, может быть, сотни лет в больших страданиях, тяжелых выяснениях, которые хуже смерти, мы можем подойти к этому вопросу легко, по-хорошему, красиво. Да. С песней тепло. И сделать это быстро. Почему быстро? Да, если это легкий и добрый путь. А потому что завершение лучше. Вот. Но путь страдания это называется, потому что мы все-таки решаем на каждом шагу на этом пути, что мы хотим продвигаться все-таки путем света. Только потом падаем в страдания, и потом снова приходим к свету, и снова потом в страдания. Не то, что с помощью страданий мы можем продвигаться к добру, но нам надо постепенно, поступенчато менять нашу природу с получением отдачи. И поэтому это не может быть, что страдания заставят нас поменять это. Они заставят нас только участвовать в изменениях. Поэтому путь страданий — это то, что предваряет страданиям каждое действие в Торе, каждое действие света. И мы можем развивать эти страдания по-доброму, эффективно для нас. Когда мы их раскрываем, как больной раскрывает, да, скажем, с помощью рентгеновского аппарата, лечение, да, и стать вообще здоровым, прежде чем ощутить на себе какие-то признаки болезни. Мы тоже можем это сделать. Поэтому у нас есть наука Каббала. Это и есть вся причина, почему она раскрылась. Поэтому вот этих двух формах мы говорим, или это путь Ахишена, или путь Бейто в свой срок. Еще раз я говорю, путь, когда все в свой срок, это как бы включает в себя ускорение, потому что ускорение — это когда мы сами по желанию своему приходим к исправлению. Исправление делать мы должны. Но или предваряя злом, или предваряя воспитанием то, что мы берем на себя, то есть добрым путем.
3: Да, исправление нам мы должны делать. каждый из нас в каком-то этапе жизни пришел к изучению науки Каббала, потому что почувствовал, что в никаком другом месте нет того, что он получает здесь, и он хочет пройти через страдания к Торе. Это есть такие, которые в молодом возрасте пришли к этому. У нас есть здесь сейчас молодые ребята здесь сидят за столом. Часть из них находится уже в десятке и соединяются сейчас в такую общность молодых, сообщество. Они, вчера у них была очень важная встреча. Раз в неделю они встречаются, учатся здесь с нами на уроке. Это не само собой разумеется. Давайте будем держаться, поддержим их, чтобы... Уже в молодом возрасте они перешли от страданий к Торе. Мы продолжаем.
1: Итак, статья «Мир в мире», два урока было. Да, давайте что. Статья «Мир в мире» в Бальсулям нас ведет к пониманию, где мы находимся, в каком процессе мы развиваемся, и объяснил нам, что есть развитие, и развитие ведет к концу исправления, и каждая деталь, которая есть в творении, необходима как часть единого кли, которое создано. Поэтому нам нельзя ничего уничтожать, ничего искоренять, а приводить только к исправлению. На прошлых уроках, да, мы видели, как Рав объяснял статью. Он объяснил, как это делается. Делаем тем, что привносим свет. Нет у нас ни разума, ни чувства. Что исправлять и как исправлять, есть только единственный путь сделать это все эффективно в нашем мире, привести высший свет. Высший свет, он действует через цепочку решимо, который действует на все творение, на каждую деталь, из бесконечности и обратно, и тем, что мы прилагаем усилия в нашей работе, то, что мы учили в первой части урока, мы привносим свет. Свет нас выстраивает мир, как это должно быть в замысле творения. И также Рав подчеркнул очень важную вещь. Многие люди хотят исправлять мир, и ничего из этого не получается, только больше порчи. Все начинается с меня, с внутреннего моего исправления. Когда я исправляю себя и буду исправленным человеком, то и результат, и мир будет исправлен. И пусть в этом будет наша молитва, что с помощью изучения Бальсуляма мы вызовем на себя свет, возвращающий к источнику. Сейчас будем в десятках читать фрагмент этого «Удостоились ускорения Махишена, не удостоились свой срок Бейта». И мы будем читать.

0: Творец дал человеку разум и власть, разрешив ему принять вышеназванный закон развития под свою собственную власть и правление, и в его власти поторопить и ускорить процесс развития по своему собственному желанию совершенно свободно и независимо от оков времени.
1: Поясняется, что тут есть две власти, действующие на путях вышеназванного развития. Первое — это власть небес, которая гарантирует возврат всего плохого и вредного к хорошему и полезному, но действует, когда всему свой срок, соответственно своей природе, тяжело и долго. А есть еще власть, то, что называется земли. И когда развивающийся объект является живым ощущающим, выходит, что переживает ужасные боли и страдания, находясь под действием катка развития, каток, прокладывающий свой путь с великой жестокостью.
0: А это противостоит, этому противостоит власть земли, то есть люди, которые взяли законы упомянутого развития под свое собственное управление, и у которых есть право полностью освободиться от оков времени. И они очень ускоряют конец развития, иными словами, созревание и исправление объекта, что является концом его развития.
1: Подобно этому сказали наши мудрецы по поводу окончания избавления, окончательного исправления Израиля. И они так это объяснили из Писания. «Я Творец, тогда все в назначенный срок, бита». А удостоится ускорю, ахишена, не удостоится бейта. Это имеет в виду, что Израиль удостоится и возьмут закон развития, который должен пройти по их плохим качествам, свойствам, пока не превратятся в хорошие, и и возьмут его под свою собственную власть, управление. Другими словами, если обратят свои сердца и разум на то, чтобы самим исправить все свои плохие и злые качества, превратить их в хорошие, тогда это будет ахишена. Иными словами, они будут совершенно освобождены от оков времени, и конец этого завершения зависит от того момента, от их собственного желания, то есть только от количества действий и всего внимания. И получается, что они ускоряют конец.
0: Однако, если они не удостоились принять развитие дурных качеств под свою собственную власть, а оставили его под властью небес, даже тогда им гарантировано окончание избавления и окончание исправления, поскольку есть полная уверенность во власти небес, которая действует согласно закону постепенного развития с одного уровня на другой, пока не изменит всякое плохое и вредное на хорошее и полезное, подобно плоду на дереве. И конец развития абсолютно гарантирован, но в свой срок, то есть это уже зависит от времени и полностью связано с ним.
1: Ведь в соответствии с упомянутым законом постепенного развития до того, как он придет к завершению, он должен пройти разнообразные многочисленные ступени, которые проходят тяжело, очень медленно, чрезвычайно долго. Все это происходит в течение очень долгого времени. А поскольку в обсуждаемом вопросе объект развития — это живые существа, обладающие чувствами, они тоже должны получить из этих состояний огромнейшие страшнейшие страдания, ведь вся толкающая сила, присутствующая на этих ступенях, чтобы возвести человека с низкой на более высокую ступень, есть лишь толкающая сила страданиями и болью, которые накопились на нижней ступени, и которые невозможно больше терпеть. И поэтому мы обязаны оставить эту ступень, взойти на более высокую ступень. Как сказали наши мудрецы, Творец ставит над ними царя, запреты которого строже, приговор которого строже, чем приговор Амана, а из

0: старается возвращать возвращение, возвращать все это к источнику.
1: Итак, конец развития, который гарантированно наступит для Израиля, согласно упомянутому выше закону постепенного развития, называется «свой срок» — «бейта», то есть связан путами времени. А конец развития, гарантированный Израилю через то, что они возьмут развитие своих свойств под свою собственную власть, называется «ускорение махишена», то есть абсолютно не зависит от времени. Конец отрывка.
0: Что мы слышали? Мы слышали, что конец исправления и завершение всей этой истории, он гарантирован заранее, изначально. И с помощью человека, люди, у людей есть два пути. Или он придет медленно, страдая на пути, но в конце концов сделает исправление, а может сам побежать.
1: Да, мы слышали, что есть закон, который называется закон развития. В этом законе есть состояние развития. Есть такое состояние, когда сила толкает, находится в каждой ступени, двигает человека. Если он не продвигается, тогда он ставит над ним злого царя. И есть опция получить этот закон развития, получить уверенность от власти небес и, собственно, продвигаться в системе без того, чтобы вредить себе или...
0: Творец не хочет, чтобы мы страдали, но хочет, чтобы мы стремились к нему. И поэтому бейто или ахишена, бейто — это только для того, чтобы привести нас к ахишена, чтобы мы захотели. То есть невозможно дать желание. Оно должно родиться с нашей стороны, из нас выйти, снизу.
1: Известный пример с плодом, который горький и не готов к потреблению, должен созреть. Так каждый из нас — все человечество.
0: Определяет власть земли, то есть люди взяли законы развития под свой контроль и управление.
1: Да, мы знаем, что когда мы читаем Бааль Сулама или Рабаша, каждый из нас понимает какой-то определенный уровень этой статьи. Когда мы слышим объяснение Рава, мы видим еще и еще, как он раскрывает нам действительно сердце и заводит внутрь этой статьи, которую мы прочли. Сейчас мы посмотрим клип, это даже не клипа, это 12 минут урока, когда Рав объясняет нам то, что мы сейчас прочли. Давайте попробуем проследить объяснение Рава и Бааль Сулама и почувствовать, как мы через это, то, что мы прилепились к Раву, и как мы поймем от него, что действительно значит прийти к свойству отдачи, как он берет этот текст и помещает нас в это место. Давайте посмотрим клип номер 4, пожалуйста.
0: Удостоились ахишена, не удостоились бейта. Однако необходимо знать, что закон развития, вышеупомянутый, который распространяется на все мироздание и гарантирует вернуть все зло и плохое к полезному, действует управлением небес свыше. То есть, не спрашивая мнения людей, живущих на земле, в противовес этому, Творец дал человеку разум и власть, разрешив ему принять выше названный закон развития под свою собственную власть, управление.
1: То есть закон развития продвигается и задействует весь материал, все творение и желание в этом процессе навстречу исправления, к желательному состоянию. Это желательное состояние, оно существует и нет никакой уступки и изменения в этом. Но, может быть, есть изменения только в пути. Пожалуйста.
0: и дать ему возможность развития по его желанию совершенно независимо, и независимо от такого времени.
1: Это способны сделать люди, если они хотят этого. Если они стараются, они могут ускорить развитие, но ускорить развитие, не изменить. И тем более не определить окончательную форму.
0: И выясняется, что тут есть два управления, действующие на путях вышеназванного развития. Первое — это власть небес, которая гарантирует возврат всякого плохого и вредного к хорошему и полезному. Однако действует, когда всему в свой срок. Соответственно, всё в природе тяжело и долго.
1: Пример, как мы развивались до этого момента. Неживой, растительный, животный и человек. Медленно, постепенно, только с помощью страданий и ударов. И удары эти нам не... Они должны были сделать нам всякие восполнения, изменения для того, чтобы мы могли убежать от этих страданий и понять какие-то вещи определенным образом. То есть страдания постоянно — это то, что определяет наше продвижение. И от этого момента и далее мы находимся в состоянии, когда, видимо, мы можем взять это развитие в свои руки и изменить форму развития, только форму развития. То есть каким образом мы развиваемся, с помощью каких принципов, с помощью каких ценностей и каким темпом.
0: Да. А есть еще и власть земная. То есть когда человек является существом развивающимся и чувствующим, ощущает страшнейшие страдания, когда чувствует себя прямо под катком, прессом развития, каток, который прокладывает свой путь жестоким путем. И а этому противостоит власть земли, то есть люди, которые взяли законы упомянутого развития под свое собственное управление, и у которых есть право полностью освободиться от оков времени, и они ускоряют очень сильно завершение развития, то есть созревание, исправление предмета является концом, завершением его развития.
1: Понятно? Вопросы? Да.
0: В нашем восприятии в мире мы видим, что мир становится все больше и больше разобщен. Энтропия. Тебе надо прикладывать усилия, чтобы какой-то порядок навести, но все больше и больше все распадается. А тут он говорит, что мир становится более упорядоченным. Но мы же этого не видим.
1: Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я как раз вижу, что мир становится все более и более ясным. Люди проходят всевозможные изменения, сообщества, страны, народы, они все получают единую форму. Хотят этого или не хотят. Мы уже, из-за того, что мы занимаемся распространением науки Каббала, мы были уже на всех континентах. И в большинстве мест. Какова, собственно, разница? Какова там разница? Люди живут, ну, какая-то культура немного другая, неважно. Мир становится более универсальным. Когда-то, например, 500 лет назад ты приезжаешь в Америку или в Африку, или в какое-то место, там что-то было очень другое, абсолютно странное. А сейчас весь мир, в общем-то, продвигается с помощью эгоизма. А эгоизм наш как раз становится таким единым, и приобретает единую форму, ясную. И я не вижу здесь никакой проблемы, особенно когда мы сейчас находимся в начале этих глобальных проблем, бед, которые будут работать над нами, чтобы мы действительно получили эту форму, чтобы мы не смогли уже различить между Западом и Востоком. Но не в этом проблема. Проблема в том, что насколько люди поймут, что они стоят перед большими бедами, и перед тем, как они придут к настоящим проблемам, чтобы они сделали расчет, с помощью чего можно это дело подсластить. В этом, собственно, вопрос. И в этом подслащении есть путь страдания. Это очень страшно. Не просто страдания, это и духовные, и также такие страдания, когда ты должен прийти к такому виду, что ты захочешь отдавать Творцу. Вы видите, насколько это далеко от людей, которые сейчас в этом мире. И до этого момента, пока ты не придешь к такому решению, ты постоянно будешь страдать. И страдания будут усиливаться все больше и больше. В этом путь. Мы еще не начали этот путь Бейто. Это было такое развитие эгоистическое, примитивное, неживое растительное животное. Так мы развивались. Сейчас мы начинаем развиваться на стадии говорящей. Мы и также все человечество. Мы еще не развились до этого. Поэтому не было еще таких страданий, когда это, как называется, Бейто. То есть есть еще Бейто, когда есть еще возможность развиваться Ахишена. Не то, что Бейто развиваются постоянно, а Ахишена начинают в какое-то другое время. Это тогда не называется Бейто, это сила природы, которая развивает все части творения. А сейчас есть два пути. Или Ахишена, или Бейто.
0: Бейто приведет к отдаче или к пониманию, что нужно идти Ахишена.
1: Да, конечно, конечно. Невозможно автоматически зайти в ради отдачи, доставить наслаждение Творцу, потому что я что, я ангел? Ангел? Если это не мое решение выше моего эгоизма, выше желания получения с помощью экрана и отраженного света, так что я тогда? Ангел? Что такое ангел? Это точка Малхут, которая включается в Бину и так действует. Так не реализуется ничего. Хорошо? Дальше.
0: Продолжаем.
1: Подожди.
0: Я хочу спросить о добре и зле. Я смотрю на добро и зло согласно своему инструменту, своим моих ощущениям, как я чувствую добро, как я чувствую зло. И в соответствии с этим я как бы понимаю определенным образом, что такое в свое время или что такое ускоренно.
1: Ну,
0: а тут мне не удается понять статью, то, что касается управления, что небесная власть, именно потому, что это работает медленно, и это тогда всему свое время?
1: Нет, это природа власти небес. Небеса — это Творец, который обязывает тебя сверху, давит на тебя, и ты обязан сделать все. Он создал этот материал, и он руководит им, и он приводит этот материал постепенно к конечной форме. Не думай, что в этой конечной форме мы можем продвигаться бессознательно. Мы развиваемся все равно с помощью этих ударов и давлений к состоянию, когда мы поумнеем и поймем, что нужно нам продвигаться по-другому, стоит продвигаться по-другому. И в последнем этапе, как мы говорим сейчас, последнее поколение, как мы говорим, мы сможем относиться по-своему к источнику, к Творцу. Это не может быть автоматически. Автоматически все части творения связаны с Творцом неосознанно, а мы, люди, должны быть связаны с Ним в дат, то есть осознанно, как бы выше знания. Сейчас мы начнем выяснять эти вещи, вопросы-ответы, у кого есть. Приготовьте вопросы в системе или здесь. Пока не придет первый вопрос, я хочу подвести итог. Посмотрите, что замечательно нам дают каббалисты. У Бааль Сулама написано в статье, которая начинается «Потому, подобно сказали наши мудрецы». 460-я страница. Подобно этому сказали наши мудрецы по поводу окончания избавления, окончания исправления Израиля. И они так объяснили стих из Писания «Я Творец, назначенный срок Бейта, ускорю Ахишена». Это говорит Нави, пророк Ишая. То, что написано там «Я Творец, назначенный срок Бейта, ускорю Ахишена», они относят его к окончанию исправления и избавления Израиля. Бааль Сулам приходит и добавляет: «Удостоились ускорю Ахишена, удостоились срок». То есть есть развитие, которое называется цель творения. Перед тем, как творение начинает развиваться, определено в замысле творения уже его окончательная форма. И Нави Ишая объясняет, что есть две формы, когда придут творения к нему, или Бейта, или Ахишена. И мудрецы во время Танаим, Рашби и Раби Акива, они сказали: «Ускорь Ахишена, удостоились Ахишена, удостоились Бейта». То есть есть опция, если удостоились будет так, а не удостоились будет по-другому. А и что Бааль Сулам пишет нам всю эту статью, и вся методика его покормить нас по ложечке, так вот, чтобы мы поняли, что было, что сказали к мудрецы тысячи лет назад. Есть путь власти небес и власти земли с помощью сказал нам Рав, он заводит нас еще внутрь, что путь Торы и путь страданий находится с нами каждое мгновение. Все развитие, которое было до этого момента, это развивает природа, все, что было до этого момента. Неживое, растительное, животное, и теперь мы. И пока мы не получим ощущение и осознание, и приглашение Творца здесь, на Барухе, и с Равом, и каббалистами, и внутри десятки, и нам пока не объясняют, где это точка выбора, Исраэль Урарта и Творец, как работать между собой, чтобы пробудить эту точку света на нас. Сейчас мы выходим на этот путь, прямой путь. В каждом мгновении есть у нас два этих пути. Мы постараемся выбрать путь, который приведет нас к развитию с песней. У нас был сейчас конгресс десяток, и мы увидели, насколько сколько света, тепла и сколько добра, когда мы приближаемся друг к другу. Есть возможность выйти из этого состояния, когда постоянно страдания, как сказал Рав, к месту, где есть песня, объятия, любовь, товарищи. Через это мы поднимаемся к свету. Вопросы, пожалуйста. Латин 1.
2: Queridos amigos, la pregunta es: ¿cuál debe ser nuestra actitud para desarrollarnos conscientemente? No, a pesar de que sabemos inevitablemente lo que va a pasar, va a pasar. No es que
0: какой должен наш подход, чтобы развиваться осознанно?
2: Vamos a hacer un lado nuestro destino,
0: мы знаем, что то, что должно произойти, произойдет.
2: Para que esos eventos los desarrollemos de forma consciente.
0: Мы будем менять свое предназначение, но что есть в нас, чтобы все эти ситуации произошли бы осознанно?
1: Да, что есть в нас?
0: То есть осознанно. Мы знаем, что в нас нет ничего, только желание получать. А с желанием получать мы можем идти только путем страданий. Как говорит Бааль Сулям, что в конце концов мы к чему-то придем. Но не по этому пути мы должны идти. Так вот, Рав говорит, что мы должны работать в силу своей веры. Мы должны приобрести такое свойство, которое называется вера. И он говорит, праведник будет жить верой. Только это тот путь, по которому мы можем выйти из страданий. Ну так вот тут, когда мы видим Бааль Сулям, он и говорит нам, здесь путь Бейто, когда начинается, как мы слышали сейчас у Рава, начинается тогда, когда у нас есть выбор. Так все человечество должно к этому прийти. Но мы, Бней Барух, сыны, последователи Баруха, также Творца, и мы продолжатели Рава Баруха Шалома Ашлага, как Рав нам объясняет. Мы получили точку в сердце, и в момент, когда мы получили точку в сердце, у нас уже есть выбор. Мы можем уже различать путь страданий и различать также иной выбор. Выбор окружения, десятки, величие Рава, величие каббалистов, Творца. У нас есть возможность идти или в соответствии с этим, или тем. А тут мы можем выйти. Но если будем искать в себе, сколько бы ни искали в себе, ничего не найдем, кроме как еще и еще желание получать. Это тоже подарок. Свет дает нам возможность раскрыть, что в нас нет ничего. Ничего, что может вывести нас наружу. Ничего этого нет в нас. А только воздействие окружения света, которое приведет нас туда.
1: Каждый из нас здесь хочет развиваться, как сказал Орен, с помощью вот так вот с песней по власти земли. Сейчас то, что спрашивали товарищи Рава о будущем Бней Баруха, он говорил, это не... Само собой разумеется, я сейчас добавляю свои слова. Нету никакой гарантии, что вы... Что Творец может вас подвинуть и взять другую группу. Мой вопрос, и я заранее прошу, можете ли вы не с помощью каких-то цитат это сделать, а дать мне какие-то инструменты, чтобы я мог в десятке развиваться, чтобы было практически. Как мы чувствуем эту ответственность за состояние, то, что говорит Рав? И как мы можем сделать этот расчет? Потому что без важности это не будет, не случится. Без того, чтобы поднять важность. Еще раз я прошу, если есть что-то практическое, что можете дать, не то, что написано в книге.
0: А давайте семинар проведем. Офер, давай еще раз поставь это в виде вопроса, чтобы все десятки могли выяснить и молиться, даже если не будем знать. То есть, в принципе, что мы включимся в это желание, придет свет и прояснит. Так, определи вопрос на семинар.
1: Какое будущее у нас в Бней Барухе?
0: Итак,
1: как мы позаботимся о том, чтобы в будущем Бней Барух продолжал и были достойны быть работниками Творца?
0: 5 минут, семинар.
1: Как мы будем достойны, чтобы будущего Бней Барухе. Я думаю, что как раз это хорошо, что это не соединяется с нашим желанием получать. Каждый в своей жизни может быть успешным стратегом и тактиком, как прийти к цели, там, как достичь цели. Но здесь каждый день что-то новое, каждое мгновение. Если мы стараемся работать между собой, Творец организует нам сложные состояния, как раз дает нам... Мы чуть говорили на уроке, что вера и ощущение уверенности мы должны получить от окружения. Я не прошу от них каких-то фактов, как сказал Рав. Извините, что я затягиваю. Рав сказал, ты не ищешь фактов у товарища, как раз величия и важности цели.
0: Именно так. Офер попросил, чтобы это было практически, там, а не цитаты, да, из книги. Мы должны постараться, каждый, насколько он может, любить своих товарищей, чтобы давать им величие цели. Мы несколько дней тому назад слышали, я должен требовать от товарищей, давайте мне величие цели. Это практика. Мы не должны сейчас заниматься какими-то другими вещами, но между нами все время поднимать и поднимать важность.
1: Да, спасибо Орену за то, что он так отнесся к Хисарону товарища. Мы слышим всевозможные выражения, что после за товарищем находится Творец, и товарищ — это подарок, который мы можем получить и дать каждому. Действительно, мы все заботимся о будущем Нейбаруха. Задостоимся ли мы и будем сохранить этот огонь, который здесь есть. У нас есть подарок, который оставил нам наш учитель, который живет среди нас. Каждый день он дает нам порцию света. Мы должны взять это, обнять это, работать с этим, работать между собой, просто дать этим вещам жить в нас и также давать это другим.
0: Нет, это не каждому по отдельности, но нашему будущее зависит также от того, насколько мы объединяемся между собой, как на последнем конгрессе, который мы провели, и другие такие мероприятия. И, кроме того, привести к тому, чтобы у каждого товарища, который сидит здесь уже много лет, чтобы он передал все, что он приобрел, от Рава, что он получил от товарищей, все, что получил на конгрессах, этот свет он должен передать дальше. И все руководство, и предприятия, все товарищи должны позаботиться, чтобы каждый вошел в это, помочь ему, поддержать любым образом, не знаю, или он преподает, или он какой свой канал открывает свой. Все наружу, чтобы ушло, и также сосредоточиться внутри, в объединении между нами. И так будущее будет прекрасным и добрым.
1: Прежде всего, мы хотим вспомнить, что тот, кто определяет наше будущее, это Творец. И цель нашей организации — привести все человечество к Творцу, и мы внутри Него. Если мы удержаться этой цели, то мы удостоимся того, чтобы Творец будет держать нас у себя. Нет причины, что Он будет держать нас, если мы не с Ним. Нужно прислушиваться к этому. Кроме того, мы должны быть в абсолютной отмене. Относительно кого? Относительно всех. Относительно товарищей в десятке, относительно руководства, в конце концов, относительно Творца. И тогда, когда мы будем в полной самоотмене у Творца, будет возможность куда выплеснуть это все и правильно нас продвигать. И этот страх — это хороший страх. Без этого страха мы не будем знать, куда мы идем.
0: Я присоединюсь к тому, что страх должен быть как бы для постоянного выяснения, чтобы мы продвигались максимально, насколько каждый может, и как бы честно.
1: Латин 11.
3: Hola, amigos, Clima Mundial. Buenos días. Quería hacer una pregunta. Cuando estamos en un estado de no hay nada más que él, eso es Ahishena o Beitú. Gracias, amigos.
0: Когда мы находимся в состоянии, что нет никого, кроме него, Это Хешена или Бейто?
1: А состояние «нет никого, кроме него», если находится там человек, видимо, он уже в хорошем состоянии, если ему удается сохранять это состояние, быть в нем. Мы сказали, есть здесь этапы. Мы слышали от Рава сегодня, есть первый этап, нужно достичь веры, принять этот цвет веры, достичь его, затем постоянно получить это. Есть экран, и внутри него раскрывается Творец. Нету просто «нет никого, кроме него», что мы читаем статью, и нам кажется, что это есть. А держаться «нет никого, кроме него» — это работа, когда тот, кто находится в этом, он уже находится в Ахишена. Но мы должны прийти к этому, и путь... Действительно, тот путь, о котором мы слышим от каббалистов, человек сам абсолютно, даже который понимает, что не находится в этом состоянии, он начинает работать с десяткой, и свет уже действует на него, пока он не приходит действительно к этому. Мак 11.
4: Да, дорогие учителя, написано, что состояние Ахишена — это ускорение... состоянии уже, которые заранее предрасположены, мы просто начинаем их ускорять. Так вот этот процесс ускорения, он от чего зависит? Как мы можем ускорить сам процесс ускорения? Какие у нас есть средства?
5: Натель Мясов.
0: Начнем с конца. Сила развивающая — это свет. Это сила, действующая в объекте. Так действует в определенном темпе, естественным образом, а мы можем ускорить действие света на нас, возбуждать его с большей силой. И Рав объяснил на первом уроке, из чего это состоит. Как пробудить действие окружающего света с большей силой. Исраэль, Творец и Тора — одно целое. Насколько я запомнил, из первой части урока Рав сказал, что это состоит из книг, святых книг, в которых написано о высоких состояниях, которые постигли каббалисты, исправленные Келим, которые наполнены высшим светом в силу их подобия. Эти книги у нас есть. Учитель, каббалист, Рав, который объясняет нам, что написано в книгах каббалистов, его предшественников, и группа товарищей, которые вместе реализуют то, что говорит учитель о том, что написано в книгах. Три этих компонента — книги, Рав и группа товарищей приводят нас к состоянию, когда мы можем возбудить воздействие окружающего света на нас с большей силой. А кроме этого нет никакой другой силы, которая развивает нас. Творение. В этом вся работа. Рабаш и Рав проясняют для нас во всех подробностях, что надо делать с товарищами. Нам каждый раз добавляются понимания. Офер, скажем, сейчас взял нас в состояние, повел нас в критическое состояние, касающееся нашего развития, как группы, как десяток, как людей вообще. Страдают все люди, и никого не спрашивают, хотим ли мы страдать или нет. Но мы можем отделиться от всех страданий осознанно таким образом, что будут страдать от того, что им не хватает любви, не хватает им передать то, что Рав им дал, чтобы передать дальше, чтобы идти путем наших учителей, открывая путь для других. А если мы не знаем точно, как все это сделать, это тоже нормально. Мы не обязаны быть умными. Нам необходимо молиться, пробуждать свет на нас. Он для нас прояснит, как идти вглубь десятки, как в глубине десятки встретить этот большой свет, который Рав передает творению, и тоже передать это все дальше в распространении всем творениям. Это мы сделаем. И так будем развиваться.
1: Умен Чили один.
6: Gracias, amigos. Disculpen por la pregunta, puede ser un poco básica. ¿Es el sufrimiento un medio para la revelación y, por lo tanto, lo que buscamos en
0: Ахишена? Я прошу прощения за вопрос, может быть, это так слишком простое. Страдание — это средство. средство для раскрытия, и поэтому мы в Ахишена ищем раскрытие, а не ускоряя как бы страдания.
1: Я не знаю, понял ли правильно я вопрос. Нет никакой цели страдать в жизни. Мы пришли сюда для того, чтобы наслаждаться, а не для того, чтобы страдать. Поэтому мы, у нас никогда это... Никогда нет такого, что мы хотим этого. Это ложь. Мы, желание получать никогда не хочет страдать. Максимум в расчете желания получать. Я могу сейчас страдать для того, чтобы потом получить наслаждение. Рав дает всегда пример такой, что человек хочет быть врачом. Скажем, он 7 лет готов сидеть, не развлекаться там вечером, потому что в конце он видит это наслаждение, когда он будет врачом. Все возможные такие вещи. Мы просто меняем шило на мыло. Мы говорим о том, что прийти к цели, значит, прийти к свойству отдачи, быть подобным Творцу, это желание, которого у нас нет. Оно не существует внутри нас. Не то, что я могу сказать, вот сейчас я как Творец. Нет. Мы должны работать над построением этого желания. Мы должны слушать каббалистов, получать свет из тех из их слов, их текстов, из их клипов, из все, что они нам дают, для того, чтобы было выстроено в нас это желание новое, которого у нас нет, это желание быть отдающими как Творец. И по пути к этому, есть ли страдания, должны ли мы где-то что-то от чего-то отказаться? Конечно же, но то, что важно тебе, ты не смотришь на это как на страдание, ты смотришь на это как на наслаждение. Если я хочу подняться на гору, скажем, и я знаю, чего я хочу, то путь может быть тяжелый, но я не чувствую, как тяжелый, я чувствую это оплату в каждом мгновении, когда я иду к цели. Я вижу себя уже на вершине горы, и это дает мне силы пройти этот путь. Это не называется страдание. Проблема, что мы должны выяснить эту точку, что мы действительно хотим. Что значит желать свойства отдачи? Как сказал когда-то рабач, где эта аптека, где можно купить это желание? В этом наша работа. И тогда нету страданий, все наслаждение, потому что мы работаем над чем-то возвышенным, и желание, и наполнение зависит от света. Свет выполняет эту работу, а мы должны постоянно реагировать на него положительным образом, желать его. И тогда это станет превратиться из пути страдания к пути Тор. Станет путем Торы. Мак 42, 24.
5: Да, доброго.
1: Мак 42.
5: Да, доброе утро всем. У меня такой вопрос. Вот наша десятка, Адмей Барух, все мировое кли. Мы все, скажем так, идем путем Ахишена, стараемся. Тем самым мы вызываем на себя высший свет, передаем всему человечеству, но мы видим результат, что нету никакого продвижения. Это говорит о том, что мы недостаточно вкладываем усилия, то есть как бы индикатор на то, что нам надо еще сильнее объединяться и продвигаться. Спасибо.
0: Когда ты видишь, что нет никакого продвижения, ты о чем говоришь? Объясни, пожалуйста.
5: Ну, я имел в виду, что мы нашим объединением вызываем высший свет, чтобы привести все человечество к этому пути. Но если мы видим, что как бы человечество идет путем Бейто, и как бы видим, что нету никаких изменений, это как бы говорит о том, что мы мало вкладываемся, то есть нам надо усиливаться постоянно. То есть если есть изменения, это заметно, что значит через нас как бы мы за собой тянем все человечество, ну, передаем этот свет. Как-то так.
7: Кен, туда. Сейчас я понял твой вопрос, я надеюсь.
0: Теперь я понял вопрос, я надеюсь. Да, эта вещь достаточно сложная, то, что ты сказал. Я постараюсь как бы дать несколько моментов, да, которые у меня как бы возникли, когда я почувствовал то, что ты сказал. То, что касается конца, ты представляешь, что мы смотрим на человечество и видим, что нет продвижения. Ну так в первую очередь надо знать заранее, что нет у нас на самом деле очков, духовных очков, чтобы видеть, есть продвижение или нет продвижения. Может быть, то, что нам кажется, что нет продвижения, это как раз и есть продвижение. Поэтому заранее будем знать, что то, что мы видим, ну, это то, что мы сейчас видим. Даже видим не все, еще и не понимаем, что мы видим. Это с этой точки зрения, в первую очередь. С другой стороны, если мы видим, что мир еще не в конце исправления, то, по-видимому, мы можем еще производить работу. Замечательно. Какую работу мы можем добавить? А это всегда правильно. Даже без всяких истолкований, да, продвигается ли человечество быстро или медленно, мы совершаем работу на нескольких уровнях. На самом внутреннем — силы мысли, желания и молитвы. То, что мы учили в первой части урока, это сила, которая действует. Мы находимся в замысле творения и можем оттуда брать окружающий свет с большей силой, согласно нашим мысли, желания и намерения, будут соответствовать этому. Она — цель, отдача и любовь, и мы можем привести все творение к любви, и отдачи между всеми, так что проявится свет во всех келим. То есть сначала внутренние части. Никто тебя не останавливает, ни тебя, ни меня, добавляя молитву, намерение, желание. Дальше. Оттуда мы выходим на более внешний круг, где мы живем. Мы в десятке, ты в маке 42. Я вижу у тебя в маке 42 товарища, который вот находится здесь, в учебном зале. Я его вижу каждую пятницу в учебном зале. Иногда даже больше, чем по пятницам. Он добавляет усилий, он встает, просыпается утром, приезжает сюда, чтобы быть с нами, добавляя действия, добавляя намерения, добавляя свет в мире. Гарантированно приводит к исправлению мира своими усилиями. С помощью любви в десятке мы возбуждаем свет большей силой. И третий круг, как я слышал, мои десятки, а это также, к моему величайшей радости, это фокус-группа, мы должны стать учителями для человечества. Каждый ученик Рава Лайфена получил такой багаж света, которого нет ни у кого. Все его ждут. Жаждут, мы должны подготовить себя, чтобы передать это любым способом, внутренним, а также внешним действием. Это распространение. И когда мы приложим все усилия, мы вызовем на себя, представим возможность сделать то, что делает наш учитель по отношению к нам, по отношению ко всему человечеству.
1: И с нашим учителем мы закончим третьим клипом.
0: Самое большое различие между Бейто и Ахишена — это в том, как это запускается, где в Бейто приходят страдания, если мы сами не стремимся к цели, к высшей цели, к исправлению наших свойств, в нашем участии в этой сетке связи, тогда страдания приходят через нижнюю ступень, то есть через тело. И мы в этом начинаем ощущать проблемы и несчастье, да, в нашем материальном мире. В себе, в семье, в разных вещах, как у нас есть в нашем мире, включая войны, короче, проблемы в материальном мире, это все толкает нас к духовному решению. При этом, если мы сами идем к решению, чтобы подняться на более высокую ступень, то мы развиваем наш разум, наш принцип, нашу логику, наши ценности — идеологию, чтобы она влекла нас вперед. И тогда мы все страдания ощущаем как страдания в духовном развитии. И тогда вот это более быстрое развитие, а не то, что происходит медленно, как каток развития, который идет, когда всему свое время, когда просто нас размазывает, да, в этом медленном развитии. В этом огромное различие в страданиях. По сути страданиях это материальные, а эти духовные. Темп, характер, да во всем, да сравнивать невозможно. Но главным образом, что это путь Ахишена, это страдание духовное. Страдание, да, нам не хватает, мы хотим, получается, не получается, да, разные выяснения. Мы привлекаем свет, возвращаясь к источнику, и с помощью него продвигаемся. И в минусе, и в плюсе, во всех состояниях нами занимается уже свет. А в бейто мы в своем животном состоянии, пока на нас не надавят так, что мы выходим из животного, да, как косточка из вишенки. И вот так, чтобы мы выскочили из этих страданий в духовное.
1: И все состояния нам уже нас занимается свет нами. А сейчас мы споем песню и спустимся на трапезу.

Николай.

0: שלום לכל החברים.
1: ברוכים הבאים.
2: Здравствуйте, товарищи! Добро пожаловать на такой особый конгресс. Мы прошли удивительный мировой конгресс десяток, 800 десяток в мире и в Израиле. Это такое воодушевление! Чувствуется, что уроки после конгресса, они с иной мощностью, они с иной подготовкой. Да, каждый урок, это он входит так сильно в сердце, то, что мы слышали на уроке. Это вера и уверенность в группе. Эти действительно направим сейчас трапезу, чтобы была внутренняя трапеза, чтобы помнили о Творце, который находится с нами вместе, объединяет нас. И прочитаем отрывок, послушаем, что Рабаш нам говорит. Началом работы человека должно быть восхваление Творца, то есть, чтобы верил в то, что он добр и творит добро. Началом работы человека должно быть восхваление Творца, чтобы верил в то, что он добр и творит добро.

0: חברים, אנחנו נתכנס לסבב חיבור, סבב לחיים.
1: Товарищи, мы зайдем в круг обсуждения, круг Лихаймов. Прежде чем откроем сердца, мы прочитаем отрывок из утреннего урока. Рав говорит, Творец нуждается в кли. Кли — это 10, которые объединены вместе и подают ему хисарон. Снова. Творец нуждается в кли. Кли — это 10, которые объединены вместе и подают свой хисарон. И вопрос между ним, как мысль о товарище приближает нас к Творцу? Как мысль о товарище приближает нас к Творцу? Фокус группа Хайфа 2. Мы обязаны подготовить кли для раскрытия Творца. Каждый должен думать о товарище, обо всей десятке. И только благодаря связи между нами мы можем подготовить кли и дать ему место раскрыться. Да, и вся сила мысли, то, что мы учили в начале урока, это самая высокая сила в реальности. То, что мы думаем о товарищах, о цели, и заботимся друг о друге. Мы в сущности благодаря этому создаем образ, который стремится к подобию, к Творцу. И через свет, который поддерживает это действие. И поэтому это позволяет нам всем приблизиться к Творцу в общем, в общей заботе, в общей мысли друг о друге. Мы получаем свет, который между нами. Мы переводим, передаем его каждому товарищу. И мы в подобии с ним. И мы хотим отдавать. Мы просим отдавать. Мы в радости, огромной радости. И сидим вместе с мировым клим на этом, в этой трапезе. И мы просто входим в нашу роль, в нашу должность, напрямую к Творцу, чтобы все человечество почувствовало нас, отдачу между нами, свет исправления. Ави, Лихаим. Да, мы можем приблизиться к замыслу творения, как мы учили на уроке, который хочет нас продвинуть, развить нас через мысли о товарищах, и если не через с помощью товарищей. Не о мысли о себе. И есть у нас возможность на этой трапезе думать об общем продвижении, о продвижении всей десятки, всего Бнейбаруха, всего человечества. То, что мы развиваем в нашей мысли и в наших действиях. Давайте постараемся. Лихаим. Лихаим. И от любви к ближнему, к любви к Творцу. И наш Рав говорит, что мы не можем воспринять ничего в духовном. Мы сегодня об этом учили, кроме мысли. Только мысль может исправить. И действительно, изменить отношения. Мою реальность относительно всех творений, относительно Творца. И через мысли, где мы думаем о товарище, это порог того, чтобы думать, что мы приближаемся к мысли Творца. Что Он в доброй мысли о нас, И как эта мысль приближает меня к Творцу, то, что в том, что я думаю хорошо о товарищах. Нет другого пути приблизиться к Творцу, кроме как через товарищей, кроме как то, что мы получили десятку, кроме как через связь между нами. Таким образом, приближаться к Нему через задачу, через заботу о товарищах. И с помощью тех сил, которые Он дает нам, которые мы просим, быть в подобии Ему, Лихаим. И после конгресса, великого конгресса, мы почувствовали,

0: сближение друг к другу, еще шаг, еще шаг. И мы сможем и почувствуем вместе.
1: А
0: товарищи, сейчас мы послушаем товарища, особого товарища из особой группы, которая находится через океан, за океаном Сантьяго, Чили. Не смотрите, что этот товарищ, он очень только год-два в нашем пути, но он дает столько силы, огромную силу дает группе. Товарищ, зовут его Элис, он очень сильный товарищ, он дает много энергии группе, и он сейчас поделится своим впечатлением о конгрессе. Давайте послушаем его. Здравствуйте, товарищи со всего мира. Мы здесь, десятка Сантьяго, Чили, были на таком глубоком, интимном конгрессе, таком красивом, со многими состояниями. Мы пережили такие моменты, когда, казалось, все может разбиться, несмотря ни на все. Мы объединились в любви к товарищам, взаимном поручительстве. Мы пережили это взаимное переживание, как над всем покроет любовь, над всеми прегрешениями покроет любовь. И мы обязались участвовать в следующем конгрессе, и мы пройдем дальше. И мы поедем в Аргентину, и там сольемся с Творцом. Товарищи показывают мне раз за разом, что цель находится перед нами. Хаим. Давайте послушаем, что нам говорит Рав о связи, о внутренней глубокой связи с Творцом. Давайте послушаем, что говорит Рав. Что такое благодарность? Мы говорим спасибо, было нам хорошо на конгрессе, мы много так получили, спасибо. Или это что-то иное, это связь? Что это вообще? Связь с Творцом. Благодарность — это особая связь с Творцом. Когда я хочу поблагодарить Его за то, что Он сделал мне до сих пор. И действительно, я ожидаю, чтобы и дальше Он не оставлял меня. И чтобы я оставался с товарищами, с моими товарищами во всех этих процессах. То, в чем мы нуждаемся, и то, что не знаем, в чем нуждаемся. Я ожидаю, что это произойдет с нами. А сейчас мы очень волнуемся пригласить на сцену наше сердце. Все наши силы, особая десятка, Тель-Авив 2. Мы просим, чтобы вы поднялись на сцену. Рубин, Садвето, Офер. Здравствуйте, все товарищи. Мы хотим поделиться с вами нашим ощущением, которое мы ощутили на конгрессе, прежде всего на первой неделе. Мы начали упражнение с главой десятки. Глава десятка запускает всех. Это такое усилие отмениться перед ним. Второе, на конгрессе было ощущение, что все таком высшем усилии отдавать друг другу. Это просто нас прикрепило друг к другу. И пришло ощущение, что мы действительно одно целое. Спасибо товарищам, которые подготовили нам виллу в Хайфе, подготовили три вида шакшуки. И сейчас вы попробовали такую шакшуку, которую никогда не пробовали. И можно сказать, что после конгресса прошла неделя, и это изменение, которое прошла десятка, это настолько ощутимо, это настолько необходимо. И то, что мы сейчас присутствуем на утреннем уроке, есть такое присутствие на утреннем уроке. Такое усиление в Zoom, в WhatsApp, насколько товарищи объединены друг другом, насколько они серьезны, насколько они духовны, развиты больше. Конгресс этот сделал для нашей десятки так много. И мы ждем следующего конгресса. Да, я хочу только добавить, что этот конгресс и то, что происходит после него, это как глава «Потоп». Мы приходим в путь, чтобы каждый помнил об этом. Много лет еще будем говорить то, что это нам сделало. Мы слушаем утренние уроки, как мы относимся тогда к тому, что Раф передает нам, как мы сейчас относимся к группе, что такое важность. Новая беседа, новый путь, насколько наша жизнь зависит прийти сюда физически, насколько можно больше, от что мы приходили сюда каждый день, все время. Спасибо нашим товарищам, которые организовали это. Спасибо нашему рабу, который позволил всему этому случится. Спасибо всей цепочке каббалистов.

0: נמצאים, אנחנו ממשיכים את המאמץ, את החיבור, ובואו נשמע מה הרב אומר לנו.
1: Мы продолжаем наше усилие, объединение. Давайте послушаем, что сказал нам Рав из урока о величии Творца. Должны сохранять состояние, когда Творец будет великий и находится между нами все время. Нужно следовать тому, чтобы Творец был все время великим и находился между нами все время.
2: המפגש הבא שלנו, שיעור צהריים בשעה 12.
1: Следующая наша встреча, дневной урок в 12.

0: Шалом, хаверим якарим, бахелек аришон.
1: Здравствуйте, друзья, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок Рава от 28 января 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Жизнь Сары». Второй том, 827 страница. Вместе прочитаем статью в течение 15 минут. Пожалуйста.
0: בחלק הראשון נלמד את מאמר חיי שרה.
1: Еще раз на первой части мы будем изучать статью «Жизнь Сары». Седьмая статья.
0: מאמר חיי שרה.
1: «Жизнь Сары», статья 7, 1985 года. Книги Зор, глава Хаэй Сара, сказано другое объяснение. Царь — это жена, боящаяся Творца. Как сказано, жена, боящаяся Творца, восславлена будет. Иными словами, это Шхина. При возделанном поле — это чужая жена, то есть Ситра Ахра. Как сказано, чтобы охранить тебя от чужой жены. Ибо есть поле, и есть поле. Есть поле, где царят все благословения святыни, как сказано, как запах поля, которое благословил Творец, то есть Шхина. А есть поле, где царят все разрушение и скверна, и уничтожение, и убийство, и войны, то есть Ситрахра. Конец цитаты. И согласно нашему пути, это означает, что у нас есть две дороги. Либо идти путем тех, кто идет к Творцу, путь которых есть путь отдачи, либо путь, который ведет к людям, то есть получение. Ведь творения называются творениями только с точки зрения получения любви к себе, что приходит к нам от центральной точки творения. И так как на это свойство произошло сокращение и скрытие, ведь в этом месте не ощущается, что полна земля славы его, ибо только когда он выходит из места получения, можно постичь, что полна земля славы его. Но до того, как выходит из свойства получения, можно лишь верить, что это так.

0: А для того, чтобы могли почувствовать это, человеку дают совет выйти из места получения, то есть места тьмы и смерти. Иными словами, свет жизни не может раскрыться, хотя он присутствует. Но от человека он скрыт. А тот, кто приходит в это место, отделяется от источника жизни. Поэтому место это называется тьмой и смертью. И самые разные беды находятся там. И это называется ситра ахра, другая сторона. Она противостоит святости. Ведь в месте святости, которое называется местом отдачи, находится место подобия по форме. Поэтому в этом месте открывается все благо и наслаждение, ибо это место благословения и святости. И это же называется жена, боящаяся Творца. И вся наша работа состоит и в том, чтобы прийти к этому состоянию трепета перед Творцом, называемому принятие бремени, высший Малхут. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы, черный как ворон. В ком ты находишь? Раба говорит, что тот, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. А некоторые полагают, в ком ты находишь? Порядок Торы, и объясняет Раши, ворон жесток со своими сыновьями, как сказано детям ворона, которые кричат.
1: И вот слово «ворон» «орев» происходит от слова «сладкий» «арев», как сказано, «ибо голос твой сладок», и это противоположно голубю, ибо сказали мудрецы о стихе, и прилетел к нему голубь. И вот оливковый лист сорван, сорвал он клювом своим. И сказал рабби Ирмия бен Элазар, почему сказано, и вот оливковый лист сорвал он клювом своим? Сказал голубь перед Творцом, властелин мира, пусть будет пища моя горька, как оливка, но будет предана в твои руки, пусть не будет сладкой, как мед в руках смертных. Ведь известно, что когда человек работает ради получения, и все его стремление направлено лишь на любовь к себе, эта работа называется сладкой работой. И потому сказал голубь, лучше пусть будет пища моя горька, как оливка в руках Творца, что означает, что пропитание его, то есть то, чем он питает себя, и от этого питания живет, где имеется в виду, что работа его направлена так, чтобы она была для Творца, то есть ради небес, и хотя оно и горькое, так как тело не согласно на его питание, оно будет зависеть от той меры, в которой он сможет построить намерение на отдачу, ведь это против природы, с которой рождено тело. И тело рождается желанием получать, и оно желает только того, что может питать любовь к себе. Это называется пропитание в руках смертных. И от этого пропитания тело испытывает наслаждение, ему сладко. И это свойство ворона, орев, когда только от пропитания смертных ему сладко. Арев. В то же время пища, которая зависит от небес, то есть только от того, насколько он может делать ради небес, от этого он убегает, потому что действие и подача, он чувствует вкус, от действия и подачи он чувствует вкус горечи.
0: Получается, согласно этому, что вороном называется работа ради любви к себе, а поскольку на желание получать произошло сокращение, то есть исчезновение, скрытие, там высший свет не раскрывается, то и работа ворона — это черное, потому сказано «черный, как ворон». Иными словами, в ком пребывает Тора, то есть у кого свет Торы может светить, только у того, кто пришел к осознанию, что ворон, то есть работа в получении, ведет лишь к черному, к тьме. То есть он может получать лишь тьму, а не свет. И об этом объяснили наши.

0: мудрецы, что Тора пребывает лишь в том, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. Ведь известно, что отец и сын — это причины и следствия. Поэтому следует понимать вышеприведенные высказывания так, что тот, кто приходит к осознанию того тем, что он работает ради смертных, что является работой в любви к себе, хоть это и является сладкой работой, то есть вороном. Однако благодаря этому он знает, каковы будут результаты. Иными словами, что от этой работы родится лишь тьма, то, что называется черное. Тогда он знает, что становится жесток со своими сыновьями, то есть не жалеет результатов, которые рождаются от этого. И получается, что если он знает, что стал жестоким от того, что он идет на уровне ворон, то он изменяет свой путь и начинает идти путем голубя, который согласен работать ради Творца, несмотря на то, что эта пища горька, как оливка. Но результаты, то есть сыновья, будут наслаждаться от этой работы, поскольку причина ради отдачи приводит к тому, что это место будет... В это место будет направлено высший свет. И наоборот, с вороном, который становится жестоким по отношению к своим сыновьям, как сказано выше.
1: И можно объяснить, что Израилю уподобляются голубю, потому что имеется в виду сказанное выше. Это Кнессет Израиль, являющийся свойством Яшарель, прямо к Творцу, что означает, что во всем, что народ Израиля делает намерение его, прямо к Творцу, тогда как народы мира относятся к свойству чуждого бога Эльзар, ибо они не хотят отнести свою работу к Творцу. И отсюда следует объяснить стих «дает животному корм его», детям ворона, которые кричат. И следует понять, почему животное соседствует с вороном. И это, как объяснили наши мудрецы, стих «человек и животное, спасешь ты, Творец». И вот их высказывание, сказал Рав Иуда, сказал Рав, это люди, которые хитры умом и уподобляют себя животному. Как объяснил мой отец и учитель, что это свойство веры выше знания, основой которого является отдающий келим. А дети ворона — это когда он смотрит и видит свои результаты. Иначе говоря, то, что рождается из эгоистической любви к себе, они начинают кричать к Творцу, чтобы он дал им отдающий келим и свойство веры выше знания. И это после того, как он приходит к осознанию, какие результаты принесет ему эгоистическая любовь, называемая свойством ворона. И об этом можно сказать, что это называется «близок Творец ко всем зовущим его, ко всем, кто зовет его по-настоящему», как сказано. И это, как объяснил мой отец и учитель, слова из субботних песнопений: «Простри милость Твою к знающим Тебя, Творец ревнивый и мстящий». Имеется в виду, что когда человек пришел к осознанию, что если он не пойдет путем отдачи, он тотчас же получит возмездие, тогда он уже гарантированно будет оберегать себя, чтобы не оступиться и не встать на путь, ведущий к эгоистической любви, ибо знает, что это содержится в душе его. То есть он упадет вместо тьмы и смертного мрака. И тогда он говорит: «Простри милость Твою, ведь он Творец ревнивый и мстящий».
0: Поэтому они просят Творца, чтобы он дал им милость, иначе они знают, что пропали. Ибо только благодаря милости, которую Творец проявит к ним, они получат келим отдачи. А это состояние голубя, как сказано выше, в то время как от ворона, то есть от сладости, которые они требуют как условие своей работы, что и называется вороном, от этого он становится жестоким, То есть он убивает всех своих сыновей. Иначе говоря, он теряет все свое будущее из-за того, что мерит порядок своей работы в мере сладости, которую он ощущает от своей работы. Ведь весь расчет его производится лишь согласно тому, как ведет его желание получать. И в этом смысл слова «дает животному корм его». Когда он дает им корм, что называется верой, как сказано выше, в то время, когда детям ворона, которые кричат. То есть они понимают, что результаты, называемые детьми, которые рождаются от ворона, приговорены к смерти, как сказано выше, ибо это относится к тому, что отделяются от источника жизни. Тогда они взывают к Творцу, чтобы Он помог им, и они зовут Творца по-настоящему. Это, как сказано, близок Творец ко всем, зовущим Его, как всем, кто зовет Его по-настоящему.
1: Есть тут в абзаце предпоследнем он пишет, что они просят у Творца, чтобы дал он им милость. Иначе они чувствуют, что пропали, потому что только если получат милость, то хесед, тогда они смогут получить отдающий келим.
0: Во втором абзаце написано, у нас есть два пути. Или идти путем, ведущим к Творцу, а это путь отдачи, или путем ведущих людей к получению.
1: И дальше он пишет, поэтому Израиль уподобляются голубю, потому что они — это прямо к Творцу. То есть то, что делает народ Израиля, это напрямую намерение для Творца. А народы мира — это как чуждый Бог, потому что они не хотят свою работу посвятить Творцу.
0: Рабаш дает четкий совет. Да, тут в первой колонке он говорит там внизу. Дают совет человеку выйти с места получения, с места смерти и тьмы. То есть жизнь там не может раскрыться, хотя и он там свет нахуй есть. Но по отношению к человеку это скрыто. И кто приходит туда, отделяется от источника жизни.
1: Перейдем к уроку от 28 января 2002 года.
0: Так, читали статью «Шлавей Сулям», глава «Жизнь Сары», «Жизнь Сары», статья «Жизнь Сары», говорят, какой крик, воззвание должно быть к Творцу. Вороном называется любовь к себе. А от этой любви к себе выходит результат от любви к себе, да, с этого человека. С любви к себе начинается работа. И это ворон, потому что они называются дети ворона, потому что приходят к настоящему крику, на который получают ответ. Почему это называется вороном? А это обратная сторона. Орев — это также затылок. Обратная сторона истины. Да, прямоты, честности. Именно эти состояния, которые противоположны Творцу. С этого начинает человек, и с этого начинает быть результат, который называется «дети ворона». То есть не бояться отчаиваться, не бояться обращать внимание на состояние, которое мы проходим, потому что каждое состояние — это состояние ворона, пока не выходит из него что-то хорошее. Нет никакого исправления, то есть исправленное не может прийти иначе, как прежде того, что сначала раскрывается вся вот его эта страшная форма настолько, что терпеть невозможно. И только после этого в мире ненависти, которая это пробуждает в человеке, в мире отторжения, которое это пробуждает в человеке, он начинает отстраняться. То есть ненависть, отторжение от того свойства, которое отделяет это от человека. Поэтому нам необходимо осознание зла. И осознание зла приходит к нам за счет света, возвращающего к источнику. Свет несет свои свойства, окружающий свет во время учебы. И тогда мы все больше видим зло в себе. А в мере, что видим зло в себе, хотим избавиться от него, оттолкнуть его, и тогда отдаляемся от него. Это в конечном счете процесс очень простой. Выполнение трудное, потому что это все происходит с нами, а не то, что это мы как бы свидетели. Да, и смотрим на него, на весь этот процесс со стороны. Нет, потому что это проходит по нам, и мы находимся в этом процессе, и мы не можем так со стороны установить холодным разумом, что там происходит с этим человеком, который находится сейчас под такими вот изменениями. Но мы в этом, и поэтому и разум, и весь наш мозг, он под воздействием этих изменений. И только иногда мы можем увидеть себя со стороны, отнестись как-то объективно ко всей этой теме. Но процесс чувственный. Ну, просто потому, что мы входим в этот процесс, то тогда необходимо, то поскольку это проходит по всем нашим чувствам и захватываем все наше сознание, нам надо просто следовать тому, что написано в книге, потому что мы и есть тот самый материал, по которому происходит исправление. И все, что мы в этом мире проходим, учим, делаем, надо разделять между «это я» и «то, что я делаю».
2: Психология, психиатрия.
0: Ну, кроме тех, кто делает, ставят там эксперименты психологические, психиатрические, там тоже есть эксперименты. Тогда другие могут на это как бы посмотреть. Примеры делать. Но человек, который сам заходит туда, он уже не знает, что с ним происходит, он получает какой-то материал, и это вещество меняет в нем вообще всю картину жизни. А в духовном это совершенно не так. Человек, который заходит в другое состояние, он получает это состояние, он становится сам этим состоянием, а не то, что может иногда посмотреть на себя со стороны. Ага, я сейчас нахожусь вот на такой вот ступени, через секунду я зайду вот на такую-то ступень. Это невозможно так вот знать о себе, где я прохожу и что я делаю. Поэтому есть время подготовки, есть время выполнения, а есть время результатов каждого духовного действия. А между действиями человек может исследовать, что с ним происходит. И тогда нам пишут эти статьи таким вот образом, что они объясняют нам со стороны. Смотри, что с тобой происходит и произошло. Тогда, если я не нахожусь в каком-то состоянии, и могу как бы вот следить за статьей, я могу со стороны посмотреть. Ага, вот такие-то состояния я прохожу. Но если я сам уже захожу вот в эти вот состояния, в этот процесс, о котором говорит статья, то я уже не могу посмотреть со стороны, что происходит со мной. А вот это я. Иногда дают мне иногда какое-то место в разуме проанализировать себя и посмотреть на себя со стороны вместе с тем, что я прохожу какой-то процесс, да, какие-то события. А иногда и нет. Поэтому во время, когда не можем видеть себя со стороны, нам нужно точно придерживаться тому, что они нам советуют делать. Принимать каждое состояние, что если не я, то кто? После этого принимать каждое состояние, как нет никого, кроме него. И потом разные расчеты производить, что я уже не нахожусь уже точно вот в этом процессе. Ну и так далее. Короче, это все опыт. Не наберешься ума без опыта. Только он учит нас, как относиться к вещам. Но как минимум вот это вот правило не забывать. Что есть состояние орев, то есть любовь к себе, ворон, мысли, чуждые мысли, потом они называются, но пока-то они не чужие, это мысли эгоистические. Я пока что, вот это вот я, и я с ними связан, и это все моя внутренняя суть. Пока я не начинаю с помощью правильной учебы и упражнений, которые я делаю в группе, и во время учебы привлекать на себя какой-то высший свет, да, я его как бы не вижу и не ощущаю, но что-то все-таки воздействует на меня свыше, и я начинаю потихонечку понимать, насколько я отличаюсь от него, насколько он велик, а я ничтожество перед ним. И тогда начинается уже выяснение. Это значит... Начинаем всегда с состояния ворон и желательно прийти к состоянию дети ворона, которые кричат по-настоящему. То есть такое вот усилие, то есть результат сынов, сыновья, а ворон — это такой крик, это когда выходит уже из ради получения, ради отдачи.
1: Я не знаю точно, когда и как можно выйти наружу, дать посмотреть на тело, осудить его так или иначе, или вообще возможно ли быть в этом?
2: А Адам ше овер
0: человек, который проходит исправление. Даже человек, который не проходит исправление, который еще находится в животном развитии, то есть животная душа, от желания к сексу, к деньгам, к почестям, он пока еще не чувствует точку в сердце, которая начинает в нем развиваться. Этот человек, и потом с точкой в сердце до Махсома. До Махсома это значит, что мы проходим два периода. Первый период — это животное развитие, то, что называется животной душой. И второй период — это с точки в сердце до Махсома. Это уже начало духовной души. Так вот, человек, который развивается и в том, и в этом, но главное, конечно же, это второй этап. Душа с точки в сердце. Этот человек находится под воздействием высшего света. Есть свет, который не меняется, который заполняет всю нашу Вселенную. И держит в существовании не живое растительное животное. А они не должны меняться. Они должны просто существовать. И этот свет — свет хасадим. Есть там немножко свечения хохмы, но это вещи ничтожные. Только поддерживать, да, материальное существование. В человеке же есть животная душа, но она должна совершенствоваться и развиваться. Человек не то, что он просто так рождается, но он еще и входит в развитие, ну, человеческое. Ты же видишь, человечество же развивается, ну, от нашей истории. Человек развивается, все время хочет всего больше, раскрывает многие вещи и ищет. Это потому, что свет, который приходит к человеку именно, к человечеству, этот свет все время меняется по своей силе. И тогда все время раскрывает в человеке больше желания. Свет строит кли, он строит больше желания. И тогда человек начинает стремиться просто от того, чтобы быть простым животным. Там семья, дворик, дом. Быть еще и богатым, управлять другими людьми, да, быть известным и тому подобное, быть ученым, знать больше, ну и так далее. Это подталкивает. Вот эти результаты мы же видим вокруг себя. Это человеческое развитие. И вот это и есть такой результат развития. Так свет действует на человечество. Так вот, мы и в этом человеческом развитии, хотя и находимся в этом развитии, и гоняемся за открытиями, изобретениями, разными вещами, да, которые мы хотим придумать, изобрести. Вместе с этим мы смотрим на себя иногда со стороны и видим этот процесс также. Смотрим как бы на него со стороны. Я могу видеть как бы весь этот процесс, и я могу и на себе видеть, какой процесс я прошел с детства до нынешнего момента. Я был маленьким ребенком, пошел в детский садик, думал вот об этом и об этом, потом школа, потом еще. То есть я могу с одной стороны видеть эти свои все вещи, эти состояния и учиться на них. И какие-то выводы делать из этого всего. Хотя я и не понимаю всего процесса в целом. А главным образом я не понимаю цели его, то эти выводы могут быть совершенно не настоящими. Ну как-то. Все равно мы хотим это изучать. Так вот, есть два состояния, что, может быть, я нахожусь в самом состоянии, в самом процессе, тогда я не могу его исследовать, потому что я внутри него. А может быть, я снаружи, и я могу тогда его анализировать, видеть и как-то так понимать его, исследовать. Так у нас и в духовном. В духовном только есть проблема гораздо больше, чем в материальном. Потому что в материальном я получаю поддержку, информацию, отношения, науку и всякие впечатления от окружения. Не только я нахожусь в этом, но и все люди моего поколения в этом. И есть тут общее какое-то ощущение. Мы находимся в одном мире, проходим как бы одно и то же. Один врач может вылечить всех, инженер делает машины для всех. То есть у нас есть общие такие вещи, которые... Поэтому тут есть огромная поддержка и помощь со стороны окружения. И в материальном понятно, что я не могу существовать без окружения, что я нуждаюсь в нем, я его использую. Да, таким принятым образом. Духовным же, то есть в развитии точки в сердце, есть такая же картина, но мы ее не видим точно. Но та же картина. Есть вокруг точки сердца, есть ее мир, есть ее общество. Это необходимо раскрыть, но это все есть. Ее общество, законы, конечно же. И надо получать поддержку от всех, исправляя себя. И пользоваться помощью разными вещами. извне. И человек может видеть себя, как видит в животном развитии, материальном, также видит себя иногда, когда он входит в этот процесс, он когда не знает и не видит ничего, он весь погружен в этот процесс, то есть свет воздействует на него. И тогда клей отменяет себя и делает только то, что клей ему диктует, свет ему диктует.

0: ощущения Творца.
1: Он пишет, что в состоянии тьмы человек должен верить. Что значит верить? Я верю, что если я буду читать эту книжку, мне будет хорошо. Ну так что же значит вот это вот верить? Ты можешь мне объяснить?
0: Если бы я знал, я бы сказал.
1: Но какая это гарантия? Что? Что это за тема такая, вера? Что это за ощущение такое, вера? Когда я полагаюсь на какое-то мнение, на какой-то факт, который есть в человечестве, для меня это не факт. Для меня это пока еще... Я не вижу этого, я это не покупаю. Но я использую как бы твой факт, использую с твоим фактом, приобретаю какую-то уверенность отсюда, что я могу заниматься этой книгой тоже, чтобы чего-то там достичь. Так на что же я опираюсь? Я опираюсь на то, что я знаю тебя. Ты мне говоришь, что стоит это делать. Иди к психологам, они тебе скажут, что значит вера. Так, Митя? Да, мозги промыть. Я вижу тебя, может быть, ты такой большой человек, у тебя такая шляпа, и еще там всякие красивые вещи, да? Все вот это вот, да, все люди религиозные, они такие, они должны быть со всеми вот этими ритуалами такими. Это хорошо, это нужно, человек должен этому всему впечатляться. Да, величие царя в многочисленном народе, да, должно быть это как-то там. Но в наши-то дни это уже просто, ну, именно потому что приближающимся к концу исправления это все еще вещи отпадают, мы становимся уже умнее, и эти вещи не могут нас уже путать. Но в конечном счете я покупаю эти вещи, то есть мне эти вещи нужны для того, чтобы приобрести твое мнение и знание. То есть я каким-то образом переношу твое знание и уверенность, которая есть у тебя, на свой разум. Я его как бы покупаю, приобретаю. Потому что во мне есть человеческая способность приобретать друг от друга, друг у друга, впечатление. Я это приобретаю от тебя, у меня это становится подобно факту, не факту, но подобно факту. И это дает мне энергию и способность этим заниматься. И я занимаюсь, и я также достигаю. Откуда я знаю, что я 20 лет буду учиться, и я стану профессором? Я смотрю, но тут это наверняка. Но там, где я видеть не могу, там должны прийти ко мне люди, которым я буду верить. Так ведь? Они подействуют на меня настолько сильно и убедят меня, что для меня это станет как факт. Так что же я приобретаю этим? Я приобретаю от них силу вместо факта. Я приобретаю у них силу, что это вместо факта действует во мне и дает мне уверенность, энергию заниматься и делать все, что нужно. То есть как будто бы я это вижу. И это у нас называется верой. Так ведь? Всё. Это веру я могу приобрести от окружения, от общества, из книг. Впечатляюсь ими, и так я работаю. Животное не может. Животное так. Что видит, то и все на этом. Как я могу идти не согласно знанию человека, а согласно знанию Божественному. Не говори мне. Если Творец мне скажет, да, я сделаю, а ты мне скажешь, я делать не буду. Как же сделать так, чтобы он мне сказал? Тогда мне нужно И каждый раз, когда мы приобретаем следующую ступень, мы, в общем-то,

0: сталкиваемся с одной и той же проблемой. Я должен постичь какую-то следующую ступень, а я ее еще не вижу, не ощущаю. Я должен работать тяжело в исправлении своего желания получать, превратить его ради отдачи, сделать из него вещи, которые вообще не из этого мира. Так ведь? А для этого у меня нет сил. Это не человеческие силы, которые, когда я могу из себя сделать какую-то другую природу. Понимаешь? Откуда я возьму все вот эти инструменты? Мне говорят, сила — вера. Ну так что такое вера? Кому верить? И от кого впечатляться? И что такое святые книги, да, которые я буду читать? То же самое, как у нас. В этом мире я хочу сделать что-то, чего я не вижу, какую-то пользу извлечь. Мне надо впечатлиться кем-то, также и от Творца. Поэтому он пишет, ощущение Творца приносит человеку веру. Если я его ощущаю, если я его вижу, если я каким-то образом ухватываю его, это будет служить мне энергией горючим. Что это значит? Скажем, я хочу приобрести машину какую-то, Кадиллак там какой-то, ну что-то такое огромное, такое красивое. Если я увижу магазин, увижу хозяина, может быть, даже предприятие, да, да, все такое полное, и я этим впечатлюсь. То есть мне не нужна, мне нужно сейчас получать эту машину. Мне надо только лишь, кто является хозяином этой машины, который излучает уверенность, что если я получу это, то у меня будет выигрыш. То же самое с Творцом. Пусть не раскрывается как источник наслаждения, а пусть раскроется как мне что-то большое, что у него есть все, и он может мне это все дать. Я уже готов работать, я уже уверен, и вот эта уверенность, которую я получаю от того, что Творец мне представляется таким вот образом, это называется верой. Результатом света веры — это уже ощущение уверенности в человеке. Согласно силе веры, я могу работать. Поэтому называется, что праведник будет жить своей верой. Откуда я возьму эту веру? Только от учебы. Мне говорят, что если ты хочешь получить силу веры, ты должен настраиваться на него во время учебы. Это 17-й пункт предисловие к учению десяти сферот, что если так написано, поэтому обязан человек перед началом учебы укрепиться в вере, потому что ты на самом деле хочешь этого, ты получишь. Потому что ты не просишь наслаждения, ты не просишь какого-то там продвижения, каких-то таких вещей, которые входят в желание получать. Ты хочешь впечатлиться величию Творца. А иначе, конечно же, твое тело, твой эгоизм не изменится. Творец велик, он раскроется таким образом, что я смогу убедить себя, что я могу услышать его, что я смогу быть подобным, похожим ему. Ну хорошо, посмотрим. Пусть раскрывается. Для этого я учусь. Если человек приходит к тому, что он на самом деле хочет исправлений, а не то, что там ловить, да, там каких-то ангелов за хвост и вся и питаться какими-то святыми животными, то, конечно же, он получит.
1: Вопрос. А что значит, что Творец раскрывается мне?
2: Что значит, что Творец раскрывается? Творец раскрывается, это не какой-то там старик, который вдруг приходит к себе домой и говорит, к тебе домой, говорит, как дела, Жори, как ты себя чувствуешь? Я пришел к тебе, ты знаешь. Нет, не в такой форме, не в форме какого-то образа, страшно сказать иначе, а ты ощущаешь внутри себя уверенность идти Просто идти против всех тех вещей, которые ты получил от воспитания, от общества, от родителей, от жены, от семьи, от всех. И от себя. То есть от себя. Все, что у тебя есть, вдруг ты видишь, что у тебя есть сила, ум, какое-то внутреннее обещание, что ты можешь идти против этого вообще. Вообще не считаться с этим. Не принимать этого внимания.
3: А яхолит азот и тоца...
2: И вот эта способность является следствием того, что высший свет работает над тобой. Не ищи, чтобы у тебя был какой-то внутренний образ. У тебя будут всякие ощущения, но все эти ощущения в конечном итоге принесут тебе ощущение силы и уверенности. И это и есть свет веры. Это сила веры, которую ты получишь. Теперь, это, конечно же, еще не ощущение Творца. Это результат действия высшего света на тебя в то время, когда ты еще не исправлен. И следствие этого... Что ты получишь эту силу, это называется экран, масах, что ты можешь с этой силой работать против предыдущих твоих каких-то пониманий, твоих желаний, против того, что тело скажет тебе. То есть принимать вообще во внимание вещи, которые не находятся в области этого мира, а делать расчет согласно чему-то другому. Исходя из духовных ценностей.
3: Торгиши такухота элю.
2: После того, как ты почувствуешь эти силы и обретешь их, чтобы они были в постоянной форме, это приходит и уходит, придет и уйдет. После того, как ты ощутишь их, в таком постоянном виде, эту силу веру, веру в постоянстве, чтобы она будет у тебя не временами, а постоянно, даже в самой малой мере. Это называется экран, отраженный свет, что у тебя будет в постоянной форме хотя бы на ступени нефиш да нефиш. Вот тогда ты начнешь в этой мире ощущать Творца. Тогда ты начнешь ощущать божественность в этой мире. То есть тогда Творец раскроется тебе уже в своих свойствах, в своем тепле, в своих наслаждениях. Что это значит, что Он раскроется тебе? Ты просто начнешь ощущать в той же. В той же мысли, в том же желании, в той же силе, что называется вера и уверенность в Творце, в этом внутри ты начнешь ощущать Его присутствие, ощущать источник этой силы веры. Это все. Это то, что мы называем кли и свет, который наполняет кли. И все это приходит как следствие правильной учебы, правильного подхода. Исраэль, то есть это то, что я, моя точка в сердце, устремляется к нему, и он, то есть Творец, могут быть связаны через учебу, через Тору. Поэтому, как сказано, Исраэль, Урайта и Кудша Брюху едины. Исраэль, Тора и Творец едины. Что это значит «я», которое стремится к Творцу? Та же точка, только это желание. Все остальное желание — это не я, это просто помощь против него. Кто этот Творец? Ну, кому я стремлюсь? Я не знаю, кто это, но я стремлюсь к чему-то такому, что находится вне этого мира. И что такое Урайта, Тора? Это все средства, которые могут связать меня с Творцом. Это прежде всего Святая Книга. Мы знаем, что это то, что написала та же душа Раби Шимона, Ари, Баля Сулама. Это Рав, мой, который говорит мне, что делать. Это группа, которая вокруг меня вместе со мной выполняют эти вещи, которые мы получаем из книги, и от Рава. Это вместе называется Тора. Что ты берешь эти вещи во время учебы и хочешь постичь, обрести свет веры, тогда все эти условия вместе приносят тебе свет веры. И приносят тебе такой свет веры, чтобы он был в постоянстве. От 2 до 5 лет нужна в этом привычка связаться с этим еще раз, еще раз. Делать все выяснения по поводу всего, что дадут тебе свыше всех помех.
0: Вера в получающих или отдающих килим? Вера может ощущаться только в отдающих килим? Или в получающих килим тоже может быть вера?
3: Анахну немцаим бимацав.
2: Мы находимся сейчас в нашем сегодняшнем состоянии только с получающими келим. Даже наши отдающие келим — это тоже отдавать ради получения. Да? Теперь, когда приходит свет веры, он прежде всего дает мне исправление для отдающих килим, то есть приводит меня к ступени, на которой я могу отдавать ради отдачи, быть зародышем маленьким, а потом уже я смогу получать ради отдачи, быть большим. Это согласно силой экрана, которую я получаю от силы света, который светит на меня. Экран — это прямое следствие силы света, который светит. Да.
0: Как приходят из объединения между товарищами к величию Творца?
2: Как объединение товарищей приводит к величию Творца? Прежде всего, нужно говорить об этом. И это то, что Рабаш пишет в своих статьях, что с товарищами я должен говорить о величии Творца. Не то, что каждый, как он впечатляется лично величием Творца. «Ой, как я впечатляюсь Творцом!» Нет, ни в коем случае. А то, что происходит с ним, то, что мы понимаем, то есть ни в коем случае не вкладывать в это то, что называется внутренние тайны сердца, а показывать всем, как написано, какие вещи это может нам принести. Все зависит от того, как ты говоришь об этом. Не высказывать свое личное впечатление, воодушевление сокровенное, а как будто третья сторона, как будто автор, ну вот, приводит нам вот читать об этом в статьях. Это одна, это первое. Второе, это что во время учебы мы решаем, что мы работаем над этим. Наша проблема заключается в том, что мы, когда мы находимся в материальном мире, что нам кажется, что наши мысли и желания, они не действуют. А именно в духовном желание называется действие. То есть действие, оно в желаниях, в духовном. Скажем, виртуальный мир. Там, это там, где действуют желания. Там нет какого-то материального облачения. И поэтому мы должны понимать, что если мы скажем, ты видишь, смотри, например, ты сидишь в зале, рядом с тобой сидят там 70, 90, там, 100 человек, изучают. Но если ты сейчас уберешь духовное отсюда, и в каждом месте, вместо каждого, скажем, ну не будет тут ничего физического, нет стульев, столов, вообще ничего, а будет только вместо каждого его духовная сила. Так вот эти силы, представь себе, что вот эти силы сейчас действуют. И они действительно действуют. Так вот, в той форме, в которой они соединяются между собой, они сильнее могут действовать. Если они отдаляются друг от друга, они теряют и меньше действуют. В той мере, насколько они действуют близки друг к другу, то есть близко, их мысль близка к высшей силе, так вот, исходя из подобия, в мире подобия они получают помощь, поддержку, исправление и так далее. То есть ты должен видеть в своих товарищах не каких-то там, скажем, 15 человек, а 15 сил, мыслей, желаний, что чем больше они будут близки между собой, это будет полезная сила. И если мы говорим о том, что нам нужно раскрыть силу веры, так давайте вместе подумаем об этом. Это огромное кли.
0: Так, по сути, получается так, что подготовка перед уроком должна быть в объединении между товарищами. И чем больше товарищи объединены вместе, тем больше эта мысль пробуждается, и тогда можно...
2: Подготовка перед уроком должна работать в двух плоскостях, что каждый должен впечатляться от своих товарищей в личной форме, чтобы во мне, внутри меня выросла сейчас моя личная индивидуальная сила, мое личное желание к исправлениям, к цели. Это значит, что сейчас я хочу использовать группу, чтобы они все подействовали на меня, промыли мне мозги, мне. И так каждый обязан требовать этого от группы. А если группа не обеспечивает ему это, тогда это проблема. А уже после того, как каждый получил максимум, что возможно от впечатления, то есть когда он впечатляется от группы, а этого максимума нет границ. Это понятно, да? Тогда мы должны уже работать над вторым. Что такое второй номер, вторая вещь? Объединение между нами. Со всеми этими мыслями и желаниями, которые мы получили, каждый в личной форме. Сейчас я иду уже не то, что я по отношению к Творцу нахожусь один и иду к Нему. А мы все вместе идем к Нему. Но эти две вещи могут быть отдельно и действовать отдельно. Я могу быть также в личной моей работе по отношению к Творцу и в групповой работе по отношению к Творцу. Эти две вещи, одно работает и другое работает. Есть связь между ними, но это не важно. Сейчас, в данный момент, мы не будем говорить о формуле, как они связаны друг с другом, но, по сути, необходимо и одно, и другое. Есть человек, который еще не способен работать над объединением с другими и во время учебы видеть себя через группу, через общее кли, отношение к Творцу. Так, чтобы объединиться с ним, требовать у него силы исправления для группы и для себя. Он не способен так все время видеть это через очки группы, что называется, через призму группы. То есть группа — это как очки. У меня есть очки, Так через них я смотрю на весь мир и на Творца. Но есть такие, которые более способны на это, менее способны. Но это не так страшно. Это этапы.

0: Но как минимум требовать от группы силу, чтобы впечатлиться от цели, насколько она великая. Когда я пришел сюда, ну, я хочу, но через несколько дней я уже меньше хочу, и через несколько месяцев еще меньше. Так вот, я должен требовать от группы, чтобы не было меньше, чтобы каждый день было только больше.
1: Если я должен как бы через призму, через товарища, должен я видеть проблемы, которые требуют исправления, или могу, то есть я не вижу проблем.
0: Отношение к группе также исходит из того, что оно состоит из двух моих отношений. Одно отношение критическое, что я иду, критикую, кричу, пробуждаю всех быть более серьезными, более сплоченными, более работающими в этом. А после того, как я уже сделал максимум того, что я мог, может быть, я хочу 1000000% также от себя, может быть, и от группы. Насколько это возможно? Уже после этого, то есть это требование, это как малхут моего парцуфа. Но чтобы получить от группы впечатление, воодушевление, я должен быть чист как кетер. После этого я должен сказать, что моя группа, то, что сделала моя группа, это самое лучшее, они действительно самые лучшие, величайшие, самые сладкие, они все для меня. Ты понимаешь? Тогда, согласно моей чистоте и исправленности, я могу получить от них впечатление, с этим впечатлением работать. То есть всегда у нас есть две противоположные точки в каждом отношении, в каждом свойстве, в каждом впечатлении, чтобы одно не противоречило друг другу. И чем более они будут далеки друг от друга, и я их связываю, в итоге я получу та сила, которую я могу получить. Я кричу, требую все это в мире отменить себя после этого. Тогда это хорошее клейсти у меня, хорошее положение будет у меня от них. Поэтому действительно, насколько человек продвигается больше, он больше требует. И также больше видит, насколько он хуже всех.
1: Мне пока еще непонятно. Если я не ощущаю своего товарища, как мысль товарища может мне помочь.
0: Ты не чувствуешь, как мысль товарища может помочь себе, потому что мысли не относятся к духовному, скажем, миру. То есть это не совсем духовный мир, а такой духовный, что называется, в нашем мире. Но как тебе могут помочь их мысли? Если ты даже пойдешь к ученым сегодня, то они скажут тебе, если думаешь плохо о растении, то оно ощущает и может умереть от этого. А если ты думаешь хорошо о ком-то, о какой-то вещи, ты влияешь на нее к добру. Это уже огромная сила, которая раскрывается. Но мы не можем ее, то есть мысли человека, и только мы не можем ее измерить. Мы не можем связать всякие причины и следствия. Смотри, если бы в общем в науке мы могли, как в науке, видеть, например, как рентген, ты видишь вещи, что глазом ты не видишь, там есть всякие приборы, можешь видеть в темноте. Рентген, волны всякие, неважно. Если бы ты мог в каком-то приборе увидеть, как действуют мысли, когда ты бы видел, что все наши мысли из мозга, из ума, так, ты знаешь, как вот электрические волны такие поднимаются наверх, наверху воздействуют на весь высший мир, а потом из высшего мира спускаются на них обратно всякие силы, всякие воздействия, случаи, вещи, тогда бы ты видел это. И тогда бы ты сказал: о, да, наши мысли действуют, давайте заменим наши желания мысли. Желание мысли — это одно и то же. Давай заменим это, давайте улучшим это. Сейчас же, поскольку ты этого не видишь, ты этого не делаешь. Так что ты спрашиваешь? Ты не веришь, что группа может своими мыслями изменить что-то в жизни? Так я спрашиваю тебя что-то другое. Так с помощью чего ты думаешь, что ты можешь что-то изменить, если не с помощью мысли? Ведь сказано, все выяснится в мысли. Так как-то еще, какая сила у тебя еще есть? Что, своими руками ты можешь что-то сделать, прикоснуться к духовному? Чем? Скажи мне.
1: Мысли я тоже не могу прикоснуться.
0: Мысли свои ты, да, можешь прикоснуться к духовному. Тебе говорят это, что ты во время учебы, когда ты думаешь в правильной форме, ты пробуждаешь на себя окружающий свет. Это тебе говорят так, что здесь есть возможность прикоснуться к высшему миру, к окружающему свету.
1: Это моя мысль, а мысль товарища?
0: Теперь твоя мысль, еще мысль товарища, еще нескольких. Сейчас ты говоришь, как нам действовать, чтобы это была одна мысль?
1: Возможно ли это вообще?
0: Возможно ли это вообще? Так тебе говорят, тебе эти товарищи, которые же находятся выше, находятся за нашими мыслями в мире истины. Они говорят, что да, это возможно, потому что в мыслях есть закон, что мысли подобные, они близки, они совершенно как в физике объединяются в одну мысль. Есть такой закон, как в физике. Что это значит, если моя мысль в каком-то направлении направлена с особым вектором, по особому вектору, и кого-то, и мысли кого-то еще тоже в направлении находятся в том же векторе, тогда они объединяются вместе и действуют вместе. И даже неважно, хотят они или не хотят объединиться. Ты понимаешь? Если множество людей не думают, что они объединяются вместе, а только лишь думают в одном направлении, то же самое, все вместе думают одно и то же, это вызывает объединение всех этих мыслей. Но, конечно, здесь есть хиссарон. Ради чего, для чего? И сила объединенная. Но все же ты учишь духовные законы не просто так. Они учат тебя, как пользоваться этими духовными законами. Закон подобия по форме. Это главный закон, единственный, который действует над всеми силами. А ты спрашиваешь, как наши мысли действуют и объединяются? Ну, объясняю тебе это.
1: Вот вы говорите мысль. Что вы имеете в виду?
0: Под мыслью я имею в виду желание.
1: Скажем, два человека, которые думают, ну, один человек хочет духовное, чтобы управлять всеми, подчинять всех, второй, скажем, хочет духовное, чтобы вся семья была, скажем, здоровой. Они считаются по духовным законам, когда каждый хочет чего-то другого.
0: Ты спрашиваешь меня, ты меня спрашиваешь, как одна мысль соединяется с другой мыслью, исходя из цели, куда мысль должна достичь, прийти, или по цели, что эта мысль хочет получить. Мы все, скажем, направлены на Творца, скажем, но каждый из нас хочет от Него чего-то другого. Тогда объединяются ли наши мысли или нет? Нет. Почему? Потому что мы тогда направлены не к одному и тому же Творцу. У каждого свой Творец. У тебя Творец, который дает деньги, у меня Творец, который дает почет, у него Творец, который дает страсти, я не знаю, что он там. А у другого духовное, не знаю, что он там думает об этом и так далее. У каждого свой Творец. Это как греки думали, что в каждом месте есть у них какое-то другое божество, которое там сидит, находится. У нас же Творец — это только одна вещь — желание отдавать. И Он дает также только одну вещь — желание отдавать. А через что Он дает это желание? Через твое желание к отдаче. Кроме этого, нет ничего. Если у тебя нет такого хотя бы немного, в каком-то намерении, в чем-то, тогда у тебя нет никакой связи с ним вообще. В мере, в которой ты уже улавливаешь, ощущаешь и хочешь, и как-то нечто, что называется, к отдаче, в этой мере у тебя уже есть Творец, в этой мере это не Творец, это в иной мере ты думаешь о чем-то другом. Если хочу быть богатым, Это не Творец, которого мы имеем в виду. Конечно же, все приходит от Него, и богатство ты можешь получить от Него, но тогда ты молишься другому Творцу, другому Его облачению.
1: То есть разница в том, кто и что просит.
2: То есть нам нужно эти две точки. Моя точка, которая называется Исраэль, а также Кудши Бриху, Творец, знать более-менее, что такое этот Творец. Тогда между двумя этими точками нужно сделать такую стрелку, чтобы эта стрелка делала посредством всех действий, которые мы делаем здесь. Но точка снизу — это я. А кто это я? Исраэль. Не кто-то там другой, а Исраэль. То есть стремящийся к Творцу, и не назвали это другим именем. А верхняя точка должна быть Кудши Бриху, Творец. То есть это сила, только сила отдачи. И я должен приблизить себя с помощью действий таким образом, чтобы мое маленькое желание к нему соединилось с его желанием отдавать. То есть в итоге, для чего я делаю эту стрелку от меня к нему? Чтобы я постепенно пришел к его силе отдачи. И это все. Если я не хочу поднять себя из моего состояния тут наверх, через Тору, через все действия, которые я совершаю, к его состоянию отдачи, тогда это вообще не обо мне. Я просто иду к стене, плачу, втыкаю туда какую-то записку, иду на биржу что-то заработать, и вообще иду домой. Поэтому нужно работать над стадией Исраэль, над стадией Творец и над стадией Тора. Над этими тремя точками нужно работать.
1: Когда человек соглашается сам держаться в этой линии, три фактора Израиль, Творец, Тора, когда все время занят этим, чтобы не пропустить ни одного из них, тогда он не связывается ни с товарищем, ни с книгами, ни с Равом. То есть вот эта забота, чтобы не пропустить, выводит его из объединения.
2: Поэтому ты говоришь, что очень трудно сосредоточиться на этих трех точках вместе. Кроме того, Бальсам говорит, что тот, кто хочет идти прямым путем и не отклоняться от этого пути, ему необходимо, чтобы эти три вещи были у него равными, потому что так он делает в каждой точке правильное соединение, и от точки к точке он строит прямую линию от себя к Творцу. При условии, что в каждой точке линии Исраэль, Творец и Тора будут равными, с равной силой в равном отношении со стороны человека. Потому что если я устремлюсь к свойству Исраэль, Я хочу стремиться к Творцу. К кому ты устремляешься? Что это такое называется Творец? Я хочу знать, кто такой Творец. Прекрасно. Ты сейчас хочешь знать, кто такой Творец. Но откуда ты знаешь, кто такой Творец? А я должен делать и устремляться к Творцу. Это называется выполнять все условия Торы. То есть все условия. А что такое Орхендурайта? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это великое правило Торы. Все действия, которые могут меня привести из моего желания... вывести из моего желания получать. К кому тогда устремляться? Эти три вещи должны быть как одно. Так что если ты говоришь, что ты не способен это сделать, то Рабаш добавляет ему Бааль Сулам, также говорит об этом в конце письма. Нужно стремиться знать все эти законы. Кто знает законы Творца, тот знает, как работать. То есть что нам нужно знать? Что нужно стремиться знать? Его законы, то есть его высшие указы. Что такое высшие указы? Это такие советы, как избавиться от желания получать постепенно, и прийти к природе Творца. Это с помощью учебы. Достаточно, чтобы во время учебы, если ты будешь стремиться знать, как делать эти действия, которые написаны в книге. И тогда спустится свет свыше и принесет тебе все эти вещи. Пока что так. В этом есть еще глубина, но этого пока достаточно. Очень я рад, что мы наконец говорим о том, как подходить к учебе. Может быть, мы уже приступим к учебе. Это очень важно. Подготовка очень важна. Я готов каждый день так говорить. Но сейчас мы сможем это продолжить. Еще у нас еще час, три четверти часа, чтобы... учиться. Сейчас мы постараемся в течение учебы действительно объединить эти три точки: Израиль, Творец и Тора вместе. Чтобы они все были в нас, у нас внутри. То есть Исраэль — это я, мое желание, чтобы в этом желании я хотел, чтобы было желание Творца, что мое желание, может быть, оно не точно как желание Творца, но я хочу, чтобы оно получило ту же форму, как у Творца. И я хочу делать это с помощью всех действий, которые я совершаю, чтобы мне сказали еще, какие действия делать. Я готов к этому. Действие. Что такое действие? Действие ради отдачи. Пока что без масаха делать что-то, потом с масахом. В общем, это выражается потом в парцуфе, зивуг дитаака, и получение света ради отдачи. Потому что малхут становится кетером с помощью масаха. Это называется малхут, это называется Исраэль, кетер называется творец, а масах называется действие. То, что называется Тора, законы Творца.
1: Законы Творца относятся к Торе?
2: Циве де Марей, законы Торы — это 613 заповедей, которые человек должен выполнять, чтобы исправить свое кли. Сейчас пока что у меня они не выяснены, я не знаю их все, и не знаю... каждое мое духовное желание, на которое я смог бы приобрести экран, получить ради отдачи, и так быть в этой исправленной форме в каждом желании. В итоге потом эти желания объединятся вместе, будет у меня одно полное кли. Я еще не знаю законы Торы, Творца, еще каждое желание у меня не вышло в это раскрытие, чтобы я знал, что такое каждая заповедь. А пока что это так в общем. Что значит в общем? Я знаю, что нужно выполнять заповеди. Что такое заповеди? Быть в отдаче. Но что это такое быть в отдаче? Я не знаю. Но я чувствую, что это нужно. Это как маленький ребенок. А потом, в соответствии с этим, раскрывается понимание каждого действия, которое нужно сделать. А пока что все эти заповеди, духовные действия называются заповедями. У меня есть 613 желаний. Исправление каждого желания называется заповедью. Пока эти желания, которые у меня есть, они называются также органами в теле, они не выяснены. Из этого тела еще называется как капля семени. Нет еще никакого органа, нет ничего. Потом из этой капли я прохожу выбор, начинаются быть уже авханот, понимание, уже в зародыше, начинает быть целое тело, он уходит из мамы, у него есть 613 частей, но еще с 613 частями он не знает, что делать. Они у него есть, но он не может работать. Но он уже в чем-то знает, что состоит из 613 частей. Числа даже не знает, но так немного. Потом еще яснее, что такое это его тело. Насколько яснее, что это его тело, в той мере он может пользоваться правильно своим телом. Это то, что пишет Бааль Сулам, что не дают, даже в этом мире не дают младенцу силы, прежде чем дают ему разум. Если у него будет сила без разума, он может навредить себе. Насколько у него есть разум, по этому дают ему силу. У него есть маленький разум, не дают ему ходить, потому что он может упасть, не может. Немного разум больше, в соответствии с этим уже подрос, скажем, тебе сейчас год, у тебя нормальный разум, ты можешь ходить. У тебя достаточно разума, чтобы ходить. Так и в духовном. Человек получает разум и в соответствии с этим начинает видеть, что он может пользоваться какими-то желаниями, такими или другими. Он начинает различать, что у него это есть, и уже может ногами ходить, руками что-то делать и так далее. Вместо просто сосать у мамы, отбирать пищу, там всякие отходы, вещи, это называется изучать законы Творца, как работать с ними.
1: В отношении с другими человек тоже должен все время соединять все эти три точки, или же
2: соединить три точки — это постоянная работа от этого момента до конечного исправления. Нет никакого в этом изменения, потому что она включает все, что есть кроме нее в реальности. Нет реальности кроме этого. Малхут, Творец и свет, который исправляет Малхут, пока она не поднимется до ступени Творца, и все. Методика не изменится. Здесь просто нет больших общих вещей, кроме этих трех. Это не три, а два. Творец и творение. Сущее и сущего, и сущее из ничего. Творец, мы говорим, что Творец — это Творец и свет. Почему? Потому что его сила, присутствие в нас видится в двух вещах: в исправляющей силе и в наполняющем свете.
1: Поделимся впечатлениями урока, и что мы отсюда берем в десятку, в работу.
2: У каждого есть свой Творец, каждый к нему стремится. А у нас Творец — это желание отдавать. И мы должны соединить все наши устремления и устремляться вместе к Творцу, силой группы.
1: Также говорили, как соединять мысли. Не то, что... То есть мысли соединяем с помощью цели. Или с целью мысли, или то, чего он хочет получить.
2: было хорошее выяснение, что такое вера. Нету, когда нету фактов, тебе нужно кто-то, на которого ты полагаешься, на его факты. Это дает тебе силы, возможность почувствовать, что эти факты в тебе живут. Все это очень-очень хорошо.
1: Я также много слышал о мысли, о общих мыслях. Израиль, также Творец, это одно и целое. И о мысли Рав сказал так, что есть такой закон, что мысли близкие, подобны. Это те же самые мысли, они соединяются в единую мысль.
2: Также мы слышали, что все в духовном — это две противоположные, два противоположных понимания. Человек должен требовать у товарища, чтобы они дали ему пробуждение. С другой стороны, он раскрывает себя как самого худшего.
1: Да, как раз это я хотел сказать, что человек, который не способен, как говорит Рав, не способен соединяться с товарищами, он должен просить у группы силы. Это показывает, насколько мы зависим друг от друга. Также то, что касается мысли, то есть как соединять мысли? У нас есть одна цель — Творец, а у каждого свое желание. Но мы находимся в одном месте, поэтому наши мысли соединяться в одном месте, в одном направлении.
2: Я слышал, что если ты хочешь впечатлиться от величия Творца, иначе эгоизм твой не изменится. Нужно помогать друг другу впечатлиться от величия Творца. Это скрыто от человека. Даже если сначала приходит с какими-то силами, то постепенно нужно начинать приобретать и требовать, обязывать, чтобы сила эта пришла как раз от товарищей, а не от желания получать своего.
1: Да, Рава спросили, что значит, что Творец раскрывается. И он сказал там такой достаточно большой кусок, но я просто вот начну. Ты чувствуешь внутри себя уверенность идти против всего того, что получил из воспитания, от жены, от общества. Ты видишь, что внутри есть некое обещание не брать это все в расчет. То есть нам нужно, чтобы у нас была эта сила от товарищей, что мы можем против всего того, чему мы учили, понимать, что единственное, что важно, это объединение между нами.
2: Да, мы учили Рава на уроке, как прийти к раскрытию Творца. К этим средствам, которые называются Орайта, которые включают в себя Святую Книгу, и Рав, который говорит, что нужно делать, и группа, которая вокруг меня, с которой я могу выполнять все возможные действия, которые я получаю от книг и от Рава. Пока не приходим к состоянию, когда есть сила веры постоянная, тогда, когда есть сила веры, и Рав говорит, что, собственно, это то же самое, сила веры и уверенность — это то же самое.
1: Подготовка перед уроком должна работать в двух плоскостях, где каждый впечатляется от товарищей личным образом. Во мне, чтобы росло сейчас личная моя сила, личное мое желание к исправлениям и к цели. Это значит, что я хочу сейчас использовать группу, чтобы они все подействовали на меня, промыли бы мне мозги. И так вот каждый должен требовать это от группы. Это одна точка. Вторая точка. После того, как каждый получил максимум, насколько возможно впечатление от группы, этот максимум, там нет на самом деле границы. Это понятно. Так вот, нам надо теперь работать над вторым номером. Что такое второй номер? Объединение между ними со всеми мыслями, желаниями этими, где каждый получил персонально. Я сейчас буду действовать не только я по отношению к Творцу, я лично, но мы все вместе идем к Нему.
2: Продолжение этого. Я хотел использовать эту возможность, сказать, что у нас был отличный конгресс, мы притянули много света, получили много вьюта. Есть много товарищей и в Израиле, и за границей. Им сложно со своими десятками. Кто-то даже хочет выйти из десятки из-за вьюта, который они получили.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: פורק אסנובן נסטטייך את קניגי תרודי בעל סולם. קניגו מוזנה סקאצ'ט סייטה קבלה לאבסיך. הסטטי в интернете.
2: Шалом, хаверим, אנחנו נלמד, נמשיך ללמוד.
3: Здравствуйте, друзья. Мы продолжим учить статью «Мир в мире». У кого есть книга, это 459-я страница. В трудах Бааль Сулама мы продолжаем с заголовка «Удостоились». Ахишена не удостоились бейта. 459-я страница. Удостоились ускорением Ахишена, не удостоились в свой срок бейта. Мы начинаем вторым клипом, чтобы дал нам такой легкий заход в эту статью. Пожалуйста.
1: В науке Каббала говорится так, мы продвигаемся не таким образом. Мы продвигаемся к цели творения, там, не то, что человек видит перед собой согласно своему маленькому эгоизму, а мы видим конец мира, это конец нашего эгоизма, и нам надо будет сменить его на желание отдачи. Хотим, никого не спрашивают, но свободный выбор в том, каким образом мы хотим подойти.

0: чтобы вместо того, чтобы быть, может быть, сотни лет в больших страданиях, тяжелых выяснениях, которые хуже смерти, мы можем подойти к этому вопросу легко, по-хорошему, красиво. Да. С песней тепло. И сделать это быстро. Почему быстро? Да, если это легкий и добрый путь. А потому что завершение лучше. Вот. Но путь страдания это называется, потому что мы все-таки решаем на каждом шагу на этом пути, что мы хотим продвигаться все-таки путем света. Только потом падаем в страдания, и потом снова приходим к свету, и снова потом в страдания. Не то, что с помощью страданий мы можем продвигаться к добру. Но нам надо постепенно, поступенчато менять нашу природу с получения на отдачу. И поэтому это не может быть, что страдания заставят нас поменять это. Они заставят нас только участвовать в изменениях. Поэтому путь страданий — это то, что предваряет страданиям каждое действие в Торе, каждое действие света. И мы можем развивать эти страдания по-доброму, эффективно для нас. Когда мы их раскрываем, как больной раскрывает, да, скажем, с помощью рентгеновского аппарата, да, потом лечение, да, и стать вообще здоровым, прежде чем ощутить на себе какие-то признаки болезни. Мы тоже можем это сделать. Поэтому у нас есть наука Каббала. Это и есть вся причина, почему она раскрылась. Поэтому вот этих двух формах мы говорим, или это путь Ахишена, или путь Бейто в свой срок. Еще раз я говорю, путь, когда все в свой срок, это как бы включает в себя ускорение, потому что ускорение — это когда мы сами по желанию своему приходим к исправлению. Исправление делать мы должны. Но или предваряя злом, или предваряя воспитанием. То, что мы берем на себя, то есть добрым путем.
1: Да, исправление нам мы должны делать. Каждый из нас на каком-то этапе жизни пришел к изучению науки Каббала, потому что почувствовал, что ни в каком другом месте нет того, что он получает здесь, и он хочет пройти через страдания к Торе. Это есть такие, которые в молодом возрасте пришли к этому. У нас есть здесь сейчас молодые ребята здесь сидят за столом. Часть из них находится уже в десятке и соединяются сейчас в такую общность молодых, сообщества. Они, вчера у них была очень важная встреча. Раз в неделю они встречаются, учатся здесь с нами на уроке. Это не само собой разумеется. Давайте будем держаться, поддержим их, чтобы уже в молодом возрасте они перешли от страданий к Торе. Мы продолжаем.
0: Итак, статья «Мир в мире», два урока было. Да, давайте посмотрим. Статья «Мир в мире» в Бальсулям нас берет, ведет к пониманию, где мы находимся, в каком процессе мы развиваемся, и объяснил нам, что есть развитие, и развитие ведет к концу исправления, и каждая деталь, которая есть в творении, необходима, как часть единого кли, которая создана. Поэтому нам нельзя ничего уничтожать, ничего искоренять, а приводить только к исправлению. На прошлых уроках, да, мы видели, как Рав объяснял статью. Он объяснил, как это делается. Делаем тем, что привносим свет. Нет у нас ни разума, ни чувства. Что исправлять и как исправлять? Да, есть только единственный путь сделать это все эффективно в нашем мире — привести высший свет. Высший свет, он действует через цепочку решимот, который действует на все творение, на каждую деталь, из бесконечности обратно, и тем, что мы прилагаем усилия в нашей работе, то, что мы учили в первой части урока, мы привносим свет. Свет нас выстраивает мир, как

0: должно быть в замысле творения. И также Рав подчеркнул очень важную вещь. Многие люди хотят исправлять мир, и ничего из этого не получается, только больше порчи. Все начинается с меня, с внутреннего моего исправления. Когда я исправляю себя и буду исправленным человеком, то и результат, и мир будет исправлен. И пусть в этом будет наша молитва, что с помощью изучения Бальсуляма мы вызовем на себя свет, возвращающий к источнику. Сейчас будем в десятках читать фрагмент этого «Удостоились ускорения Махишена, не удостоились свой срок Бейта». И мы будем читать до следующего подзаголовка. Добро и зло определяются отношением личности к обществу. Каждая десятка, которая закончит, раньше, чем 8 минут, подведите итоги того, что есть в статье. Итак, читаем в десятках, удостоились Махишена, не удостоились Бейта.
1: Заголовок «Удостоились ускорения Махишена, не удостоились свой срок Бейта». Однако следует знать, что вышеописанный закон развития, господствующий над всем мирозданием и обещающий вернуть все плохое хорошему и полезному, совершает все свои действия силой небесного правления свыше, то есть не спрашивая мнения людей, живущих на земле. Противовес этому Творец дал человеку разум и власть, разрешив ему принять вышеназванный закон развития под свою собственную власть и правление, и в его власти поторопить и ускорить процесс развития по своему собственному желанию совершенно свободно и независимо от оков времени.
0: Поясняется, что тут есть две власти, действующие на путях вышеназванного развития. Первое — это власть небес, которая гарантирует возврат всего плохого и вредного к хорошему и полезному, но действует, когда всему свой срок, соответственно своей природе, тяжело и долго. А есть еще власть, то, что называется земли. И когда развивающийся объект является живым и ощущающим, выходит, что переживает ужасные боли и страдания, находясь под действием катка развития, каток, прокладывающий свой путь с великой жестокостью.
1: А это противостоит, этому противостоит власть земли, то есть люди, которые взяли законы упомянутого развития под свое собственное управление, и у которых есть право полностью освободиться от такого времени. И они очень ускоряют конец развития, иными словами, созревание и исправление объекта, что является концом его развития.
0: Подобно этому сказали наши мудрецы по поводу окончания избавления, окончательного исправления Израиля. И они так это объяснили из Писания. «Я Творец, тогда все в назначенный срок, Бейта, а удостоится ускорю Ахишена, не удостоились Бейта». Это имеет в виду, что Израиль удостоится и возьмут закон развития, который должен пройти по их плохим качествам, свойствам, пока не превратятся в хорошие, и возьмут его под свою собственную власть, управление. Другими словами, если обратят свои сердца и разум на то, чтобы самим исправить все свои плохие и злые качества, превратить их в хорошие, тогда это будет Ахишена. Иными словами, они будут совершенно освобождены от оков времени. И конец этого завершения зависит от того момента, от их собственного желания, то есть только от количества действий и всего внимания. И получается, что они ускоряют конец.
1: Однако, если они не удостоились принять развитие дурных качеств под свою собственную власть, а оставили его под властью небес, даже тогда им гарантировано окончание избавления и окончание исправления, поскольку есть полная уверенность во власти небес, которая действует согласно закону постепенного развития с одного уровня на другой. пока не изменит всякое плохое и вредное на хорошее и полезное, подобно плоду на дереве. И конец развития абсолютно гарантирован, но в свой срок. То есть это уже зависит от времени и полностью связано с ним.
0: Ведь в соответствии с упомянутым законом постепенного развития до того, как он придет к завершению, он должен пройти разнообразные многочисленные ступени, которые проходят тяжело, очень медленно, чрезвычайно долго. Все это происходит в течение очень долгого времени. А поскольку в обсуждаемом вопросе объект развития — это живые существа, обладающие чувствами, они тоже должны получить из этих состояний огромнейшие страшнейшие страдания. Ведь вся толкающая сила, присутствующая на этих ступенях, чтобы возвести человека с низкой на более высокую ступень, есть лишь толкающая сила страданиями и болью, которые накопились на нижней ступени и которые невозможно больше терпеть. И поэтому мы обязаны оставить эту ступень, взойти на более высокую ступень. Как сказали наши мудрецы, Творец ставит над ними царя, запреты которого строже, приговор которого строже, чем приговор Амана, а израильцы возвращают все это к источнику.
1: Итак, конец развития, который гарантированно наступит для Израиля, согласно упомянутому выше закону постепенного развития, называется «свой срок» — «бейта», то есть связан путами времени. А конец развития, гарантированный Израилю через то, что они возьмут развитие своих свойств под свою собственную власть, называется «ускорение махишена», то есть абсолютно не зависит от времени. Конец отрывка.
0: Что мы слышали? Мы слышали, что конец исправления и завершение всей этой истории, он гарантирован заранее, изначально. И с помощью человека, люди, у людей есть два пути. Или он придет медленно, страдая на пути, но в конце концов сделает исправление, а может сам побежать.
1: Да, мы слышали, что есть закон, который называется закон развития. В этом законе есть состояние развития. Есть такое состояние, когда сила толкает, находится в каждой ступени и двигает человека. Если он не продвигается, тогда он ставит над ним злого царя. И есть опция получить этот закон развития, получить уверенность от власти небес и, собственно, продвигаться в системе без того, чтобы вредить себе или...
0: Творец не хочет, чтобы мы страдали, но хочет, чтобы мы стремились к нему. И поэтому бейто или ахишена, бейто — это только для того, чтобы привести нас к ахишена, чтобы мы захотели. То есть невозможно дать желание. Оно должно родиться с нашей стороны, из нас выйти, снизу.
1: Известный пример с плодом, который горький и не готов к потреблению, должен созреть. Так каждый из нас — все человечество.
0: Определяет власть земли, то есть люди взяли законы развития под свой контроль и управление.
1: Да, мы знаем, что когда мы читаем Бааль Сулама или Рабаша, каждый из нас понимает какой-то определенный уровень этой статьи. Когда мы слышим объяснение Рава, мы видим еще и еще, как он раскрывает нам действительно сердце и заводит внутрь этой статьи, которую мы прочли. Сейчас мы посмотрим клип, это даже не клипа, это 12 минут урока, когда Рав объясняет нам то, что мы сейчас прочли. Давайте попробуем проследить объяснение Рава и Бааль Сулама и почувствовать, как мы через это, то, что мы прилепились к Раву, и как мы поймем, от него, что действительно значит прийти к свойству отдачи, как он берет этот текст и помещает нас в это место. Давайте посмотрим клип номер 4, пожалуйста.
0: Удостоились Ахишена, не удостоились Бейта. Однако необходимо знать, что закон развития, вышеупомянутый, который распространяется на все мироздание и гарантирует вернуть все зло и плохое к полезному, действует управлением небес свыше. То есть, не спрашивая мнения людей, живущих на земле, в противовес этому, Творец дал человеку разум и власть, разрешив ему принять выше названный закон развития под свою собственную власть, управление.
1: То есть закон развития продвигается и задействует все, весь материал, все творение и желание в этом процессе навстречу исправления, к желательному состоянию. Это желательное состояние, оно существует и нет никакой уступки и изменения в этом. Но, может быть, есть изменения только в пути. Пожалуйста.
0: Дать ему возможность развития по его желанию совершенно независимо, независимо от такого времени.
1: Это способны сделать люди, если они хотят этого. Если они стараются, они могут ускорить развитие, но ускорить развитие, не изменить, и тем более не определить окончательную форму.
0: И выясняется, что тут есть два управления, действующие на путях вышеназванного развития. Первое — это власть небес, которая гарантирует возврат всякого плохого и вредного к хорошему и полезному. Однако действует, когда всему в свой срок, соответственно, в своей природе тяжело и долго.
1: Пример, как мы развивались до этого момента: неживой, растительный, животный и человек. Медленно, постепенно, только с помощью страданий и ударов. И удары эти нам не... Они должны были сделать нам всякие восполнения, изменения для того, чтобы мы могли убежать от этих страданий и понять какие-то вещи определенным образом. То есть и страдания постоянно — это то, что определяет наше продвижение. И от этого момента и далее мы находимся в состоянии, когда, видимо, мы можем взять это развитие в свои руки и изменить форму развития, только форму развития. То есть каким образом мы развиваемся, с помощью каких принципов, с помощью каких ценностей и каким темпом.
0: Да. А есть еще и власть земная. То есть, когда человек является существом развивающимся и чувствующим, ощущает страшнейшие страдания, когда чувствует себя прямо под катком, прессом развития, каток, который прокладывает свой путь жестоким путем. И а этому противостоит власть земли. То есть люди, которые взяли законы упомянутого развития под свое собственное управление, и у которых есть право полностью освободиться от оков времени, и они ускоряют очень сильно завершение развития. То есть созревание, исправление предмета является концом, завершением его развития.
1: Понятно? Вопросы? Да.
0: В нашем восприятии в мире мы видим, что мир становится все больше и больше разобщен. Энтропия. Тебе надо прикладывать усилия, чтобы какой-то порядок навести, но все больше и больше все распадается. А тут он говорит, что мир становится более упорядоченным. Но мы же этого не видим.
1: Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я как раз вижу, что мир становится все более и более ясным. Люди проходят всевозможные изменения, сообщества, страны, народы, они все получают единую форму. Хотят этого или не хотят. Мы уже, из-за того, что мы занимаемся распространением науки Каббала, мы видели, были уже на всех континентах. И в большинстве мест. Какова, собственно, разница? Какова там разница? Люди живут, ну, какая-то культура немного другая, неважно. Мир становится более универсальным. Когда-то, например, 500 лет назад ты приезжаешь в Америку или в Африку, или в какое-то место, там что-то было очень другое, абсолютно странное. А сейчас весь мир, в общем-то, продвигается с помощью эгоизма. А эгоизм наш как раз становится таким единым, и приобретает единую форму, ясную. И я не вижу здесь никакой проблемы, особенно когда мы сейчас находимся в начале этих глобальных проблем, бед, которые будут работать над нами, чтобы мы действительно получили эту форму, чтобы мы не смогли уже различить между Западом и Востоком. Но не в этом проблема. Проблема в том, что насколько люди поймут, что они стоят перед большими бедами, и перед тем, как они придут к настоящим проблемам, чтобы они сделали расчет, с помощью чего можно это дело подсластить. В этом, собственно, вопрос. И в этом подслащении есть путь страданий, это очень страшно. Не просто страдания, это и духовные, и также такие страдания, когда ты должен прийти к такому виду, что ты захочешь отдавать Творцу. Вы видите, насколько это далеко от людей, которые сейчас в этом мире. И до этого момента, пока ты не придешь к такому решению, ты постоянно будешь страдать. И страдания будут усиливаться все больше и больше. В этом путь. Мы еще не начали этот путь Бейто. Это было такое развитие эгоистическое, примитивное, неживое растительное животное. Так мы развивались. Сейчас мы начинаем развиваться на стадии говорящей. Мы и также все человечество. Мы еще не развились до этого. Поэтому не было еще таких страданий, когда это, как называется, Бейто. То есть есть еще Бейто, когда есть еще возможность развиваться Ахишена. Не то, что Бейто развиваются постоянно, а Ахишена начинают в какое-то другое время. Это тогда не называется Бейто, это сила природы, которая развивает все части творения. А сейчас есть два пути. Или Ахишена, или Бейто.
2: Бейто явили ашпаа, уж явили хавана, что хаявим ласот ахишена.
0: Бейто приведет к отдаче или к пониманию, что нужно идти ахишена.
1: Да, конечно, конечно. Невозможно автоматически зайти в ради отдачи, доставить наслаждение Творцу, потому что я что, я ангел? Ангел? Если это не мое решение, выше моего эгоизма, выше желания получения с помощью экрана и отраженного света, так что я тогда? Ангел? Что такое ангел? Это точка Малхут, которая включается в Бину и так действует. Так не реализуется ничего. Хорошо? Дальше.
0: Продолжаем.
1: Подожди.
0: Я хочу спросить о добре и зле. Я смотрю на добро и зло согласно своему инструменту, своим моих ощущениям, как я чувствую добро, как я чувствую зло. И в соответствии с этим я как бы понимаю определенным образом, что такое в свое время или что такое ускоренно.

0: Ну, а тут мне не удается понять статью. То, что касается управления, что небесная власть, именно потому, что это работает медленно, и это тогда всему свое время?
1: Нет, это природа власти небес. Небеса — это Творец, который обязывает тебя сверху, давит на тебя, и ты обязан сделать все. Он создал этот материал, и он руководит им, и он приводит этот материал постепенно к конечной форме. Не думай, что в этой конечной форме мы можем продвигаться бессознательно. Мы развиваемся все равно с помощью этих ударов и давлений к состоянию, когда мы поумнеем и поймем, что нужно нам продвигаться по-другому, стоит продвигаться по-другому. И в последнем этапе, как мы говорим сейчас, последнее поколение, как мы говорим, мы сможем относиться по-своему к источнику, к Творцу. Это не может быть автоматически. Автоматически все части творения связаны с Творцом неосознанно, а мы, люди, должны быть связаны с Ним в дат, то есть осознанно, как бы выше
2: знать.
1: Сейчас мы начнем выяснять эти вещи, вопросы-ответы, у кого есть. Приготовьте вопросы в системе или здесь. Пока не придет первый вопрос, я хочу подвести итог. Посмотрите, что замечательно нам дают каббалисты. У Баальсулама написано в статье, которая начинается «Потому, подобно сказали наши мудрецы». 460-я страница. Подобно этому сказали наши мудрецы по поводу окончания избавления, окончания исправления Израиля. И они так объяснили стих из Писания: «Я Творец, назначенный срок Бейто, ускорю Ахишена». Это говорит Нави, пророк Ишая. То, что написано там: «Я Творец, назначенный срок Бейта, ускорю Ахишена», они относят его к окончанию исправления и избавления Израиля. Баальсулам приходит и добавляет: «Удостоились ускорю Ахишена, удостоились срок». То есть есть развитие, которое называется цель творения. Перед тем, как творение начинает развиваться, определено в замысле творения уже его окончательная форма. И Нави Ишая объясняет, что есть две формы, когда придут творения к нему, или Бейта, или Ахишена. И мудрецы во время Танаим, Рашби и Раби Акива, они сказали: «Ускорь Ахишена, удостоились Ахишена, удостоились Бейто». То есть есть опция, если удостоились будет так, а не удостоились будет по-другому. А и что Баальсулам пишет нам всю эту статью, и вся методика его — покормить нас по ложечке, так вот, чтобы мы поняли, что было, что сказали к мудрецы тысячи лет назад. Есть путь власти небес и власти земли с помощью сказал нам Рав. Он заводит нас еще внутрь, что Торы, путь страданий находится с нами каждое мгновение. Все развитие, которое было до этого момента, это развивает природа, все наши, все, что было до этого момента. Неживое, растительное, животное, и теперь мы. И пока мы не получим ощущение и осознание, и приглашение Творца, здесь на Барухе, и с Равом, и каббалистами, внутри десятки, и нам пока не объясняют, где это точка выбора, Исраэль Урарта и Творец, как работать между собой, чтобы пробудить эту точку света на нас. Сейчас мы выходим на этот путь, прямой путь. В каждом мгновении есть у нас два этих пути. Мы постараемся выбрать путь, который приведет нас к развитию с песней. У нас был сейчас конгресс десяток, и мы увидели, сколько света, тепла и сколько добра, когда мы приближаемся друг к другу. Есть возможность выйти из этого состояния, когда постоянно страдания, как сказал Рав, к месту, где есть песня, объятия, любовь, товарищи. Через это мы поднимаемся к свету. Вопросы, пожалуйста. Латин 1.
2: Queridos amigos, la pregunta es: ¿cuál debe ser nuestra actitud para desarrollarnos conscientemente? No, a pesar de que sabemos inevitablemente lo que va a pasar, va a pasar. No es que
0: какой должен наш подход, чтобы развиваться осознанно?
2: Vamos a hacer un lado nuestro destino,
0: мы знаем, что то, что должно произойти, произойдет.
2: Para que esos eventos los desarrollemos de forma consciente.
0: Мы будем менять свое предназначение, но что есть в нас, чтобы все эти ситуации произошли бы осознанно?
1: Да, что есть в нас?
0: То есть осознанно. Мы знаем, что в нас нет ничего, только желание получать. А с желанием получать мы можем идти только путем страданий. Как говорит Бальсулям, что в конце концов мы к чему-то придем. Но не по этому пути мы должны идти. Так вот, Рав говорит, что мы должны работать в силу своей веры. Мы должны приобрести такое свойство, которое называется вера. И он говорит, праведник будет жить верой. Только это тот путь, по которому мы можем выйти из страданий. Ну так вот тут, когда мы видим Бальсулям, он и говорит нам, и здесь, путь Бейто, когда начинается, как мы слышали сейчас у Рава, начинается тогда, когда у нас есть выбор. Так все человечество должно к этому прийти. Но мы, Бней Барух, сыны, последователи Баруха, так же Творца, и мы продолжатели Рава Баруха Шалома Ашлага, как Рав нам объясняет. Мы получили точку в сердце, и в момент, когда мы получили точку в сердце, у нас уже есть выбор. Мы можем уже различать путь страданий и различать также иной выбор. Выбор окружения, десятки, величие Рава, величие каббалистов, Творца. У нас есть возможность идти или в соответствии с этим, или тем. А тут мы можем выйти. Но если будем искать в себе, сколько бы ни искали в себе, ничего не найдем, кроме как еще желание получать. Это тоже подарок. Свет дает нам возможность раскрыть, что в нас нет ничего. Ничего, что может вывести нас наружу. Ничего этого нет в нас. А только воздействие окружения света, которое приведет нас туда.
1: Каждый из нас здесь хочет развиваться, как сказал Орен, с помощью вот так вот с песней по власти земли. Сейчас то, что спрашивали товарищи Рава о будущем Небаруха, он говорил, это не... Само собой разумеется. Я сейчас добавляю свои слова. Нету никакой гарантии, что вы... Творец может вас подвинуть и взять другую группу. Мой вопрос, и я заранее прошу, можете ли вы не с помощью каких-то цитат это сделать, а дать мне какие-то инструменты, чтобы я мог в десятке развиваться, чтобы было практически. Как мы чувствуем эту ответственность за состояние, то, что говорит Рав? И как мы можем сделать этот расчет? Потому что без важности это не будет, не случится. Без того, чтобы поднять важность. Еще раз я прошу, если есть что-то практическое, что можете дать, не то, что написано в книге.
0: А давайте семинар проведем. Офер, давай еще раз. Поставь это в виде вопроса, чтобы все десятки могли выяснить и молиться, даже если не будем знать. Ты же принципе, что мы включимся в это желание, придет свет и прояснит. Так, определи вопрос на семинар.
1: Какое будущее у нас в Небарухе?
0: Итак,
1: как мы позаботимся о том, чтобы в будущем Небарух продолжал и были достойны быть работниками Творца?
0: 5 минут, семинар.
1: Как мы будем достойны, чтобы будущего в Небарухе? Я думаю, что как раз это хорошо, что это не соединяется с нашим желанием получать. Каждый в своей жизни может быть успешным стратегом и тактиком, как прийти к цели, там, как достичь цели, но здесь каждый день что-то новое, каждое мгновение. Если мы стараемся работать между собой, Творец организует нам сложные состояния, как раз дает нам. Мы чуть говорили на уроке, что вера и ощущение уверенности мы должны получить от окружения. Я не прошу от них каких-то фактов, как сказал Рав. Извините, что я затягиваю. Рав сказал, ты не ищешь фактов у товарища, как раз величия и важности цели.
0: Именно так. Офер попросил, чтобы это было практически, там, а не цитаты, да, из книги. Мы должны постараться каждый, насколько он может, любить своих товарищей, чтобы давать им величие цели. Мы несколько дней тому назад слышали, я должен требовать от товарищей, давайте мне величие цели. Это практика. Мы не должны сейчас заниматься какими-то другими вещами, но между нами все время поднимать и поднимать важность.
1: Да, спасибо Орену за то, что он так отнесся к Хисарону, товарища. Мы слушаем всевозможные выражения, что после за товарищем находится Творец, и товарищ — это подарок, который мы можем получить и дать каждому. Действительно, мы все заботимся о будущем Небаруха. Задостоимся ли мы и будем сохранить этот огонь, который здесь есть. У нас есть подарок, который оставил нам наш учитель, который живет среди нас. Каждый день он дает нам порцию света. Мы должны взять это, обнять это, работать с этим, работать между собой, просто дать этим вещам жить в нас и также давать это другим.
0: Нет, это не каждому по отдельности, но нашему будущее зависит также от того, насколько мы объединяемся между собой, как на последнем конгрессе, который мы провели, и другие такие мероприятия. И кроме того, привести к тому, чтобы у каждого товарища, который сидит здесь уже много лет, чтобы он передал все, что он приобрел, отрава, что он получил от товарищей, все, что получил на конгрессах, этот свет он должен передать. Дать дальше. И все руководство, и предприятия, все товарищи должны позаботиться, чтобы каждый вошел в это, помочь ему, поддержать любым образом. Не знаю, или он преподает, или он какой свой канал открывает свой. Все наружу, чтобы ушло. И также сосредоточиться внутри, в объединении между нами. И так будущее будет прекрасным и добрым.
1: Прежде всего, мы хотим вспомнить, что тот, кто определяет наше будущее, это Творец. И цель нашей организации — привести все человечество к Творцу, и мы внутри Него. Если мы удержаться этой цели, то мы удостоимся того, чтобы Творец будет держать нас у себя. Нет причины, что Он будет держать нас, если мы не с Ним. Нужно прислушиваться к этому. Кроме того, мы должны быть в абсолютной отмене Относительно кого? Относительно всех. Относительно товарищей в десятке, относительно руководства, в конце концов, относительно Творца. И тогда, когда мы будем в полной самоотмене у Творца, будет возможность куда выплеснуть это все и правильно нас продвигать. И этот страх — это хороший страх. Без этого страха мы не будем знать, куда мы идем.
0: Я присоединюсь к тому, что страх должен быть как бы для постоянного выяснения, чтобы мы продвигались максимально, насколько каждый может, и как бы честно.
1: Латин 11.
3: Hola amigos, Clay Mundial, buenos días. Quería hacer una pregunta. Cuando estamos en un estado de no hay nada más que él, eso es Ahishena o Beitú. Gracias amigos.
0: Когда мы находимся в состоянии, что нет никого кроме него, это Ахишена или Бейто?
1: А состояние в «нет никого, кроме него», если находится там человек, видимо, он уже в хорошем состоянии, если ему удается сохранять это состояние, быть в нем. Мы сказали, есть здесь этапы. Мы слышали от Рава сегодня, есть первый этап, нужно достичь веры, принять этот цвет веры, достичь его, затем постоянно получить это. Есть экран, и внутри него раскрывается Творец. Нету просто «нет никого, кроме него», что мы читаем статью, и нам кажется, что это есть. А держаться «нет никого, кроме него» — это работа, когда тот, кто находится в этом, он уже находится в Ахишена. Но мы должны прийти к этому, и путь... Действительно, тот путь, о котором мы слышим от каббалистов, человек сам абсолютно, даже который понимает, что не находится в этом состоянии, он начинает работать с десяткой, и свет уже действует на него, пока он не приходит действительно к этому. Мак 11.
4: Да, дорогие учителя, написано, что состояние Ахишена — это ускорение... состояний, уже которые заранее предрасположены. Мы просто начинаем их ускорять. Вот этот процесс ускорения, он от чего зависит? Как мы можем ускорить сам процесс ускорения? Какие у нас есть средства?
5: Натель Мясов.
0: Начнем с конца. Сила развивающая — это свет. Это сила, действующая в объекте. Так действует в определенном темпе, естественным образом, а мы можем ускорить действие света на нас, возбуждать его с большей силой. И Рав объяснил на первом уроке, из чего это состоит. Как пробудить действие окружающего света с большей силой. Исраэль, Творец и Тора одно целое. Насколько я запомнил, из первой части урока Рав сказал, что это состоит из книг, святых книг, в которых написано о высоких состояниях, которые постигли каббалисты, исправленные килим, которые наполнены высшим светом в силу их подобия. Эти книги у нас есть. Учитель, каббалист, Рав, который объясняет нам, что написано в книгах каббалистов, его предшественников, и группа товарищей, которые вместе реализуют то, что говорит учитель о том, что написано в книгах. Три этих компонента — книги, Рав и группа товарищей приводят нас к состоянию, когда мы можем возбудить воздействие окружающего света на нас с большей силой. А кроме этого нет никакой другой силы, которая развивает нас. Творение. В этом вся работа. Рабаш и Рав проясняют для нас во всех подробностях, что надо делать с товарищами. Нам каждый раз добавляются понимания. Офер, скажем, сейчас взял нас в состояние, повел нас в критическое состояние, касающееся нашего развития, как группы, как десяток, как людей вообще. Страдают все люди, и никого не спрашивают, хотим ли мы страдать или нет. Но мы можем отделиться от всех страданий осознанно, таким образом, что будут страдать от того, что им не хватает любви, не хватает им передать то, что Рав им дал, чтобы передать дальше, чтобы идти путем наших учителей, открывая путь для других. Но если мы не знаем точно, как все это сделать, это тоже нормально. Мы не обязаны быть умными. Нам необходимо молиться, пробуждать свет на нас. Он для нас прояснит, как идти вглубь десятки, как в глубине десятки встретить этот большой свет, который Рав передает творению, и тоже передать это все дальше в распространении всем творениям. Это мы сделаем. Итак, будем развиваться.
1: Умен Чили один.
5: Gracias, amigos. Disculpen por la pregunta, puede ser un poco básica. ¿Es el sufrimiento un medio para la revelación y, por lo tanto, lo que buscamos en
0: Ахиджина? Я прошу прощения за вопрос, может быть, это так слишком простое. Страдание — это средство. Средства для раскрытия, и поэтому мы в Ахишена ищем раскрытие, а не ускоряя как бы страдания.
1: Я не знаю, понял ли правильно я вопрос. Нет никакой цели страдать в жизни. Мы пришли сюда для того, чтобы наслаждаться, а не для того, чтобы страдать. Поэтому мы, у нас никогда это... Никогда нет такого, что мы хотим этого. Это ложь. Мы, желание получать никогда не хочет страдать. Максимум в расчете желания получать. Я могу сейчас страдать для того, чтобы потом получить наслаждение. Рав дает всегда пример такой, что человек хочет быть врачом. Скажем, он 7 лет готов сидеть, не развлекаться там вечером, потому что в конце он видит это наслаждение, когда он будет врачом. Все возможные такие вещи. Мы просто меняем шило на мыло. Мы говорим о том, что прийти к цели, что значит прийти к свойству отдачи, быть подобным Творцу, это желание, которого у нас нету, оно не существует внутри нас. Не то, что я могу сказать, вот сейчас я как Творец. Нет, мы должны работать над построением этого желания. Мы должны слушать каббалистов, получать свет из тех, из их слов, их текстов, из их клипов, из все, что они нам дают, для того, чтобы было выстроено в нас это желание новое, которого у нас нет, это желание быть отдающими, как Творец. И по пути к этому, есть ли страдания, должны ли мы где-то что-то, от чего-то отказаться, конечно же, но то, что важно тебе, ты не смотришь на это как на страдание, ты смотришь на это как на наслаждение. Если я хочу подняться на гору, скажем, и я знаю, чего я хочу, то путь может быть тяжелый, но я не чувствую, как тяжелый, я чувствую это оплату в каждом мгновении, когда я иду к цели. Я вижу себя уже на вершине горы, и это дает мне силы пройти этот путь. Это не называется страдание. Проблема, что мы должны выяснить эту точку, что мы действительно хотим. Что значит желать свойства отдачи? Как сказал когда-то Рабач, где эта аптека, где можно купить это желание? В этом наша работа. И тогда нету страданий, все наслаждение, потому что мы работаем над чем-то возвышенным, и желание, и наполнение зависит от света. Свет выполняет эту работу, мы должны постоянно реагировать на него положительным образом, желать его. И тогда это станет превратиться из пути страдания к пути Тору. Станет путем Торы. Мак 42, 24.
6: Да, доброго.
1: Мак 42.
6: Да, доброе утро всем. У меня такой вопрос. Вот наша десятка, мы беру все мировое кли. Мы все, скажем так, идем путем Ахишена, стараемся. Тем самым мы вызываем на себя высший свет, передаем всему человечеству, но мы видим результат, что нету никакого продвижения. Это говорит о том, что мы недостаточно вкладываем усилия, то есть как бы индикатор на то, что нам надо еще сильнее объединяться и продвигаться. Спасибо.
7: כשאתה אומר רואים שאין שום התקדמות, על מה אתה מדבר?
0: Когда ты видишь, что нет никакого продвижения, ты о чем говоришь? Объясни, пожалуйста.
6: Ну, я имел в виду, что мы нашим объединением вызываем высший свет, чтобы привести все человечество к этому пути. Но если мы видим, что как бы человечество идет путем Бейто, и как бы видим, что нету никаких изменений, это как бы говорит о том, что мы мало вкладываемся, то есть нам надо усиливаться постоянно. То есть если есть изменения, это заметно, что значит через нас как бы мы за собой тянем все человечество, ну, передаем этот свет. Как-то так.
7: Кен, туда. Сейчас я ванти это шела, не микаве. Кен, за давар мы.
0: А теперь я понял вопрос. Я надеюсь. Да, это вещь достаточно сложная, то, что ты сказал. Я постараюсь как бы дать несколько моментов. Да, которые у меня как бы возникли, когда я почувствовал то, что ты сказал. То, что касается конца, ты представляешь, что мы смотрим на человечество и видим, что нет продвижения. Ну так в первую очередь надо знать заранее, что нет у нас на самом деле очков, духовных очков, чтобы видеть, есть продвижение или нет продвижения. Может быть, то, что нам кажется, что нет продвижения, это как раз и есть продвижение. Поэтому заранее будем знать, то, что мы видим, ну это то, что мы сейчас видим. Даже видим не все, еще и не понимаем, что мы видим. Это с этой точки зрения, в первую очередь. С другой стороны, если мы видим, что мир еще не в конце исправления, то, по-видимому, мы можем еще производить работу. Замечательно. Какую работу мы можем добавить? А это всегда правильно. Даже без всяких истолкований, да, продвигается ли человечество быстро или медленно, мы совершаем работу на нескольких уровнях. На самом внутреннем — силы и мысли, желания и молитвы. То, что мы учили в первой части урока, это сила, которая действует. Мы находимся в замысле творения и можем оттуда брать окружающий свет с большей силой, согласно нашим мыслям, желаниям и намерениям, будут соответствовать этому. Она — цель, отдача и любовь, и мы можем привести все творение к любви и отдачи между всеми, так что проявится свет во всех келим. То есть сначала внутренние части. Никто тебя не останавливает, ни тебя, ни меня, добавляя молитву, намерение, желание. Дальше. Оттуда мы выходим на более внешний круг, где мы живем. Мы в десятке, ты в маке 42. Я вижу у тебя в маке 42 товарищ, который вот находится здесь, в учебном зале. Я его вижу каждую пятницу в учебном зале. Иногда даже больше, чем по пятницам. Он добавляет усилий, он встает, просыпается утром, приезжает сюда, чтобы быть с нами, добавляя действия, добавляя намерения, добавляя свет в мире. Гарантированно приводит к исправлению мира своими усилиями. С помощью любви в десятке мы возбуждаем свет с большей силой. И третий круг, как я слышал, мои десятки, а это также, к моему величайшей радости, это фокус-группа, мы должны стать учителями для человечества. Каждый ученик Рава Лайтмана получил такой багаж света, которого нет ни у кого, все его ждут. Жаждут, мы должны подготовить себя, чтобы передать это любым способом, внутренним, а также внешним действием. Это распространение. И когда мы приложим все усилия, мы вызовем на себя, представим возможность сделать то, что делает наш учитель по отношению к нам и по отношению ко всему человечеству.
1: И с нашим учителем мы закончим третьим клипом.
0: Самое большое различие между Бейто и Ахишена это в том, как это запускается, где в Бейто приходят страдания, если мы сами не стремимся к цели, к высшей цели, к исправлению наших свойств, в нашем участии в этой сетке связи, тогда страдания приходят через нижнюю ступень, то есть через тело. И мы в этом начинаем ощущать проблемы и несчастье, да, в нашем материальном мире, в себе, в семье, в разных вещах, как у нас есть в нашем мире, включая войны, короче, проблемы в материальном мире, это все толкает нас к духовному решению. При этом, если мы сами идем к решению, чтобы подняться на более высокую ступень, то мы развиваем наш разум, наш принцип, нашу логику, наши ценности, идеологию, чтобы она влекла нас вперед. И тогда мы все страдания ощущаем как страдания в духовном развитии. И тогда вот это более быстрое развитие, а не то, что происходит медленно, как каток развития, который идет, когда всему свое время, когда просто нас размазывает. Да, в этом медленном развитии, в этом огромное различие, в страданиях. По сути страданиях это материальные, а эти духовные. Темп, характер, да во всем, да сравнивать невозможно. Но главным образом, что это путь Ахишена, это страдание духовное. Страдание, да, нам не хватает, мы хотим, получается, не получается, да, разные выяснения. Мы привлекаем свет, возвращаясь к источнику, и с помощью него продвигаемся. И в минусе, и в плюсе. Во всех состояниях нами занимается уже свет. А в Бейто мы в своем животном состоянии, пока на нас не надавят так, что мы выходим из животного, да, как косточка из вишенки. И вот так, чтобы мы выскочили из этих страданий в духовное.
1: И все состояния мы уже нас занимается свет нами. А сейчас мы споем песню.

0: Шалом, хаверим якарим, бахелек аришон.
1: Здравствуйте, друзья, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок Рава от 28 января 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Жизнь Сары». Второй том, 827 страница. Вместе прочитаем статью в течение 15 минут. Пожалуйста.
0: בחלק הראשון נלמד את מאמר חיי שרה.
1: Еще раз на первой части мы будем изучать статью «Жизнь Сары». Седьмая статья.
0: מאמר חיי שרה.
1: «Жизнь Сары», статья 7, 1985 года. Книги Зор, глава Хаэй Сара, сказано другое объяснение. Царь — это жена, боящаяся Творца. Как сказано, жена, боящаяся Творца, вославлена будет. Иными словами, это шхина. При возделанном поле — это чужая жена, то есть ситра ахра. Как сказано, чтобы охранить тебя от чужой жены. Ибо есть поле, где царят все благословения святыни, как сказано, как запах поля, которое благословил Творец, то есть шхина. А есть поле, где царят все разрушение и скверна, и уничтожение, и убийство, и войны, то есть ситрахра. Конец цитаты. И согласно нашему пути, это означает, что у нас есть две дороги. Либо идти путем тех, кто идет к Творцу, путь которых есть путь отдачи, либо путь, который ведет к людям, то есть получение. Ведь творения называются творениями только с точки зрения получения любви к себе, что приходит к нам.

0: человека, он скрыт. А тот, кто приходит в это место, отделяется от источника жизни. Поэтому место это называется тьмой и смертью. И самые разные беды находятся там. И это называется ситра ахра, другая сторона. Она противостоит святости. Ведь в месте святости, которое называется местом отдачи, находится место подобие по форме. Поэтому в этом месте открывается все благо и наслаждение, ибо это место благословения и святости. И это же называется жена, боящаяся Творца. И вся наша работа состоит и в том, чтобы прийти к этому состоянию трепета перед Творцом, называемому принятие бремени высшей Малхут. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы, черный как ворон, в ком ты находишь. Раба говорит, что тот, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. А некоторые полагают, в ком ты находишь порядок Торы, и объясняет Раши, ворон жесток со своими сыновьями, как сказано детям ворона, которые кричат.
1: И вот слово «ворон», «орев», происходит от слова «сладкий», «арев», как сказано, «ибо голос твой сладок», и это противоположно голубю, ибо сказали мудрецы о стихе, и прилетет к нему голубь. И вот оливковый лист сорван, сорвал он клювом своим. И сказал рабе Ирмия бен Элазар, почему сказано, и вот оливковый лист сорвал он клювом своим? Сказал голубь перед Творцом, властелин мира, пусть будет пища моя горька, как оливка, но будет предана в твои руки, пусть не будет сладкой, как мед в руках смертных. Ведь известно, что когда человек работает ради получения, и все его стремление направлено лишь на любовь к себе, эта работа называется сладкой работой. И потому сказал голубь, лучше пусть будет пища моя горька, как оливка в руках Творца, что означает, что пропитание его, то есть то, чем он питает себя, и от этого питания живет, где имеется в виду, что работа его направлена так, чтобы она была для Творца, то есть ради небес, и хотя оно и горькое, так как тело не согласно на его питание, оно будет зависеть от той меры, в которой он сможет построить намерение на отдачу, ведь это против природы, с которой рождено тело. И тело рождается желанием получать, и оно желает только того, что может питать любовь к себе. Это называется пропитание в руках смертных. И от этого пропитания тело испытывает наслаждение, ему сладко. И это свойство ворона, орев, когда только от пропитания смертных ему сладко. Арев. В то же время пища, которая зависит от небес, то есть только от того, насколько он может делать ради небес, от этого он убегает, потому что действие и подача, он чувствует вкус, от действия и подачи он чувствует вкус горечи.
0: Получается, согласно этому, что вороном называется работа ради любви к себе, а поскольку на желание получать произошло сокращение, то есть исчезновение, скрытие, там высший свет не раскрывается, то и работа ворона — это черное, потому сказано «черный, как ворон». Иными словами, в ком пребывает Тора, то есть у кого свет Торы может светить, только у того, кто пришел к осознанию, что ворон, то есть работа в получении, ведет лишь к черному, к тьме. То есть он может получать лишь тьму, а не свет. И об этом объяснили наши мудрецы, что Тора пребывает лишь в том, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. Ведь известно, что отец и сын — это причина и следствие. Поэтому следует

0: понимать вышеприведенные высказывания так, что тот, кто приходит к осознанию того тем, что он работает ради смертных, что является работой в любви к себе, хоть это и является сладкой работой, то есть вороном, однако благодаря этому он знает, каковы будут результаты. Иными словами, что от этой работы родится лишь тьма, то, что называется черное. Тогда он знает, что становится жесток со своими сыновьями, то есть не жалеет результатов, которые рождаются от этого. И получается, что если он знает, что стал жестоким от того, что он идет на уровне ворон, то он изменяет свой путь и начинает идти путем голубя, который согласен работать ради Творца, несмотря на то, что эта пища горька, как оливка. Но результаты, то есть сыновья, будут наслаждаться от этой работы, поскольку причина ради отдачи приводит к тому, что это место будет... В это место будет направлен высший свет. И наоборот, с вороном, который становится жестоким по отношению к своим сыновьям, как сказано выше.
1: И можно объяснить, что Израиль уподобляется голубю, потому что имеется в виду сказанное выше. Это Кнессет Израиль, являющийся свойством Яшарель, прямо к Творцу, что означает, что во всем, что народ Израиля делает намерение его прямо к Творцу, тогда как народы мира относятся к свойству чуждого бога Эльзар, ибо они не хотят отнести свою работу к Творцу. И отсюда следует объяснить стих «дает животному корм его», детям ворона, которые кричат. И следует понять, почему животное соседствует с вороном. И это, как объяснили наши мудрецы, стих «человек и животное, спасешь ты, Творец». И вот их высказывание, сказал Рав Иуда, сказал Рав, это люди, которые хитры умом и уподобляют себя животному. Как объяснил мой отец и учитель, что это свойство веры выше знания, основой которого является отдающий келим. А дети ворона — это когда он смотрит и видит свои результаты. Иначе говоря, то, что рождается из эгоистической любви к себе, они начинают кричать к Творцу, чтобы он дал им отдающий келим. И свойство веры выше знания. И это после того, как он приходит к осознанию, какие результаты принесет ему эгоистическая любовь, называемая свойством ворона. И об этом можно сказать, что это называется близок Творец ко всем зовущим его, ко всем, кто зовет его по-настоящему, как сказано. И это, как объяснил мой отец и учитель, слова из субботних песнопений. «Простри милость твою к знающим тебя, Творец ревнивый и мстящий». Имеется в виду, что когда человек пришел к осознанию, что если он не пойдет путем отдачи, он тотчас же получит возмездие, тогда он уже гарантированно будет оберегать себя, чтобы не оступиться и не встать на путь, ведущий к эгоистической любви, ибо знает, что это содержится в душе его. То есть он упадет вместо тьмы и смертного мрака. И тогда он говорит: «Простри милость твою, ведь он творец ревнивый и мстящий».
0: Поэтому они просят Творца, чтобы он дал им милость, иначе они знают, что пропали. Ибо только благодаря милости, которую Творец проявит к ним, они получат келим отдачи. А это состояние голубя, как сказано выше, в то время как от ворона, то есть от сладости, которые они требуют как условие своей работы, что и называется вороном, от этого он становится жестоким, То есть он убивает всех своих сыновей. Иначе говоря, он теряет все свое будущее из-за того, что мерит порядок своей работы в мере сладости, которую он ощущает от своей работы. Ведь весь расчет его производится лишь согласно тому, как ведет его желание получать. И в этом смысл слова «дает животному корм его». Когда он дает им корм, что называется верой, как сказано выше, в то время, когда детям ворона, которые кричат. То есть они понимают, что результаты, называемые детьми, которые рождаются от ворона, приговорены к смерти, как сказано выше, ибо это относится к тому, что отделяются от источника жизни. Тогда они взывают к Творцу, чтобы Он помог им, и они зовут Творца по-настоящему. Это, как сказано, близок Творец ко всем, зовущим Его, как всем, кто зовет Его по-настоящему.
1: Есть тут в абзаце, предпоследнем он пишет, что они просят у Творца, чтобы дал он им милость. Иначе они чувствуют, что пропали, потому что только если получат милость, то хесед, тогда они смогут получить отдающий келим.
0: Во втором абзаце написано, у нас есть два пути. Или идти путем, ведущим к Творцу, а это путь отдачи, или путем ведущих людей к получению.
1: И дальше он пишет, поэтому Израиль уподобляются голубю, потому что они — это прямо к Творцу. То есть то, что делает народ Израиля, это напрямую намерение для Творца. А народы мира — это как чуждый Бог, потому что они не хотят свою работу посвятить Творцу.
0: Рабаш дает четкий совет. Да, тут в первой колонке он говорит там внизу. Дают совет человеку выйти с места получения, с места смерти и тьмы. То есть жизнь там не может раскрыться, хотя и он, там свет нахуй есть, но по отношению к человеку это скрыто. И кто приходит туда, отделяется от источника жизни.
1: Перейдем к уроку от 28 января 2002 года.
0: Так, читали статью «Шлавей Сулям», глава «Жизнь Сары», «Жизнь Сары», статья «Жизнь Сары», говорят, какой крик, воззвание должно быть к Творцу. Вороном называется любовь к себе. А от этой любви к себе выходит результат от любви к себе, да, с этого человека. С любви к себе начинается работа. И это ворон, потому что они называются дети ворона, потому что приходят к настоящему крику, на который получают ответ. Почему это называется вороном? А это обратная сторона. Орев — это также затылок, обратная сторона истины. Да, прямоты, честности. Именно эти состояния, которые противоположны Творцу. С этого начинает человек, и с этого начинает быть результат, который называется «дети ворона». То есть не бояться отчаиваться, не бояться обращать внимание на состояние, которое мы проходим, потому что каждое состояние — это состояние ворона, пока не выходит из него что-то хорошее. Нет никакого исправления, то есть исправленное не может прийти иначе, как прежде того, что сначала раскрывается вся вот его эта страшная форма настолько, что терпеть невозможно. И только после этого в мире ненависти, которое это пробуждает в человеке, в мире отторжения, которое это пробуждает в человеке, он начинает отстраняться, то есть ненависть, отторжение от того свойства, которое отделяет этого человека. Поэтому нам необходимо осознание зла. И осознание зла приходит к нам за счет света, возвращающего к источнику. Свет несет свои свойства, окружающий свет во время учебы. И тогда мы все больше видим зло в себе. А в мере, что видим зло в себе, хотим избавиться от него, оттолкнуть его, и тогда отдаляемся от него. Это в конечном счете процесс очень простой. Выполнение трудное, потому что это все происходит с нами, а не то, что это мы как бы свидетели. Да, и смотрим на него, на весь этот процесс со стороны. Нет, потому что это проходит по нам, и мы находимся в этом процессе, и мы не можем так со стороны установить холодным разумом, что там происходит с этим человеком, который находится сейчас под такими вот изменениями. Но мы в этом, и поэтому и разум, и весь наш мозг, он под воздействием этих изменений. И только иногда мы можем увидеть себя со стороны, отнестись как-то объективно ко всей этой теме. Но процесс чувственный, ну, просто потому, что мы входим в этот процесс, тогда необходимо, то поскольку это проходит по всем нашим чувствам и захватываем все наше сознание, нам надо просто следовать тому, что написано в книге, потому что мы и есть тот самый материал, по которому происходит исправление. И все, что мы в этом мире проходим, учим, делаем, надо разделять между «это я» и «то, что я делаю».
2: Психология, психиатрия.
0: Ну, кроме тех, кто делает, там, ставят там эксперименты психологические, психиатрические, там тоже есть эксперименты. Тогда другие могут на это как бы посмотреть и примеры делать. Но человек, который сам заходит туда, он уже не знает, что с ним происходит, но он получает какой-то материал, и это вещество меняет в нем вообще всю картину жизни. А в духовном это совершенно не так. Человек, который заходит в другое состояние, он получает это состояние, он становится сам этим состоянием, а не то, что может иногда посмотреть на себя со стороны. Ага, я сейчас нахожусь вот на такой вот ступени, через секунду я зайду вот на такую-то ступень. Это невозможно так вот знать о себе, где я прохожу и что я делаю. Поэтому есть время подготовки, есть время выполнения, а есть время результатов каждого духовного действия. А между действиями человек может исследовать, что с ним происходит. И тогда нам пишут эти статьи таким вот образом, что они объясняют нам со стороны. Смотри, что с тобой происходит и произошло. Тогда, если я не нахожусь в каком-то состоянии, и могу как бы вот следить за статьей, я могу со стороны посмотреть, ага, вот такие-то состояния я прохожу. Но если я сам уже захожу вот в эти вот состояния, в этот процесс, о котором говорит статья, то я уже не могу посмотреть со стороны, что происходит со мной. А вот это я. Иногда дают мне иногда какое-то место в разуме проанализировать себя и посмотреть на себя со стороны вместе с тем, что я прохожу какой-то процесс, да, какие-то события. А иногда и нет. Поэтому во время, когда не можем видеть себя со стороны, нам нужно точно придерживаться тому, что они нам советуют делать. Принимать каждое состояние, что если не я, то кто? После этого принимать каждое состояние, как нет никого, кроме него. И потом разные расчеты производить, что я уже не нахожусь уже точно вот в этом процессе. Ну и так далее. Короче, это все опыт. Не наберешься ума без опыта. Только он учит нас, как относиться к вещам. Но как минимум вот это вот правило не забывать. Что есть состояние орев, то есть любовь к себе, ворон, мысли, чуждые мысли, потом они называются, но пока-то они не чужие, это мысли эгоистические. Я пока что, вот это вот и я, и я с ними связан, и это все моя внутренняя суть. Пока я не начинаю с помощью правильной учебы и упражнений, которые я делаю в группе, и во время учебы привлекать на себя какой-то высший свет, да, я его как бы не вижу и не ощущаю, но что-то все-таки воздействует на меня свыше, и я начинаю потихонечку понимать, насколько я отличаюсь от него, насколько он велик, а я ничтожество перед ним. И тогда начинается уже выяснение. Это значит... Начинаем всегда с состояния ворон, и желательно прийти к состоянию дети ворона, которые кричат по-настоящему. То есть такое вот усилие, то есть результат сыновья ворон — это такой крик, это когда выходит уже ради получения, ради отдачи.
1: Я не знаю точно, когда и как можно выйти наружу, дать, посмотреть на тело, осудить его так или иначе, или вообще возможно ли быть в этом?
2: Адам, ше овер...
0: Человек, который проходит исправление... Даже человек, который не проходит исправление, который еще находится в животном развитии, то есть животная душа, от желания к сексу, к деньгам, к почестям, он пока еще не чувствует точку в сердце, которая начинает в нем развиваться. Этот человек, и потом с точкой в сердце до Махсома. До Махсома это значит, что мы проходим два периода. Первый период — это животное развитие, то, что называется животной душой. И второй период — это с точки в сердце до Махсома. Это уже начало духовной души. Так вот, человек, который развивается и в том, и в этом... Но главное, конечно же, это второй этап. Душа с точки в сердце. Этот человек находится под воздействием высшего света. Есть свет, который не меняется, который заполняет всю нашу Вселенную. И держит в существовании неживое растительное животное. А они не должны меняться. Они должны просто существовать. И этот свет — свет хасадим. Есть там немножко свечения хохмы, но это вещи ничтожные. Только поддерживать, да, материальное существование. В человеке же есть животная душа, но она должна совершенствоваться и развиваться. Человек не то, что он просто так рождается, но он еще и входит в развитие человеческое. Ты же видишь, человечество же развивается, но наша история. Человек развивается, все время хочет всего больше, раскрывает многие вещи и ищет. Это потому, что свет, который приходит к человеку именно, к человечеству, этот свет все время меняется по своей силе. И тогда все время раскрывает в человеке больше желания. Свет строит кли, он строит больше желания. И тогда человек начинает стремиться просто от того, чтобы быть простым животным. Там семья, дворик, дом. Быть еще и богатым, управлять другими людьми, да, быть известным и тому подобное, быть ученым, знать больше, ну и так далее. Это подталкивает. Вот эти результаты мы же видим вокруг себя. Это человеческое развитие. И вот это и есть такой результат развития. Так свет действует на человечество. Так вот, мы и в этом человеческом развитии, хотя и находимся в этом развитии, и гоняемся за открытиями, изобретениями, разными вещами, да, которые мы хотим придумать, изобрести. Вместе с этим мы смотрим на себя иногда со стороны и видим этот процесс также. Смотрим как бы на него со стороны. Я могу видеть как бы весь этот процесс, и я могу и на себе видеть, какой процесс я прошел с детства до нынешнего момента. Я был маленьким ребенком, пошел в детский садик, думал вот об этом и об этом, потом школа, потом еще. То есть я могу с одной стороны видеть эти свои все вещи, эти состояния, и учиться на них, и какие-то выводы делать из этого всего. Хотя я и не понимаю всего процесса в целом, а главным образом я не понимаю цели его, то эти выводы могут быть совершенно не настоящими, но как-то. Все равно мы хотим это изучать. Так вот, есть два состояния, что, может быть, я нахожусь в самом состоянии, в самом процессе, тогда я не могу его исследовать, потому что я внутри него. А может быть, я снаружи, и я могу тогда его анализировать, видеть и как-то так понимать его, исследовать. Так у нас и в духовном. В духовном только есть проблема гораздо больше, чем в материальном. Потому что в материальном я получаю поддержку, информацию, отношения, науку и всякие впечатления от окружения. Не только я нахожусь в этом, но и все люди моего поколения в этом. И есть тут общее какое-то ощущение. Мы находимся в одном мире, проходим как бы одно и то же. Один врач может вылечить всех, инженер делает машины для всех. То есть у нас есть общие такие вещи, которые... Поэтому тут есть огромная поддержка и помощь со стороны окружения. И в материальном понятно, что я не могу существовать без окружения, что я нуждаюсь в нем, я его использую. Да, таким принятым образом. Духовным же, то есть в развитии точки в сердце, есть такая же картина, но мы ее не видим точно, но та же картина. Есть вокруг точки сердца, есть ее мир, есть ее общество. Это необходимо раскрыть, но это все есть. Ее общество, законы, конечно же. И надо получать поддержку от всех, исправляя себя. И пользоваться помощью разными вещами. извне. И человек может видеть себя, как видит в животном развитии, материальном. Также видеть себя иногда, когда он входит в этот процесс, он когда не знает и не видит ничего, он весь погружен в этот процесс, то есть свет воздействует на него. И тогда клей отменяет себя и делает только то, что клей ему диктует, свет ему диктует. А есть другое время, когда человек может видеть со стороны, исследовать разумом, с пониманием, какие-то выводы делать из прошлого и идти с этим вперед в будущее. Вот так. Тогда что ты спрашиваешь?
1: Я получил ответ уже. Вопрос. В начале статьи в третьем абзаце написано, что, в общем-то, сокращение скрытия можно только верить, когда находимся в этом. А в конце абзаца написано, что мы можем только верить, что это так. А то, что я слышал от вас, и что я, что вера — это уже и есть ощущение Творца.
0: Он пишет, что в состоянии тьмы человек должен верить. Что значит верить? Я верю, что если я буду читать эту книжку, мне будет хорошо. Ну так что же значит вот это вот верить? Ты можешь мне объяснить?
1: Если бы я знал, я бы сказал.
0: Но какая-то гарантия? Что? Что это за тема такая, вера? Что это за ощущение такое, вера? Когда я полагаюсь на какое-то мнение, на какой-то факт, который есть в человечестве, для меня это не факт. Для меня это пока еще... Я не вижу этого, я это не покупаю. Но я использую как бы твой факт, используюсь твоим фактом, приобретаю какую-то уверенность отсюда, что я могу заниматься этой книгой тоже, чтобы чего-то там достичь. Так на что же я опираюсь? Я опираюсь на то, что я знаю тебя. Ты мне говоришь, что стоит это делать. Иди к психологам, они тебе скажут, что значит вера. Так ведь? Да, мозги промыть. Я вижу тебя. Может быть, ты такой большой человек. У тебя такая шляпа. И еще там всякие красивые вещи, да? Все вот это вот... Да, все люди религиозные, они такие. Они должны быть со всеми вот этими ритуалами такими. Это хорошо, это нужно. Человек должен этому всему впечатляться. Да, величие царя в многочисленном народе, да, должно быть это. Как-то там. Но в наши дни это уже просто... Ну, именно потому что приближающимся к концу исправления это все еще вещи отпадают, мы становимся уже умнее, и эти вещи не могут нас уже путать. Но в конечном счете я покупаю эти вещи, то есть мне эти вещи нужны для того, чтобы приобрести твое мнение и знание. То есть я каким-то образом переношу твое знание и уверенность, которая есть у тебя, на свой разум. Я его как бы покупаю, приобретаю. Потому что во мне есть человеческая способность приобретать друг от друга, друг у друга, впечатление. Я это приобретаю от тебя, у меня это становится подобно факту, не факту, но подобно факту. Это дает мне энергию и способность этим заниматься. Я занимаюсь, и я также достигаю. Откуда я знаю, что я 20 лет буду учиться, и я стану профессором? Я смотрю, но тут это наверняка. Но там, где я видеть не могу, там должны прийти ко мне люди, которым я буду верить. Так ведь? Они подействуют на меня настолько сильно и убедят меня, что для меня это станет как факт. Так что же я приобретаю этим? Я приобретаю от них силу вместо факта. я приобретаю у них силу, что это вместо факта действует во мне и дает мне уверенность, энергию заниматься и делать все, что нужно. То есть как будто бы я это вижу. И это у нас называется верой.
2: Так ведь? Всё.
0: Это веру я могу приобрести от окружения, от общества, из книг. Впечатляюсь ими, и так я работаю. Животное не может. Животное так. Что видит, то и все на этом. Как я могу идти не согласно знанию человека, а согласно знанию божественному? Не говори мне. Если Творец мне скажет, да, я сделаю, а ты мне скажешь, я делать не буду. Как же сделать так, чтобы он мне сказал? Тогда мне нужно... И каждый раз, когда мы приобретаем следующую ступень, мы, в общем-то, сталкиваемся с одной и той же проблемой. Я должен постичь какую-то следующую ступень, а я ее еще не вижу, не ощущаю. Я должен работать тяжело в исправлении своего желания получать, превратить его ради отдачи, сделать из него вещи, которые вообще не из этого мира. Так ведь? А для этого у меня нет сил. Сил. Это не человеческие силы, которые, когда я могу из себя сделать какую-то другую природу. Понимаешь? Откуда я возьму все вот эти инструменты? Мне говорят, сила — вера. Ну так что такое вера? Кому верить? И от кого впечатляться? И что такое святые книги, да, которые я буду читать? То же самое, как у нас. В этом мире я хочу... сделать что-то, чего я не вижу, какую-то пользу извлечь. Мне надо впечатлиться кем-то, также от Творца. Поэтому он пишет, ощущение Творца приносит человеку веру. Если я его ощущаю, если я его вижу, если я каким-то образом ухватываю его, это будет служить мне энергией горючим. Что это значит? Скажем, я хочу приобрести машину какую-то, Кадиллак там какой-то, ну что-то такое огромное, такое красивое. Если я увижу магазин, увижу хозяина, может быть, даже предприятие, да, да, все такое полное, и я этим впечатлюсь. То есть мне не нужна, мне нужно сейчас получать эту машину. Мне надо только лишь, кто является хозяином этой машины, который излучает уверенность, что если я получу это, то у меня будет выигрыш. То же самое с Творцом. Пусть не раскрывается как источник наслаждения, а пусть раскроется как мне что-то большое, что у него есть все, и он может мне это все дать. Я уже готов работать, я уже уверен, и вот эта уверенность, которую я получаю от того, что Творец мне представляется таким вот образом, это называется верой. Результатом света веры — это уже ощущение уверенности в человеке. Согласно силе веры, я могу работать. Поэтому называется, что праведник будет жить своей верой. Откуда я возьму эту веру? Только от учебы. Мне говорят, что если ты хочешь получить силу веры, ты должен настраиваться на него во время учебы. Это 17-й пункт предисловие к учению десяти сфер, что если так написано, поэтому обязан человек перед началом учебы укрепиться в вере, потому что ты на самом деле хочешь этого, ты получишь, потому что ты не просишь наслаждения, ты не просишь какого-то там продвижения, каких-то таких вещей, которые входят в желание получать. Ты хочешь впечатлиться величию Творца. А иначе, конечно же, твое тело, твой эгоизм не изменится. Творец велик, он раскроется таким образом, что я смогу убедить себя, что я могу услышать его, что я смогу быть подобным, поружим ему. Ну хорошо, посмотрим. Пусть раскрывается. Для этого я учусь. Если человек приходит к тому, что он на самом деле хочет исправлений, а не то, что там ловить, да, там каких-то ангелов за хвост и вся и питаться какими-то святыми животными, то, конечно же, он получит. Вопрос. А что значит, что Творец раскрывается мне?
1: Что значит, что Творец раскрывается? Творец раскрывается — это не какой-то там старик, который вдруг приходит к себе домой и говорит, к тебе домой, говорит, как тебе, как дела, Жори, как ты себя чувствуешь? Я пришел к тебе, ты знаешь. Нет, не в такой форме, не в форме какого-то образа, страшно сказать иначе, а ты ощущаешь внутри себя уверенность идти против всех тех вещей, которые ты получил от воспитания, от общества, от родителей, от жены, от семьи, от всех. И от себя, все, что у тебя есть, вдруг ты видишь, что у тебя есть сила, ум, какое-то внутреннее обещание, что ты можешь идти против этого вообще, вообще не считаться с этим, не принимать этого внимания.
2: А йехолет азот и тоцаа.
1: И вот эта способность является следствием того, что Высший Свет работает над тобой. Не ищи, чтобы у тебя был какой-то внутренний образ. У тебя будут всякие ощущения, но все эти ощущения в конечном итоге принесут тебе ощущение силы и уверенности. И это и есть свет веры. Это сила веры, которую ты получишь теперь. Это, конечно же, еще не ощущение Творца. Это результат действия Высшего Света на тебя в то время, когда ты еще не исправлен. И следствие этого, что ты получишь эту силу, это называется экран, масах, что ты можешь с этой силой работать против предыдущих твоих каких-то пониманий, твоих желаний, против того, что тело скажет тебе. То есть принимать вообще во внимание вещи, которые не находятся в области этого мира, а делать расчет согласно чему-то другому. Исходя из духовных ценностей.
2: Торгиши так ухота элю.
1: После того, как ты почувствуешь эти силы и обретешь их, чтобы они были в постоянной форме, это приходит и уходит, придет и уйдет. После того, как ты ощутишь их в таком постоянном виде, эту силу веры, веру в постоянстве, чтобы она будет у тебя не временами, а постоянно, даже в самой малой мере. Это называется экран, отраженный свет, что у тебя будет в постоянной форме хотя бы на ступени нефиш да нефиш. Вот тогда ты начнешь в этой мере ощущать Творца. Тогда ты начнешь ощущать божественность в этой мере. То есть тогда Творец раскроется тебе уже в своих свойствах, в своем тепле, в своих наслаждениях. Что это значит, что Он раскроется тебе? Ты просто начнешь ощущать в той же В той же мысли, в том же желании, в той же силе, что называется вера и уверенность в Творце, в этом внутри ты начнешь ощущать его присутствие, ощущать источник этой силы веры. Это все. Это то, что мы называем кли и свет, который наполняет кли. И все это приходит как следствие правильной учебы, правильного подхода. Исраэль, то есть это то, что я, моя точка в сердце, устремляется к нему, и он, то есть Творец, могут быть связаны через учебу, через Тору. Поэтому, как сказано, Исраэль, Орайта и Кудша Брюху едины. Исраэль, Тора и Творец едины. Что это значит «я», которое стремится к Творцу? Та же точка, только это желание. Все остальное желание — это не я, это просто помощь против него. Кто этот Творец? Ну, кому я стремлюсь? Я не знаю, кто это, но я стремлюсь к чему-то такому, что находится вне этого мира. И что такое Райта Тора? Это все средства, которые могут связать меня с Творцом. Это прежде всего Святая Книга. Мы знаем, что это то, что написала та же душа Раби Шимона, Ари, Баля Сулама. Это Рав, мой, который говорит мне, что делать. Это группа, которая вокруг меня, вместе со мной выполняют эти вещи, которые мы получаем из книги и от Рава. Это вместе называется Тора. Что ты берешь эти вещи во время учебы и хочешь достичь, постичь, обрести свет веры, тогда все эти условия вместе приносят тебе свет веры. И приносят тебе такой свет веры, чтобы он был в постоянстве. От 2 до 5 лет нужна в этом привычка связаться с этим еще раз, делать все выяснения по поводу всего, что дадут тебе свыше, всех помех.
0: Вера в получающих или отдающих килим? Вера может ощущаться только в отдающих килим? Или в получающих килим тоже может быть вера?
2: Анахну немцаим...
1: Мы находимся сейчас в нашем сегодняшнем состоянии только с получающими келим. Даже наши отдающие келим — это тоже отдавать ради получения. Да? Когда приходит свет веры, он прежде всего дает мне исправление для отдающих килим, то есть приводит меня к ступени, на которую я могу отдавать ради отдачи, быть зародышем маленьким, а потом уже я смогу получать ради отдачи, быть большим. Это согласно силой экрана, который я получаю от силы света, который светит на меня. Экран — это прямое следствие силы света, который светит. Да.
0: Как приходят из объединения между товарищами к величию Творца?
1: Как объединение товарищей приводит к величию Творца? Прежде всего, нужно говорить об этом. И это то, что Рабаш пишет в своих статьях, что с товарищами я должен говорить о величии Творца, не то, что каждый, как он впечатляется лично величием Творца. «Ой, как я впечатляюсь Творцом!» Нет, ни в коем случае. А то, что происходит с ним, то, что мы понимаем, то есть ни в коем случае не вкладывать в это то, что называется внутренняя тайна сердца, а показывать всем, как написано, какие вещи это может нам принести. Все зависит от того, как ты говоришь об этом. Не высказывать свое личное впечатление, воодушевление сокровенное, а как будто третья сторона, как будто автор. Ну вот приводит нам, вот читать об этом в статьях. Это одна, это первое. Второе, это что во время учебы мы решаем, что мы работаем над этим. Наша проблема заключается в том, что мы, когда мы находимся в материальном мире, что нам кажется, что наши мысли и желания они не действуют. А именно... В духовном желание называется действие, то есть действие оно в желаниях в духовном. Скажем, виртуальный мир. Там, это там, где действует желание. Там нет какого-то материального облачения. И поэтому мы должны понимать, что если мы скажем, ты видишь, смотри, например, ты сидишь в зале, рядом с тобой сидят там 70, 90, там, 100 человек, изучают. Но если ты сейчас уберешь духовное отсюда, и в каждом месте, вместо каждого, скажем, ну не будет тут ничего физического, нет стульев, столов, вообще ничего. Будет только вместо каждого его духовная сила. Так вот эти силы, представь себе, что вот эти силы сейчас действуют. И они действительно действуют. Так вот, в той форме, в которой они соединяются между собой, они сильнее могут действовать. Если они отдаляются друг от друга, они теряют и меньше действуют. В той мере, насколько они действуют близки друг к другу, то есть их мысль близка к высшей силе, так вот, исходя из подобия, в мире подобия они получают помощь, поддержку, исправление и так далее. То есть ты должен видеть в своих товарищах не каких-то там, скажем, 15 человек, а 15 сил, мыслей, желаний, что чем больше они будут близки между собой, это будет полезная сила. И если мы говорим о том, что нам нужно раскрыть силу веры, так давайте вместе подумаем об этом. Это огромное кли.
0: Так, по сути, получается так, что подготовка перед уроком должна быть в объединении между товарищами. И чем больше товарищи объединены вместе, тем больше эта мысль пробуждается, и тогда можно...
1: Подготовка перед уроком должна работать в двух плоскостях, что каждый должен впечатляться от своих товарищей в личной форме, чтобы во мне, внутри меня выросла сейчас моя личная индивидуальная сила, мое личное желание к исправлениям, к цели. Это значит, что сейчас я хочу использовать группу, чтобы они все подействовали на меня, промыли мне мозги, мне. И так каждый обязан требовать этого от группы. А если группа не обеспечивает ему это, тогда это проблема. А уже после того, как каждый получил максимум, что возможно от впечатления, то есть когда он впечатляется от группы, а этого максимума нет границ. Это понятно, да? Тогда мы должны уже работать над вторым. Что такое второй номер, вторая вещь? Объединение между нами. со всеми этими мыслями и желаниями, которые мы получили, каждый в личной форме. Сейчас я иду же не то, что я по отношению к Творцу нахожусь один и иду к Нему. А мы все вместе идем к Нему. Но эти две вещи могут быть отдельно и действовать отдельно. Я могу быть также в личной моей работе по отношению к Творцу и в групповой работе по отношению к Творцу. Эти две вещи, одно работает и другое работает. Есть связь между ними, но это не важно. Сейчас, в данный момент, мы не будем говорить о формуле, как они связаны друг с другом, но, по сути, необходимо и одно, и другое. Есть человек, который еще не способен работать над объединением с другими и во время учебы видеть себя через группу, через общее кли, отношение к Творцу. Так, чтобы объединиться с ним, требовать с него силы исправления для группы и для себя. Он не способен так все время видеть это через очки группы, что называется, через призму группы. То есть группа — это как очки. У меня есть очки, так через них я смотрю на весь мир и на Творца. Но есть такие, которые более способны на это, менее способны, но это не так страшно. Это этапы. Но как минимум требовать от группы силу, чтобы впечатлиться от цели, насколько она великая. Когда я пришел сюда, ну, я хочу, но через несколько дней я уже меньше хочу, и через несколько месяцев еще меньше. Так вот, я должен требовать от группы, чтобы не было меньше, чтобы каждый день было только больше.
0: Если я должен как бы через призму, через товарища, должен я видеть проблемы, которые требуют исправления, или могу, то есть я не вижу проблем?
1: Отношение к группе также исходит из того, что оно состоит из двух моих отношений. Одно отношение критическое, что я иду, критикую, кричу, пробуждаю всех быть более серьезными, более сплоченными, более работающими в этом. А после того, как я уже сделал максимум того, что я мог, может быть, я хочу 1000000% также от себя, может быть, и от группы. Насколько это возможно? Уже после этого, то есть это требование, это как малхут моего парцуфа. Но чтобы получить от группы впечатление, воодушевление, я должен быть чист как кетер. После этого я должен сказать, что моя группа, то, что сделала моя группа, это самое лучшее, они действительно самые лучшие, величайшие, самые сладкие, они все для меня. Ты понимаешь? Тогда, согласно моей чистоте и исправленности, я могу получить от них впечатление, с этим впечатлением работать. То есть всегда у нас есть две противоположные точки в каждом отношении, в каждом свойстве, в каждом впечатлении, чтобы одно не противоречило друг другу. И чем более они будут далеки друг от друга, и я их связываю, в итоге я получу это та сила, которую я могу получить. Я кричу, требую все это в мире, отменить себя после этого. Тогда это хорошее клеще у меня, хорошее положение будет у меня от них. Поэтому действительно, насколько человек продвигается больше, он больше требует. И также больше видит, насколько он хуже всех.
0: Мне пока еще непонятно. Если я не ощущаю своего товарища, как мысль товарища может мне помочь.
1: Ты не чувствуешь, как твоя, как мысль товарища может помочь тебе, потому что мысли не относятся к духовному, скажем, миру. То есть это не совсем духовный, духовный мир, а такой духовный, что называется, в нашем мире. Но как тебе могут помочь их мысли? Ну, если ты даже пойдешь к ученым сегодня, то они скажут тебе, если думаешь плохо о растении, то он ощущает, оно ощущает и может умереть от этого. А если ты думаешь хорошо о ком-то, о какой-то вещи, ты влияешь на нее к добру. Это уже огромная сила, которая раскрывается. Но мы не можем ее, то есть мысли человека, и только мы не можем ее измерить. Мы не можем связать всякие причины и следствия. Смотри, если бы ты, если бы в общем, в науке, мы могли как в науке видеть, например, как рентген, ты видишь вещи, что глазом ты не видишь, там есть всякие приборы, можешь видеть в темноте.

0: спрашиваешь, ты не веришь, что группа может своими мыслями изменить что-то в жизни. Так я спрашиваю тебя что-то другое. Так с помощью чего ты думаешь, что ты можешь что-то изменить, если не с помощью мысли? Но ведь сказано, все выяснится в мысли. Так как-то еще, какая сила у тебя еще есть? Что, своими руками ты можешь что-то сделать, прикоснуться к духовному? Чем? Скажи мне.
1: Мысли я тоже не могу прикоснуться.
0: Мысли свои ты, да, можешь прикоснуться к духовному. Тебе говорят это, что ты во время учебы, когда ты думаешь в правильной форме, ты пробуждаешь на себя окружающий свет. Это тебе говорят так, что здесь есть возможность прикоснуться к высшему миру, к окружающему свету.
1: Это моя мысль, а мысль товарища?
0: Теперь твоя мысль, еще мысль товарища, еще нескольких. Сейчас ты говоришь, как нам действовать, чтобы это была одна мысль?
1: Возможно ли это вообще?
0: Возможно ли это вообще? Так тебе говорят, тебе эти товарищи, которые же находятся выше, находятся за нашими мыслями в мире истины, они говорят, что да, это возможно, потому что в мыслях есть закон, что мысли подобные, они близки, они совершенно как в физике объединяются в одну мысль. Есть такой закон, как в физике. Что это значит, если моя мысль в каком-то направлении направлена с особым вектором, по особому вектору, и кого-то, и мысли кого-то еще тоже в направлении находятся в том же векторе, тогда они объединяются вместе и действуют вместе. И даже неважно, хотят они или не хотят объединиться. Ты понимаешь? Если множество людей не думают, что они объединяются вместе, а только лишь думают в одном направлении, то же самое, все вместе думают одно и то же, это вызывает объединение всех этих мыслей. Ну, конечно, здесь есть хиссарон. Ради чего, для чего? И сила объединенная. Но все же ты учишь духовные законы не просто так. Они учат тебя, как пользоваться этими духовными законами. Закон подобия по форме. Это главный закон, единственный, который действует над всеми силами. А ты спрашиваешь, как наши мысли действуют и объединяются? Ну, объясняю тебе это.
1: Вот вы говорите мысль. Что вы имеете в виду?
0: Под мыслью я имею в виду желание.
1: Скажем, два человека, которые думают, ну, один человек хочет духовное, чтобы управлять всеми, подчинять всех, второй, скажем, хочет духовное, чтобы вся семья была, скажем, здоровой. Они считаются по духовным законам, когда каждый хочет чего-то другого.
0: Ты спрашиваешь меня, ты меня спрашиваешь, как одна мысль соединяется с другой мыслью, исходя из цели, куда мысль должна достичь, прийти, или по цели, что эта мысль хочет получить. Мы все, скажем, направлены на Творца, скажем, но каждый из нас хочет от Него чего-то другого. Тогда объединяются ли наши мысли или нет? Нет. Почему? Потому что мы тогда направлены не к одному и тому же Творцу. У каждого свой творец. У тебя творец, который дает деньги, у меня творец, который дает почет, у него творец, который дает страсти, я не знаю, что он там. А у другого духовное, не знаю, что он там думает об этом и так далее. У каждого свой творец. Это как греки думали, что в каждом месте есть у них какое-то другое божество, которое там сидит, находится. У нас же Творец — это только одна вещь — желание отдавать. И Он дает также только одно.

0: вещь, желание отдавать, через что он дает это желание? Через твое желание к отдаче. Кроме этого нет ничего. Если у тебя нет такого хотя бы немного, в каком-то намерении, в чем-то, тогда у тебя нет никакой связи с ним вообще. В мере, в которой ты уже улавливаешь, ощущаешь и хочешь, и как-то нечто, что называется, к отдаче, в этой мере у тебя уже есть Творец, в этой мере это не Творец, это в иной мере ты думаешь о чем-то другом. Если хочу быть богатым, Это не Творец, которого мы имеем в виду. Конечно же, все приходит от Него, и богатство ты можешь получить от Него, но тогда ты молишься другому Творцу, другому Его облачению.
1: То есть разница в том, кто и что просит.
2: То есть... Нам нужно эти две точки. Моя точка, которая называется Исраэль, а также Кудши Бриху, Творец, знать более-менее, что такое этот Творец. Тогда между двумя этими точками нужно сделать такую стрелку, чтобы эта стрелка делала посредством всех действий, которые мы делаем здесь. Но точка снизу — это я. Кто это я? Исраэль. Не кто-то там другой, а Исраэль, то есть стремящийся к Творцу, и не назвали это другим именем. А верхняя точка должна быть Кудши Бриху, Творец. То есть это сила, только сила отдачи. И я должен приблизить себя с помощью действий таким образом, чтобы мое маленькое желание к нему соединилось с его желанием отдавать. То есть в итоге, для чего я делаю эту стрелку от меня к нему? Чтобы я постепенно пришел к его силе отдачи. И это все. Если я не хочу поднять себя из моего состояния тут наверх, через Тору, через все действия, которые я совершаю, к его состоянию, отдача, тогда это вообще не обо мне. Я просто иду к стене, плачу, втыкаю туда какую-то записку, иду на биржу что-то заработать, и вообще иду домой. Поэтому нужно работать над стадией Исраэль, над стадией Творец и над стадией Тора. Над этими тремя точками нужно работать.
1: Когда человек соглашается сам держаться в этой линии, три фактора Израиль, Творец, Тора, когда все время занят этим, чтобы не пропустить ни одного из них, тогда он не связывается ни с товарищем, ни с Книром, ни с Равом. То есть вот эта забота, чтобы не пропустить, выводит его из объединения.
2: Поэтому ты говоришь, что очень трудно сосредоточиться на этих трех точках вместе. Кроме того, Бальсуам говорит, что тот, кто хочет идти прямым путем и не отклоняться от этого пути, ему необходимо, чтобы эти три вещи были у него равными, потому что так он делает в каждой точке правильное соединение, и от точки к точке он строит прямую линию от себя к Творцу. При условии, что в каждой точке линии Исраэль, Творец и Тора будут равными, с равной силой в равном отношении со стороны человека. Потому что если я устремлюсь к свойству Исраэль, я хочу стремиться к Творцу. К кому ты устремляешься? Что это такое называется Творец? Я хочу знать, кто такой Творец. Прекрасно. Ты сейчас хочешь знать, кто такой Творец, но откуда ты знаешь, кто такой Творец? А я должен делать и устремляться к Творцу. Это называется выполнять все условия Торы. То есть все условия. А что такое Орхиндорайта? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это великое правило Торы, все действия, которые могут меня привести из моего желания, вывести из моего желания получать. К кому тогда устремляться? Эти три вещи должны быть как одно. Так что если ты говоришь, что ты не способен это сделать, то Рабаш, добавляя тому Бааль Сулам, также говорит об этом в конце письма. Нужно стремиться знать все эти законы. Кто знает законы Творца, тот знает, как работать. То есть, что нам нужно знать? Что нужно стремиться знать? Его законы, то есть, его высшие указы. Что такое высшие указы? Это такие советы, как избавиться от желания получать постепенно и прийти к природе Творца. Это с помощью учебы. Достаточно, чтобы во время учебы, если ты будешь стремиться знать, как делать эти действия, которые написаны в книге. И тогда спустится свет свыше и принесет тебе все эти вещи. Пока что так. В этом есть еще глубина, но этого пока достаточно. Очень я рад, что мы наконец говорим о том, как подходить к учебе. Может быть, мы уже приступим к учебе. Это очень важно. Подготовка очень важна. Я готов каждый день так говорить. Но сейчас мы сможем это продолжить. Еще у нас еще час, три четверти часа, чтобы учиться. Сейчас мы постараемся в течение учебы действительно объединить эти три точки: Израиль, Творец и Тора вместе. Чтобы они все были в нас, у нас внутри. То есть Исраэль — это я, мое желание, чтобы в этом желании я хотел, чтобы было желание Творца, что мое желание, может быть, оно не точно как желание Творца, но я хочу, чтобы оно получило ту же форму, как у Творца. И я хочу делать это с помощью всех действий, которые я совершаю, чтобы мне сказали еще, какие действия делать. Я готов к этому. Действие. Что такое действие? Действие ради отдачи. Пока что без масаха делать что-то, потом с масахом. В общем, это выражается потом в парцуфе, зивуги таака, и получение света ради отдачи. Потому что малхут становится кетером с помощью масаха. Это называется малхут, это называется Исраэль, кетер называется творец, а масах называется действие. То, что называется Тора, законы Творца.
1: Законы Творца относятся к Торе?
2: Циведы Марей, законы Торы — это 613 заповедей, которые человек должен выполнять, чтобы исправить свое кли. Сейчас пока что у меня они не выяснены, я не знаю их все, и не знаю каждое мое духовное желание, на которое я смог бы приобрести экран, получить ради отдачи и так быть в этой исправленной форме в каждом желании. В итоге потом эти желания объединятся вместе, будет у меня одно полное кли. Я еще не знаю законы Торы, Творца, еще каждое желание у меня не вышло в это раскрытие, чтобы я знал, что такое каждая заповедь. А пока что это так в общем. Что значит в общем? Я знаю, что нужно выполнять заповеди. Что такое заповеди? Быть в отдаче. Но что это такое быть в отдаче? Я не знаю. Но я чувствую, что это нужно. Это как маленький ребенок. А потом, в соответствии с этим, раскрываются понимание каждого действия, которое нужно сделать. А пока что все эти заповеди, духовные действия называются заповедями. У меня есть 613 желаний. Исправление каждого желания называется заповедью. Пока эти желания, которые у меня есть, они называются также органами в теле, они не выяснены. Из этого тела еще называется как капля семени. Нет еще никакого органа, еще нет ничего. Потом из этой капли я прохожу выбор, начинаются быть уже авханот, понимание, уже в зародыше начинает быть целое тело, он выходит из мамы, у него есть 613 частей, но еще с 613 частями он не знает, что делать. Они у него есть, но он не может работать. Но он уже в чем-то знает, что состоит из 613 частей. Числа даже не знает, но так немного. Потом еще яснее, что такое это его тело. Насколько яснее, что это его тело, в той мере он может пользоваться правильно своим телом. Это то, что пишет Бааль Сулам, что не дают, даже в этом мире не дают младенцу силы, прежде чем дают ему разум. Если у него будет сила без разума, он может навредить себе. Насколько у него есть разум, по этому дают ему силу. У него есть маленький разум, не дают ему ходить, потому что он может упасть, не может. Немного разум больше, в соответствии с этим уже подрос, скажем, тебе сейчас год, у тебя нормальный разум, ты можешь ходить. У тебя достаточно разума, чтобы ходить. Так и в духовном. Человек получает разум и в соответствии с этим начинает видеть, что он может пользоваться какими-то желаниями, такими или другими. Он начинает различать, что у него это есть, и уже может ногами ходить, руками что-то делать и так далее. Вместо просто сосать у мамы, отбирать пищу, там всякие отходы, вещи, это называется изучать законы Творца, как работать с ними.
1: В отношении с другими человек тоже должен все время соединять все эти три точки, или же
2: соединить три точки — это постоянная работа от этого момента до конечного исправления. Нет никакого в этом изменения, потому что она включает все, что есть кроме нее в реальности. Нет реальности кроме этого. Малхут, Творец и свет, который исправляет Малхут, пока она не поднимется до ступени Творца, и все. Методика не изменится. Здесь просто нет больших общих вещей, кроме этих трех. Это не три, а два. Творец и творение. Сущее и сущего, сущее из ничего. Творец, мы говорим, что Творец — это Творец и свет. Почему? Потому что его сила, присутствие в нас видится в двух вещах: в исправляющей силе и в наполняющем свете.
1: Поделимся впечатлениями урока, и что мы отсюда берем в десятку, в работу.
2: У каждого есть свой Творец, каждый к нему стремится, а у нас Творец — это желание отдавать, и мы должны соединить все наши устремления и устремляться вместе к Творцу, силой группы.
1: Также говорили, как соединять мысли. Не то, что... То есть мысли соединяем с помощью цели. Или с целью мысли, или то, чего он хочет получить.
2: Было хорошее выяснение, что такое вера. Нету, когда нету фактов, тебе нужно кто-то, на которого ты полагаешься, на его факты. Это дает тебе силы, возможность почувствовать, что эти факты в тебе живут. Все это очень-очень хорошо.
1: Я также много слышал о мысли, о общих мыслях Израиль, также Творец — это одно и целое. И о мысли Рав сказал так, что есть такой закон, что мысли близкие, подобны. Это те же самые мысли, они соединяются в единую мысль.
2: Также мы слышали, что все в духовном — это две противоположные, два противоположных понимания. Человек должен требовать у товарища, чтобы они дали ему пробуждение. С другой стороны, он раскрывает себя как самого худшего.
1: Да, как раз это я хотел сказать, что человек, который не способен, как говорит Рав, не способен соединяться с товарищами, он должен просить у группы силы. Это показывает, насколько мы зависим друг от друга. Также то, что касается мысли, то есть как соединять мысли? У нас есть одна цель — Творец, а у каждого свое желание. Но мы находимся в одном месте, поэтому наши мысли соединяться в одном месте, в одном направлении.
2: Я слышал, что если ты хочешь впечатлиться от величия Творца, иначе эгоизм твой не изменится. Нужно помогать друг другу впечатлиться от величия Творца. Это скрыто от человека. Даже если сначала приходит с какими-то силами, то постепенно нужно начинать приобретать и требовать, обязывать, чтобы сила эта пришла как раз от товарищей, а не от желания получать своего.
1: Да, Рава спросили, что значит, что Творец раскрывается. И он сказал там такой достаточно большой кусок, но я просто вот начну. Ты чувствуешь внутри себя уверенность идти против всего того, что получил из воспитания, от жены, от общества. Ты видишь, что внутри есть некое обещание не брать это все в расчет. То есть нам нужно, чтобы у нас была эта сила от товарищей, что мы можем против всего того, чему мы учили, понимать, что единственное, что важно, это объединение между нами.
2: Да, мы учили Рава на уроке, как прийти к раскрытию Творца. К этим средствам, которые называются Орайта, которые включают в себя Святую Книгу, и Рав, который говорит, что нужно делать, и группа, которая вокруг меня, с которой я могу выполнять всевозможные действия, которые я получаю от книг и от Рава. Пока не приходим к состоянию, когда есть сила веры постоянная, тогда, когда есть сила веры, и Рав говорит, что, собственно, это то же самое, сила веры и уверенность — это то же самое.
1: Подготовка перед уроком должна работать в двух плоскостях, где каждый впечатляется от товарищей личным образом. Во мне, чтобы росло сейчас личная моя сила, личное мое желание к исправлениям и к цели. Это значит, что я хочу сейчас использовать группу, чтобы они все подействовали на меня, промыли бы мне мозги. И так вот каждый должен требовать это от группы. Это одна точка. Вторая точка. После того, как каждый получил максимум, насколько возможно, впечатление от группы, этот максимум, там нет на самом деле границы. Это понятно. Так вот, нам надо теперь работать над вторым номером. Что такое второй номер? Объединение между ними со всеми мыслями и желаниями этими, где каждый получил персонально. Я сейчас буду действовать не только я по отношению к Творцу, я лично, но мы все вместе идем к Нему.
2: Продолжение этого. Я хотел использовать эту возможность, сказать, что у нас был отличный конгресс, мы притянули много света, получили много авиюта. Есть много товарищей и в Израиле, и за границей. Им сложно с этими десятками. Кто-то даже хочет выйти из десятка, из десятки из авиюта, которые они получили.
1: Перейдем к следующей части урока и вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно скачать с сайта «Каббала для всех», а статьи в интернете.
2: Шалом, хаверим, אנחנו נלמד, נמשיך ללמוד.
3: Здравствуйте, друзья. Мы продолжим учить статью «Мир в мире». У кого есть книга, это 459-я страница в трудах Бааль Сулама. Мы продолжаем с заголовка «Удостоились Ахишена, не удостоились Бейта». 459-я страница. «Удостоились ускорением Ахишена, не удостоились в свой срок Бейта». Мы начинаем вторым клипом, чтобы дал нам такой легкий заход в эту статью. Пожалуйста.
1: В науке Каббала говорится так, мы продвигаемся не таким образом. Мы продвигаемся к цели творения. Там не то, что человек видит перед собой согласно своему маленькому эгоизму, а мы видим конец мира, это конец нашего эгоизма, и нам надо будет сменить его на желание отдачи. Хотим, не хотим, никого не спрашивают. Но свободный выбор в том, каким образом мы хотим подойти к изменениям. К этой инверсии, к этому перевороту мы можем подойти или по-хорошему, или по-плохому, а вы выбирайте. Разница между этими путями в том, что вы видите результаты, то, что рождается, и человечество видит, что ничего хорошего не будет, если мы будем так продвигаться. И поэтому нужно открыть эту науку исправления, методику всем, и видеть, как мы можем на самом деле прийти к хорошему состоянию, к состоянию открытому, хорошему, доброму, по-доброму, легко, чтобы вместо того, чтобы быть, может быть, сотни лет в больших страданиях, тяжелых выяснениях, которые хуже смерти, мы можем подойти к этому вопросу легко, по-хорошему, красиво. Да. С песней тепло. И сделать это быстро. Почему быстро? Да, если это легкий и добрый путь. А потому что завершение лучше. Вот. Но путь страдания это называется, потому что мы все-таки решаем на каждом шагу на этом пути, что мы хотим продвигаться все-таки путем света. Только потом падаем в страдания, и потом снова приходим к свету, и снова потом в страдания. Не то, что с помощью страданий мы можем продвигаться к добру. Но нам надо постепенно, поступенчато менять нашу природу с получением отдачи. И поэтому это не может быть, что страдания заставят нас поменять это. Они заставят нас только участвовать в изменениях. Поэтому путь страданий — это то, что предваряет страданиям каждое действие в Торе, каждое действие света. И мы можем развивать эти страдания по-доброму, эффективно для нас. Когда мы их раскрываем, как больной раскрывает, да, скажем, с помощью рентгеновского аппарата, лечение, да, и стать вообще здоровым, прежде чем ощутить на себе какие-то признаки болезни. Мы тоже можем это сделать. Поэтому у нас есть наука Каббала. Это и есть вся причина, почему она раскрылась. Поэтому вот этих двух формах мы говорим, или это путь Ахишена, или путь Бейто, в свой срок. Еще раз я говорю, путь, когда все в свой срок, это как бы включает в себя ускорение, потому что ускорение — это когда мы сами по желанию своему приходим к исправлению. Исправление делать мы должны. Но или предваряя злом, или предваряя воспитанием то, что мы берем на себя, то есть добрым путем.
3: Да, исправление нам мы должны делать. каждый из нас каком-то этапе жизни пришел к изучению науки Каббала, потому что почувствовал, что в никаком другом месте нет того, что он получает здесь, и он хочет пройти через страдания к Торе. Это есть такие, которые в молодом возрасте пришли к этому. У нас есть здесь сейчас молодые ребята здесь сидят за столом. Часть из них находится уже в десятке и соединяются сейчас в такую общность молодых, сообщества. Они, вчера у них была очень важная встреча. Раз в неделю они встречаются, учатся здесь с нами на уроке. Это не само собой разумеется. Давайте будем держаться, поддержим их, чтобы... Уже в молодом возрасте они перешли от страданий к Торе. Мы продолжаем.
1: Итак, статья «Мир в мире», два урока было. Да, давайте все. Статья «Мир в мире» в Бальсулям нас берет, ведет к пониманию, где мы находимся, в каком процессе мы развиваемся, и объяснил нам, что есть развитие, и развитие ведет к концу исправления, и каждая деталь, которая есть в творении, необходима, как часть единого кли, которая создана, поэтому нам нельзя ничего уничтожать, ничего искоренять, а приводить только к исправлению. На прошлых уроках, да, мы видели, как Рав объяснял статью, он объяснил, как это делается. Делаем тем, что привносим свет. Нет у нас ни разума, ни чувства. Что исправлять и как исправлять? Да, есть только единственный путь сделать это все эффективно в нашем мире, привести высший свет. Высший свет, он действует через цепочку решимот, который действует на все творение, на каждую деталь, из бесконечности обратно, и тем, что мы прилагаем усилия в нашей работе, то, что мы учили в первой части урока, мы привносим свет. Свет нас выстраивает мир, как это должно быть в замысле творения. И также Рав подчеркнул очень важную вещь. Многие люди хотят исправлять мир, и ничего из этого не получается, только больше порчи. Все начинается с меня, с внутреннего моего исправления. Когда я исправляю себя и буду исправленным человеком, то и результат, и мир будет исправлен. И пусть в этом будет наша молитва, что с помощью изучения Бальсуляма мы вызовем на себя свет, возвращающий к источнику. Сейчас будем в десятках читать фрагмент этого, удостоились ускорения Махишена, не удостоились свой срок Бейта. И мы будем читать до следующего подзаголовка. Добро и зло определяются отношением личности к обществу. Каждая десятка, которая закончит раньше, чем 8 минут, подведите итоги того, что есть в статье. Итак, читаем в десятках, удостоились Ахишена, не удостоились Бейта.
3: Заголовок «Удостоились ускорения Махишена, не удостоились свой срок Бейта». Однако следует знать, что вышеописанный закон развития, господствующий над всем мирозданием и обещающий вернуть все плохое хорошему и полезному, совершает все свои действия сила в небесного правления свыше, то есть не спрашивая мнения людей, живущих на земле. Противовес этому Творец дал человеку разум и власть, разрешив ему принять вышеназванный закон развития под свою собственную власть и правление, и в его власти поторопить и ускорить процесс развития по своему собственному желанию совершенно свободно и независимо от оков времени.
1: Поясняется, что тут есть две власти, действующие на путях вышеназванного развития. Первое — это власть небес, которая гарантирует возврат всего плохого и вредного к хорошему и полезному, но действует, когда всему свой срок, соответственно своей природе, тяжело и долго. А есть еще власть, то, что называется земли. И когда развивающийся объект является живым ощущающим, выходит, что переживает ужасные боли и страдания, находясь под действием катка развития, каток, прокладывающий свой путь с великой жестокостью.
3: А это противостоит, этому противостоит власть земли, то есть люди, которые взяли законы упомянутого развития под свое собственное управление, и у которых есть право полностью освободиться от оков времени. И они очень ускоряют конец развития, иными словами, созревание и исправление объекта, что является концом его развития.
1: Подобно этому сказали наши мудрецы по поводу окончания избавления, окончательного исправления Израиля. И они так это объяснили из Писания. «Я Творец, тогда все в назначенный срок, бейта, а удостоится ускорю, ахишена, не удостоится бейта». Это имеет в виду, что Израиль удостоится и возьмут закон развития, который должен пройти по их плохим качествам, свойствам, пока не превратятся в хорошие, и и возьмут его под свою собственную власть, управление. Другими словами, если обратят свои сердца и разум на то, чтобы самим исправить все свои плохие и злые качества, превратить их в хорошие, тогда это будет ахишена. Иными словами, они будут совершенно освобождены от оков времени. И конец этого завершения зависит от того момента, от их собственного желания, то есть только от количества действий и всего внимания. И получается, что они ускоряют конец.
3: Однако, если они не удостоились принять развитие дурных качеств под свою собственную власть, а оставили его под властью небес, даже тогда им гарантировано окончание избавления и окончание исправления, поскольку есть полная уверенность во власти небес, которая действует согласно закону постепенного развития с одного уровня на другой, пока не изменит всякое плохое и вредное на хорошее и полезное, подобно плоду на дереве. И конец развития абсолютно гарантирован, но в свой срок. То есть это уже зависит от времени и полностью связано с ним.
1: Ведь в соответствии с упомянутым законом постепенного развития до того, как он придет к завершению, он должен пройти разнообразные многочисленные ступени, которые проходят тяжело, очень медленно, чрезвычайно долго. Все это происходит в течение очень долгого времени. А поскольку в обсуждаемом вопросе объект развития — это живые существа, обладающие чувствами, они тоже должны получить из этих состояний огромнейшие страшнейшие страдания, ведь вся толкающая сила, присутствующая на этих ступенях, чтобы возвести человека с низкой на более высокую ступень, есть лишь толкающая сила страданиями и болью, которые накопились на нижней ступени и которые невозможно больше терпеть. И поэтому мы обязаны оставить эту ступень, взойти на более высокую ступень. Как сказали наши мудрецы, Творец ставит над ними царя, запреты которого строже, приговор которого строже, чем приговор Амана, а израильцы возвращают все это к источнику.
3: Итак, конец развития, который гарантированно наступит для Израиля, согласно упомянутому выше закону постепенного развития, называется «свой срок» — «бейта», то есть связан путами времени. А конец развития, гарантированный Израилю через то, что они возьмут развитие своих свойств под свою собственную власть, называется «ускорением ахишена», то есть абсолютно не зависит от времени. Конец отрывка.
1: Что мы слышали? Мы слышали, что конец исправления и завершение всей этой истории, он гарантирован заранее, изначально. И с помощью человека, люди, у людей есть два пути. Или он придет медленно, страдая на пути, но в конце концов сделает исправление, а может сам побежать.
3: Да, мы слышали, что есть закон, который называется закон развития. В этом законе есть состояние развития. Есть такое состояние, когда сила толкает, находится в каждой ступени и двигает человека. Если он не продвигается, тогда он ставит над ним злого царя. И есть опция получить этот закон развития, получить уверенность от власти небес и, собственно, продвигаться в системе без того, чтобы вредить себе или...
1: Творец не хочет, чтобы мы страдали, но хочет, чтобы мы стремились к нему. И поэтому Бейто или Ахишена, Бейто — это только для того, чтобы привести нас к Ахишена, чтобы мы захотели. То есть невозможно дать желание, оно должно родиться с нашей стороны, из нас выйти, снизу.
3: Известный пример с плодом, который горький и не готов к потреблению, должен созреть. Так каждый из нас — все человечество.
1: Определяет власть земли, то есть люди взяли законы развития под свой контроль и управление.
3: Да, мы знаем, что когда мы читаем Бааль Сулама или Рабаша, каждый из нас понимает какой-то определенный уровень этой статьи. Когда мы слышим объяснение Рава, мы видим еще и еще, как он раскрывает нам действительно сердце и заводит внутрь этой статьи, которую мы прочли. Сейчас мы посмотрим клип, это даже не клипа, это 12 минут урока, когда Рав объясняет нам то, что мы сейчас прочли. Давайте попробуем проследить объяснение Рава и Бааль Сулама и почувствовать, как мы через это, то, что мы прилепились к Раву, и как мы поймем от него, что действительно значит прийти к свойству отдачи, как он берет этот текст и помещает нас в это место. Давайте посмотрим клип номер 4, пожалуйста.
1: Удостоились Ахишена, не удостоились Бейта. Однако необходимо знать, что закон развития, вышеупомянутый, который распространяется на все мироздание и гарантирует вернуть все зло и плохое к полезному, действует управлением небес свыше. То есть, не спрашивая мнения людей, живущих на земле, в противовес этому, Творец дал человеку разум и власть, разрешив ему принять выше названный закон развития под свою собственную власть, управление.
3: То есть закон развития продвигается и задействует все, весь материал, все творение и желание в этом процессе навстречу исправления, к желательному состоянию. Это желательное состояние, оно существует и нет никакой уступки и изменения в этом. Но, может быть, есть изменения только в пути. Пожалуйста.
1: Дать ему возможность развития по его желанию совершенно независимо от такого времени.
3: Это способны сделать люди, если они хотят этого. Если они стараются, они могут ускорить развитие, но ускорить развитие, не изменить. И тем более не определить окончательную форму.
1: И выясняется, что тут есть два управления, действующие на путях вышеназванного развития. Первое — это власть небес, которая гарантирует возврат всякого плохого и вредного к хорошему и полезному. Однако действует, когда всему в свой срок, соответственно, в своей природе тяжело и долго.
3: Пример. пример, как мы развивались до этого момента. Неживой, растительный, животный человек. Медленно, постепенно, только с помощью страданий и ударов. И удары эти нам не... Они должны были сделать нам всякие восполнения, изменения для того, чтобы мы могли убежать от этих страданий и понять какие-то вещи определенным образом. То есть страдания постоянно — это то, что определяет наше продвижение. И от этого момента и далее мы находимся в состоянии, когда, видимо, мы можем взять это развитие в свои руки и изменить форму развития, только форму развития. То есть каким образом мы развиваемся, с помощью каких принципов, с помощью каких ценности и каким темпом.
4: Да.
1: А есть еще и власть земная. То есть, когда человек является существом развивающимся и чувствующим, ощущает страшнейшие страдания, когда чувствует себя прямо под катком, прессом развития, каток, который прокладывает свой путь жестоким путем. И а этому противостоит власть земли. То есть люди, которые взяли законы упомянутого развития под свое собственное управление, и у которых есть право полностью освободиться от оков времени, и они ускоряют очень сильно завершение развития. То есть созревание, исправление предмета является концом, завершением его развития.
3: Понятно? Вопросы? Да.
1: В нашем восприятии в мире мы видим, что мир становится все больше и больше разобщен. Энтропия. Тебе надо прикладывать усилия, чтобы какой-то порядок навести, но все больше и больше все распадается. А тут он говорит, что мир становится более упорядоченным. Но мы же этого не видим.
3: Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я как раз вижу, что мир становится все более и более ясным. Люди проходят всевозможные изменения, сообщества, страны, народы, они все получают единую форму, хотят этого или не хотят. Мы уже, из-за того, что мы занимаемся распространением науки Каббала, мы были уже на всех континентах и в большинстве мест. Какова, собственно, разница? Какова там разница? Люди живут, ну, какая-то культура немного другая, неважно. Мир становится более универсальным. Когда-то, например, 500 лет назад ты приезжаешь в Америку или в Африку, или в какое-то место, там что-то было очень другое, абсолютно странное. А сейчас весь мир, в общем-то, продвигается с помощью эгоизма, а эгоизм наш как раз становится таким единым, и приобретает единую форму, ясную. И я не вижу здесь никакой проблемы, особенно когда мы сейчас находимся в начале этих глобальных проблем, бед, которые будут работать над нами, чтобы мы действительно получили эту форму, чтобы мы не смогли уже различить между Западом и Востоком. Но не в этом проблема. Проблема в том, что насколько люди поймут, что они стоят перед большими бедами, и перед тем, как они придут к настоящим проблемам, чтобы они сделали расчет, с помощью чего можно это дело подсластить. В этом, собственно, вопрос. И в этом подслащении есть путь страданий. Это очень страшно. Не просто страдания, это и духовные, и также такие страдания, когда ты должен прийти к такому виду, что ты захочешь отдавать Творцу. Вы видите, насколько это далеко от людей, которые сейчас в этом мире. И до этого момента, пока ты не придешь к такому решению, ты постоянно будешь страдать. И страдания будут усиливаться все больше и больше. В этом путь мы еще не начали этот путь Бейто. Это было такое развитие эгоистическое, примитивное, неживое растительное животное. Так мы развивались. Сейчас мы начинаем развиваться на стадии говорящей. Мы и также все человечество. Мы еще не развились до этого. Поэтому не было еще таких страданий, когда это, как называется, Бейто. То есть есть еще Бейто, когда есть еще возможность развиваться Ахишена. Не то, что Бейто развивается постоянно, а Ахишена начинают в какое-то другое время. Это тогда не называется Бейто, это сила природы, которая развивает все части творения. А сейчас есть два пути. Или Ахишена, или Бейто.
2: Бейто явили ашпаа, уж явили хавана, что хаявим ласот ахишена.
1: Бейто приведет к отдаче или к пониманию, что нужно идти ахишена.
3: Да, конечно, конечно. Невозможно автоматически зайти в ради отдачи, доставить наслаждение Творцу, потому что я что, я ангел? Ангел? Если это не мое решение выше моего эгоизма, выше желания получения с помощью экрана и отраженного света, так что я тогда? Ангел? Что такое ангел? Это точка Малхут, которая включается в бину и так действует. Так не реализуется ничего. Хорошо?

0: дальше.
1: Продолжаем.
0: Подожди.
1: Ну-ну. Я хочу спросить о добре и зле. Я смотрю на добро и зло согласно своему инструменту, своим моих ощущениям, как я чувствую добро, как я чувствую зло. И в соответствии с этим я как бы понимаю определенным образом, что такое в свое время или что такое ускоренно.
0: Ну,
1: а тут мне не удается понять статью. То, что касается управления, что небесная власть, именно потому, что это работает медленно, и это тогда всему свое время?
0: Нет, это природа власти небес. Небеса — это Творец, который обязывает тебя сверху, давит на тебя, и ты обязан сделать все. Он создал этот материал, и он руководит им, и он приводит этот материал постепенно к конечной форме. Не думая, что в этой конечной форме мы можем продвигаться бессознательно. Мы развиваемся все равно с помощью этих ударов и давлений к состоянию, когда мы поумнеем и поймем, что нужно нам продвигаться по-другому. Стоит продвигаться по-другому. И в последнем этапе, как мы говорим сейчас, последнее поколение, как мы говорим, мы сможем относиться по-своему к источнику, к Творцу. Это не может быть автоматически. Автоматически все части творения связаны с Творцом неосознанно, а мы, люди, должны быть связаны с Ним в дат, то есть осознанно, как бы выше знать. Сейчас мы начнем выяснять эти вещи, вопросы-ответы, у кого есть. Приготовьте вопросы в системе или здесь. Пока не придет первый вопрос, я хочу подвести итог. Посмотрите, что замечательно нам дают каббалисты. У Бааль-Сулама написано в статье, которая начинается «Потому, подобно сказали наши мудрецы». 460-я страница. Подобно этому сказали наши мудрецы по поводу окончания избавления, окончания исправления Израиля. И они так объяснили стих из Писания: «Я Творец, назначенный срок Бейто, ускорю Ахишена». Это говорит Нави, пророк Ишая. То, что написано там: «Я Творец, назначенный срок Бейта, ускорю Ахишена», они относят его к окончанию исправления и избавления Израиля. Бааль-Сулам приходит и добавляет: «Удостоились ускорю Ахишена, удостоились срок». То есть есть развитие, которое называется цель творения. Перед тем, как творение начинает развиваться, определено в замысле творения уже его окончательная форма. И Нави Ишая объясняет, что есть две формы, когда придут творения к нему, или Бейта, или Ахишена. И мудрецы во время Танаим, Рашби и Раби Акива, они сказали: «Ускорь Ахишена, удостоились Ахишена, не удостоились Бейто». То есть есть опция, если удостоились будет так, а не удостоились будет по-другому. А и что Бааль-Сулам пишет нам всю эту статью, и вся методика его — покормить нас по ложечке так вот, чтобы мы поняли, что было, что сказали к мудрецы тысячи лет назад. Есть путь власти небес и власти земли с помощью сказал нам Рав. Он заводит нас еще внутрь, что путь Торы, путь страданий находится с нами каждое мгновение. Все развитие, которое было до этого момента, это развивает природа, все наши, все, что было до этого момента. Неживое, растительное, животное, и теперь мы. И пока мы не получим ощущение, осознание, приглашение Творца, здесь на Барухе, и с Равом, и каббалистами, внутри десятки, и нам пока не объясняют, где где эта точка выбора, Исраэль Урарта и Творец, как работать между собой.

0: Latin 1.
1: Queridos amigos, la pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud para desarrollarnos conscientemente? No, a pesar de que sabemos inevitablemente lo que va a pasar, va a pasar. No es que
2: какой должен наш подход, чтобы развиваться осознанно?
1: Vamos a hacer un lado nuestro destino,
2: мы знаем, что то, что должно произойти, произойдет.
1: Para que esos eventos los desarrollemos de forma consciente.
2: Мы будем менять свое предназначение, но что есть в нас, чтобы все эти ситуации произошли бы осознанно?
0: Да, что есть в нас?
3: То
2: есть осознанно. Мы знаем, что в нас нет ничего, только желание получать. А с желанием получать мы можем идти только путем страданий. Как говорит Бальсулям, что в конце концов мы к чему-то придем. Но не по этому пути мы должны идти. Так вот, Рав говорит, что мы должны работать в силу своей веры. Мы должны приобрести такое свойство, которое называется вера. И он говорит, праведник будет жить верой. Только это тот путь, по которому мы можем выйти из страданий. Ну так вот тут, когда мы видим Бааль Сулам, он и говорит нам, и здесь, путь Бейто, когда начинается, как мы слышали сейчас у Рава, начинается тогда, когда у нас есть выбор. Так все человечество должно к этому прийти. Но мы, Бней Барух, сыны, последователи Баруха, также Творца, и мы продолжатели Рава Баруха Шалома Ашлага, как Рав нам объясняет. Мы получили точку в сердце, и в момент, когда мы получили точку в сердце, у нас уже есть выбор. Мы можем уже различать путь страданий и различать также иной выбор. Выбор окружения, десятки, величие Рава, величие каббалистов, Творца. У нас есть возможность идти или в соответствии с этим, или тем. А тут мы можем выйти. Но если будем искать в себе, сколько бы ни искали в себе, ничего не найдем, кроме как еще и еще желание получать. Это тоже подарок. Свет дает нам возможность раскрыть, что в нас нет ничего. Ничего, что может вывести нас наружу. Ничего этого нет в нас. А только в воздействии окружения света, который приведет нас туда.
0: Каждый из нас здесь хочет развиваться, как сказал Орен, с помощью вот так вот с песней по власти земли. Сейчас то, что спрашивали товарищи Рава о будущем Бней Барух, он говорил, это не... Само собой разумеется, я сейчас добавляю свои слова. Нету никакой гарантии, что вы, что Творец может вас подвинуть и взять другую группу. Мой вопрос, и я заранее прошу, можете ли вы не с помощью каких-то цитат это сделать, а дать мне какие-то инструменты, чтобы я мог в десятке развиваться, чтобы было практически. Как мы чувствуем эту ответственность за состояние, то, что говорит Рав? И как мы можем сделать этот расчет? Потому что без важности это не будет, не случится. Без того, чтобы поднять важность. Еще раз я прошу, если есть что-то практическое, что можете дать, не то, что написано в книге.
2: А давайте семинар проведем. Офер, давай еще раз. Поставь это в виде вопроса, чтобы все десятки могли выяснить и молиться, даже если не будем знать. То есть, в принципе, что мы включимся в это желание, придет свет и прояснит. Так, определи вопрос на семинар.
0: Какое будущее у нас в Бней Барухе?
2: Итак,
0: как мы позаботимся о том, чтобы в будущем Бней Барух продолжал и были достойны быть работниками Творца?
2: 5 минут, семинар.
4: Эх, анахну, реуим.

0: Как мы будем достойны, чтобы будущего Бней Барухи. Я думаю, что как раз это хорошо, что это не соединяется с нашим желанием получать. Каждый в своей жизни может быть успешным стратегом и тактиком, как прийти к цели, там, как достичь цели. Но здесь каждый день что-то новое. Каждое мгновение, если мы стараемся работать между собой, Творец организует нам сложные состояния, как раз дает нам. Мы чуть говорили на уроке, что вера и ощущение уверенности мы должны получить от окружения. Я не прошу от них каких-то фактов, как сказал Рав. Извините, что я затягиваю. Рав сказал, ты не ищешь фактов у товарища, как раз величия и важности цели.
1: Именно так. Офер попросил, чтобы это было практически, там, а не цитаты, да, из книги. Мы должны постараться, каждый, насколько он может, любить своих товарищей, чтобы давать им величие цели. Мы несколько дней тому назад слышали, я должен требовать от товарищей, давайте мне величие цели. Это практика. Мы не должны сейчас заниматься какими-то другими вещами, но между нами все время поднимать и поднимать важность.
0: Да, спасибо Орену за то, что он так отнесся к Хисарону товарища. Мы слушаем всевозможные выражения, что после за товарищем находится Творец, и товарищ — это подарок, который мы можем получить и дать каждому. Действительно, мы все заботимся о будущем Бней Баруха. Задостоимся ли мы и будем сохранить этот огонь, который здесь есть. У нас есть подарок, который оставил нам наш учитель, который живет среди нас. Каждый день он дает нам порцию света. Мы должны взять это, обнять это, работать с этим, работать между собой, просто дать этим вещам жить в нас и также давать это другим.
2: Нет,
1: это не каждому по отдельности, но нашему будущее зависит также от того, насколько мы объединяемся между собой, как на последнем конгрессе, который мы провели, и другие такие мероприятия. И кроме того, привести к тому, чтобы у каждого товарища, который сидит здесь уже много лет, чтобы он передал все, что он приобрел, отрава, что он получил от товарищей, все, что получил на конгрессах, этот цвет он должен передать. Дать дальше. И все руководство, и предприятия, все товарищи должны позаботиться, чтобы каждый вошел в это, помочь ему, поддержать любым образом, не знаю, или он преподает, или он какой-то свой канал открывает свой. Все наружу, чтобы ушло, и также сосредоточиться внутри, в объединении между нами. И так будущее будет прекрасным и добрым.
0: Прежде всего, мы хотим вспомнить, что тот, кто определяет наше будущее, это Творец. И цель нашей организации — привести все человечество к Творцу, и мы внутри Него. Если мы удержаться этой цели, то мы удостоимся того, чтобы Творец будет держать нас у себя. Нет причины, что Он будет держать нас, если мы не с Ним. Нужно прислушиваться к этому. Кроме того, мы должны быть в абсолютной отмене. Относительно кого? Относительно всех. Относительно товарищей в десятке, относительно руководства, в конце концов, относительно Творца. И тогда, когда мы будем в полной самоотмене у Творца, будет возможность куда выплеснуть это все и правильно нас продвигать. И этот страх — это хороший страх. Без этого страха мы не будем знать, куда мы идем.
1: Я присоединюсь к тому, что страх должен быть как бы для постоянного выяснения, чтобы мы продвигались максимально, насколько каждый может, и как бы честно.
0: Латин 11.
2: Hola, amigos, Clim Mundial, buenos días. Quería hacer una pregunta. Cuando estamos en un estado de no hay nada más que él, eso es Ahishena o Beitú. Gracias, amigos.
1: Когда мы находимся в состоянии, что нет никого кроме него, это Ахишена или Бейто?
0: А состояние в «нет никого, кроме него», если находится там человек, видимо, он уже в хорошем состоянии, если ему удается сохранять это состояние, быть в нем. Мы сказали, есть здесь этапы. Мы слышали от Рава сегодня, есть первый этап, нужно достичь веры, принять этот цвет веры, достичь его, затем постоянно получить это. Есть экран, и внутри него раскрывается Творец. Нету просто «нет никого, кроме него», что мы читаем статью, и нам кажется, что это есть. А держаться «нет никого, кроме него» — это работа, когда тот, кто находится в этом, он уже находится в Ахишена. Но мы должны прийти к этому, и путь... Действительно, тот путь, о котором мы слышим от каббалистов, человек сам абсолютно, даже который понимает, что не находится в этом состоянии, он начинает работать с десяткой, и свет уже действует на него, пока он не приходит действительно к этому. Мак 11.
3: Да, дорогие учителя, написано, что состояние Ахишена — это ускорение... состоянии уже, которые заранее предрасположены, мы просто начинаем их ускорять. Вот этот процесс ускорения, он от чего зависит? Как мы можем ускорить сам процесс ускорения? Какие у нас есть средства?
4: Натель Мясов.
1: Начнем с конца. Сила развивающая — это свет. Это сила, действующая в объекте. Так действует в определенном темпе, естественным образом, а мы можем ускорить действие света на нас, возбуждать его с большей силой. Рав объяснил на первом уроке, из чего это состоит. Как пробудить действие окружающего света с большей силой. Исраэль, Творец и Тора — одно целое. Насколько я запомнил, из первой части урока Рав сказал, что это состоит из книг, святых книг, в которых написано о высоких состояниях, которые постигли каббалисты, исправленные Келим, которые наполнены высшим светом в силу их подобия. Эти книги у нас есть. Учитель, каббалист, Рав, который объясняет нам, что написано в книгах каббалистов, его предшественников, и группа товарищей, которые вместе реализуют то, что говорит учитель о том, что написано в книгах. Три этих компонента — книги, Рав и группа товарищей приводят нас к состоянию, когда мы можем возбудить воздействие окружающего света на нас с большей силой. А кроме этого нет никакой другой силы, которая развивает нас. Творение. В этом вся работа. Рабаш и Рав проясняют для нас во всех подробностях, что надо делать с товарищами. Нам каждый раз добавляются понимания. Офер, скажем, сейчас взял нас в состояние, повел нас в критическое состояние, касающееся нашего развития, как группы, как десяток, как людей вообще. Страдают все люди, и никого не спрашивают, хотим ли мы страдать или нет. Но мы можем отделиться от всех страданий осознанно, таким образом, что будут страдать от того, что им не хватает любви, не хватает им передать то, что Рав им дал, чтобы передать дальше, чтобы идти путем наших учителей, открывая путь для других. Но если мы не знаем точно, как все это сделать, это тоже нормально. Мы не обязаны быть умными. Нам необходимо молиться, пробуждать свет на нас. Он для нас прояснит, как идти вглубь десятки, как в глубине десятки встретить этот большой свет, который Рав передает творению, и тоже передать это все дальше. В распространении всем творениям. Это мы сделаем, и так будем развиваться.
0: Умен Чили один.
4: Gracias, amigos. Disculpen por la pregunta, puede ser un poco básica. ¿Es el sufrimiento un medio para la revelación y por lo tanto lo que buscamos en
1: Я прошу прощения за вопрос, может быть, это так слишком простое. Страдание — это средство, средство для раскрытия, и поэтому мы вахишенно ищем раскрытие, а не ускоряя как бы страдание.
0: Я не знаю, понял ли правильно я вопрос. Нет никакой цели страдать в жизни. Мы пришли сюда для того, чтобы наслаждаться, а не для того, чтобы страдать. Поэтому мы, у нас никогда это... Никогда нет такого, что мы хотим этого. Это ложь. Мы, желание получать никогда не хочет страдать. Максимум в расчете желания получать. Я могу сейчас страдать для того, чтобы потом получить наслаждение. Рав дает всегда пример такой, что человек хочет быть врачом. Скажем, он 7 лет готов сидеть, не развлекаться там вечером, потому что в конце он видит это наслаждение, когда он будет врачом. Все возможные такие вещи. Мы просто меняем шило на мыло. Мы говорим о том, что прийти к цели, что значит прийти к свойству отдачи, быть подобным Творцу, это желание, которого у нас нет, оно не существует внутри нас. Не то, что я могу сказать, вот сейчас я как Творец. Нет, мы должны работать над построением этого желания. Мы должны слушать каббалистов, получать свет из тех из их слов, их текстов, из их клипов, из все, что они нам дают, для того, чтобы было выстроено в нас это желание новое, которого у нас нет, это желание быть отдающими как Творец. И по пути к этому, есть ли страдания, должны ли мы где-то что-то, от чего-то отказаться? Конечно же, но то, что важно тебе, ты не смотришь на это как на страдание, ты смотришь на это как на наслаждение. Если я хочу подняться на гору, скажем, и я знаю, чего я хочу, то путь может быть тяжелый, но я не чувствую, как тяжелый, я чувствую это оплату в каждом мгновении, когда я иду к цели. Я вижу себя уже на вершине горы, и это дает мне силы пройти этот путь. Это не называется страдание. Проблема, что мы должны выяснить эту точку, что мы действительно хотим. Что значит желать свойства отдачи? Как сказал когда-то Рабач, где эта аптека, где можно купить это желание? В этом наша работа. И тогда нету страданий, все наслаждение, потому что мы работаем над чем-то возвышенным, и желание, и наполнение зависит от света. Свет выполняет эту работу, а мы должны постоянно реагировать на него положительным образом, желать его. И тогда это станет превратиться из пути страдания к пути Тор. Станет путем Торы. Мак 42, 24.
5: Да, доброго.
0: Мак 42.
5: Да, доброе утро всем. У меня такой вопрос. Вот наша десятка, Бней Барух, все мировое кли. Мы все, скажем так, идем путем Ахишена, стараемся. Тем самым мы вызываем на себя высший свет, передаем всему человечеству, но мы видим результат, что нету никакого продвижения. Это говорит о том, что мы недостаточно вкладываем усилия, то есть как бы индикатор на то, что нам надо еще сильнее объединяться и продвигаться. Спасибо.
1: Когда ты видишь, что нет никакого продвижения, ты о чем говоришь? Объясни, пожалуйста.
5: Ну, я имел в виду, что мы нашим объединением вызываем высший свет, чтобы привести все человечество к этому пути. Но если мы видим, что как бы человечество идет путем Бейто, и как бы видим, что нету никаких изменений, это как бы говорит о том, что мы мало вкладываемся, то есть нам надо усиливаться постоянно. То есть если есть изменения, это заметно, что значит через нас как бы мы за собой тянем все человечество, ну, передаем этот свет. Как-то так.
1: Кен, туда. Ахшав эванти эта шела, ани мекаве. Теперь я понял вопрос, я надеюсь. Да, это вещь достаточно сложная, то, что ты сказал. Я постараюсь как бы дать несколько моментов, да, которые у меня как бы возникли, когда я почувствовал то, что ты сказал. То, что касается конца, ты представляешь, что мы смотрим на человечество и видим, что нет продвижения. Ну так в первую очередь надо знать заранее, что нет у нас на самом деле очков, духовных очков, чтобы видеть, есть продвижение или нет продвижения. Может быть, то, что нам кажется, что нет продвижения, это как раз и есть продвижение. Поэтому заранее будем знать, то, что мы видим, ну, это то, что мы сейчас видим. Даже видим не все, еще и не понимаем, что мы видим. Это с этой точки зрения, в первую очередь. С другой стороны, если мы видим, что мир еще не в конце исправления, то, по-видимому, мы можем еще производить работу. Замечательно. Какую работу мы можем добавить? А это всегда правильно. Даже без всяких истолкований, да, продвигается ли человечество быстро или медленно, мы совершаем работу на нескольких уровнях. На самом внутреннем — силы мысли, желания и молитвы, то, что мы учили в первой части урока. Это сила, которая действует. Мы находимся в замысле творения и можем оттуда брать окружающий свет с большей силой, согласно наши мысли, желания и намерения, будут соответствовать этому. Она — цель, отдача и любовь, и мы можем привести все творение к любви, и отдачи между всеми, так что проявится свет во всех келим. То есть сначала внутренние части. Никто тебя не останавливает, ни тебя, ни меня, добавляя молитву, намерение, желание. Дальше. Оттуда мы выходим на более внешний круг, где мы живем. Мы в десятке, ты в маке 42. Я вижу у тебя в маке 42 товарищ, который вот находится здесь, в учебном зале. Я его вижу каждую пятницу в учебном зале. Иногда даже больше, чем по пятницам. Он добавляет усилий. Он встает, просыпается утром, приезжает сюда, чтобы быть с нами. Добавляет действия, добавляет намерения, добавляет свет в мире. Гарантированно приводит к исправлению мира своими усилиями. С помощью любви в десятке мы возбуждаем свет большей силой. И третий круг, как я слышал, мои десятки, а это также, к моему величайшей радости, это фокус-группа, мы должны стать учителями для человечества. Каждый ученик Рава Лайфена получил такой багаж света, которого нет ни у кого, все его ждут. Жаждут, мы должны подготовить себя, чтобы передать это любым способом, внутренним, а также внешним действием. Это распространение. И когда мы приложим все усилия, мы вызовем на себя, представим возможность сделать то, что делает наш учитель по отношению к нам и по отношению ко всему человечеству.
0: И с нашим учителем мы закончим третьим клипом.
1: Самое большое различие между Бейто и Ахишена это в том, как это запускается, где в Бейто приходят страдания, если мы сами не стремимся к цели, к высшей цели, к исправлению наших свойств, в нашем участии в этой сетке связи, тогда страдания приходят через нижнюю ступень, то есть через тело. И мы в этом начинаем ощущать проблемы и несчастье, да, в нашем материальном мире, в себе, в семье, в разных вещах, как у нас есть в нашем мире, включая войны, короче, проблемы в материальном мире, это все толкает нас к духовному решению. При этом, если мы сами идем к решению, чтобы подняться на более высокую ступень, то мы развиваем наш разум, наш принцип, нашу логику, наши ценности, идеологию, чтобы она влекла нас вперед. И тогда мы все страдания ощущаем как страдания в духовном развитии. И тогда вот это более быстрое развитие, а не то, что происходит медленно, как каток развития, который идет, когда всему свое время, когда просто нас размазывает. Да, в этом медленном развитии, в этом огромное различие в страданиях. По сути страданиях это материальные, а эти духовные. Темп. Характер, да во всем, да сравнивать невозможно. Но главным образом, что это путь Ахишена, это страдание духовное. Страдание, да, нам не хватает, мы хотим, получается, не получается, да, разные выяснения. Мы привлекаем свет, возвращаясь к источнику, и с помощью него продвигаемся. И в минусе, и в плюсе, во всех состояниях нами занимается уже свет. А в бейто мы в своем животном состоянии, пока на нас не надавят так, что мы выходим из животного, да, как косточка из вишенки. И вот так, чтобы мы выскочили из этих страданий в духовное.
0: И все состояния нам уже нас занимается свет нами. А сейчас мы споем песню.

0: Здравствуйте, друзья, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок Рава от 28 января 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Жизнь Сары». Второй том, 827 страница. Вместе прочитаем статью в течение 15 минут. Пожалуйста. Еще раз на первой части мы будем изучать статью «Жизнь Сары». Седьмая статья.
1: Маамар Хаей Сара.
0: «Жизнь Сары», статья седьмая, 1985 года. В книге Зор, глава Хаесара, сказано другое объяснение. Царь — это жена, боящаяся Творца. Как сказано, жена, боящаяся Творца, восславлена будет. Иными словами, это шхина. При возделанном поле — это чужая жена, то есть ситра ахра. Как сказано, чтобы охранить тебя от чужой жены. Ибо есть поле, и есть поле. Есть поле, где царят все благословения святыни, как сказано, как запах поля, которое благословил Творец, то есть шхина. А есть поле, где царят все разрушение и скверна, и уничтожение, и убийство, и войны, то есть ситраха. Конец цитаты. И согласно нашему пути, это означает, что у нас есть две дороги: либо идти путем тех, кто идет к Творцу, путь которых есть путь отдачи, либо путь, который ведет к людям, то есть получение. Ведь творения называются творениями только с точки зрения получения любви к себе, что приходит к нам от центральной точки творения. И так как на это свойство произошло сокращение и скрытие, ведь в этом месте не ощущается, что полна земля славы его, ибо только когда он выходит из места получения, можно постичь, что полна земля славы его. Но до того, как выходит из свойства получения, можно лишь верить, что это так.
2: А для того, чтобы могли почувствовать это, человеку дают совет выйти из места получения, то есть места тьмы и смерти. Иными словами, свет жизни не может раскрыться, хотя он и присутствует. Но от человека он скрыт. А тот, кто приходит в это место, отделяется от источника жизни. Поэтому место это называется тьмой и смертью. И самые разные беды находятся там. И это называется ситра ахра, другая сторона. Она противостоит святости. Ведь в месте святости, которое называется местом отдачи, находится место, подобие по форме. Поэтому в этом месте открывается все благо и наслаждение, ибо это место благословения и святости. И это же называется жена, боящаяся Творца. И вся наша работа состоит и в том, чтобы прийти к этому состоянию трепета перед Творцом, называемому принятие бремени, высший Малхут. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы: «Черный, как ворон». В ком ты находишь? Раба говорит, что тот, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. А некоторые полагают, в ком ты находишь? Порядок Торы. И объясняет Раши: ворон жесток со своими сыновьями, как сказано детям ворона, которые кричат.
0: И вот слово «ворон» — «орев» происходит от слова «сладкий» — «орев», как сказано, «ибо голос твой сладок». И это противоположно голубю, ибо сказали мудрецы о стихе, и прилетел к нему голубь, и вот оливковый лист сорван. Сорвал он клювом своим и сказал рабе Ирмия бен Элазар. Почему сказано, и вот оливковый лист сорвал он клювом своим? Сказал голубь перед Творцом, властелин мира, пусть будет пища моя горька, как оливка, но будет предана в твои руки, и пусть не будет сладкой, как мед в руках смертных. Ведь известно, что когда человек работает ради получения, и все его стремление направлено лишь на любовь к себе, эта работа называется сладкой работой. И потому сказал голубь, лучше пусть будет пища моя горька, как оливка в руках Творца, что означает, что пропитание его, то есть то, чем он питает себя, и от этого питания живет, где имеется в виду, что работа его направлена так, чтобы она была для Творца, то есть ради небес. И хотя оно и горькое, так как тело не согласно на его питание, оно будет зависеть от той меры, в которой он сможет построить намерение на отдачу. Ведь это против природы, с которой рождено тело.
2: Ведь тело
0: рождается желанием получать, оно желает только того, что может питать любовь к себе. Это называется пропитание в руках смертных. И от этого пропитания тело испытывает наслаждение, ему сладко. И это свойство ворона, орев, когда только от пропитания смертных ему сладко. Орев. В то же время пища, которая зависит от небес, то есть только от того, насколько он может делать ради небес, от этого он убегает, потому что действие и подача, он чувствует вкус, от действия и подачи он чувствует вкус горечи.
2: Получается, согласно этому, что вороном называется работа ради любви к себе, а поскольку на желание получать произошло сокращение, то есть исчезновение, скрытие, там высший свет не раскрывается, то и работа ворона — это черное, потому сказано «черный, как ворон». Иными словами, в ком пребывает Тора, то есть у кого свет Торы может светить, только у того, кто пришел к осознанию, что ворон, то есть работа в получении, ведет лишь к черному, к тьме. То есть он может получать лишь тьму, а не свет. И об этом объяснили наши мудрецы, что Тора пребывает лишь в том, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. Ведь известно, что отец и сын — это причины и следствия. Поэтому следует понимать вышеприведенные высказывания так, что тот, кто приходит к осознанию того тем, что он работает ради смертных, что является работой в любви к себе, хоть это и является сладкой работой, то есть вороном. Однако благодаря этому он знает, каковы будут результаты. Иными словами, что от этой работы родится лишь тьма, то, что называется черное. Тогда он знает, что становится жесток со своими сыновьями, то есть не жалеет результатов, которые рождаются от этого. И получается, что если он знает, что стал жестоким от того, что он идет на уровне ворон, то он изменяет свой путь и начинает идти путем голубя, который согласен работать ради Творца, несмотря на то, что эта пища горька, как оливка. Но результаты, то есть сыновья, будут наслаждаться от этой работы, поскольку причина ради отдачи приводит к тому, что это место будет, в это место будет направлено высший свет. И наоборот, с вороном, который становится жестоким по отношению к своим сыновьям, как сказано выше.
0: И можно объяснить, что Израилю потопляются голубью, потому что имеется в виду сказанное выше. Это Кнессет Израиль, являющийся свойством Яшарель, прямо к Творцу. Что означает, что во всем, что народ Израиля делает намерение его, прямо к Творцу, тогда как народы мира относятся к свойству чуждого Бога Эльзар, ибо они не хотят отнести свою работу к Творцу. И отсюда следует объяснить стих «дает животному корм его», детям ворона, которые кричат. И следует понять, почему животное соседствует с вороном. И это, как объяснили наши мудрецы, стих «человек и животное, спасешь ты, Творец». И вот их высказывание. Сказал Рав Иуда, сказал Рав, это люди, которые хитры умом и уподобляют тебя животному. Как объяснил мой отец и учитель, что это свойство веры выше знания, основой которого является отдающий келим. А дети ворона — это когда он смотрит и видит свои результаты. Иначе говоря, то, что рождается из эгоистической любви к себе, они начинают кричать к Творцу, чтобы он дал им отдающий келим и свойства веры выше знания. И это после того, как он приходит к осознанию, какие результаты принесет ему эгоистическая любовь, называемая свойством ворона. И об этом можно сказать, что это называется «близок Творец ко всем зовущим его, ко всем, кто зовет его по-настоящему», как сказано. И это, как объяснил мой отец и учитель, слова из субботних песнопений: «Простри милость Твою к знающим Тебя, Творец ревнивый и мстящий». Имеется в виду, что когда человек пришел к осознанию, что если он не пойдет путем отдачи, он тотчас же получит возмездие, тогда он уже гарантированно будет оберегать себя, чтобы не оступиться и не встать на путь, ведущий к эгоистической любви, ибо знает, что это содержится в душе его. То есть он упадет вместо тьмы и смертного мрака. И тогда он говорит: «Простри милость Твою, ведь он Творец ревнивый и мстящий».
2: Поэтому они просят Творца, чтобы он дал им милость, иначе они знают, что пропали. Ибо только благодаря милости, которую Творец проявит к ним, они получат келим отдачи. А это состояние голубя, как сказано выше, в то время как от ворона, то есть от сладости, которые они требуют как условие своей работы, что и называется вороном, от этого он становится жестоким, то есть он убивает всех своих сыновей. Иначе говоря, он теряет все свое будущее из-за того, что мерит порядок своей работы в мере сладости, которую он ощущает от своей работы. Ведь весь расчет его производится лишь согласно тому, как ведет его желание получать. И в этом смысл слова «дает животному корм его». Когда он дает им корм, что называется верой, как сказано выше, в то время, когда детям ворона, которые кричат. То есть они понимают, что результаты, называемые детьми, которые рождаются от ворона, приговорены к смерти, как сказано выше, ибо это относится к тому, что отделяются от источника жизни. Тогда они взывают к Творцу, чтобы он помог им, и они зовут Творца по-настоящему. Это, как сказано, близок Творец ко всем, зовущим Его, как всем, кто зовет Его по-настоящему.
0: Есть тут в абзаце предпоследнем он пишет, что они просят у Творца, чтобы дал он им милость, иначе они чувствуют, что пропали, потому что только если получат милость, то хесед, тогда они смогут получить отдающий келим.
2: Во втором абзаце написано: у нас есть два пути. Или идти путем, ведущим к Творцу, а это путь отдачи, или путем ведущих людей к получению.
0: И дальше он пишет, поэтому Израиль уподобляются голубю, потому что они — это прямо к Творцу. То есть то, что делает народ Израиля, это напрямую намерение для Творца. А народы мира — это как чуждый Бог, потому что они не хотят свою работу посвятить Творцу.
2: Рабаш дает четкий совет. Да, тут в первой колонке он говорит там внизу. Дают совет человеку выйти с места получения, с места смерти и тьмы. То есть жизнь там не может раскрыться, хотя и он, там свет нахуй есть. Но по отношению к человеку это скрыто. И кто приходит туда, отделяется от источника жизни.
0: Перейдем к уроку от 28 января 2002 года.
2: Так, читали статью «Шлавей Сулям», глава «Жизнь Сары», «Жизнь Сары», статья «Жизнь Сары», говорят, какой крик воззвания должно быть к Творцу. Вороном называется любовь к себе. А от этой любви к себе выходит результат от любви к себе, да, с этого человека. С любви к себе начинается работа. И это ворон, потому что они называются дети ворона, потому что приходят к настоящему крику, на который получают ответ. Почему это называется вороном? А это обратная сторона. Орев — это также затылок. Обратная сторона истины. Да, прямоты, честности. Именно эти состояния, которые противоположны Творцу. С этого начинает человек, и с этого начинает быть результат, который называется «дети ворона». То есть не бояться отчаиваться, не бояться обращать внимание на состояние, которое мы проходим, потому что каждое состояние — это состояние ворона, пока не выходит из него что-то хорошее. Нет никакого исправления, то есть исправленное не может прийти иначе, как прежде того, что сначала раскрывается вся вот его эта страшная форма, настолько, что терпеть невозможно. И только после этого в мире ненависти, которая это пробуждает в человеке, в мире отторжения, которое это пробуждает в человеке, он начинает отстраняться, то есть ненависть, отторжение от того свойства, которое отделяет это от человека. Поэтому нам необходимо осознание зла. И осознание зла приходит к нам за счет света, возвращающего к источнику. Свет несет свои свойства, окружающий свет во время учебы. И тогда мы все больше видим зло в себе. А в мере, что видим зло в себе, хотим избавиться от него, оттолкнуть его, и тогда отдаляемся от него. Это в конечном счете процесс очень простой. Выполнение трудное, потому что это все происходит с нами, а не то, что это мы как бы свидетели. Да, и смотрим на него, на весь этот процесс со стороны. Нет, потому что это проходит по нам, и мы находимся в этом процессе, и мы не можем так со стороны установить холодным разумом, что там происходит. с этим человеком, который находится сейчас под такими вот изменениями. Но мы в этом, и поэтому и разум, и весь наш мозг, он под воздействием этих изменений. И только иногда мы можем увидеть себя со стороны, отнестись как-то объективно ко всей этой теме. Но процесс чувственный. Ну, просто потому, что мы входим в этот процесс, то тогда необходимо, то поскольку это проходит по всем нашим чувствам и захватываем все наше сознание, нам надо просто следовать тому, что написано в книге, потому что мы и есть тот самый материал, по которому происходит исправление. И все, что мы в этом мире проходим, учим, делаем, надо разделять между «это я» и «то, что я делаю».
1: Психология, психиатрия.
2: Ну, кроме тех, кто делает, ставят там эксперименты психологические, психиатрические, там тоже есть эксперименты. Тогда другие могут на это как бы посмотреть. И примеры делать. Но человек, который сам заходит туда, он уже не знает, что с ним происходит. Он получает какой-то материал, и это вещество меняет в нем вообще всю картину жизни. В духовном это совершенно не так. Человек, который заходит в другое состояние, он получает это состояние, он становится сам этим состоянием, а не то, что может иногда посмотреть на себя со стороны. Ага, я сейчас нахожусь вот на такой вот ступени, через секунду я зайду вот на такую-то ступень. Это невозможно так вот знать о себе, где я прохожу и что я делаю. Поэтому есть время подготовки, есть время выполнения, а есть время результатов каждого духовного действия. А между действиями человек может исследовать, что с ним происходит. И тогда нам пишут эти статьи таким вот образом, что они объясняют нам со стороны. Смотри, что с тобой происходит и произошло. Тогда, если я не нахожусь в каком-то состоянии, и могу как бы вот следить за статьей, я могу со стороны посмотреть. Ага, вот такие-то состояния я прохожу. Но если я сам уже захожу вот в эти вот состояния, в этот процесс, о котором говорит статья, то я уже не могу посмотреть со стороны, что происходит со мной. А вот это я. Иногда дают мне иногда какое-то место в разуме проанализировать себя и посмотреть на себя со стороны вместе с тем, что я прохожу какой-то процесс, да, какие-то события. А иногда и нет. Поэтому во время, когда не можем видеть себя со стороны, нам нужно точно придерживаться тому, что они нам советуют делать. Принимать каждое состояние, что если не я, то кто? После этого принимать каждое состояние, как нет никого, кроме него. И потом разные расчеты производить, что я уже не нахожусь уже точно вот в этом процессе. Ну и так далее. Короче, это все опыт. Не наберешься ума без опыта. Только он учит нас, как относиться к вещам. Но как минимум вот это вот правило не забывать, что есть состояние орев, то есть любовь к себе, ворон, мысли, чуждые мысли, потом они называются, но пока-то они не чужие, это мысли эгоистические. Я пока что, вот это вот я, и я с ними связан, и это все моя внутренняя суть, пока я не начинаю с помощью правильной учебы и упражнений, которые я делаю в группе. И во время учебы, привлекать на себя какой-то высший свет. Да, я его как бы не вижу и не ощущаю, но что-то все-таки воздействует на меня свыше, и я начинаю потихонечку понимать, насколько я отличаюсь от него, насколько он велик, а я ничтожество перед ним. И тогда начинается уже выяснение. Это значит... Начинаю всегда с состояния ворон, и желательно прийти к состоянию дети ворона, которые кричат по-настоящему. То есть такое вот усилие, то есть результат сыновья ворон — это такой крик, это когда выходит уже ради получения, ради отдачи.
0: Я не знаю точно, когда и как можно выйти наружу, посмотреть на тело, осудить его так или иначе, или вообще возможно ли быть в этом?
1: Адам, что овер...
2: Человек, который проходит исправление... Даже человек, который не проходит исправление, который еще находится в животном развитии, то есть животная душа, от желания к сексу, к деньгам, к почестям, он пока еще не чувствует точку в сердце, которая начинает в нем развиваться. Этот человек, и потом с точки в сердце до Махсома. До Махсома это значит, что мы проходим два периода. Первый период — это животное развитие, то, что называется животной душой. И второй период — это с точки в сердце до Махсома. Это уже начало духовной души. Так вот, человек, который развивается и в том, и в этом, но главное, конечно же, это второй этап. Душа с точки в сердце. Этот человек находится под воздействием высшего света. Есть свет, который не меняется, который заполняет всю нашу Вселенную и держит в существовании не живое растительное животное. А они не должны меняться. Они должны просто существовать. И этот свет — свет хасадим. Есть там немножко свечения хохмы, но это вещи ничтожные. Только поддерживать, да, материальное существование.
1: Есть нефиш бейми.

человеке же есть животная душа, но она должна совершенствоваться и развиваться. Человек не то, что он просто так рождается, но он еще и входит в развитие, ну, человеческое. Ты же видишь, человечество же развивается, но от нашей истории. Человек развивается, все время хочет всего больше, раскрывает многие вещи и ищет. Это потому, что свет, который приходит к человеку именно, к человечеству, этот свет все время меняется по своей силе. И тогда все время раскрывает в человеке больше желания. Свет строит клей, он строит больше желания. И тогда человек начинает стремиться просто от того, чтобы быть простым животным, там семья, дворик, дом, быть еще и богатым, управлять другими людьми, да, быть известным и тому подобное, быть ученым, знать больше, ну и так далее. Это подталкивает. Вот эти результаты мы же видим вокруг себя. Это человеческое развитие. И вот это и есть такой результат развития. Так свет действует на человечество. Так вот, мы и в этом человеческом развитии, хотя и находимся в этом развитии, и гоняемся за открытиями, изобретениями, разными вещами, да, которые мы хотим придумать, изобрести. Вместе с этим мы смотрим на себя иногда со стороны и видим этот процесс также. Смотрим как бы на него со стороны. Я могу видеть как бы весь этот процесс, и я могу и на себе видеть, какой процесс я прошел с детства до нынешнего момента. Я был маленьким ребенком, пошел в детский садик, думал вот об этом и об этом, потом школа, потом еще. То есть я могу с одной стороны видеть эти свои все вещи, эти состояния и учиться на них. И какие-то выводы делать из этого всего. Хотя я и не понимаю всего процесса в целом. А главным образом я не понимаю цели его, то эти выводы могут быть совершенно не настоящими. Ну как-то. Все равно мы хотим это изучать. Так вот, есть два состояния, что, может быть, я нахожусь в самом состоянии, в самом процессе, тогда я не могу его исследовать, потому что я внутри него. А может быть, я снаружи, и я могу тогда его анализировать, видеть и как-то так понимать его, исследовать. Так у нас и в духовном. В духовном только есть проблема гораздо больше, чем в материальном. Потому что в материальном я получаю поддержку, информацию, отношения, науку и всякие впечатления от окружения. Не только я нахожусь в этом, но и все люди моего поколения в этом. И есть тут общее какое-то ощущение. Мы находимся в одном мире, проходим как бы одно и то же. Один врач может вылечить всех, инженер делает машины для всех. То есть у нас есть общие такие вещи, которые... Поэтому тут есть огромная поддержка и помощь со стороны окружения. И в материальном понятно, что я не могу существовать без окружения, что я нуждаюсь в нем, я его использую. Да, таким принятым образом. Духовным же, то есть в развитии точки в сердце, есть такая же картина, но мы ее не видим точно. Но та же картина. Есть вокруг точки сердца, есть ее мир, есть ее общество. Это необходимо раскрыть, но это все есть. Ее общество, законы, конечно же. И надо получать поддержку от всех, исправляя себя. И пользоваться помощью разными вещами извне. И человек может видеть себя, как видит в животном развитии, материальном, также видит себя иногда, когда он входит в этот процесс, он когда не знает и не...

0: общем-то, сокращение скрытия можно только верить, когда находимся в этом. А в конце абзаца написано, что мы можем только верить, что это так. А то, что я слышал от вас, и что я, что вера — это уже и есть ощущение Творца.
1: Он пишет, что в состоянии тьмы человек должен верить. Что значит верить? Я верю, что если я буду читать эту книжку, мне будет хорошо. Ну так что же значит вот это вот верить? Ты можешь мне объяснить?
0: Если бы я знал, я бы сказал.
1: Но какая это гарантия? Что? Что это за тема такая, вера? Что это за ощущение такое, вера? Когда я полагаюсь на какое-то мнение, на какой-то факт, который есть в человечестве, для меня это не факт. Для меня это пока еще... Я не вижу этого, я это не покупаю. Но я использую как бы твой факт, используюсь твоим фактом, приобретаю какую-то уверенность отсюда, что я могу заниматься этой книгой тоже, чтобы чего-то там достичь. Так на что же я опираюсь? Я опираюсь на то, что я знаю тебя. Ты мне говоришь, что стоит это делать. Иди к психологам, они тебе скажут, что значит вера. Так ведь? Да, мозги промыть. Я вижу тебя. Может быть, ты такой большой человек. У тебя такая шляпа. И еще там всякие красивые вещи, да? Все вот это вот... Да, все люди религиозные, они такие. Они должны быть со всеми вот этими ритуалами такими. Это хорошо, это нужно. Человек должен этому всему впечатляться. Да, величие царя в многочисленном народе. Да, должно быть это. Как-то там. Но в наши-то дни это уже просто... Ну, именно потому что приближающимся к концу исправления это все еще вещи отпадают, мы становимся уже умнее, и эти вещи не могут нас уже путать. Но в конечном счете я покупаю эти вещи, то есть мне эти вещи нужны для того, чтобы приобрести твое мнение и знание. То есть я каким-то образом переношу твое знание и уверенность, которая есть у тебя, на свой разум. Я его как бы покупаю, приобретаю, потому что во мне есть человеческая способность приобретать друг от друга, друг у друга, впечатление. Я это приобретаю от тебя, у меня это становится подобно факту, не факту, но подобно факту. И это дает мне энергию и способность этим заниматься. И я занимаюсь, и я также достигаю. Откуда я знаю, что я 20 лет буду учиться, и я стану профессором? Я смотрю, но тут это наверняка. Но там, где я видеть не могу, там должны прийти ко мне люди, которым я буду верить. Так ведь? Они подействуют на меня настолько сильно и убедят меня, что для меня это станет как факт. Так что же я приобретаю этим? Я приобретаю от них силу вместо факта. Я приобретаю у них силу, что это вместо факта действует во мне и дает мне уверенность, энергию заниматься и делать все, что нужно. То есть как будто бы я это вижу. И это у нас называется верой. Так ведь? Всё. Это веру я могу приобрести от окружения, от общества, из книг. Впечатляюсь ими, и так я работаю. Животное не может. Животное так. Что видит, то и все на этом. Как я могу идти не согласно знанию человека, а согласно знанию божественному. Не говори мне. Если Творец мне скажет, да, я сделаю, а ты мне скажешь, я делаю.

0: Не буду. Как же сделать так, чтобы он мне сказал? Тогда мне нужно...
1: И каждый
0: раз, когда мы приобретаем следующую ступень, мы, в общем-то, сталкиваемся с одной и той же проблемой. Я должен постичь какую-то следующую ступень, а я ее еще не вижу, не ощущаю. Я должен работать тяжело в исправлении своего желания получать, превратить его ради отдачи, сделать из него вещи, которые вообще не из этого мира. Так ведь? А, для этого у меня нет сил. Это не человеческие силы, которые, когда я могу из себя сделать какую-то другую природу. Понимаешь? Откуда я возьму все вот эти инструменты? Мне говорят, сила — вера. Ну так что такое вера? Кому верить? И от кого впечатляться? И что такое святые книги, да, которые я буду читать? То же самое, как у нас. В этом мире я хочу... сделать что-то, чего я не вижу, какую-то пользу извлечь. Мне надо впечатлиться кем-то, также и от Творца. Поэтому он пишет, ощущение Творца приносит человеку веру. Если я его ощущаю, если я его вижу, если я каким-то образом ухватываю его, это будет служить мне энергией горючим. Что это значит? Скажем, я хочу приобрести машину какую-то, Кадиллак там какой-то, ну что-то такое огромное, такое красивое. Если я увижу магазин, увижу хозяина, может быть, даже предприятие, да, да, все такое полное, и я этим впечатлюсь. То есть мне не нужна, мне нужно сейчас получать эту машину. Мне надо только лишь, кто является хозяином этой машины, который излучает уверенность, что если я получу это, то у меня будет выигрыш. То же самое с Творцом. Пусть не раскрывается как источник наслаждения, а пусть раскроется как мне что-то большое, что у него есть все, и он может мне это все дать. Я уже готов работать, я уже уверен, и вот эта уверенность, которую я получаю от того, что Творец мне представляется таким вот образом, это называется верой. Результатом света веры — это уже ощущение уверенности в человеке. Согласно силе веры, я могу работать. Поэтому называется, что праведник будет жить своей верой. Откуда я возьму эту веру? Только от учебы. Мне говорят, что если ты хочешь получить силу веры, ты должен настраиваться на него во время учебы. Это 17-й пункт предисловие к учению десяти сферот, что если так написано, поэтому обязан человек перед началом учебы укрепиться в вере, потому что ты на самом деле хочешь этого, ты получишь, потому что ты не просишь наслаждения, ты не просишь какого-то там продвижения, каких-то таких вещей, которые входят в желание получать. Ты хочешь впечатлиться величию Творца. А иначе, конечно же, твое тело, твой эгоизм не изменится. Творец велик, он раскроется таким образом, что я смогу убедить себя, что я могу услышать его, что я смогу быть подобным, похожим ему. Ну хорошо, посмотрим, пусть раскрывается. Для этого я учусь. Если человек приходит к тому, что он на самом деле хочет исправлений, а не то, что там ловить, да, там каких-то ангелов за хвост и вся и питаться какими-то святыми животными, то, конечно же, он получит.
2: Вопрос.
0: А что значит, что Творец раскрывается мне?
2: Что значит, что Творец раскрывается? Творец раскрывается — это не какой-то там старик, который вдруг приходит к себе домой и говорит, к тебе домой говорит, как тебе, как дела, Жори, как ты себя чувствуешь? Я пришел к тебе, ты знаешь. Нет, не в такой форме, не в форме какого-то образа, страшно сказать иначе. А ты ощущаешь внутри себя уверенность идти, просто идти против всех тех вещей, которые ты получил от воспитания, от общества, от родителей, от жены, от семьи, от всех. И от себя, то есть от себя. Все, что у тебя есть, вдруг ты видишь, что у тебя есть сила, ум, какое-то внутреннее обещание, что ты можешь идти против этого вообще. Вообще не считаться с этим, не принимать этого внимания.
1: А ехолит азот и тоца...
2: И вот эта способность является следствием того, что высший свет работает над тобой. Не ищи, чтобы у тебя был какой-то внутренний образ. У тебя будут всякие ощущения, но все эти ощущения в конечном итоге принесут тебе ощущение силы и уверенности. И это и есть свет веры. Это сила веры, которую ты получишь. Теперь, это, конечно же, еще не ощущение Творца. Это результат действия Высшего Света на тебя в то время, когда ты еще не исправлен. И следствие этого... что ты получишь эту силу, это называется экран, масах, что ты можешь с этой силой работать против предыдущих твоих каких-то пониманий, твоих желаний, против того, что тело скажет тебе. То есть принимать вообще во внимание вещи, которые не находятся в области этого мира, а делать расчет согласно чему-то другому. Исходя из духовных ценностей. После того, как ты почувствуешь эти силы и обретешь их, чтобы они были в постоянной форме, это приходит и уходит, придет и уйдет. После того, как ты ощутишь их в таком постоянном виде, эту силу веру в постоянстве, чтобы она будет у тебя не временами, а постоянно, даже в самой малой мере. Это называется экран, отраженный свет, что у тебя будет в постоянной форме хотя бы на ступени нефеш да нефеш. Вот тогда ты начнешь в этой мере ощущать Творца. Тогда ты начнешь ощущать божественность в этой мере. То есть тогда Творец раскроется тебе уже в своих свойствах, в своем тепле, в своих наслаждениях. Что это значит, что Он раскроется тебе? Ты просто начнешь ощущать в той же мысли, в том же желании, в той же силе, что называется вера и уверенность в Творце, в этом внутри ты начнешь ощущать Его присутствие, ощущать источник этой силы веры. Это все. Это то, что мы называем кли и свет, который наполняет кли. И все это приходит как следствие правильной учебы, правильного подхода. Исраэль, то есть это то, что я, моя точка в сердце, устремляется к нему, и он, то есть Творец, могут быть связаны через учебу, через Тору. Поэтому, как сказано, Исраэль, Орайта и Кудша Брюху едины. Исраэль, Тора и Творец едины. Что это значит «я», которое стремится к Творцу? Та же точка.

0: Только это желание, все остальное желание — это не я, это просто помощь против него. Кто этот Творец? Ну, кому я стремлюсь? Я не знаю, кто это, но я стремлюсь к чему-то такому, что находится вне этого мира. И что такое Райта Тора? Это все средства, которые могут связать меня с Творцом. Это прежде всего Святая Книга. Мы знаем, что это то, что написала та же душа Раби Шимона, Ари, Баля Сулама. Это Рав, мой, который говорит мне, что делать. Это группа, которая вокруг меня вместе со мной выполняют эти вещи, которые мы получаем из книги и от Рава. Это вместе называется Тора. Что ты берешь эти вещи во время учебы и хочешь постичь, обрести свет веры, тогда все эти условия вместе приносят тебе свет веры. И приносят тебе такой свет веры, чтобы он был в постоянстве. От 2 до 5 лет нужна в этом привычка связаться с этим еще раз, делать все выяснения по поводу всего, что дадут тебе свыше всех помех.
1: Вера в получающих или отдающих килим? Вера может ощущаться только в отдающих килим? Или в получающих килим тоже может быть вера?
2: Анахну немцаим...
0: Мы находимся сейчас в нашем сегодняшнем состоянии только с получающими келим. Даже наши отдающие келим — это тоже отдавать ради получения. Да? Теперь... Когда приходит свет веры, он прежде всего дает мне исправление для отдающих килим, то есть приводит меня к ступени, на которой я могу отдавать ради отдачи, быть зародышем маленьким, а потом уже я смогу получать ради отдачи, быть большим. Это согласно силой экрана, который я получаю от силы света, который светит на меня. Экран — это прямое следствие силы света, который светит. Да.
1: Как приходят из объединения между товарищами к величию Творца?
0: Как объединение товарищей приводит к величию Творца? Прежде всего, нужно говорить об этом. И это то, что Рабаш пишет в своих статьях, что с товарищами

0: Шалом, хаверим и хаверот.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас был конгресс, у нас был праздник. Сейчас мы возвращаемся к изучению строения духовных миров. Как мы знаем, учеба не для того, чтобы мы понимали это своим разумом, а для того, чтобы из стремления понять, что говорят нам каббалисты, и повторяя наши термины, и то, что говорят нам каббалисты на языке ветвей, произнося эти слова, мы очень хотим достичь того, о чем они говорят. О чем мы говорили на предыдущих уроках? Мы говорили о том, что есть замысел творения. Замысел творения — насладить творение. Это самая высокая ступень, которую достигают каббалисты, что самое высокое в реальности — это желание Творца насладить свои творения. Итак, он создал творение, как он это делает, Творец, в первой стадии, из четырех стадий прямого света, но не будем сейчас все это повторять, те, кто хотят, могут войти в архив и посмотреть, как каждый этап проходил. Итак, первая стадия — это желание получать, она наполнена

0: светом она нисходит по четырем ступеням, которые называются четыре стадии прямого света. То есть четыре состояния света, в которых проявляется желание. Четвертая стадия — это конечная стадия, последняя, она называется Малхут, бесконечности. Она принимает весь свет, который Творец хочет дать, без ограничений, без конца. И вот эта четвертая стадия решает произвести сокращение, цимцум. Этому мы тоже посвятили два урока, почему и как она делает это сокращение, что это за решение. И она решает больше не принимать наслаждение напрямую, а она ставит условия для получения наслаждения. И это условие называется «экран и отраженный свет». Что это значит? Что только если у него есть намерение, как у Творца, это намерение ради отдачи, и тогда она согласна получать наслаждение, потому что того, что она получает, она доставляет наслаждение Творцу. Это называется работать с новым кли, экраном и отраженным светом. И на последних уроках мы говорили о том, что этот экран, эта сила этого нового кли, у него есть два свойства — авиют и кашиют. Кашиют — это жесткость, это сила отталкивания, возможность не получать наслаждение, хотя она сама стремится к наслаждению, а авиют — это мера или степень желания получать, которая, над которой определяется, насколько экран может соединиться со светом. Если есть маленькое желание, он может немножко соединиться. Есть больше желания — больше. Есть очень большое желание. Если он преодолевает его, то в соответствии с этим он может соединиться с Творцом в большей степени. Это называется отраженный свет Орхозера в меру этой связи. Затем он может получать наслаждение. Итак, все это мы изучали на прошлых уроках. Мы рекомендуем, если что-то кому-то непонятно, находится в наших архивах. Есть также старые уроки, которые вел Рав, и раскрывает все вот эти понятия, о которых мы сейчас говорили, очень подробно. А сегодня мы будем изучать, как из этого экрана рождается нечто новое, что мы до сих пор не знаем. Это называется духовный парцуф. Что это за парцуф, и как именно из этого экрана рождается парцуф? Это то, что мы будем изучать сегодня. Давайте начнем с клипом. С клипа, где Раф нам расскажет о работе экрана. Пожалуйста.
1: Это значит так, он говорит так. Вначале у нас было желание получать, которое сотворено посредством света. Свет привел желание получать к состоянию, где тут есть шореш, алиф, бет, гимел и далит. Счастье в желании получать, которые четкие, так вот, шореш, алиф, бет, гимел и далит. А после этого что произошло? Сокращение. Ага. Желание получать сокращает себя и говорит: «Я не получаю». Не получаю. Как гость. Вы помните? Гость, помните? Он делает первое сокращение. И кроме первого сокращения, он говорит: если было бы возможно быть как хозяин, то я тогда готов, я очень хочу быть как хозяин в отдаче.
2: Лашпия.
1: В отдаче. То есть он ставит перед собой экран, масах. Экран — это вещь особая, это не сокращение. Сокращение — это то, как я не получаю никогда для себя. А экран — это расчет, сколько я могу и вот сколько я могу быть подобен хозяину, сколько я могу взять со стола ради него, как он это делает ради меня. Если я хочу доставить наслаждение ему, это значит, что я ему даю. Да? Ради отдачи. Это понятно или нет? Нет? И он делает расчет. Для того, чтобы делать расчет, у него будет рож. Вот так вот. Это у него будет рож.
2: Шореш, алев.
1: Шореш, алев.
2: Гемель и далит.
1: Алев, бет, гемель и далит. Шореш, алев, бет.
2: Бет, гемель и далит.
1: Так, бет, гемель и далит. И делает там расчет. Насколько да и сколько нет. Как он делает расчет, что поскольку он находится в сокращении, и получение ради отдачи это поверх, это выше сокращение, более высокое состояние. Поэтому он не боится, что он войдет в какую-то путаницу, что он выпадет из этого. Это еще большее преодоление поверх сокращения. И тогда приходит свет и делает расчет, до какой ступени из вот этих вот ступеней он может его получать. И в соответствии с этим он получает свет на уровне нефеш.
2: Нефеш, руах, нешама.
1: Нефеш, руах, нешама, или хая, или ехида. Это получение ради отдачи. То есть, что с этими светами на Ранхай? Это насколько я подобен Творцу. То есть, отсюда я изучаю, что он такое, как он, как я похож на это, как я это получил ради отдачи, как это открывает во мне такие системы, где там из твоих действий я познаю тебя и так далее. Все находится в этом на Ранхай. При этом отсюда приходит свет бесконечности, скажем. А после того, как он решил, что он получает, он получает. Он получает внутрь кли. Или свет нефиш, или свет рух, или свет нешама, или свет хая, или свет ехида. И все эти света называются внутренним светом. Ор пними. Эта часть, там, где он делает расчет, называется рош, голова. Вот эта часть, которая получает, называется гуф, тело. Ну что ж, хаверим, Рав здесь. Так, мы постараемся повторить то, что мы слышали от Рава. И когда мы их повторим, мы будем рады услышать ваши вопросы, и через ваши вопросы будем выяснять. Я хотел спросить трансляцию. У нас есть первая цитата, она у нас как чертеж или как клип? А, нету. Тогда постепенно будем повторять то, что Рав нам объяснял здесь. Рав сказал, что вначале есть желание получать, которое создано светом. И свет его развивает, как объяснил Гилад, по четырем стадиям прямого света, и в конечном счете у нас есть духовный объект, который называется творением, который создан из желания получать удовольствие и наслаждение. Свет его наполняет, а после того, как свет наполняет его, как мы это видели в предыдущих процессах, свет всегда оставляет в кли впечатление от своих собственных свойств. Свойств света, а свойства света — это любовь и отдача. И когда вот это вот кли, то есть творение, ощущает свойства света, насколько это высоко и возвышенно, он хочет соединиться и связаться со светом, и тогда решает, в первую очередь, я сокращаю свое желание наполняться напрямую, потому что это помещает меня в ситуацию, когда я против тебя, вместо любви и отдачи. И вот это первое действие, которое начинает строить духовный парцов, сокращение, я не получаю вообще внутрь четвертой стадии. Это первое состояние, первое определение. Следующее определение, которое добавляется к сокращению, да, которое на все. Следующее состояние говорит так: «Окей, я отошел от статуса противоположности тебе, ты отдающий, я получающий, я перестал быть получающим напрямую, но я еще не отдаю, как ты. Если я хочу быть в твоем же состоянии, подобным тебе, как ты, любящий, дающий, я тоже должен что-то давать». Отсюда начинается выстраиваться экран. Экран, сказал Раф, это расчет, мысль, планирование. Сейчас в этом расчете, в мысли, в планировании начинает выстраиваться внутри клей духовный орган, который называется Рош, голова. Что делает? Думает. Прежде любого действия проверяет, планирует. А что он проверяет? О чем он думает? Он проверяет, сколько он может задействовать из своего желания получать, которое раздельно на стадии Шора Шалев Бет Гимел Далит по уровню Авиюта. Вот это желание не для того, чтобы наполниться напрямым, а это под сокращением всегда в духовном кли, но ради того, чтобы сделать хорошо хозяину, Творцу, который готовит мне бесконечное количество наполнений из его любви мне. И вот эта вот проверка строит Рош. Рош — это как симуляцию проводит. Он как бы вкушает, да, ощущает каждое блюдо, которое есть на столе, но еще не берет его на практике. Он хочет понять, может ли он получить это внутрь себя и удержать намерение, что я это делаю для того, чтобы выразить свою любовь тебе, желание отдачи тебе, как ты отдачи мне. Это как бы выводит из возникает такой орган, сенсор, который пытается прощупать, как это будет и сколько сил у меня есть удержать намерение любви и отдачи в действии получения, которое я сейчас буду делать. А вы же помните, в примере гости хозяин, всегда у этого гостя есть желание насладиться всем тем, что перед ним на столе это. Материя творения всегда там. Невозможно насладиться тем, что приготовил Творец, если я не хочу этого. Поэтому он приготовил все благо, которое он приготовил. И вот эта вот проверка в конечном счете порождает результат. Состояние, мысль, определение. Я могу взять внутрь сейчас в себя одну порцию, может быть, вторую, может быть, и третью, и, может быть, все на этом. Четвертая, пятая порция — это такое огромное наслаждение, что если я приму это внутрь, сила света и наслаждение, которое будет ощущаться внутри желания получать наслаждение, удовольствие, оно полностью перечеркнет все замечательные, тонкие, возвышенные намерения любви, отдачи. И тогда просто наслаждение будет властвовать мной. А если это произойдет, я разобью предыдущее решение. Да, это стало для меня законом существования. Сокращение. Никогда не поглощать внутрь себя, получать ради получения, потому что это как раз противоположно тебе, отдающему, любящему. В момент, когда Рош проверяет и определяет эту границу, и определяет, вот это я буду получать, а вот это не буду. После того, как закончил проверку, начинает строить свой гуф. Гуф — это та часть, в которой он задействует все, что он спланировал в потенциале, теперь уже в действии. Его гуф выполнит то, что он решил в Рош. получать, внутрь желание получать наслаждение и удовольствие, то, что он способен получить в мыслях о Творце, в отдаче ему, доставить ему наслаждение в продолжении, когда он видит, что в гуф, потом есть еще деление. Давайте сейчас вы зададите вопросы, то, о чем мы... Да? Давайте, вот то, что мы изучали до сих пор, пожалуйста, выставляйте знаки вопрос.
0: Пока будут задать вопросы, хочу сказать, что вот этот пример «гость и хозяин» — это не случайный пример. Баля Сулам часто дает примеры введения в Новый Каббала, учения десяти сферот. Примеры как бы материальные, но вот этот пример, который он дает, он просто совершенный. Почему? Потому что говорится о пяти порциях, находящихся на столе, и в соответствии связи с хозяином и с величием хозяина, парень выбирает, какую порцию он может получить, какое блюдо, при условии, что связь с хозяином сохранится. Итак, H100, пожалуйста. Пока не слышно, может, микрофон не открыли.
1: В первую очередь, спасибо, прекрасный урок. Я хотел спросить, то, что называют часть парцуфа духовной над экраном, как вот в этом процессе, да? Как он, что называется парцуфом?
0: Спасибо. Это вопрос связан со следующей частью, которую мы будем изучать. Экран, он порождает парцуф. То есть парцуф — это выражение величия хозяина, которое раскрывается творению, и часть от экрана, и ниже называется рожь парцуфа, как Орн объяснил, там происходит расчет, там еще нет практического получения, там происходит только связь между творением и Творцом, вот эта взаимная любовь между ними. Ор и Шар — это любовь Творца к творению, а Орхозер, отражен свет, это любовь творения к Творцу. И когда оба любят, они могут уже завязывать связь между ними, понимание, насколько я могу получить от тебя, чтобы эта любовь не уменьшилась, а наоборот усилилась. Это главное, а не наслаждение. И когда уже получаю, чтобы доставить наслаждение Творцу, творение получает, чтобы насладить Творца, тогда рождается гуф парцуфа, тело. Оно тоже состоит из определенных частей, будем изучать, но экран — это как бы переход от того, что нет связи с Творцом, к тому, что есть связь с Творцом, и это называется духовный парцуф. Я предлагаю, Орен, перейти к следующей части, и там объясняется это. Итак, первый отрывок Баля Сулам, введение в науку Каббала.
1: Прежде чем Гиллад начнет текст, Рав сказал, я хочу быть подобен тебе, Балабайт, хозяин. Поэтому я хочу просить, чтобы эта учеба, чтобы высшие корни, из которых мы созданы, приведет нам свет, возвращающий к источнику, стремление еще больше, чем есть во всем этом мире, стремление быть как высший свет, раскрыть, что такое его любовь, и вернуть ему, ответить ему этим. Поэтому мы молимся, чтобы это внутренние такие изменения происходили внутри нас, внутри мирового кли.
0: 14 пункт науки Каббала, первый отрывок. Когда высший свет, распространяясь, устремляется к созданию, а этот экран отталкивает его обратно, это подобно удару между высшим светом и экраном. Почему это называется ударом? Потому что направление обратное. То есть если есть у нас здесь экран, он говорит, что это экран, сюда приходит свет, который называется Ор Ишар, прямой свет, и масах отталкивает его, как гость и хозяин. Гость говорит, если я начну есть, я забуду про хозяина. Прежде всего, я отказываюсь принять это наслаждение. Почему? Потому что величие дающего важнее для меня, чем наслаждение. Итак, эти понятия. Здесь это ор ишар, прямой свет, потому что он приходит напрямую наполнить парцов, наполнить творение. А этот свет называется ор хозер, отраженный свет. Он исходит от творения. Свет — это значит наслаждение. От чего наслаждение здесь? Наслаждение от связи с хозяином, от величия хозяина. Поэтому он говорит... Это определяется как удар между высшим светом и экраном, который поднимает отраженный свет снизу вверх. Помните, да? Мы говорили, что низ — это ближе к творению, вверх — это ближе к Творцу. Тут нету физических понятий «вверх-низ», а понятия духовные. «Низ» означает творение, «вверх» означает Творца, поэтому, когда творение отталкивает с помощью экрана наслаждения, он поднимается снизу вверх, и это называется отраженный свет и облачает 10 сферот высшего света. 10 сферот — это всегда строение, духовное. Мы назвали это 4 стадии прямого света, затем не будем сейчас в это вдаваться, это станет понятием 10 сферот. Как, чего, потом будем это учить, но не путаться. Это тоже строение этих 4 стадий прямого света. Таким образом, свет приходит к творению, потому что иначе невозможно. И в этой степени творение обратно возвращает Творцу 10 сферот в отраженном свете, и они облачают друг друга. Что значит облачают? Возникает соответствие. Впервые Творец и творение создают общее намерение. Он любит меня, я люблю его, и у нас есть, мы можем измерить, есть индикация. Ибо та часть света, которая отталкивается обратно, называется орхозер, отраженный свет. Его облачение на высший свет становится затем получающим кли на высший свет вместо 4 стадии. То есть этот отраженный свет становится получающим кли. Он — условие, благодаря которому творение может получать. Почему? Потому что только это условие «я хочу наслаждать Творца» оно является причиной получения наслаждения. Не аппетит или голод, а желание наслаждать Творца. Поэтому то, что он получает, это называется, он получает ради отдачи. Получает по причине того, что он этим доставляет наслаждение Творцу. И в облачении вот этого высшего света вместо это становится кли, вместо 4 стадии, поскольку Малхут расширилась на величину этого отраженного света, того оттопнутого света, который поднялся и облачил высший свет снизу вверх, то есть от творения к Творцу, и затем распространилось также и сверху вниз. Это уже называется здесь распространение сверху вниз. Это называется уже орпними, внутренний свет. И таким образом облачаются света в келим, то есть в этот отраженный свет. И в этом суть понятий рош и гуф, которые имеются в каждой ступени, ведь зивук дака высшего света с экраном поднимает отраженный свет снизу вверх и облачает 10 сферот высшего света в виде 10 сферот рош. Которые считаются корнями килим. Там нет еще практического получения, а есть только первичная связь между Творцом и Творением. Там он еще не доставляет Творцу наслаждения. Вы помните, что цель творения — насладить творение. Творец не хочет, чтобы мы были дающими, как он. Он хочет, чтобы мы получили от него все те свойства, которые есть у него, поэтому это называется корнями келим. Потому что там еще не может быть настоящего облачения. А затем, когда Малхут распространяется с этим отраженным светом сверху вниз, то отраженный свет окончательно становится облачением на высший свет, и тогда происходит облачение светов в Келим. Это уже цель творения. Творение получает ради отдачи. И это называется гуф этой ступени, то есть уже законченный Келим. Вот это называется гуф. До сих пор мы учили основу вот этого первоисточника. Сейчас мы послушаем Кли Права об этом принципе, как Рош облачается в гуф и что есть уже в гуфе.
1: Так вот, тогда у нас есть структура, строение такое. Когда приходит высший свет и строит четыре вот этих четыре стадии, алеф, бет, гимел, шореш алеф, бет, гимел и далет. И четвертая стадия — это же самое большое желание получать. Малхут отталкивает высший свет обратно, потому что не хочет его получать. Но тем, что не хочет его получать, она связывается, соединяется с ним вот здесь. И тогда здесь образуется нечто интересное, что это прямой свет, ор-яшар, приходит и облачается внутрь отраженного света, ор-хозер. И прямой свет, когда облачается в отраженный свет, в той мере, насколько он может облачиться, так? В той мере, насколько он может облачиться прямой свет внутрь отраженного света, в этой мере он может получить его ради отдачи. И тогда распространяется вниз этот прямой свет, который облачен. А нет, нет, не так. Отраженный свет, в который облачен прямой свет. Это называется внутренним светом. Ор пними. А это прямой свет и отраженный свет. Называется ор-пними, внутренний свет, который распространяется в парцуфе. А вот это место называется вот рош, а это тох, внутренняя часть, а вот это сов, окончание. Там, где заканчивается рош, это называется п. Там, где заканчивается тох, это табур, а там, где сов, это сиюм, окончание. Ну, все. Вот это тох парцуф — это главное, это облачение светов в келим. В тох парцуфа тут у нас есть облачение света внутрь кли. Вот так. А сов парцуфа, там, где нет у него келим, а он отталкивает все вот эти света обратно, не получает ничего. Итак, это строение, которое называется духовным парцуфом. Потом мы дадим вам возможность задать вопрос. А сейчас повторим то, что сказал Рав. Если мы говорим до сих пор, что у духовного парцуфа есть рош, где он делает расчет, результат расчета, сколько я смогу задействовать из своих желаний ради отдачи тебе, придет к действию в гуф парцуфа. Гуф парцуфа сам делится на две части. Если бы я мог получить одновременно все те порции, которые приготовил мне хозяин, сохраняя намерение, что я делаю это ради отдачи ему, то тогда мой бы гуф полностью наполнился бы светом, а рожь была бы наполнена намерениями ради отдачи, а гуф выполнил бы действие получения ради отдачи на все порции. Но творение на этом этапе своего развития еще не способно все желание, огромное, бесконечное желание получать, которое сотворил Творец, задействовать сокращением и намерением ради отдачи. Что-то может, то войдет в него, а что еще не может, потому что не хватает исправлений, намерения отдачи любви, останется пустым. Поэтому гуф парцуф, а вот если это рож, а это гуф, гуф делится на две части — тох и соф. Тох.

0: Это те желания, которые может задействовать там намерение ради отдачи, и эти порции он берет со стола. Скажем, одну, вторую, третью порцию блюда. Сов согласно тем блюдам, которые слишком большие для него. То есть в рожь он проверил и обнаружил, что если он получит эти блюда внутрь, намерение ради получения, это огромное наслаждение, просто сотрет ему все это намерение и завладеет им, и оторвет его, отсоединит его от Творца. Это против закона сокращения, поэтому Парцуф делит свой гуф на тох и сов. Сов оставляет пустым. И когда мы в нашем мире исправляем наше сердце работы в десятке и учебой, и в распространении, на нас будет действовать свет, возвращающий к источнику, даст нам намерение ради отдачи, а до этого даст сокращение на эгоистическое намерение ради получения, постепенно начнет выстраивать намерение отдачи любви, и когда этот свет закончит работу над нами, у нас будет намерение ради отдачи на всю четвертую стадию, на всю Малхут бесконечности, на все желание получать, который создал Творец, как мы будем действовать тогда, как исправленный духовный парцуф. У нас будет рож, который всегда будет проверять, рассчитывать и будет рассматривать, контролировать, что это действие отдачи любви и гуф, который будет исполнять. Тогда мы заполним все наши желания ради отдачи Творцу. Это будет называться, что мы закончили исправлять кли, который создал Творец. А сейчас начинается праздник. И создалось все творение. Творец может дать нам бесконечное количество добра, блага. А мы не просто получаем, но мы возвращаем ему любовь. Мы способны получить все, что он дает нам, намерение вернуть ему любовью. И сейчас начинается, да, существование всего, то, что было запланировано.
1: Мы с Ороном говорили перед уроком, что мы продвигаемся в изучении науки Каббала, и нам понятно, что часть людей чуть больше понимают, чуть меньше понимают, часть понимают, потом забывают. И это естественно. Мы подошли к такому этапу, который более продвинут. Мы говорим о духовном парцуфе. И поэтому мы просим, чтобы вы не впадали в отчаяние, задавайте вопросы. Мы можем посвятить еще и еще урок этой теме, пока мы не поймем, не углубимся в эту тему. Мак 11.
2: Добрый день, Орен и Гилат. Добрый день, мировой Кли. Скажите, пожалуйста, какой вопрос? Первоначально складывается впечатление, что чем сильнее я не хочу, тем больше я получу. Объясните, так ли это?
1: Нет, ты не можешь не хотеть. Что значит не хотеть? Мы желание получать. Это наш корень. Это в четвертой стадии. Четвертая стадия — это желание получать. Более того, Малхут мира бесконечности. Желание получать все наслаждение, которое хочет дать Творец. И поэтому мы не можем не хотеть получать. Но мы можем увидеть величие хозяина как более важное, чем то желание, с которым мы сейчас хотим получить. Скажем, в нашем мире, да? Если я очень люблю мороженое, шоколад, всякие сладости, и вдруг я пошел к врачу, а врач говорит: послушай, у тебя высокий сахар, если будешь так продолжать, я тебе могу рассказать, что дальше будет. Да. Не будем сейчас рассказывать. И я же не знал, я начинаю бояться, и начинаю, что же, переставать любить сладкое? Нет, я очень люблю, мои клетки в теле хотят этого, даже не в голове. Но я знаю, что если я буду это получать сейчас, то я остановлюсь на маршрут больших страданий, настолько больших, что я готов это, от этого отказаться. Так что я перестал желать сладкого? Нет, я продолжаю. Но страх страданий больше. Здесь не то же самое. Здесь есть желание к связи с хозяином, который не приходит, потому что врач сказал, а это желание, которое мы вместе построили. И каждый работал над этим много времени, получал свет, и свет строил ему это же.

0: рыбу. Пока он не принимает все вот эти пять блюд, но перестать желать, где? Весь мир пытается не желать получать, но это никогда не работает. Это просто из страха, но это не наша цель.
1: Gracias, amigos. ¿Vale la pena hacer una clarificación sobre cuáles deseos podemos corregir y cuáles no? Sobre todo para tenerlo claro.
2: ¿Стоит ли выяснять желания, те, которых исправлять, те, которые еще нет, когда нам будет понятно на практической работе? Стоит ли выяснять желания, которые можно исправить в эгоизме, которые нет? Для того, чтобы нам было понятно в практической работе. Давай разделим на несколько уровней этот вопрос или ответ. Исправление, как мы это изучаем, из строения духовного парцуфа, строится послойно. Первый слой — это сокращение. Отдалиться от того, чтобы быть обратным свету. Свет отдающий создал творение как желание получать для себя. Сокращение отодвигает творение от того, чтобы он был получающим, становится не получающим. Сокращение. Потом начинаются вещи более продвинутые. Проверки, сколько я могу получать ради отдачи тебе. Это будет называться экраном и будет выстраиваться парцов. Теперь возвращаемся к нам. Есть у меня желание получать наслаждение, удовольствие. Разные желания. Могу ли я сейчас сократить их? Сила сокращения — это божественная сила. Этого нет в моей природе. Мы можем сократить то, что мы понимаем, что принесет нам вред. Ну вот как пример с сахарным диабетом, то, что Гилад сказал. Скажем, у меня есть порывы, я люблю сладкое, но я понимаю, что мне это будет плохо от этого. Когда понимание приведет к тому, что вред больше, чем польза, я как будто бы сокращаюсь. Духовное сокращение совсем не такое. Духовное сокращение, когда мы получаем от света, возвращающего к источнику, такое качество, которого нет в природе творения. Мы поднимаемся над природой. Это и есть сокращение. Духовное сокращение приводит нас на порог выхода из Египта или духовного рождения. Это силы нет в моем мире. Нет у меня такой силы. Я не могу сократить то, что Творец создал. Свет должен мне это принести, если у меня будет стремление к этому. А сейчас моя работа в десятке. В чем моя работа, да? Что должна дать мне работа в десятке? Я проверяю, у меня есть желание. У товарища желание был конгресс десяток. Это то, что называется ускоритель духовных частиц. Были вещи, что я хочу, что товарищи мои хотят. Вот это пространство моих желаний перед желаниями десятки дает мне то, что дает как ребенку игру, чтобы развиваться, начать измерять мне им, почему им, уважение, эгоизм, отмена. Может быть, что такое отдача? Во всем этом пространстве мы играем, и в этой практике мы молимся, чтобы эта игра, дополнение к учебе, и тем, что мы держимся за Рава, Рабаша Бааль Сулама, а не в духовных парцуфах, принесет и мне, который я еще не в этом вообще, свет, возвращающий к источнике, когда он придет, он должен выстроить во мне и в моих товарищах, в моей десятке, огромную страсть быть подобным свету. И тогда вот эта огромная страсть, которая достигнуть такой силы, что я спать уже не могу, и вот только это я хочу больше, чем вообще всю свою жизнь, весь мир, только быть подобным тебе, и не дай Бог быть обратным тебе, потому что ты высший, ты возвышенный, а я хочу быть как ты. Я не могу, я-то противоположен тебе, но я прошу тебя, создай меня да, более совершенным, такие как ты. Дай мне силу сокращения, дай мне намерение

0: отдачи, все это приходит как результат света, возвращающего к источнику. Мы в работе играем для того, чтобы выросла у нас страсть, которая притягивает свет, который создает у нас новое творение. Духовный парцов.
1: Zimtzumkraft, hast du gerade gesagt. Wie erkennt das Geschöpf?
2: Вы сказали силы сокращения. Как творение может узнать силу сокращения, которая сейчас вот хочет подействовать на меня? Творение должен захотеть это. Мы желание получать. Кто хочет не получать? Нет такого. Это не соответствует нашей природе. Это буквально чудо исхода из Египта. Мы должны с помощью этого достичь того, чтобы внутри нашей работы в десятке, из нашей работы вместе, то, что мы вместе слушаем одним ухом общим клипы Рава, его объяснения, свет, который он дает, он притягивает нас. Он притягивает нас к себе, чтобы мы тоже произвели сокращение. Когда мы читаем текст Бааля Сулама, он притягивает нас, чтобы мы произвели сокращение, как и он. Мы должны просить помощь, чтобы достичь того, чтобы у нас было сокращение. И когда это приходит, это то, что мы просили. Кто хочет сокращения? Да ты не захочешь. Даже если ты захочешь, не получишь, невозможно тебе это дать. То, что ты не хочешь. Давайте посмотрим клип номер 3. Там Рав затрагивает эту точку. Клип.
3: Что это значит? Насколько я хочу быть в отдаче Творцу, этим я строю свою мысль, намерение, а после того, как я прошу, проверяю себя, насколько я могу на самом деле быть в отдаче, или я получаю от него сначала силы отдачи, и насколько я могу подняться над своим желанием получать с помощью сокращения, то есть не использовать свое желание получать для себя, а только ради объединения, чтобы доставить наслаждение Творцу, то я поднимаю от своего желания получать такие намерения, и в соответствии с этим в моих намерениях облачается сила, которая приходит ко мне от Творца, и тогда я начинаю ощущать, что у меня с Творцом есть связь, и начинается уже тут построение Парцуфа. То есть то самое желание получать, которое было, на которое я сделал сокращение, сейчас посредством высшего света начинает получать, желание получать, начинает получать от высшего света, как бы им начинают заниматься. То есть высший свет начинает его форматировать. Там, где часть рош, там, где часть тох, где часть сов, что делать? Желание получать.
2: Что значит, что Малхут Дерош расширяется?
3: Я поднимаю свою просьбу, молитву к отдаче, и я получаю от Творца исправление. И тогда желание получать, которое было только сокращено под сокращением, тем, что я получаю сейчас от света, света, исправление, силы, понимание, то мое желание получать сейчас начинает ощущать, из чего он состоит, как он может работать. И тогда желание получать под воздействием Творца начинает формировать себя, принимать форму ближе, что ближе к Творцу, что дальше, где отдающий килим, где получающий, каким образом работать. И тогда получается, что обращение к Творцу заканчивается, и у меня уже есть исправление. То есть Творец исправляет меня тем, что посылает мне свет. Свет входит в меня и меняет во мне все желания, выстраивает их, сортирует их. И так вот строится парцов. Сначала было просто желание, потом я произвел на него сокращение, обратился к Творцу, что я хочу использовать только ради отдачи, и получил от него ответ. И вот эта реакция, которая воздействует на мое желание получать, выстраивает мое желание получать правильным образом в рож, тох, сов, во всех частях, которые есть в духовном парцуфе. Рав сказал, я возношу свою просьбу, молитву к отдаче, и я получаю от Творца исправление. Но это то, что мы делаем сейчас вместе, молимся также друг за друга, это то, что раскрывает нам сердце, молитва об отдаче, быть исправленными, подобными свету, меньше походить на ослов, и когда свет входит внутрь нашего сердца и выстраивает его, выясняет его, строит в нас рож, строит в нас гуф, выясняет, где тох, выясняет, где сов. Это все действие света внутри материала творения, наших желаний. Так будем поддерживать друг друга в желании быть подобными свету. Мак 133, женщины. Приветствуем всех. Там, где...
2: По первому видео, там, где Раф объясняет махсом, и он объяснил, что есть парцуф, и парцуф есть до махсома и над махсомом. Вопрос. Мы в тот момент, когда решаем перейти махсом, и тогда выходит у нас отраженный свет, и весь гуф, он становится над махсомом.
3: Спасибо за вопрос. Вопрос понятен. Я хочу, чтобы Елат объяснил через тот чертеж, который он начертил. Тогда просто будет понятие. Вы употребили махсом, над махсом, под махсомом. Нет, это понятие махсом, это не относится сюда, это совсем другие процессы. Тут говорится о массахе. Наверное, вы имели в виду массах. Пожалуйста.
2: Еще раз, экран, массах, да, мы говорим Малхут, мира бесконечности, Малхут поставил над собой массах, вот этот экран. Она говорит, я напрямую получать не согласна. Что это за Орейшар, который приходит, этот прямой свет? Это наслаждение, которое относительно моего желания, Малхут, желание получать. И она чувствует, что есть кто-то, кто хочет ей дать. Он хочет дать ей наслаждение. Это Орейшар, он приходит напрямую наполнить Малхут. И так, что есть в экране, в массахе, там есть два свойства. Одно отталкивает наслаждение и говорит, я не хочу получать, потому что величие хозяина предпочтительнее. И второе, то, что есть в него, у него есть возможность проверить, сколько отраженного света он поднимает относительно своего желания. Если мы посмотрим первый чертеж, ты говорил о первом видео Раф, можно показать этот рисунок, который Раф рисовал. У нас есть такая возможность показать этот чертеж.
3: Мой вопрос был так, если уточнить.
2: Да.
3: Мой вопрос был такой. В момент, когда принимает решение четвертой стадии поставить махсом, массах, извините, то мы начали производить все эти действия над. То есть мы поднялись, весь парцуф становится над. Мы поднимаемся поступенчато, но это все не с нуля экрана, то есть все над экраном начнет расти над экраном и заполняется.
2: Нет, он не наполняется над этим. Масах-то, то, что находится над экраном, называется рож, потому что килим находится внутри, килим — это желание получать. Невозможно убежать от них. Мы тоже — это желание Творца насладить творением. Он хочет, чтобы мы получали от него. И поэтому над этим, то, что ты говоришь, это только намерение. Это называется отдавать ради отдачи. Вот это ради, это намерение, это орхозер, а действие — это отдача. То есть он пока не получает. Потом, когда он выясняет с Творцом, сколько он может получить, называется, что он получает это действие. Он получает. Почему? Ради отдачи. Это называется, что ор пними облачен в ор хозер. Если мы посмотрим на чертеж Рава, второй чертеж. Нет, не этот. В другом чертеже можно увидеть, что Рав там записал, что это облачено в отраженный свет. Ну, потом увидим.
3: Спасибо, вы же отметили.
2: Вот видите, ор пними равняется ор ишар плюс ор макив. Плюс ор хозер. Ор пними, ор ишар плюс ор хозер. Это условие для получения ор ишар. Вуман Тбилиси.
4: Да, спасибо большое, уважаемые преподаватели. Вот насколько я поняла, свет — это ощущение любви со стороны Творца. И творение делает расчет и принимает столько любви, сколько само может отдать Творцу. Но совершенно непонятно, как можно ощутить любовь и сделать расчет, часть любви принять, а часть любви не принять. Чем отличается ощущение в рож, ощущение любви Творца в рож, от ощущения той же любви Творца в гув? Что значит принять любовь?
3: Я бы не пошел за этой картинкой, что вы нарисовали, это немножко путает. Я думаю, что надо следовать картине Бааль Сулама и Рава. Гость и хозяин. Есть гость любящий? Нет, не так. Хозяин любящий, желающий давать. Приготовил стол полных всех благ. Да, на столе, скажем, 5 блюд. 5 этих блюд выстроены в точности, в соответствии с желанием получать наслаждение и удовольствие, которое есть у гостя. А как мы знаем? Потому что гость создал хозяина согласно тем блюдам, которые он хочет ему дать. Так есть это его любовь. И есть выражение этой любви через наполнение света, которое он хочет дать. Эти блюда. Так вот, расчет — это не любовь, не любовь, не любовь, как я это могу мерить. Ты обращайся вот к блюдам, да? Салат, рыбка, там что еще есть, мясо. Я измеряю, какое наполнение я могу поместить в свое желание получать. Он получит это наполнение и будет держать намерение, что этим я возвращаю его любовь и отдачу. Я не измеряю его любовь. У меня вообще нет никаких приборов. Я не знаю, кто он. Я кли. Все, о чем мы говорим, вы сказали, определить свет. Что такое свет? Свет — это наполнение, которое ощущается внутри кли. Это определение света. Все, что облачается в кли. Мы говорим только то, что творение может раскрыть внутри себя. Внутри желания получать наслаждение и удовольствие. И все расчеты, которые делает над самим собой, способности выстраивать намерения все выше и выше, на фоне все больших и больших желаний, более мощных. Выражение любви Творца к нам — это через вот эти блюда, которые он нам приготовил. Выражение нашей любви к Нему — это через то, что мы будем способны взять какое-то блюдо, и еще какое-то блюдо, и еще. И удерживать то, что мы берем, это не потому, что это вкусно и наполняет, а потому что этим мы хотим выразить любовь. Вот почувствуй стол с этими блюдами, и есть намерение выразить любовь. И это встречает его с ним. Где? Внутри желаниях, внутри клей. Вот иди с этой картиной, и тогда ты не будешь путаться, как мне измерять любовь Творца ко мне. Нет способности мерить только в кли. Ты кли, как можно работать со светом? Да, как мы читали, да, то, что мы читали, смотрите, как он пишет. 14-й пункт введения в Новый Каббала, первый отрывок. Когда высший свет распространяется, устремляется к созданию, это начальная точка. Момент, когда высший свет распространяется к созданию, начинается реакция создания, реакция кли на то, что приходит к нему. И к нам этот свет светит. Но поскольку я еще не выстроен во мне, сокращение экрана и отраженный свет, мне негде его воспринимать, вступить с ним в интеракцию. Но он действует как окружающий свет. И я сейчас прошу, измени меня немножко внутри. Я тоже хочу дать тебе, как ты хочешь дать мне. Так это начинается. Спасибо за вопрос.
2: Да, как Уран сказал, наше время подходит к концу, но мы не боимся, если мы что-то не поняли. Наша цель сейчас не понять, а наша цель — развить в нас желание быть замахсомым и понять, как Бальсулам пишет, как Бальсулам понимает, как Рав понимает, как Рабаш понимает. Мы хотим, и цель учебы — это развить душу, развить стремление и желание быть в этих понятиях и воспринимать их. Если мы что-то уловили или не поняли, мы будем продолжать на следующей неделе, будем двигаться шаг за шагом постепенно, пока в нас не появится полное стремление к свойству отдачи. Большое спасибо, закончим песней.

0: Шалом, хаверим якарим, бахелек аришон.
1: Здравствуйте, друзья, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок Рава от 28 января 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Жизнь Сары». Второй том, 827 страница. Вместе прочитаем статью в течение 15 минут. Пожалуйста. Еще раз на первой части мы будем изучать статью «Жизнь Сары». Седьмая статья.
0: Маамар Хаей Сара.
1: «Жизнь Сары», статья 7, 1985 года. Книги Зор, глава Хаесара, сказано: другое объяснение. Царь — это жена, боящаяся Творца. Как сказано, жена, боящаяся Творца, вославлена будет. Иными словами, это шхина. Превоздела нам поле, это чужая жена, то есть ситра ахра. Как сказано, чтобы охранить тебя от чужой жены. Ибо есть поле, и есть поле. Есть поле, где царят все благословения святыни, как сказано, как запах поля, которое благословил Творец, то есть шхина. А есть поле, где царят все разрушение и скверна, и уничтожение, и убийство, и войны, то есть ситраха. Конец цитаты. И согласно нашему пути, это означает, что у нас есть две дороги: либо идти путем тех, кто идет к Творцу, путь которых есть путь отдачи, либо путь, который ведет к людям, то есть получение. Ведь творения называются творениями только с точки зрения получения любви к себе, что приходит к нам от центральной точки творения. И так как на это свойство произошло сокращение и скрытие, ведь в этом месте не ощущается, что полна земля славы его, ибо только когда он выходит из места получения, можно постичь, что полна земля славы его. Но до того, как выходит из свойства получения, можно лишь верить, что это так.
2: А для того, чтобы могли почувствовать это, человеку дают совет выйти из места получения, то есть места тьмы и смерти. Иными словами, свет жизни не может раскрыться, хотя он и присутствует. Но от человека он скрыт. А тот, кто приходит в это место, отделяется от источника жизни. Поэтому место это называется тьмой и смертью. И самые разные беды находятся там. И это называется ситра ахра, другая сторона. Она противостоит святости. Ведь в месте святости, которое называется местом отдачи, находится место подобие по форме. Поэтому в этом месте открывается все благо и наслаждение, ибо это место благословения и святости. И это же называется жена, боящаяся Творца. И вся наша работа состоит и в том, чтобы прийти к этому состоянию трепета перед Творцом, называемому принятие бремени, высший Малхут. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы: «Черный, как ворон». В ком ты находишь? Раба говорит, что тот, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. А некоторые полагают, в ком ты находишь? Порядок Торы. И объясняет Раши: ворон жесток со своими сыновьями, как сказано детям ворона, которые кричат.
1: И вот слово «ворон», «орев», происходит от слова «сладкий», «орев», как сказано, «ибо голос твой сладок», и это противоположно голубю, ибо сказали мудрецы о стихе, и прилетет к нему голубь, и вот оливковый лист сорван. Сорвал он клювом своим, и сказал рабе Ирмия бен Элазар. Почему сказано, и вот оливковый лист сорвал он клювом своим? Сказал голубь перед Творцом, властелин мира, пусть будет пища моя горька, как оливка, но будет предана в твои руки, и пусть не будет сладкой, как мед в руках смертных. Ведь известно, что когда человек работает ради получения, и все его стремление направлено лишь на любовь к себе, эта работа называется сладкой работой. И потому сказал голубь, лучше пусть будет пища моя горька, как оливка в руках Творца, что означает, что пропитание его, то есть то, чем он питает себя, и от этого питания живет, где имеется в виду, что работа его направлена так, чтобы она была для Творца, то есть ради небес. И хотя оно и горькое, так как тело не согласно на его питание, оно будет зависеть от той меры, в которой он сможет построить намерение на отдачу. Ведь это против природы, с которой рождено тело.
2: Ведь тело
1: рождается желанием получать, и оно желает только того, что может питать любовь к себе. Это называется пропитание в руках смертных. И от этого пропитания тело испытывает наслаждение, и ему сладко. И это свойство ворона, орев, когда только от пропитания смертных ему сладко. Орев. В то же время пища, которая зависит от небес, то есть только от того, насколько он может делать ради небес, от этого он убегает, потому что действие и подача, он чувствует вкус, от действия и подачи он чувствует вкус горечи.
2: Получается, согласно этому, что вороном называется работа ради любви к себе, а поскольку на желание получать произошло сокращение, то есть исчезновение, скрытие, там высший свет не раскрывается, то и работа ворона — это черное, потому сказано «черный, как ворон». Иными словами, в ком пребывает Тора, то есть у кого свет Торы может светить, только у того, кто пришел к осознанию, что ворон, то есть работа в получении, ведет лишь к черному, к тьме. То есть он может получать лишь тьму, а не свет. И об этом объяснили наши мудрецы, что Тора пребывает лишь в том, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. Ведь известно, что отец и сын — это причины и следствия. Поэтому следует понимать вышеприведенные высказывания так, что тот, кто приходит к осознанию того тем, что он работает ради смертных, что является работой в любви к себе, хоть это и является сладкой работой, то есть вороном. Однако благодаря этому он знает, каковы будут результаты. Иными словами, что от этой работы родится лишь тьма, то, что называется черное. Тогда он знает, что становится жесток со своими сыновьями, то есть не жалеет результатов, которые рождаются от этого. И получается, что если он знает, что стал жестоким от того, что он идет на уровне ворон, то он изменяет свой путь и начинает идти путем голубя, который согласен работать ради Творца, несмотря на то, что эта пища горька, как оливка. Но результаты, то есть сыновья, будут наслаждаться от этой работы, поскольку причина ради отдачи приводит к тому, что это место будет... В это место будет направлен высший свет. И наоборот, с вороном, который становится жестоким по отношению к своим сыновьям, как сказано выше.
1: И можно объяснить, что Израилю уподобляются голубю, потому что имеется в виду сказанное выше. Это Кнессет Израиль, являющийся свойством Яшарель, прямо к Творцу, что означает, что во всем, что народ Израиля делает намерение его, прямо к Творцу, тогда как народы мира относятся к свойству чуждого Бога Эльзар, ибо они не хотят отнести свою работу к Творцу. И отсюда следует объяснить стих «дает животному корм его», детям ворона, которые кричат. И следует понять, почему животное соседствует с вороном. И это, как объяснили наши мудрецы, стих «человек и животное, спасешь ты, Творец». И вот их высказывание, сказал Рав Иуда, сказал Рав, это люди, которые хитры умом и уподобляют себя животному. Как объяснил мой отец и учитель, что это свойство веры выше знания, основой которого является отдающий келим. А дети ворона — это когда он смотрит и видит свои результаты. Иначе говоря, то, что рождается из эгоистической любви к себе, они начинают кричать к Творцу, чтобы он дал им отдающий келим и свойство веры выше знания. И это после того, как он приходит к осознанию, какие результаты принесет ему эгоистическая любовь, называемая свойством ворона. И об этом можно сказать, что это называется «близок Творец ко всем зовущим его, ко всем, кто зовет его по-настоящему», как сказано. И это, как объяснил мой отец и учитель, слова из субботних песнопений: «Простри милость Твою к знающим Тебя, Творец ревнивый и мстящий». Имеется в виду, что когда человек пришел к осознанию, что если он не пойдет путем отдачи, он тотчас же получит возмездие, тогда он уже гарантированно будет оберегать себя, чтобы не оступиться и не встать на путь, ведущий к эгоистической любви, ибо знает, что это содержится в душе его. То есть он упадет вместо тьмы и смертного мрака. И тогда он говорит: «Простри милость Твою, ведь он творец ревнивый и мстящий».
2: Поэтому они просят Творца, чтобы он дал им милость, иначе они знают, что пропали. Ибо только благодаря милости, которую Творец проявит к ним, они получат келим отдачи. А это состояние голубя, как сказано выше, в то время как от ворона, то есть от сладости, которые они требуют как условие своей работы, что и называется вороном, от этого он становится жестоким, то есть он убивает всех своих сыновей. Иначе говоря, он теряет все свое будущее из-за того, что мерит порядок своей работы в мере сладости, которую он ощущает от своей работы. Ведь весь расчет его производится лишь согласно тому, как ведет его желание получать. И в этом смысл слова «дает животному корм его». Когда он дает им корм, что называется верой, как сказано выше, в то время, когда детям ворона, которые кричат. То есть они понимают, что результаты, называемые детьми, которые рождаются от ворона, приговорены к смерти, как сказано выше, ибо это относится к тому, что отделяются от источника жизни. Тогда они взывают к Творцу, чтобы он помог им, и они зовут Творца по-настоящему. Это, как сказано, близок Творец ко всем, зовущим его, как всем, кто зовет его по-настоящему.
1: Есть тут в абзаце предпоследнем он пишет, что они просят у Творца, чтобы дал он им милость, иначе они чувствуют, что пропали, потому что только если получат милость, то хесед, тогда они смогут получить отдающий келим.
2: Во втором абзаце написано: у нас есть два пути. Или идти путем, ведущим к Творцу, а это путь отдачи, или путем ведущих людей к получению.
1: И дальше он пишет, поэтому Израиль уподобляются голубю, потому что они — это прямо к Творцу. То есть то, что делает народ Израиля, это напрямую намерение для Творца. А народы мира — это как чуждый Бог, потому что они не хотят свою работу посвятить Творцу.
2: Рабаш дает четкий совет. Тут в первой колонке он говорит там внизу. Дают совет человеку выйти с места получения, с места смерти и тьмы. То есть жизнь там не может раскрыться, хотя и он, там свет нахуй есть, но по отношению к человеку это скрыто. И кто приходит туда, отделяется от источника жизни.
1: Перейдем к уроку от 28 января 2002 года.
2: Так, читали статью «Шлавей Сулям», глава «Жизнь Сары», «Жизнь Сары», статья «Жизнь Сары», говорят, какой крик воззвания должно быть к Творцу. Вороном называется любовь к себе. А от этой любви к себе выходит результат от любви к себе, да, с этого человека. С любви к себе начинается работа. И это ворон, потому что они называются дети ворона, потому что приходят к настоящему крику, на который получают ответ. Почему это называется вороном? А это обратная сторона. Орев — это также затылок. Обратная сторона истины. Да, прямоты, честности. Именно эти состояния, которые противоположны Творцу. С этого начинает человек, и с этого начинает быть результат, который называется «дети ворона». То есть не бояться отчаиваться, не бояться обращать внимание на состояние, которое мы проходим, потому что каждое состояние — это состояние ворона, пока не выходит из него что-то хорошее. Нет никакого исправления, то есть исправленное не может прийти иначе, как прежде того, что сначала раскрывается вся вот его эта страшная форма, настолько, что терпеть невозможно. И только после этого в мире ненависти, которое это пробуждает в человеке, в мире отторжения, которое это пробуждает в человеке, он начинает отстраняться, то есть ненависть, отторжение от того свойства, которое отделяет это от человека. Поэтому нам необходимо осознание зла. И осознание зла приходит к нам за счет света, возвращающего к источнику. Свет несет свои свойства, окружающий свет во время учебы. И тогда мы все больше видим зло в себе. А в мере, что видим зло в себе, хотим избавиться от него, оттолкнуть его, и тогда отдаляемся от него. Это в конечном счете процесс очень простой. Выполнение трудное, потому что это все происходит с нами, а не то, что это мы как бы свидетели. Да, и смотрим на него, на весь этот процесс со стороны. Нет, потому что это проходит по нам, и мы находимся в этом процессе. И мы не можем так со стороны установить холодным разумом, что там происходит. с этим человеком, который находится сейчас под такими вот изменениями. Но мы в этом, и поэтому и разум, и весь наш мозг, он под воздействием этих изменений. И только иногда мы можем увидеть себя со стороны, отнестись как-то объективно ко всей этой теме. Но процесс чувственный. Ну, просто потому, что мы входим в этот процесс, то тогда необходимо, то поскольку это проходит по всем нашим чувствам и захватываем все наше сознание, нам надо просто следовать тому, что написано в книге, потому что мы и есть тот самый материал, по которому происходит исправление. И все, что мы в этом мире проходим, учим, делаем, надо разделять между «это я» и «то, что я делаю».
3: Психология, психиатрия.
2: Ну, кроме тех, кто делает, ставят там эксперименты психологические, психиатрические, там тоже есть эксперименты. Тогда другие могут на это как бы посмотреть и примеры делать. Но человек, который сам заходит туда, он уже не знает, что с ним происходит, он получает какой-то материал, и это вещество меняет в нем вообще всю картину жизни. А в духовном это совершенно не так. Человек, который заходит в другое состояние, он получает это состояние, он становится сам этим состоянием, а не то, что может иногда посмотреть на себя со стороны. Ага, я сейчас нахожусь вот на такой вот ступени, через секунду я зайду вот на такую-то ступень. Это невозможно так вот знать о себе, где я прохожу и что я делаю. Поэтому есть время подготовки, есть время выполнения, а есть время результатов каждого духовного действия. А между действиями человек может исследовать, что с ним происходит. И тогда нам пишут эти статьи таким вот образом, что они объясняют нам со стороны. Смотри, что с тобой происходит и произошло. Тогда, если я не нахожусь в каком-то состоянии и могу как бы вот следить за статьей, я могу со стороны посмотреть, ага, вот такие-то состояния я прохожу. Но если я сам уже захожу вот в эти вот состояния, в этот процесс, о котором говорит статья, то я уже не могу посмотреть со стороны, что происходит со мной. А вот это я. Иногда дают мне иногда какое-то место в разуме проанализировать себя и посмотреть на себя со стороны вместе с тем, что я прохожу какой-то процесс, да, какие-то события. А иногда и нет. Поэтому во время, когда не можем видеть себя со стороны, нам нужно точно придерживаться тому, что они нам советуют делать. Принимать каждое состояние, что если не я, то кто? После этого принимать каждое состояние, как нет никого, кроме него. И потом разные расчеты производить, что я уже не нахожусь уже точно вот в этом процессе. Ну и так далее. Короче, это все опыт. Не наберешься ума без опыта. Только он учит нас, как относиться к вещам. Но как минимум вот это вот правило не забывать, что есть состояние орев, то есть любовь к себе, ворон, мысли, чуждые мысли, потом они называются, но пока-то они не чужие, это мысли эгоистические. Я пока что, вот это вот я, и я с ними связан, и это все моя внутренняя суть, пока я не начинаю с помощью правильной учебы и упражнений, которые я делаю в группе. И во время учебы, привлекать на себя какой-то высший свет, да, я его как бы не вижу и не ощущаю, но что-то все-таки воздействует на меня свыше, и я начинаю потихонечку понимать, насколько я отличаюсь от него, насколько он велик, а я ничтожество перед ним. И тогда начинается уже выяснение. Это значит, начинаем всегда с состояния ворон, и желательно прийти к состоянию дети ворона, которые кричат по-настоящему. То есть такое вот усилие, то есть результат сыновья ворон — это такой крик, это когда выходит уже ради получения, ради отдачи.
4: Я не знаю точно, когда и как можно выйти наружу, дать посмотреть на тело, осудить его так или иначе, или вообще возможно ли быть в этом?
3: А Адам, что овер
2: человек, который проходит исправление. Даже человек, который не проходит исправление, который еще находится в животном развитии, то есть животная душа, от желания к сексу, к деньгам, к почестям, он пока еще не чувствует точку в сердце, которая начинает в нем развиваться. Этот человек, и потом с точки в сердце до Махсома. До Махсома это значит, что мы проходим два периода. Первый период — это животное развитие, то, что называется животной душой. И второй период — это с точки в сердце до Махсома. Это уже начало духовной души. Так вот, человек, который развивается и в том, и в этом. Но главное, конечно же, это второй этап. Душа с точки в сердце. Этот человек находится под воздействием высшего света. Есть свет, который не меняется, который заполняет всю нашу Вселенную. И держит в существовании неживое растительное животное. А они не должны меняться. Они должны просто существовать. И этот свет — свет хасадим. Есть там немножко свечения хохмы, но это вещи ничтожные. Только поддерживать, да, материальное существование. В человеке же есть животная душа, но она должна совершенствоваться и развиваться. Человек не то, что он просто так рождается, но он еще и входит в развитие человеческое. Ты же видишь, человечество же развивается, но наша история. Человек развивается. Все время хочет всего больше, раскрывает многие вещи и ищет. Это потому, что свет, который приходит к человеку именно, к человечеству, этот свет все время меняется по своей силе. И тогда все время раскрывает в человеке больше желания. Свет строит кли, он строит больше желания. И тогда человек начинает стремиться просто от того, чтобы быть простым животным. Там семья, дворик, дом. Быть еще и богатым, управлять другими людьми, да, быть известным и тому подобное, быть ученым, знать больше, ну и так далее. Это подталкивает. Вот эти результаты мы же видим вокруг себя. Это человеческое развитие. И это и есть такой результат.

0: результат развития. Так свет действует на человечество. Так вот, мы и в этом человеческом развитии, хотя и находимся в этом развитии, и гоняемся за открытиями, изобретениями, разными вещами, да, которые мы хотим придумать, изобрести. Вместе с этим мы смотрим на себя иногда со стороны и видим этот процесс также. Смотрим как бы на него со стороны. Я могу видеть как бы весь этот процесс, и я могу и на себе видеть, какой процесс я прошел с детства до нынешнего момента. Я был маленьким ребенком, пошел в детский садик, думал вот об этом и об этом, потом школа, потом еще. То есть я могу с одной стороны видеть эти свои все вещи, эти состояния, и учиться на них, и какие-то выводы делать из этого всего. Хотя я и не понимаю всего процесса в целом, а главным образом я не понимаю цели его, то эти выводы могут быть совершенно не настоящими, но как-то. Все равно мы хотим это изучать. Так вот, есть два состояния, что, может быть, я нахожусь в самом состоянии, в самом процессе, тогда я не могу его исследовать, потому что я внутри него. А может быть, я снаружи, и я могу тогда его анализировать, видеть и как-то так понимать его, исследовать. Так у нас и в духовном. В духовном только есть проблема гораздо больше, чем в материальном. Потому что в материальном я получаю поддержку, информацию, отношения, науку и всякие впечатления от окружения. Не только я нахожусь в этом, но и все люди моего поколения в этом. Есть тут общее какое-то ощущение. Мы находимся в одном мире, проходим как бы одно и то же. Один врач может вылечить всех, инженер делает машины для всех. То есть у нас есть общие такие вещи, которые... Поэтому тут есть огромная поддержка и помощь со стороны окружения. И в материальном понятно, что я не могу существовать без окружения, что я нуждаюсь в нем, я его использую. Да, таким принятым образом. Духовным же, то есть в развитии точки в сердце, есть такая же картина, но мы ее не видим точно. Но та же картина. Есть вокруг точки сердца, есть ее мир, есть ее общество. Это необходимо раскрыть, но это все есть. Ее общество, законы, конечно же. И надо получать поддержку от всех, исправляя себя. И пользоваться помощью разными вещами извне. И человек может видеть себя, как видит в животном развитии, материальном, также видеть себя иногда, когда он входит в этот процесс, он когда не знает и не видит ничего, он весь погружен в этот процесс, то есть свет воздействует на него, и тогда клей отменяет себя и делает только то, что клей ему диктует, свет ему диктует. А есть другое время, когда человек может видеть со стороны, исследовать разумом, с пониманием, какие-то выводы делать из прошлого и идти с этим вперед в будущее. Вот так. Тогда что ты спрашиваешь?
1: Я получил ответ уже. Вопрос. В начале статьи в третьем абзаце написано, что, в общем-то, сокращение скрытия можно только верить, когда находимся в этом. А в конце абзаца написано, что мы можем только верить, что это так. А то, что я слышал от вас, и что, что вера — это уже и есть ощущение Творца.
0: Он пишет, что в состоянии тьмы человек должен верить. Что значит верить? Я верю, что если я буду читать эту книжку, мне будет хорошо. Ну так что же значит вот это вот верить?

чтобы чего-то там достичь. Так на что же я опираюсь? Я опираюсь на то, что я знаю тебя. Ты мне говоришь, что стоит это делать. Иди к психологам, они тебе скажут, что значит вера. Так ведь? Да, мозги промыть. Я вижу тебя. Может быть, ты такой большой человек. У тебя такая шляпа. И еще там всякие красивые вещи, да? Все вот это вот... Да, все люди религиозные, они такие. Они должны быть со всеми вот этими ритуалами такими. Это хорошо, это нужно. Человек должен этому всему впечатляться. Да, величие царя в многочисленном народе. Да, должно быть это. Как-то там. Но в наши-то дни это уже просто... Ну, именно потому что приближающимся к концу исправления это все еще вещи отпадают, мы становимся уже умнее, и эти вещи не могут нас уже путать. Но в конечном счете я покупаю эти вещи, то есть мне эти вещи нужны для того, чтобы приобрести твое мнение и знание. То есть я каким-то образом переношу твое знание и уверенность, которая есть у тебя, на свой разум. Я его как бы покупаю, приобретаю. Потому что во мне есть человеческая способность приобретать друг от друга, друг у друга, впечатление. Я это приобретаю от тебя, у меня это становится подобно факту, не факту, но подобно факту. Это дает мне энергию и способность этим заниматься. Я занимаюсь, и я также достигаю. Откуда я знаю, что я 20 лет буду учиться, и я стану профессором? Я смотрю, но тут это наверняка. Но там, где я видеть не могу, там должны прийти ко мне люди, которым я буду верить. Так ведь? Они подействуют на меня настолько сильно и убедят меня, что для меня это станет как факт. Так что же я приобретаю этим? Я приобретаю от них силу вместо факта. Я приобретаю у них силу, что это вместо факта действует во мне и дает мне уверенность, энергию заниматься и делать все, что нужно. То есть как будто бы я это вижу. И это у нас называется верой. Так ведь? Всё. Это веру я могу приобрести от окружения, от общества, из книг. Впечатляюсь ими, и так я работаю. Животное не может. Животное так. Что видит, то и все на этом. Как я могу идти не согласно знанию человека, а согласно знанию божественному. Не говори мне. Если Творец мне скажет, да, я сделаю, а ты мне скажешь, я делать не буду. Как же сделать так, чтобы он мне сказал? Тогда мне нужно... И каждый раз, когда мы приобретаем следующую ступень, мы, в общем-то, сталкиваемся с одной и той же проблемой. Я должен постичь какую-то следующую ступень, а я ее еще не вижу, не ощущаю. Я должен работать тяжело в исправлении своего желания получать, превратить его ради отдачи, сделать из него вещи, которые вообще не из этого мира. Так ведь? А, для этого у меня нет сил. Это не человеческие силы, которые, когда я могу из себя сделать какую-то другую природу. Понимаешь? Откуда я возьму все вот эти инструменты? Мне говорят, сила — вера. Ну так что такое вера? Кому верить? И от кого впечатляться? И что такое святые книги, да, которые я буду читать? То же самое, как у нас. В этом мире я хочу... сделать что-то, чего я не вижу, какую-то пользу извлечь. Мне надо впечатлиться кем-то, также от Творца. Поэтому он пишет, ощущение Творца приносит человеку веру. Если я его ощущаю,

0: Если я его вижу, если я каким-то образом ухватываю его, это будет служить мне энергией, горючим. Что это значит? Скажем, я хочу приобрести машину какую-то, Кадиллак там какой-то, ну что-то такое огромное, такое красивое. Если я увижу магазин, увижу хозяина, может быть, даже предприятие, да, да, все такое полное, и я этим впечатлюсь. То есть мне не нужна, мне нужно сейчас получать эту машину. Мне надо только лишь, кто является хозяином этой машины, который излучает уверенность, что если я получу это, то у меня будет выигрыш. То же самое с Творцом. Пусть не раскрывается как источник наслаждения, а пусть раскроется как мне что-то большое, что у него есть все, и он может мне это все дать. Я уже готов работать, я уже уверен, и вот эта уверенность, которую я получаю от того, что Творец мне представляется таким вот образом, это называется верой. Результатом света веры — это уже ощущение уверенности в человеке. Согласно силе веры, я могу работать. Поэтому называется, что праведник будет жить своей верой. Откуда я возьму эту веру? Только от учебы. Мне говорят, что если ты хочешь получить силу веры, ты должен настраиваться на него во время учебы. Это 17-й пункт предисловие к учению десяти сферот, что если так написано, поэтому обязан человек перед началом учебы укрепиться в вере, потому что ты на самом деле хочешь этого, ты получишь, потому что ты не просишь наслаждения, ты не просишь какого-то там продвижения, каких-то таких вещей, которые входят в желание получать. Ты хочешь впечатлиться величию Творца. А иначе, конечно же, твое тело, твой эгоизм не изменится. Творец велик, он раскроется таким образом, что я смогу убедить себя, что я могу услышать его, что я смогу быть подобным, похожим ему. Ну хорошо, посмотрим, пусть раскрывается. Для этого я учусь. Если человек приходит к тому, что он на самом деле хочет исправлений, а не то, что там ловить, да, там каких-то ангелов за хвост и вся и питаться какими-то святыми животными, то, конечно же, он получит.
1: Вопрос.
0: А что значит, что Творец раскрывается мне?
2: Что значит, что Творец раскрывается? Творец раскрывается — это не какой-то там старик, который вдруг приходит к себе домой и говорит, к тебе домой говорит, как тебе, как дела, Жори, как ты себя чувствуешь? Я пришел к тебе, ты знаешь. Нет, не в такой форме, не в форме какого-то образа, страшно сказать иначе. А ты ощущаешь внутри себя уверенность идти, просто идти против всех тех вещей, которые ты получил от воспитания, от общества, от родителей, от жены, от семьи, от всех. И от себя, все, что у тебя есть, вдруг ты видишь, что у тебя есть сила, ум, какое-то внутреннее обещание, что ты можешь идти против этого вообще, вообще не считаться с этим. Не принимать этого внимания.
3: А ехолит азот и тоца.
2: И вот эта способность является следствием того, что высший свет работает над тобой. Не ищи, чтобы у тебя был какой-то внутренний образ. У тебя будут всякие ощущения, но все эти ощущения в конечном итоге принесут тебе ощущение силы и уверенности. И это... И это и есть свет веры. Это сила веры, которую ты получишь. Теперь, это, конечно же, еще не ощущение Творца. Это результат действия высшего света на тебя в то время, когда ты еще не исправлен. И следствие этого, что ты получишь эту силу, это называется экран, массаж, что ты можешь с этой силой работать против предыдущих твоих каких-то пониманий, твоих желаний, против того, что тело скажет тебе. То есть принимать вообще во внимание вещи, которые не находятся в области этого мира, а делать расчет согласно чему-то другому. Исходя из духовных ценностей.
3: Торгиши так ухота элю.
2: После того, как ты почувствуешь эти силы и обретешь их, чтобы они были в постоянной форме, это приходит и уходит, придет и уйдет. После того, как ты ощутишь их в таком постоянном виде, эту силу веру, веру в постоянстве, чтобы она будет у тебя не временами, а постоянно, даже в самой малой мере. Это называется экран, отраженный свет, что у тебя будет в постоянной форме хотя бы на ступени нефиш да нефиш. Вот тогда ты начнешь в этой мере ощущать Творца. Тогда ты начнешь ощущать божественность в этой мере. То есть тогда Творец раскроется тебе уже в своих свойствах, в своем тепле, в своих наслаждениях. Что это значит, что Он раскроется тебе? Ты просто начнешь ощущать в той же, в той же мысли, в том же желании, в той же силе, что называется вера и уверенность в Творце. В этом внутри ты начнешь ощущать Его присутствие, ощущать источник этой силы веры. Это все. Это то, что мы называем кли и свет, который наполняет кли. И все это приходит как следствие правильной учебы, правильного подхода. Исраэль, то есть это то, что я, моя точка в сердце, устремляется к нему, и он, то есть Творец, могут быть связаны через учебу, через Тору. Поэтому, как сказано, Исраэль, Орайта и Кудша Брюху едины. Исраэль, Тора и Творец едины. Что это значит «я», которое стремится к Творцу? Та же точка, только это желание. Все остальное желание — это не я, это просто помощь против него. Кто этот Творец? Ну, кому я стремлюсь? Я не знаю, кто это, но я стремлюсь к чему-то такому, что находится вне этого мира. И что такое рай, это Тора? Это все средства, которые могут связать меня с Творцом. Это прежде всего Святая Книга. Мы знаем, что это то, что написала та же душа Раби Шимона, Ари, Баля Сулама. Это Рав, мой, который говорит мне, что делать. Это группа, которая вокруг меня, вместе со мной выполняют эти вещи, которые мы получаем из книги. Нет Рава. Это вместе называется Тора. Что ты берешь эти вещи во время учебы и хочешь постичь, обрести свет веры, тогда все эти условия вместе приносят тебе свет веры. И приносят тебе такой свет веры, чтобы он был в постоянстве от 2 до 5 лет. Нужна в этом привычка связаться с этим еще раз, еще раз. Делать все выяснения по поводу всего, что дадут тебе свыше всех помех.
0: Вера в получающих или отдающих килим? Вера может ощущаться только в отдающих килим? Или в получающих килим тоже может быть вера?
3: Анахну немцаим бимацав шелану акшав.
2: Мы находимся сейчас в нашем сегодняшнем состоянии только с получающими келим. Даже наши отдающие келим — это тоже отдавать ради получения. Да? Теперь. Когда приходит свет веры, он прежде всего дает мне исправление для отдающих килим, то есть приводит меня к ступени, на которой я могу отдавать ради отдачи, быть зародышем маленьким, а потом уже я смогу получать ради отдачи, быть большим. Это согласно силой экрана, которую я получаю от силы света, который светит на меня. Экран — это прямое следствие силы света, который светит. Да.
0: Как приходят из объединения между товарищами к величию Творца?
2: Как объединение товарищей приводит к величию Творца? Прежде всего, нужно говорить об этом. И это то, что Рабаш пишет в своих статьях, что с товарищами я должен говорить о величии Творца, не то, что каждый, как он впечатляется лично величием Творца, ой, как я впечатляюсь Творцом. Нет, ни в коем случае. А то, что происходит с ним, то, что мы понимаем, то есть ни в коем случае не вкладывать в это то, что называется внутренние тайны сердца, а показывать всем, как написано, какие вещи это может нам принести. Все зависит от того, как ты говоришь об этом. Не высказывать свое личное впечатление, воодушевление сокровенное, а как будто третья сторона, как будто автор. Ну вот приводит нам, вот читать об этом в статьях. Это одна, а та, это первое. А второе, это что во время учебы мы решаем, что мы работаем над этим. Наша проблема заключается в том, что мы, когда мы находимся в материальном мире, что нам кажется, что наши мысли и желания, они не действуют. А именно... В духовном желание называется действие, то есть действие оно в желаниях в духовном. Скажем, виртуальный мир. Там, это там, где действует желание. Там нет какого-то материального облачения. И поэтому мы должны понимать, что если мы скажем, ты видишь, смотри, например, ты сидишь в зале, рядом с тобой сидят там 70, 90, 100 человек, изучают. Но если ты сейчас уберешь духовное отсюда, и в каждом месте, вместо каждого, скажем, ну не будет тут ничего физического, нет стульев, столов, вообще ничего, а будет только вместо каждого его духовная сила. Так вот эти силы, представь себе, что вот эти силы сейчас действуют. И они действительно действуют. Так вот, в той форме, в которой они соединяются между собой, они сильнее могут действовать. Если они отдаляются друг от друга, они теряют и меньше действуют. В той мере, насколько они действуют близки друг к другу, то есть их мысль близка к высшей силе, так вот, исходя из подобия, мере подобия они получают помощь, поддержку, исправление и так далее. То есть ты должен видеть в своих товарищах не каких-то там, скажем, 15 человек, а 15 сил, мыслей, желаний, что чем больше они будут близки между собой, это будет полезная сила. И если мы говорим о том, что нам нужно раскрыть силу веры, так давайте вместе подумаем об этом. Это огромное кли.
0: Так, по сути, получается так, что подготовка перед уроком должна быть в объединении между товарищами. И чем больше товарищи объединены вместе, тем больше эта мысль пробуждается, и тогда можно...
2: Подготовка перед уроком должна работать в двух плоскостях, что каждый должен впечатляться от своих товарищей в личной форме, чтобы во мне, внутри меня выросла сейчас моя личная индивидуальная сила, мое личное желание к исправлениям, к цели. Это значит, что сейчас я хочу использовать группу, чтобы они все подействовали на меня, промыли мне мозги, мне. И так каждый обязан требовать этого от группы. А если группа не обеспечивает ему это, тогда это проблема. А уже после того, как каждый получил максимум, что возможно... от впечатления, то есть, когда он впечатляется от группы, а этого максимума нет границ. Это понятно, да? Тогда мы должны уже работать над вторым. Что такое второй номер, вторая вещь? Объединение между нами, со всеми этими мыслями и желаниями, которые мы получили, каждый в личной форме. Сейчас я иду уже не то, что я по отношению к Творцу, нахожусь один и иду к нему. А мы все вместе идем к нему. Но эти две вещи могут быть отдельно и действовать отдельно. Я могу быть также в личной моей работе по отношению к Творцу и в групповой работе по отношению к Творцу. Эти две вещи, одно работает и другое работает. Есть связь между ними, но это не важно. Сейчас, в данный момент, мы не будем говорить о формуле, как они связаны друг с другом, но, по сути, необходимо и одно, и другое. Есть человек, который еще не способен работать над объединением с другими и во время учебы видеть себя через группу, через общее кли по отношению к Творцу. Так, чтобы объединиться с ним, требовать у него силы исправления для группы, и для себя. Он не способен так все время видеть это через очки группы, что называется, через призму группы. То есть группа — это как очки. У меня есть очки, так через них я смотрю на весь мир и на Творца. Но есть такие, которые более способны на это, менее способны, но это не так страшно. Это этапы. Но... как минимум требовать от группы силу, чтобы впечатлиться от цели, насколько она великая. Когда я пришел сюда, ну, я хочу, но через несколько дней я уже меньше хочу, и через несколько месяцев еще меньше. Так вот, я должен требовать от группы, чтобы не было меньше, чтобы каждый день было только больше.
0: Если я должен как бы через призму, через товарища, должен я видеть проблемы, которые требуют исправления, или могу, то есть я не вижу проблем?
3: Отношение к группе
2: также исходит из того, что он состоит из двух моих отношений. Одно отношение критическое, что я иду, критикую, кричу, пробуждаю всех быть более серьезными, более сплоченными, более работающими в этом. А после того, как я уже сделал максимум того, что я мог, может быть, я хочу 1000000% также от себя, может быть, и от группы, насколько это возможно? Уже после этого, то есть это требование, это как малхут моего парцуфа. Но чтобы получить от группы впечатление, воодушевление, я должен быть чист как кетер. После этого я должен сказать, что моя группа, то, что сделала моя группа, это самое лучшее, они действительно самые лучшие, величайшие, самые сладкие, они все для меня. Ты понимаешь? Тогда, согласно моей чистоте и исправленности, я могу получить от них впечатление, с этим впечатлением работать. То есть всегда у нас есть две противоположные точки в каждом отношении, в каждом свойстве, в каждом впечатлении, чтобы одно не противоречило друг другу. И чем более они будут далеки друг от друга, я их связываю, в итоге я получу это та сила, которую я могу получить. Я кричу, требую все это в мире, отменить себя после этого. Тогда это хорошее клеще у меня, хорошее положение будет у меня от них. Поэтому действительно, насколько человек продвигается больше, он больше требует. И также больше видит, насколько он хуже всех.
0: Мне пока еще непонятно. Если я не ощущаю своего товарища как мысль товарища, мысль товарища может мне помочь.
2: Ты не чувствуешь, как как мысль товарища может помочь себе, потому что мысли не относятся к духовному, скажем, миру. То есть это не совсем духовный мир, а такой духовный, что называется, в нашем мире. Но как тебе могут помочь их мысли? Если ты даже пойдешь к ученым сегодня, то они скажут тебе, если думаешь плохо о растении, то оно ощущает и может умереть от этого. А если ты думаешь хорошо о ком-то, о какой-то вещи, ты влияешь на нее к добру. Это уже огромная сила, которая раскрывается. Но мы не можем ее, то есть мысли человека, и только мы не можем ее измерить. Мы не можем связать всякие причины и следствия. Смотри, если бы в общем, в науке, мы могли как в науке видеть, например, как рентген, ты видишь вещи, что глазом ты не видишь, там есть всякие приборы, можешь видеть в темноте. Рентген, волны всякие, неважно. Если бы ты мог в каком-то приборе увидеть, как действуют мысли, когда ты бы видел, что все наши мысли из мозга, из ума, так, ты знаешь, как вот электрические волны такие поднимаются наверх, наверху воздействуют на весь высший мир, а потом из высшего мира спускаются на них обратно всякие силы, всякие воздействия, случаи, вещи. Тогда бы ты видел это. И тогда бы ты сказал, о, да, наши мысли действуют, давайте заменим наши желания мысли. Желания мысли — это одно и то же. Давай заменим это, давайте улучшим это. Сейчас же, поскольку ты этого не видишь, ты этого не делаешь. Так что ты спрашиваешь? Ты не веришь, что группа может своими мыслями изменить что-то в жизни? Так я спрашиваю тебя что-то другое. Так с помощью чего ты думаешь, что ты можешь что-то изменить, если не с помощью мысли? Ведь сказано, все выяснится в мысли. Так как-то еще, какая сила у тебя еще есть? Что, своими руками ты можешь что-то сделать, прикоснуться к духовному? Чем? Скажи мне.
0: Мысли я тоже не могу прикоснуться.
2: Мысли свои ты, да, можешь прикоснуться к духовному. Тебе говорят это, что ты во время учебы, когда ты думаешь в правильной форме, ты пробуждаешь на себя окружающий свет. Это тебе говорят так, что здесь есть возможность прикоснуться к высшему миру, к окружающему свету.
0: Это моя мысль, а мысль товарища.
2: Теперь твоя мысль, еще мысль товарища, еще нескольких. Сейчас ты говоришь, как нам действовать, чтобы это была одна мысль?
0: Возможно ли это вообще?
2: Возможно ли это вообще? Так тебе говорят, тебе эти товарищи, которые же находятся выше, находятся за нашими мыслями в мире истины. Они говорят, что да, это возможно, потому что в мыслях есть закон, что мысли подобные, они близки, они совершенно как в физике объединяются в одну мысль. Есть такой закон, как в физике. Что это значит, если моя мысль в каком-то направлении направлена с особым вектором, по особому вектору, и кого-то, и мысли кого-то еще тоже в направлении находятся в том же векторе, тогда они объединяются вместе, действуют вместе. И даже неважно, хотят они или не хотят объединиться. Ты понимаешь? Если множество людей не думают, что они объединяются вместе, а только лишь думают в одном направлении, то же самое, все вместе думают одно и то же, это вызывает объединение всех этих мыслей. Но, конечно, здесь есть хисарон. Ради чего, для чего? И сила объединенная. Но все же ты учишь духовные законы не просто так. Они учат тебя, как пользоваться этими духовными законами. Закон подобия по форме. Это главный закон, единственный, который действует над всеми силами. А ты спрашиваешь, как наши мысли действуют и объединяются? Ну, объясняю тебе это.
0: Вот вы говорите мысль. Что вы имеете в виду?
2: Под мыслью я имею в виду желание.
0: Скажем, два человека, которые думают, ну, один человек хочет духовное, чтобы управлять всеми, подчинять всех, второй, скажем, хочет духовное, чтобы вся семья была, скажем, здоровой. Они считаются по духовным законам, когда каждый хочет чего-то другого.
2: Ты спрашиваешь меня, ты меня спрашиваешь, как одна мысль соединяется с другой мыслью, исходя из цели, куда мысль должна достичь, прийти, или по цели, что эта мысль хочет получить. Мы все, скажем, направлены на Творца, скажем, но каждый из нас хочет от Него чего-то другого. Тогда объединяются ли наши мысли или нет? Нет. Почему? Потому что мы тогда направлены не к одному и тому же Творцу. У каждого свой Творец. У тебя Творец, который дает деньги, у меня Творец, который дает почет, у него Творец, который дает страсти, я не знаю, что он там. А у другого духовное, не знаю, что он там думает об этом и так далее. У каждого свой Творец. Это как греки думали, что в каждом месте есть у них какое-то другое божество, которое там сидит, находится. У нас же Творец — это только одна вещь — желание отдавать. И Он дает также только одну вещь — желание отдавать. А через что Он дает это желание? Через твое желание к отдаче. Кроме этого нет ничего. Если у тебя нет такого хотя бы немного, в каком-то намерении, в чем-то, тогда у тебя нет никакой связи с ним вообще. В мере, в которой ты уже улавливаешь, ощущаешь и хочешь, и как-то нечто, что называется, к отдаче, в этой мере у тебя уже есть Творец, в этой мере это не Творец, это в иной мере ты думаешь о чем-то другом. Если хочу быть богатым, это не Творец, это не Творец. которого мы имеем в виду. Конечно же, все приходит от него. И богатство ты можешь получить от него, но тогда ты молишься другому Творцу, другому его облачению.
0: То есть разница в том, кто и что просит.
1: То есть нам нужно эти две точки. Моя точка, которая называется Исраэль, а также Кудши Бриху, Творец, знать более-менее, что такое этот Творец. Тогда между двумя этими точками нужно сделать такую стрелку, чтобы эта стрелка делала посредством всех действий, которые мы делаем здесь. Но точка снизу — это я. А кто это я? Исраэль. Не кто-то там другой, а Исраэль, то есть стремящийся к Творцу, и не назвали это другим именем. А верхняя точка должна быть Кудши Бриху, Творец. То есть это сила, только сила отдачи. Я должен приблизить себя с помощью действий таким образом, чтобы мое маленькое желание к нему соединилось с его желанием отдавать. То есть в итоге, для чего я делаю эту стрелку от меня к нему? Чтобы я постепенно пришел к его силе отдачи. И это все. Если я не хочу поднять себя из моего состояния тут наверх через Тору, через все действия, которые я совершаю, к его состоянию отдачи, тогда это вообще не обо мне. Тогда я просто иду к стене, плачу, втыкаю туда какую-то записку, иду на биржу что-то заработать, и вообще иду домой. Поэтому нужно работать над стадией Исраэля, над стадией Творец и над стадией Тора. Над этими тремя точками нужно работать.
0: Когда человек соглашается сам держаться в этой линии, три фактора Израиль, Творец, Тора, когда все время занят этим, чтобы не пропустить ни одного из них, тогда он не связывается ни с товарищем, ни с книгами, ни с равом. То есть вот эта забота, чтобы не пропустить, выводит его из объединения.
1: Поэтому ты говоришь, что очень трудно сосредоточиться на этих трех точках вместе. Кроме того, Бальсам говорит, что тот, кто хочет идти прямым путем и не отклоняться от этого пути, ему необходимо, чтобы эти три вещи были у него равными, потому что так он делает в каждой точке правильное соединение, и от точки к точке он строит прямую линию от себя к Творцу, при условии, что в каждой точке линии Исраэль, Творец и Тора будут равными, с равной силой в равноотношении со стороны человека. Потому что если я устремлюсь к свойству Исраэль, я хочу стремиться к Творцу. К кому ты устремляешься? Что это такое называется Творец? Я хочу знать, кто такой Творец. Прекрасно. Ты сейчас хочешь знать, кто такой Творец, но откуда ты знаешь, кто такой Творец? А я должен делать и устремляться к Творцу. Это называется выполнять все условия Торы. То есть все условия. А что такое Орхендорайта? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это великое правило Торы. Все действия, которые могут меня привести из моего желания вывести из моего желания получать. Кому тогда устремляться? Эти три вещи должны быть как одно. Так что если ты говоришь, что ты не способен это сделать, то Рабаш, добавляя этому Бааль Сулам, также говорит об этом в конце письма. Нужно стремиться знать все эти законы. Кто знает законы Творца, тот знает, как работать. То есть что нам нужно знать? Что нужно стремиться знать? Его законы, то есть его высшие указы. Что такое высшие указы? Это такие советы, как избавиться от желания получать постепенно и прийти к природе Творца. Это с помощью учебы. Достаточно, чтобы во время учебы, если ты будешь стремиться знать, как делать эти действия, которые написаны в книге. И тогда спустится свет свыше и принесет тебе все эти вещи. Пока что так. В этом есть еще глубина, но этого пока достаточно. Очень я рад, что мы наконец говорим о том, как подходить к учебе. Может быть, мы уже приступим к учебе. Это очень важно. Подготовка очень важна. Я готов каждый день так говорить. Но сейчас мы сможем это продолжить. Еще у нас еще час, три четверти часа, чтобы учиться. Сейчас мы постараемся в течение учебы действительно объединить эти три точки: Израиль, Творец и Тора вместе, чтобы они все были в нас, у нас внутри. То есть Израиль — это я, мое желание, чтобы в этом желании я хотел, чтобы было желание Творца, чтобы мое желание, может быть, оно не точно как желание Творца, но я хочу, чтобы оно получило ту же форму, как у Творца. И я хочу делать это с помощью всех действий, которые я совершаю, чтобы мне сказали еще, какие действия делать. Я готов к этому. Действие. Что такое действие? Действие ради отдачи. Пока что без масаха делать что-то, потом с масахом. В общем, это выражается потом в парцуфе, зивуг дитаака, и получение света ради отдачи. Потому что малхут становится кетером с помощью масаха. Это называется малхут, это называется Исраэль, кетер называется Творец, а масах называется действие. То, что называется Тора, законы Творца.
0: Законы Творца относятся к Торе?
1: Цивиа де Марей, законы Творца.

עושה לו אוזן חמור.

0: Приятного аппетита, друзья, и хорошей трапезы.
1: בני ברוך, קטע מספר 17. במידה שאנחנו מתקרבים בינינו, אנחנו יכולים להתקרב לבורא.
0: זה כל סוד גילוי הבורא. В этом вся тайна раскрытия Творца и приближение к Нему со стороны человека в этом мире. Это из урока, который дал нам Рав о величии Творца. Еще раз, в той мере, в которой мы сближаемся между собой, мы можем приблизиться к Творцу. В этом вся тайна раскрытия Творца и приближения к Нему со стороны человека в этом мире. Дорогие друзья, сообщество наше, мировое клей. Я хочу открыть эту трапезу с радостью. На самом деле, мы прошли очень особый период. Я думаю, что это первый шаг последнего поколения. Это впервые, когда мы провели такой конгресс с такой радостью. Я слышал всех товарищей в мировом клей, в нашем клей. И такую радость мы не чувствовали много времени. Я хочу сказать, что все кли взошло на такую высокую ступень, и откуда мы это знаем? Потому что если присутствует радость, так это наверняка скачок. Нет такого, чтобы была радость, и мы находились бы на том же месте. Мое сердце просто разрывается, наполнено. Я почувствовал, что все после Конгресса изменилось. Абсолютно новое все. Итак, друзья, давайте сейчас начнем эту трапезу тоже в радости и в любви. Лихаем, друзья.
2: לא, אנחנו בפאוזה של עוד פרק.

0: חברים יקרים, עכשיו נשמע את דברי רב.
1: Дорогие друзья, давайте послушаем, что сказал Рав, как он направляет нас на благодарение Творцу за то, что мы такая большая группа. Я все время пытаюсь понять это, я даже не понимаю эту величину этого состояния. Давайте послушаем Рава, какую силу он дает нам. Мы находимся, скажем, сейчас на трапезе, в объединении, благословения. Что можно еще сделать? Только благодарить Творца за то, что Он так делает нам. И благодаря Ему мы существуем каждый день. Есть у нас трапеза, накрытые столы. Все это буквально выше понимания. Когда мы думаем, что это есть... Я хочу сказать Лихаим за эту большую группу мужчин, женщин, дети, чтобы они умножились и увеличились, выросли и окрепли. Так продолжайте. Продолжайте это еще многие-многие годы. Вот и все. Что я могу сказать? Я очень надеюсь, что мы сможем вернуть Творцу нашу благодарность. И так сможем наслаждаться группой и каждым, нашими детьми, внуками, правнуками, и чтобы так было еще и еще. Удачи, я с вами. Дыхаем.

0: מתוך שיעור על גדלות הבורא. קטע 15.
1: Из урока о величии Творца, это 15-й отрывок. Это продвижение зависит только от моей связи с товарищами. Насколько мы обращаемся к Творцу и насколько мы это делаем вместе. Это продвижение зависит только от моей связи с товарищами, насколько мы обращаемся к Творцу и насколько мы делаем это вместе. Хорошо, сделаем круг обвинения и вопрос, как мы почувствуем каждого товарища как духовную силу. Еще раз. Круг объединения. Как мы почувствуем каждого товарища как духовную силу? Флорида, фокус-группа, пожалуйста.
2: How do we see every friend as a spiritual force? I think it starts with our knowing of.
1: Как каждому товарищу видеть духовную силу?
2: Viewpoints other than my own. Our own.
3: Yeah, thank you, Joe. Мы все еще находимся под впечатлением прошедшего конгресса, где каждый что-то постиг, но самое главное, мы наконец-то включились друг к другу и поняли, что такое работа в десятке. Именно вот эта работа и показала силу товарищей, который просто вдохновляет каждого для продолжения работы ради единства, объединения. Объединения и слияния в десятке, чтобы быть как один человек с одним сердцем. Настолько много это произошло впечатлений на этом конгрессе, я даже передать не могу. Но зато это начало той работы, о которой сейчас стоит вопрос. Это большое начало, и мы благодарим Небарух. Благодарим инициатора вот этого конгресса, которая послужила тем, что работа именно конгресс, проходящий в десятке, дал нам силу, дал нам не просто силу, а именно ту силу, которая включает товарищей одного в другого, и мы все, как один человек с одним сердцем, получили такое вдохновление. И слава Богу, и слава нашему Раву, слава Бнебару. И слава всем товарищам, скажем, десятки, в которые Творец поместил ради единства и объединения. Лахаем Дагару. Йо.
2: Терри, can you speak? Okay. Yeah, you know, the friends are the key to this. The friends are the example we see.
1: Товарищи — это ключевое слово, это пример, который мы видим. Мы говорим, что Творец дает нам все эти различные состояния, но мы не видим товарищей через эти состояния великими. И чтобы работать вместе, нам нужна совместная молитва, объединение в десятке, чтобы свет, возвращающий к Источнику, работал над нами и изменил нас, чтобы стать как один человек с одним сердцем.
3: Мы благодарны не только за то, что нам дали такой конгресс, чтобы включиться друг в друга и быть как один человек с одним, но мы еще и просили Творца, чтобы вот то вдохновение, которое мы получили, получил каждый товарищ, каждый человек, каждый тот, который стремится включением друг друга в Бнебарух, получил эту силу, получил. И мы все, этот Бнебарух, это мировой кли, который пробуждает мир ради единства объединения, ради слияния с Творцом покорны. Мы молились, просто открыв свое сердце, и благодарили Творца именно за это состояние. Благодарили нашего Рэба, благодарили всех, кто организовал это все, кто даровал нам эту возможность. Спасибо, Бней Барух. Лахай. Thank you. Йо.
2: Лахай. So we take this opportunity to be in joy, to...
1: Мы пользуемся этой возможностью для того, чтобы насладиться, для того, чтобы быть вместе, где мы можем поделиться между собой трапезой после этого прекрасного конгресса. И мы находимся в большой радости, что мы прошли этот конгресс, и мы хотим дать эту любовь всему Бнебаруху. Спасибо, друзья, что вы здесь и вы есть.
3: Наслаждение и радость в нашей работе ради единства, объединения, ради любви и отдачи. Лахаем, Бнебаруху.

0: אנחנו בשמחה גדולה.
1: Мы с большой радостью. В большой радости, и мы знаем, что эта радость исходит от хороших деяний. Давайте послушаем Рава, который объяснит нам, в чем состоит наше действие, что мы должны делать. Клип, пожалуйста. Где мы сейчас находимся? Есть ли между нами объединение? Есть ли между нами поручительство? Есть ли преданность, чтобы стать как один человек с одним сердцем, хотя бы делая каждый день какой-то маленький шаг к этому? А затем привлекать еще людей на этот путь. Мне нечего добавить. Было много слов, но вы должны понять, что нужно все меньше и меньше слов и больше действий. А действие, оно в сердце.
2: И
1: я очень надеюсь, что вы слышите, и женщина слышит, что это входит. Но, по видимости, есть еще пустое место, и нужно заполнить его молитвой. Ну, лихай. Хорошо, дорогие друзья, мне выпала честь, на самом деле, честь представить женщин 5-9, наших женщин с 5-9. Наши женщины проводили конгресс параллельно с нами. Я думаю, что если мы получили силу и радость, и любовь во время конгресса, это благодаря поддержке наших женщин. Наши женщины — это женщины-праведницы, на самом деле с широким, любящим, поддерживающим сердцем, поддерживающим всех товарищей. Я бы хотел представить наших женщин-праведниц, чтобы рассказали нам женщины 5-7, пожалуйста. Приветствуем всех. Мы хотим поделиться впечатлением, которое было у нас на этом мощном конгрессе, за огромную честь. Мы хотим отсюда поблагодарить за эту честь, которую нам предоставили, чтобы вместе готовиться к конгрессу. Это была очень существенная и важная подготовка. Мы разделили обязанности, и каждая подруга это делала от всего своего сердца, и мы выстроили одно общее для всех. Это мы были вместе 3 полных дня с утра до вечера, делали разные действия, готовили, ели вместе, подготовили контент, проводили семинары. Были у нас игры, мы выходили на природу. Конечно же, заботились о детях, которые были с нами все время. Было поразительно, все прошло удивительным образом, в совершенстве. Конгресс создал между нами очень глубокое объятия, мы из состояния, когда Конгресс был только в подготовке, очень быстро пришли к состоянию благодарности за возможность вот так интимно соединиться между нами. Очень особенно мы почувствовали, как мы становимся все ближе, объединеннее, буквально как единый организм, действующий вместе. И было ощущение, что это повлияло на всю десятку и дало ощущение настоящего подъема на новую ступень. Мы почувствовали, как каждая подруга хочет отменить себя и только отдавать сердце всем подругам. И мы хотим сказать спасибо нашему, нашей дорогой группе, Раву, руководству и главным образом Творцу, что дал нам возможность объединиться в таком виде. И будем работать вместе ради такого особенного и существенного объединения. Мы надеемся, что подарок, который мы получили на Конгрессе, будет сопровождать нас в течение всего пути. И спасибо каждому товарищу и подруге, которые вложились в этот Конгресс. Лихаим Небарух. Спасибо. Друзья, мы прошли очень особый конгресс, и то, что было особенного в нем, что было 800 десяток по всему миру, больше 800 десяток, больше 800. Больше 800 точек света, связи с Творцом. А сейчас мы хотим представить очень особую группу, где находится там, на другом конце земного шара, группа Новосибирска. Товарищи, которые знают это место, говорят, что это немного дальше, чем край мира. Давайте послушаем товарищей из Новосибирска, которые делают поразительную работу по объединению, распространению Новосибирска. Пожалуйста.
2: Да, удивительный конгресс. Просто это первый конгресс, когда мы шли вглубь. Наш костер не гас трое суток. Все ветра, все дожди, все сибирские комары стали гирьками для выяснения важности цели. Это была забота в действии, это была любовь в действии, это кухня, это еда, это поддержка, это была радость в невообразимо сложных условиях. Один из товарищей просто выразил все, что было на этом конгрессе сегодня, вот, в детских словах, он говорит, это была сибирская орава. Вот. И мы ушли в эту ораву, в эту пустыню, мы поставили палатку, да, вот этот костер, он не гас. Вот. И мы грелись друг от друга. Мы там вот в этом вот, на этом ветру грелись под друг дождем. От друга, да. Было много всевозможных состояний, но мы стали ближе, мы вышли из этого конгресса как одна десятка. Товарищи преодолели огромное расстояние. И это расстояние не только физическое, это расстояние от сердца к сердцу. Это удивительный конгресс. Мы не перестаем о нем говорить уже целую неделю. Мы просто собираем все впечатления, которые были на нем, пытаемся их просто впитать, обобщить и понять, что за ступень дал нам Творец. При этом мы помнили, что все, что мы сейчас здесь делаем, параллельно множество десяток, там 800 десяток делают ту же самую работу. И мы все связаны, мы в одном ощущении, вот, и мы находимся в одной вот этой пещере Раби Шимона. Вот. Лихаим.
3: Лихаим.
2: Спасибо Творцу.
3: Лихаим.
2: Лихаим.
4: То.
1: Хорошо, дорогие друзья, вы слышали эту радость от товарищей? Я хочу сказать вам, что настоящая радость сейчас дали мне представить моих великих товарищей 5-8. Я хочу сказать вам, что от большой радости мы сели и написали песню. Очень особая песня, мы хотим вместе спеть ее и дать как подарок всей группе. Но присоединяйтесь к нам, это легкая песня, давайте споем ее вместе. Так 5-8, давайте на сцену, пожалуйста.
3: One. Yeah, we have a microphone.

0: חברים אהובים, איזה שמחה, איזה כוח.
1: Любимые друзья, какая радость, какая сила и объединение. Мы из всего этого мощного действия, которое произошло на прошлой неделе и дало скачок всему кли вперед, и мы в этом процессе, мы находимся уже несколько месяцев, это центр посещений, мы собираем эту силу во всем мировом кли, выходим со светом, мощным мир, который выходит из центра посещений. Мы будем вам каждую неделю сообщать о продвижении этого проекта, но давайте послушаем сейчас нашего любимого Роя Акоку, который расскажет о продвижении этого проекта. Клип, пожалуйста, центр посещений. Мы часто, когда сидели с Рава, мы говорили с ним, если мы сделаем центр посещений, что это должно сделать? И это предложение, которое я беру с собой во время этого проекта. Он сказал, человек должен пройти маршрут, в конце которого у него зажгется точка в сердце. Так это должно быть. Это маршрут души. И мы видим вот эту карту всех этих помещений, которые он пройдет, всех этих пространств, в комнату подготовки, потом в кинотеатр, потом продолжает выяснять основные вопросы в жизни, потом выходит в суд со своим эгоизмом, изучает свою природу. И затем он чувствует себя как в театре кукол, где у него есть выбор, где нет. Потом он переходит в пространство восприятия реальности, и там мы хотим показать человеку, что все это одна большая иллюзия. И оттуда он входит в игру, в этой игре он начинает играть вместе с людьми и понимает, что все это может произойти, только если люди приходят к связи между нами. В связи раскрывается им бесконечное благо. И центральное гранд-финал всего центра посещений, мы хотим выйти, показать переживание Конгресса человеку. Мы еще не знаем, как это сделать. Это чувствительная точка, которой мы коснулись сейчас, потому что все, что касается Конгресса, то, что есть здесь, нигде в мире нет. И мы хотим дать человеку пережить, что такое Конгресс, чтобы он почувствовал, что я хочу быть частью этого. С моей стороны, успех проекта — это когда каждый, кто придет, просто скажет: «Ого, что это такое? Я хочу быть частью этого великого». Еще один успех проекта, как мне кажется, это большой вызов, чтобы вся группа и в стране, и во всем мире почувствовала, что этот проект, он очень дорог и особенен. Если желание каждого из нас не будет внутри, неважно, насколько мы особенны, приведем самых лучших подрядчиков и потому что в тот момент, когда наше желание творец внутри, это называется успех проекта, когда творец будет находиться в этом центре посещений. Мы создаем место для него, чтобы сделать массаж душе, чтобы каждый, кто вошел сюда, это, как сказал Рав, раскрыть ему точку в сердце после всего этого маршрута. Это, с моей стороны, кажется, самым большим успехом. Лихаим.
0: Еладим якарим лабама.
1: Приглашаем детей на сцену.
2: Thank you. Хаверим, якарим, симу лев рега, гам гварим, гам наши.
1: Дорогие друзья, обратите внимание, мужчины и женщины.
2: Хаверим ве хаверот, якарим ве якарот, ахаре ашир, иуда хашувот, леквуцат петах тиква.
1: Товарищи и подруги, будет важное сообщение после трапезы для группы Петах Тиквы. Не вставать после песни, распорядитель придет и все вам расскажет. Спасибо. Fatech el kol ha

Ella a buscar más mi vida y la

Say

בשבילך בחיר.

Yeah.

Shabbat shalom.

0: אותה אבקש, אותה. היינו השכינה הקדושה, ומבקש שיהיה...
1: Ее буду просить, ее. То есть, чтобы она находилась... Еще раз одну прошу ее у Творца, эту ищу я. Это святая шхина. И она просит, чтобы было, чтобы пребывать мне в Доме Творца все дни жизни моей. Дорогие друзья, наша следующая встреча, подготовка к утреннему уроку в 2:40 в учебном зале. Всего доброго, друзья, прощаемся с вами.

0: Шалом, хаверим якарим, бахелек аришон.
1: Здравствуйте, друзья, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок Рава от 28 января 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Жизнь Сары». Второй том, 827 страница. Вместе прочитаем статью в течение 15 минут. Пожалуйста.
0: בחלק הראשון נלמד את מאמר חיי שרה.
1: Еще раз на первой части мы будем изучать статью «Жизнь Сары». Седьмая статья.
0: מאמר חיי שרה.
1: «Жизнь Сары», статья 7, 1985 года. Книги Зор, глава Хаэй Сара, сказано другое объяснение. Царь — это жена, боящаяся Творца. Как сказано, жена, боящаяся Творца, вославлена будет. Иными словами, это шхина. При возделанном поле — это чужая жена, то есть ситра ахра. Как сказано, чтобы охранить тебя от чужой жены. Ибо есть поле, и есть поле. Есть поле, где царят все благословения святыни, как сказано, как запах поля, которое благословил Творец, то есть шхина. А есть поле, где царят все разрушение и скверна, и уничтожение, и убийство, и войны, то есть ситраха. Конец цитаты. И согласно нашему пути, это означает, что у нас есть две дороги: либо идти путем тех, кто идет к Творцу, путь которых есть путь отдачи, либо путь, который ведет к людям, то есть получение. Ведь творения называются творениями только с точки зрения получения любви к себе, что приходит к нам от центральной точки творения. И так как на это свойство произошло сокращение и скрытие, ведь в этом месте не ощущается, что полна земля слава его, ибо только когда он выходит из места получения, можно постичь, что полна земля слава его. Но до того, как выходит из свойства получения, можно лишь верить, что это так.
2: А для того, чтобы могли почувствовать это, человеку дают совет выйти из места получения, то есть места тьмы и смерти. Иными словами, свет жизни не может раскрыться, хотя он присутствует. Но от человека он скрыт. А тот, кто приходит в это место, отделяется от источника жизни. Поэтому место это называется тьмой и смертью. И самые разные беды находятся там. И это называется ситра ахра, другая сторона. Она противостоит святости. Ведь в месте святости, которое называется местом отдачи, находится место подобие по форме. Поэтому в этом месте открывается все благо и наслаждение, ибо это место благословения и святости. И это же называется жена, боящаяся Творца. И вся наша работа состоит и в том, чтобы прийти к этому состоянию трепета перед Творцом, называемому принятие бремени, высший Малхут. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы: «Черный, как ворон, в ком ты находишь?» Раба говорит, что тот, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. А некоторые полагают, в ком ты находишь порядок Торы, и объясняет Раши: ворон жесток со своими сыновьями, как сказано детям ворона, которые кричат.
1: И вот слово «ворон» — «орев» происходит от слова «сладкий» — «орев». Как сказано, «ибо голос твой сладок», и это противоположно голубю, ибо сказали мудрецы о стихе, и прилетет к нему голубь, и вот оливковый лист сорван. Сорвал он клювом своим, и сказал рабби Ирмия бен Элазар. Почему сказано «и вот оливковый лист сорвал он клювом своим»?

0: сказал голубь перед Творцом, властелин мира, пусть будет пища моя горька, как оливка, но будет предана в твои руки, пусть не будет сладкой, как мед в руках смертных. Ведь известно, что когда человек работает ради получения, и все его стремление направлено лишь на любовь к себе, эта работа называется сладкой работой. И потому сказал голубь, лучше пусть будет пища моя горька, как оливка в руках Творца, что означает, что пропитание его, то есть то, чем он питает себя, и от этого питания живет, где имеется в виду, что работа его направлена так, чтобы она была для Творца, то есть ради небес, и хотя оно и горькое, так как тело не согласно на его питание, оно будет зависеть от той меры, в которой он сможет построить намерение на отдачу, ведь это против природы, с которой рождено тело. Тело рождается желанием получать, оно желает только того, что может питать любовь к себе. Это называется пропитание в руках смертных. И от этого пропитания тело испытывает наслаждение, ему сладко. И это свойство ворона, орев, когда только от пропитания смертных ему сладко. Арев. В то же время пища, которая зависит от небес, то есть только от того, насколько он может делать ради небес, от этого он убегает, потому что действие и подача, он чувствует вкус, от действия и подачи он чувствует вкус горечи.
1: Получается, согласно этому, что вороном называется работа ради любви к себе, а поскольку на желание получать произошло сокращение, то есть исчезновение, скрытие, то высший свет не раскрывается, то и работа ворона — это черное, потому сказано «черный, как ворон». Иными словами, в ком пребывает Тора, то есть у кого свет Торы может светить, только у того, кто пришел к осознанию, что ворон, то есть работа в получении, ведет лишь к черному, к тьме. То есть он может получать лишь тьму, а не свет. И об этом объяснили наши мудрецы, что Тора пребывает лишь в том, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. Ведь известно, что отец и сын — это причины и следствия. Поэтому следует понимать вышеприведенные высказывания так, что тот, кто приходит к осознанию того тем, что он работает ради смертных, что является работой в любви к себе, хоть это и является сладкой работой, то есть вороном. Однако благодаря этому он знает, каковы будут результаты. Иными словами, что от этой работы родится лишь тьма, то, что называется черное. Тогда он знает, что становится жесток со своими сыновьями, то есть не жалеет результатов, которые рождаются от этого. И получается, что если он знает, что стал жестоким от того, что он идет на уровне ворон, то он изменяет свой путь и начинает идти путем голубя, который согласен работать ради Творца, несмотря на то, что эта пища горька, как оливка. Но результаты, то есть сыновья, будут наслаждаться от этой работы, поскольку причина ради отдачи приводит к тому, что это место будет... В это место будет направлен высший свет. И наоборот, с вороном, который становится жестоким по отношению к своим сыновьям, как сказано выше.
0: И можно объяснить, что Израиль уподобляются голубю, потому что имеется в виду сказанное выше. Это Кнессет Израиль, являющийся свойством Яшарель, прямо к Творцу, что означает, что во всем, что народ Израиля делает, намерение его прямо к Творцу, тогда как народы мира относятся к свойству чуждого бога Эльзар, ибо они не хотят отнести свою работу к Творцу. И отсюда следует объяснить стих «Дает животному корм его», детям ворона, которые

0: рождается из эгоистической любви к себе. Они начинают кричать к Творцу, чтобы он дал им отдающий келим и свойство веры выше знания. И это после того, как он приходит к осознанию, какие результаты принесет ему эгоистическая любовь, называемая свойством ворона. И об этом можно сказать, что это называется «близок Творец ко всем зовущим Его, ко всем, кто зовет Его по-настоящему», как сказано. И это, как объяснил мой отец и учитель, слова из субботних песнопений: «Простри милость Твою к знающим Тебя, Творец ревнивый и мстящий». Имеется в виду, что когда человек пришло к осознанию, что если он не пойдет путем отдачи, он тотчас же получит возмездие, тогда он уже гарантированно будет оберегать себя, чтобы не оступиться и не встать на путь, ведущий к эгоистической любви, ибо знает, что это содержится в душе его. То есть он упадет вместо тьмы и смертного мрака. И тогда он говорит: «Простри милость Твою, ведь он творец ревнивый и мстящий».
1: Поэтому они просят Творца, чтобы Он дал им милость, иначе они знают, что пропали. Ибо только благодаря милости, которую Творец проявит к ним, они получат келим отдачи. А это состояние голубя, как сказано выше, в то время как от ворона, то есть от сладости, которые они требуют как условие своей работы, что и называется вороном, от этого он становится жестоким, то есть он убивает всех своих сыновей. Иначе говоря, он теряет все свое будущее из-за того, что мерит порядок своей работы в мере сладости, которую он ощущает от своей работы. Ведь весь расчет его производится лишь согласно тому, как ведет его желание получать. И в этом смысл слова «дает животному корм его». Когда он дает им корм, что называется верой, как сказано выше, в то время, когда детям ворона, которые кричат. То есть они понимают, что результаты, называемые детьми, которые рождаются от ворона, приговорены к смерти, как сказано выше, ибо это относится к тому, что отделяются от источника жизни. Тогда они взывают к Творцу, чтобы Он помог им, и они зовут Творца по-настоящему. Это, как сказано, близок Творец ко всем, зовущим Его, как всем, кто зовет Его по-настоящему.
0: Есть тут в абзаце предпоследнем он пишет, что они просят у Творца, чтобы дал он им милость, иначе они чувствуют, что пропали, потому что только если получат милость, то хесед, тогда они смогут получить отдающий келим.
1: Во втором абзаце написано: у нас есть два пути. Или идти путем, ведущим к Творцу, а это путь отдачи, или путем ведущих людей к получению.
0: И дальше он пишет: поэтому Израиль уподобляются голубю, потому что они — это прямо к Творцу. То есть то, что делает народ Израиля, это напрямую намерение для Творца. А народы мира — это как чуждый Бог, потому что они не хотят свою работу посвятить Творцу.
1: Рабаш дает четкий совет. Да, тут в первой колонке он говорит там внизу. Дают совет человеку выйти с места получения, с места смерти и тьмы. То есть жизнь там не может раскрыться, хотя и он, там свет нахуй есть, но по отношению к человеку это скрыто. И кто приходит туда, отделяется от источника жизни.
0: Перейдем к уроку от 28 января 2002 года.
1: Так, читали статью «Шлавей Сулям», глава «Жизнь Сары», «Жизнь Сары», статья «Жизнь Сары», говорят, какой крик, воззвание должно быть к

0: Творцу. Вороном называется любовь к себе. А от этой любви к себе выходит результат от любви к себе, да, с этого человека. С любви к себе начинается работа. И это ворон, потому что они называются дети ворона, потому что приходят к настоящему крику, на который получают ответ. Почему это называется вороном? А это обратная сторона. Оров — это также затылок. Обратная сторона истины. Да, прямоты, честности. Именно эти состояния, которые противоположны Творцу. С этого начинает человек, и с этого начинает быть результат, который называется «дети ворона». То есть не бояться отчаиваться, не бояться обращать внимание на состояние, которое мы проходим, потому что каждое состояние — это состояние ворона, пока не выходит из него что-то хорошее. Нет никакого исправления, то есть исправленное не может прийти иначе, как прежде того, что сначала раскрывается вся вот его эта страшная форма, настолько, что терпеть невозможно. И только после этого в мире ненависти, которая это пробуждает в человеке, в мире отторжения, которое это пробуждает в человеке, он начинает отстраняться, то есть ненависть, отторжение от того свойства, которое отделяет это от человека. Поэтому нам необходимо осознание зла. И осознание зла приходит к нам за счет света, возвращающего к источнику. Свет несет свои свойства, окружающий свет во время учебы. И тогда мы все больше видим зло в себе. А в мире, что видим зло в себе, хотим избавиться от него, оттолкнуть его, и тогда отдаляемся от него. Это в конечном счете процесс очень простой. Выполнение трудное, потому что это все происходит с нами, а не то, что это мы как бы свидетели, да, и смотрим на него, на весь этот процесс со стороны. Нет, потому что это проходит по нам, и мы находимся в этом процессе, и мы не можем так со стороны установить холодным разумом, что там происходит с этим человеком, который находится сейчас под такими вот изменениями. Но мы в этом, и поэтому и разум, и весь наш мозг, он под воздействием этих изменений. И только иногда мы можем увидеть себя со стороны, отнестись как-то объективно ко всей этой теме. Но процесс чувственный, ну, просто потому что мы входим в этот процесс, то поскольку это проходит по всем нашим чувствам и захватываем все наше сознание, нам надо просто следовать тому, что написано в книге, потому что мы и есть тот самый материал, по которому происходит исправление. И все, что мы в этом мире проходим, учим, делаем, надо разделять между «это я» и «то, что я делаю».
1: Психология, психиатрия.
0: Ну, кроме тех, кто делает, ставят там эксперименты психологические, психиатрические, там тоже есть эксперименты. Тогда другие могут на это как бы посмотреть и примеры делать. Но человек, который сам заходит туда, он уже не знает, что с ним происходит, он получает какой-то материал, и это вещество меняет в нем вообще всю картину жизни. В духовном это совершенно не так. Человек, который заходит в другое состояние, он получает это состояние, он становится сам этим состоянием, а не то, что может иногда посмотреть на себя со стороны. «Ага, я сейчас нахожусь вот на такой вот ступени, через секунду я зайду вот на такую-то ступень». Это невозможно так вот знать о себе, где я прохожу и что я делаю. Поэтому есть время подготовки, есть время выполнения, а есть время результатов каждого духовного действия. А между действиями человек может исследовать, что с ним происходит. И тогда нам пишут эти статьи таким вот образом, что они объясняют нам со стороны. Смотри, что с тобой происходит и произошло. Тогда, если я не нахожусь в каком-то состоянии, и могу как бы вот следить за статьей, я могу со стороны посмотреть, ага, вот такие-то состояния я прохожу. Но если я сам уже захожу вот в эти вот состояния, в этот процесс, о котором говорит статья, то я уже не могу посмотреть со стороны, что происходит со мной. А вот это я. Иногда дают мне иногда какое-то место в разуме проанализировать себя и посмотреть на себя со стороны вместе с тем, что я прохожу какой-то процесс, да, какие-то события. А иногда и нет. Поэтому во время, когда не можем видеть себя со стороны, нам нужно точно придерживаться тому, что они нам советуют делать. Принимать каждое состояние, что если не я, то кто? После этого принимать каждое состояние, как нет никого, кроме него. И потом разные расчеты производить, что я уже не нахожусь уже точно вот в этом процессе. Ну и так далее. Короче, это все опыт. Не наберешь ума без опыта. Только он учит нас, как относиться к вещам. Но как минимум вот это вот правило не забывать, что есть состояние орев, то есть любовь к себе, ворон, мысли, чуждые мысли, потом они называются, но пока-то они не чужие, это мысли эгоистические. Я пока что, вот это вот я, и я с ними связан, и это все моя внутренняя суть, пока я не начинаю с помощью правильной учебы и упражнений, которые я делаю в группе. И во время учебы привлекать на себя какой-то высший свет, да, я его как бы не вижу и не ощущаю, но что-то все-таки воздействует на меня свыше, и я начинаю потихонечку понимать, насколько я отличаюсь от него, насколько он велик, а я ничтожество перед ним. И тогда начинается уже выяснение. Это значит, начинаем всегда с состояния ворон и желательно прийти к состоянию дети ворона, которые кричат по-настоящему. То есть такое вот усилие, то есть результат сыновья ворон — это такой крик, это когда выходит уже из ради получения в ради отдачи.
2: Я не знаю точно, когда и как можно выйти наружу, посмотреть на тело, судить его так или иначе, или вообще возможно ли быть в этом?
1: Адам, че увер
0: человек, который проходит исправление, даже человек, который не проходит исправление, который еще находится в животном развитии, то есть животная душа, от желания к сексу, к деньгам, к почестям, он пока еще не чувствует точку в сердце, которая начинает в нем развиваться. Этот человек, и потом с точкой в сердце до Махсома. До Махсома — это значит, что мы проходим два периода. Первый период — это животное развитие, то, что называется животной душой. И второй период — это с точки в сердце до Махсома. Это уже начало духовной души. Так вот, человек, который развивается и в том, и в этом. Но главное, конечно же, это второй этап. Душа с точки в сердце. Этот человек находится под воздействием высшего света. Есть свет, который не меняется, который заполняет всю нашу Вселенную и держит в существовании не живое растительное животное. А они не должны меняться. Они должны просто существовать. И этот свет — свет хасадим. Есть там немножко свечения хохмы, но это вещи ничтожные. Только поддерживать, да, материальное существование. В человеке же есть животная душа, но она должна совершенствоваться и развиваться. Человек не то, что он просто так рождается, но он еще и входит в развитие, ну, человеческое. Ты же видишь, человечество же развивается, но от нашей истории. Человек развивается. Все время хочет всего больше, раскрывает многие вещи и ищет. Это потому, что свет, который приходит к человеку именно, к человечеству, этот свет все время меняется по своей силе. И тогда все время раскрывает в человеке больше желания. Свет строит клей, он строит больше желания. И тогда человек начинает стремиться просто от того, чтобы быть простым животным, там семья, дворик, дом, быть еще и богатым, управлять другими людьми, да, быть известным и тому подобное, быть ученым, знать больше, ну и так далее. Это подталкивает. Вот эти результаты мы же видим вокруг себя. Это человеческое развитие. И вот это и есть такой результат развития. Так свет действует на человечество. Так вот, мы и в этом человеческом развитии, хотя и находимся в этом развитии, и гоняемся за открытиями, изобретениями, разными вещами, да, которые мы хотим придумать, изобрести. Вместе с этим мы смотрим на себя иногда со стороны и видим этот процесс также. Смотрим как бы на него со стороны. Я могу видеть как бы весь этот процесс, и я могу и на себе видеть, какой процесс я прошел с детства до нынешнего момента. Я был маленьким ребенком, пошел в детский садик, думал вот об этом и об этом, потом школа, потом еще. То есть я могу с одной стороны видеть эти свои все вещи, эти состояния и учиться на них. И какие-то выводы делать из этого всего. Хотя я и не понимаю всего процесса в целом. А главным образом я не понимаю цели его, то эти выводы могут быть совершенно не настоящими. Ну как-то. Все равно мы хотим это изучать. Так вот, есть два состояния, что, может быть, я нахожусь в самом состоянии, в самом процессе, тогда я не могу его исследовать, потому что я внутри него. А может быть, я снаружи, и я могу тогда его анализировать, видеть и как-то так понимать его, исследовать. Так у нас и в духовном. В духовном только есть проблема гораздо больше, чем в материальном. Потому что в материальном я получаю поддержку, информацию, отношения, науку и всякие впечатления от окружения. Не только я нахожусь в этом, но и все люди моего поколения в этом. И есть тут общее какое-то ощущение. Мы находимся в одном мире, проходим как бы одно и то же. Один врач может вылечить всех, инженер делает машины для всех. То есть у нас есть общие такие вещи, которые... Поэтому тут есть огромная поддержка и помощь со стороны окружения. И в материальном понятно, что я не могу существовать без окружения, что я нуждаюсь в нем, я его использую. Да? Таким принятым образом.
1: В
0: духовном же, то есть в развитии точки в сердце, есть такая же картина, но мы ее не видим точно. Но та же картина. Есть вокруг точки сердца, есть ее мир, есть ее общество. Это необходимо раскрыть, но это все есть. Ее общество, законы, конечно же. И надо получать поддержку от всех, исправляя себя. И пользоваться помощью разными вещами извне. И человек может видеть себя, как видит в животном развитии, материальном. Также видит себя иногда, когда он входит в этот процесс, он когда не знает и не видит ничего, он весь погружен в этот процесс, то есть свет воздействует на него. И тогда клей отменяет себя и делает только то, что клей ему диктует, свет ему диктует. А есть другое время, когда человек может видеть со стороны, исследовать разумом, с пониманием, какие-то выводы делать из прошлого и идти с этим вперед в будущее. Вот так. Тогда что ты спрашиваешь?
2: Я получил ответ уже. Вопрос. В начале статьи в третьем абзаце написано, что, в общем-то, сокращение скрытия можно только верить, когда находимся в этом. А в конце абзаца написано, что мы можем только верить, что это так. А то, что я слышал от вас, что, я, что вера — это уже и есть ощущение Творца.
0: Он пишет, что в состоянии тьмы человек должен верить. Что значит верить? Я верю, что если я буду читать эту книжку, мне будет хорошо. Ну так что же значит вот это вот верить? Ты можешь мне объяснить?
2: Если бы я знал, я бы сказал.
0: Но какая это гарантия? Что? Что это за тема такая, вера? Что это за ощущение такое, вера? Когда я полагаюсь на какое-то мнение, на какой-то факт, который есть в человечестве, для меня это не факт. Для меня это пока еще... Я не вижу этого, я это не покупаю. Но я использую как бы твой факт, используюсь твоим фактом, приобретаю какую-то уверенность отсюда, что я могу заниматься этой книгой тоже, чтобы чего-то там достичь. Так на что же я опираюсь? Я опираюсь на то, что я знаю тебя. Ты мне говоришь, что стоит это делать. Иди к психологам, они тебе скажут, что значит вера. Так ведь? Да, мозги промыть. Я вижу тебя. Может быть, ты такой большой человек. У тебя такая шляпа. И еще там всякие красивые вещи, да? Все вот это вот... Да, все люди религиозные, они такие. Они должны быть со всеми вот этими ритуалами такими. Это хорошо, это нужно. Человек должен этому всему впечатляться. Да, величие царя в многочисленном народе. Да, должно быть это как-то там. Но в наши дни это уже просто... Ну, именно потому что приближающимся к концу исправления это все еще вещи отпадают, мы становимся уже умнее, и эти вещи не могут нас уже путать. Но в конечном счете я покупаю эти вещи, то есть мне эти вещи нужны для того, чтобы приобрести твое мнение и знание. То есть я каким-то образом переношу твое знание и уверенность, которая есть у тебя, на свой разум. Я его как бы покупаю, приобретаю. Потому что во мне есть человеческая способность приобретать друг от друга, друг у друга, впечатление. Я это приобретаю от тебя, у меня это становится подобно факту, не факту, но подобно факту. И это дает мне энергию и способность этим заниматься. И я занимаюсь, и я также достигаю. Откуда я знаю, что я 20 лет буду учиться, и я стану профессором? Я смотрю, но тут это наверняка. Но там, где я видеть не могу, там должны прийти ко мне люди, которым я буду верить. Так ведь? Они подействуют на меня настолько сильно и убедят меня, что для меня это станет как факт. Так что же я приобретаю этим? Я приобретаю от них силу вместо факта. Я приобретаю у них силу, что это вместо факта действует во мне и дает мне уверенность, энергию заниматься и делать все, что нужно. То есть как будто бы я это вижу. И это у нас называется верой.
3: Так ведь? Всё.
0: Это веру я могу приобрести от окружения, от общества, из книг. Впечатляюсь ими, и так я работаю. Животное не может. Животное так, что видит, то и все на этом. Как я могу идти не согласно знанию человека, а согласно знанию Божественному. Не говори мне. Если Творец мне скажет, да, я сделаю, а ты мне скажешь, я делать не буду. Как же сделать так, чтобы он мне сказал? Тогда мне нужно... И каждый раз, когда мы приобретаем следующую ступень, мы, в общем-то, сталкиваемся с одной и той же проблемой. Я должен постичь какую-то следующую ступень, а я ее еще не вижу, не ощущаю. Я должен работать тяжело в исправлении своего желания получать, превратить его ради отдачи, сделать из него вещи, которые вообще не из этого мира. Так ведь? А для этого у меня нет сил. Это не человеческие силы, которые, когда я могу из себя сделать какую-то другую природу. Понимаешь? Откуда я возьму все вот эти инструменты? Мне говорят, сила — вера. Ну так что такое вера? Кому верить? И от кого впечатляться? И что такое святые книги, да, которые я буду читать? То же самое, как у нас. В этом мире я хочу... сделать что-то, чего я не вижу, какую-то пользу извлечь. Мне надо впечатлиться кем-то, также от Творца. Поэтому он пишет, ощущение Творца приносит человеку веру. Если я его ощущаю, если я его вижу, если я каким-то образом ухватываю его, это будет служить мне энергией горючим. Что это значит? Скажем, я хочу приобрести машину какую-то, Кадиллак там какой-то, ну что-то такое огромное, такое красивое. Если я увижу магазин, увижу хозяина, может быть, даже предприятие, да, да, все такое полное, и я этим впечатлюсь. То есть мне не нужна, мне нужно сейчас получать эту машину. Мне надо только лишь, кто является хозяином этой машины, который излучает уверенность, что если я получу это, то у меня будет выигрыш. То же самое с Творцом. Пусть не раскрывается как источник наслаждения, а пусть раскроется как мне что-то большое, что у него есть все, и он может мне это все дать. Я уже готов работать, я уже уверен, и вот эта уверенность, которую я получаю от того, что Творец мне представляется таким вот образом, это называется верой. Результатом света веры — это уже ощущение уверенности в человеке. Согласно силе веры, я могу работать. Поэтому называется, что праведник будет жить своей верой. Откуда я возьму эту веру? Только от учебы. Мне говорят, что если ты хочешь получить силу веры, ты должен настраиваться на него во время учебы. Это 17-й пункт предисловие к учению десяти сферот, что если так написано, поэтому обязан человек перед началом учебы укрепиться в вере, потому что ты на самом деле хочешь этого, ты получишь, потому что ты не просишь наслаждения, ты не просишь какого-то там продвижения, каких-то таких вещей, которые входят в желание получать. Ты хочешь впечатлиться величию Творца. А иначе, конечно же, твое тело, твой эгоизм не изменится. Творец велик, он раскроется таким образом, что я смогу убедить себя, что я могу услышать его, что я смогу быть подобным, похожим ему. Ну хорошо, посмотрим, пусть раскрывается. Для этого я учусь. Если человек приходит к тому, что он на самом деле хочет исправлений, а не то, что там ловить, да, там каких-то ангелов за хвост и вся, и питаться какими-то святыми животными, то, конечно же, он получит.
4: Вопрос.
0: А что значит, что Творец раскрывается мне?
2: Что значит, что Творец раскрывается? Творец раскрывается — это не какой-то там старик, который вдруг приходит к себе домой и говорит, к тебе домой говорит, как тебе, как дела, Жори, как ты себя чувствуешь? Я пришел к тебе, ты знаешь. Нет, не в такой форме, не в форме какого-то образа, страшно сказать иначе, а ты ощущаешь внутри себя уверенность идти против всех тех вещей, которые ты получил от воспитания, от общества, от родителей, от жены, от семьи, от всех. И от себя, то есть от себя. Все, что у тебя есть, вдруг ты видишь, что у тебя есть сила, ум, какое-то внутреннее обещание, что ты можешь идти против этого вообще. Вообще не считаться с этим, не принимать этого внимания.
3: А ехолит азот и тотца...
2: И вот эта способность является следствием того, что высший свет работает над тобой. Не ищи, чтобы у тебя был какой-то внутренний образ. У тебя будут всякие ощущения, но все эти ощущения в конечном итоге принесут тебе ощущение силы и уверенности. И это и есть свет веры. Это сила веры, которую ты получишь. Теперь, это, конечно же, еще не ощущение Творца. Это результат действия высшего света на тебя в то время, когда ты еще не исправлен. И следствие этого... что ты получишь эту силу. Это называется экран, масах, что ты можешь с этой силой работать против предыдущих твоих каких-то пониманий, твоих желаний, против того, что тело скажет тебе. То есть принимать вообще во внимание вещи, которые не находятся в области этого мира, а делать расчет согласно чему-то другому. Исходя из духовных ценностей.
3: Торгиши так ухота эру.
2: После того, как ты почувствуешь эти силы и обретешь их, чтобы они были в постоянной форме, это приходит и уходит, придет и уйдет. После того, как ты ощутишь их в таком постоянном виде, эту силу веру, веру в постоянстве, чтобы она будет у тебя не временами, а постоянно, даже в самой малой мере. Это называется экран, отраженный свет, что у тебя будет в постоянной форме хотя бы на ступени нефиш да нефиш. Вот тогда ты начнешь в этой мере ощущать Творца. Тогда ты начнешь ощущать божественность в этой мере. То есть тогда Творец раскроется тебе уже в своих свойствах, в своем тепле, в своих наслаждениях. Что это значит, что Он раскроется тебе? Ты просто начнешь ощущать в той же мысли, в том же желании, в той же силе, что называется вера и уверенность в Творце. В этом внутри ты начнешь ощущать Его присутствие, ощущать источник этой силы веры. Это все. Это то, что мы называем кли и свет, который наполняет кли. И все это приходит как следствие правильной учебы, правильного подхода. Исраэль, то есть это то, что я, моя точка в сердце, устремляется к нему, и он, то есть Творец, могут быть связаны через учебу, через Тору. Поэтому, как сказано, Исраэль, Урайта и Кудша Брюху едины. Исраэль, Тора и Творец едины. Что это значит «я», которое стремится к Творцу? Та же точка, только это желание. Все остальное желание — это не я, это просто помощь против него. Кто этот Творец? Ну, кому я стремлюсь? Я не знаю, кто это, но я стремлюсь к чему-то такому, что находится вне этого мира. И что такое Урайта, Тора? Это все средства, которые могут связать меня с Творцом. Это прежде всего Святая Книга. Мы знаем, что это то, что написала та же душа Раби Шимона, Ари, Баля Сулама. Это Рав, мой, который говорит мне, что делать. Это группа, которая вокруг меня вместе со мной выполняют эти вещи, которые мы получаем из книги и от Рава. Это вместе называется Тора. Что ты берешь эти вещи во время учебы и хочешь постичь, обрести свет веры, тогда все эти условия вместе приносят тебе свет веры. И приносят тебе такой свет веры, чтобы он был в постоянстве от 2 до 5 лет. Нужна в этом привычка связаться с этим еще раз, делать все выяснения по поводу всего, что дадут тебе свыше всех помех.
0: Вера в получающих или отдающих килим? Вера может ощущаться только в отдающих килим? Или в получающих килим тоже может быть вера?
3: Анахну немцаим...
2: Мы находимся сейчас в нашем сегодняшнем состоянии, только с получающими келим. Даже наши отдающие келим, это тоже отдавать ради получения. Да? Теперь, когда приходит свет веры, он прежде всего дает мне исправление для отдающих келим, то есть приводит меня к ступени, на которой я могу отдавать ради отдачи, быть зародышем маленьким, а потом уже я смогу получать ради отдачи, быть большим. Это согласно силой экрана, который я получаю от силы света, который светит на меня. Экран — это прямое следствие силы света, который светит. Да.
0: Как приходят из объединения между товарищами к величию Творца?
2: Как объединение товарищей приводит к величию Творца? Прежде всего, нужно говорить об этом. И это то, что Рабаш пишет в своих статьях, что с товарищами я должен говорить о величии Творца, не то, что каждый, как он впечатляется лично величием Творца. Ой, как я впечатляюсь Творцом. Нет, ни в коем случае. А то, что происходит с ним, то, что мы понимаем, то есть ни в коем случае не вкладывать в это то, что называется внутренние тайны сердца, а показывать всем, как написано, какие вещи это может нам принести. Все зависит от того, как ты говоришь об этом. Не высказывать свое личное впечатление, воодушевление сокровенное, а как будто третья сторона, как будто автор, ну вот, приводит нам, вот, читать об этом в статьях. Это одна, это первое. Второе, это что во время учебы мы решаем, что мы работаем над этим. Наша проблема заключается в том, что мы, когда мы находимся в материальном мире, что нам кажется, что наши мысли и желания, они не действуют. А именно в духовном желание называется действие. То есть действие, оно в желаниях, в духовном. Скажем, виртуальный мир. Там, это там, где действуют желания. Там нет какого-то материального облачения. И поэтому мы должны понимать, что если мы скажем, ты видишь, смотри, например, ты сидишь в зале, рядом с тобой сидят там 70, 90, там 100 человек, изучают. Но если ты сейчас уберешь духовное отсюда, и в каждом месте, вместо каждого, скажем, ну не будет тут ничего физического, нет стульев, столов, вообще ничего, а будет только вместо каждого его духовная сила. Так вот эти силы, представь себе, что вот эти силы сейчас действуют. И они действительно действуют. Так вот, в той форме, в которой они соединяются между собой, они сильнее могут действовать. Если они отдаляются друг от друга, они теряют и меньше действуют. В той мере, насколько они действуют близки друг к другу, то есть их мысль близка к высшей силе, так вот, исходя из подобия, в мере подобия они получают помощь, поддержку, исправление и так далее. То есть ты должен видеть в своих товарищах не каких-то там, скажем, 15 человек, а 15 сил, мыслей, желаний, что чем больше они будут близки между собой, это будет полезная сила. И если мы говорим о том, что нам нужно раскрыть силу веры, так давайте вместе подумаем об этом.
3: заклеацум.
2: Это огромное кли.
0: Так, по сути, получается так, что подготовка перед уроком должна быть в объединении между товарищами. И чем больше товарищи объединены вместе, тем больше эта мысль пробуждается. И тогда можно...
2: Подготовка перед уроком должна работать в двух плоскостях, что каждый должен впечатляться от своих товарищей в личной форме, чтобы во мне, внутри меня выросла сейчас моя личная индивидуальная сила, мое личное желание к исправлениям, к цели.
3: Это
2: значит, что сейчас я хочу использовать группу, чтобы они все подействовали на меня, промыли мне мозги, мне. И так каждый обязан требовать этого от группы. А если группа не обеспечивает ему это, тогда это проблема. А уже после того, как каждый получил максимум, что возможно... от впечатления, то есть, когда он впечатляется от группы, а этого максимума нет границ. Это понятно, да? Тогда мы должны уже работать над вторым. Что такое второй номер, вторая вещь? Объединение между нами, со всеми этими мыслями и желаниями, которые мы получили, каждый в личной форме. Сейчас я иду уже не то, что я по отношению к Творцу, нахожусь один и иду к Нему. А мы все вместе идем к Нему. Но эти две вещи могут быть отдельно и действовать отдельно. Я могу быть также в личной моей работе по отношению к Творцу и в групповой работе по отношению к Творцу. Эти две вещи, одно работает и другое работает. Есть связь между ними, но это не важно. Сейчас, в данный момент, мы не будем говорить о формуле, как они связаны друг с другом, но, по сути, необходимо и одно, и другое. Есть человек, который еще не способен работать над объединением с другими и во время учебы видеть себя через группу, через общее кли, отношение к Творцу, так чтобы объединиться с ним, требовать у него силы исправления для группы и для себя. Он не способен так все время видеть это через очки группы, что называется, через призму группы. То есть группа — это как очки. У меня есть очки, так через них я смотрю на весь мир и на Творца. Но есть такие, которые более способны на это, менее способны. Но это не так страшно. Это этапы. Но... как минимум, требовать от группы силу, чтобы впечатлиться от цели, насколько она великая. Когда я пришел сюда, я хочу, но через несколько дней я уже меньше хочу, и через несколько месяцев еще меньше. Так вот, я должен требовать от группы, чтобы не было меньше, чтобы каждый день было только больше.
0: Если я должен как бы через призму, через товарища, должен я видеть проблемы, которые требуют исправления, или могу, то есть я не вижу проблем?
2: Отношение к группе также исходит из того, что оно состоит из двух моих отношений. Одно отношение критическое, что я иду, критикую, кричу, пробуждаю всех быть более серьезными, более сплоченными, более работающими в этом. А после того, как я уже сделал максимум того, что я мог, может быть, я хочу 1000000% также от себя, может быть, и от группы, насколько это возможно? уже после этого. То есть это требование, это как малхут моего парцуфа. Но чтобы получить от группы впечатление, воодушевление, я должен быть чист, как кетер. После этого я должен сказать, что моя группа, то, что сделала моя группа, это самое лучшее. Они действительно самые лучшие, величайшие, самые сладкие. Они все для меня. Ты понимаешь? Тогда, согласно моей чистоте и исправленности, я могу получить от них впечатление, с этим впечатлением работать. То есть всегда у нас есть две противоположные точки в каждом отношении, в каждом свойстве, в каждом впечатлении, чтобы одно не противоречило друг другу. И чем более они будут далеки друг от друга, я их связываю, в итоге я получу самую, то есть это в итоге та сила, которую я могу получить, определяется, то есть это та сила, которую я могу получить. Я кричу, требую все это в мире отменить себя после этого. Тогда это хорошее клеяние у меня, хорошее положение будет у меня от них. Поэтому действительно, насколько человек продвигается больше, он больше требует. И также больше видит, насколько он хуже всех.
0: Мне пока еще непонятно. Если я не ощущаю своего товарища, как мысль товарища может мне помочь.
2: Ты не чувствуешь, как мысль товарища может помочь тебе, потому что мысли не относятся к духовному, скажем, миру. То есть это не совсем духовный мир, а такой духовный, что называется, в нашем мире. Но как тебе могут помочь их мысли? Если ты даже пойдешь к ученым сегодня, то они скажут тебе, если думаешь плохо о растении, то оно ощущает и может умереть от этого. А если ты думаешь хорошо о ком-то, о какой-то вещи, ты влияешь на нее к добру. Это уже огромная сила, которая раскрывается. Но мы не можем ее, то есть мысли человека, и только мы не можем ее измерить. Мы не можем связать всякие причины и следствия. Смотри, если бы в общем в науке мы могли, как в науке, видеть, например, как рентген, ты видишь вещи, что глазом ты не видишь, там есть всякие приборы, можешь видеть в темноте. Рентген, волны всякие, неважно. Если бы ты мог в каком-то приборе увидеть, как действуют мысли, когда ты бы видел, что все наши мысли из мозга, из ума, так, ты знаешь, как вот электрические волны такие поднимаются наверх, наверху воздействуют на весь высший мир, а потом из высшего мира спускаются на них обратно всякие силы, всякие воздействия, случаи, вещи. Тогда бы ты видел это. И тогда бы ты сказал, о, да, наши мысли действуют, давайте заменим наши желания мысли. Желание мысли — это одно и то же. Давай заменим это, давайте улучшим это. Сейчас же, поскольку ты этого не видишь, ты этого не делаешь. Так что ты спрашиваешь? Ты не веришь, что группа может своими мыслями изменить что-то в жизни? Так я спрашиваю тебя что-то другое. Так с помощью чего ты думаешь, что ты можешь что-то изменить, если не с помощью мысли? Но ведь сказано, все выяснится в мысли. Так как-то еще, какая сила у тебя еще есть? Что, своими руками ты можешь что-то сделать, прикоснуться к духовному? Чем? Скажи мне.
0: Мысли я тоже не могу прикоснуться.
2: Мысли свои ты, да, можешь прикоснуться к духовному. Тебе говорят это, что ты во время учебы, когда ты думаешь в правильной форме, ты пробуждаешь на себя окружающий свет. Это тебе говорят так, что здесь есть возможность прикоснуться к высшему миру, к окружающему свету.
0: Это моя мысль, а мысль товарища?
2: Теперь твоя мысль, еще мысль товарища, еще нескольких. Сейчас ты говоришь, как нам действовать, чтобы это была одна мысль?
0: Возможно ли это вообще?
2: Возможно ли это вообще? Так тебе говорят, тебе эти товарищи, которые же находятся выше, находятся за нашими мыслями в мире истины. Они говорят, что да, это возможно, потому что в мыслях есть закон, что мысли подобные, они близки, они совершенно как в физике объединяются в одну мысль. Есть такой закон, как в физике. Что это значит, если моя мысль в каком-то направлении направлена? С особым вектором, по особому вектору, и кого-то, и мысли кого-то еще тоже в направлении находятся в том же векторе, тогда они объединяются вместе, действуют вместе. И даже неважно, хотят они или не хотят объединиться. Ты понимаешь, если множество людей не думает, что они объединяются вместе, а только лишь думают в одном направлении, то же самое, все вместе думают одно и то же, это вызывает объединение всех этих мыслей. Но, конечно, здесь есть хиссарон. Ради чего, для чего? И сила объединенная. Но все же ты учишь духовные законы не просто так. Они учат тебя, как пользоваться этими духовными законами. Закон подобия по форме. Это главный закон, единственный, который действует над всеми силами. А ты спрашиваешь, как наши мысли действуют и объединяются? Ну, объясняю тебе это.
0: Вот вы говорите мысль. Что вы имеете в виду?
2: Под мыслью я имею в виду желание.
0: Скажем, два человека, которые думают, ну, один человек хочет духовное, чтобы управлять всеми, подчинять всех, второй, скажем, хочет духовное, чтобы вся семья была, скажем, здоровой. Они считаются по духовным законам, когда каждый хочет чего-то другого.
2: Ты спрашиваешь меня, ты меня спрашиваешь, как одна мысль соединяется с другой мыслью, исходя из цели, куда мысль должна достичь, прийти, или по цели, что эта мысль хочет получить. Мы все, скажем, направлены на Творца, скажем, но каждый из нас хочет от Него чего-то другого. Тогда объединяются ли наши мысли или нет? Нет. Почему? Потому что мы тогда направлены не к одному и тому же Творцу. У каждого свой творец. У тебя творец, который дает деньги, у меня творец, который дает почет, у него творец, который дает страсти, я не знаю, что он там. А у другого духовное, не знаю, что он там думает об этом и так далее. У каждого свой творец. Это как греки думали, что в каждом месте есть у них какое-то другое божество, которое там сидит, находится. У нас же Творец — это только одна вещь — желание отдавать. И Он дает также только одну вещь — желание отдавать. А через что Он дает это желание? Через твое желание к отдаче. Кроме этого нет ничего. Если у тебя нет такого хотя бы немного, в каком-то намерении, в чем-то, тогда у тебя нет никакой связи с ним вообще. В мере, в которой ты уже улавливаешь, ощущаешь и хочешь, и как-то нечто, что называется, к отдаче, в этой мере у тебя уже есть Творец, в этой мере это не Творец, это в иной мере ты думаешь о чем-то другом. Если хочу быть богатым, Это не Творец, которого мы имеем в виду. Конечно же, все приходит от Него, и богатство ты можешь получить от Него, но тогда ты молишься другому Творцу, другому Его облачению.
0: То есть разница в том, кто и что просит.
5: То есть нам нужно эти две точки. моя точка, которая называется Исраэль, а также Кудши Бриху, Творец, знать более-менее, что такое этот Творец, тогда между двумя этими точками нужно сделать такую стрелку, чтобы эта стрелка делала посредством всех действий, которые мы делаем здесь. Но точка снизу — это я. Кто это я?
3: Исраэль.
5: Не кто-то там другой, а Исраэль, то есть стремящийся к Творцу, и не назвали это другим именем. А верхняя точка должна быть Кудши Бриху, Творец.

0: наверх через Тору, через все действия, которые я совершаю, к его состоянию отдачи, тогда это вообще не обо мне. Я просто иду к стене, плачу, втыкаю туда какую-то записку, иду на биржу что-то заработать, и вообще иду домой. Поэтому нужно работать над стадией Исраэль, над стадией Творец и над стадией Тора. Над этими тремя точками нужно работать.
1: Когда человек соглашается сам держаться в этой линии, три фактора Израиль, Творец, Тора, когда все время занят этим, чтобы не пропустить ни одного из них, тогда он не связывается ни с товарищем, ни с книгами, ни с равом. То есть вот эта забота, чтобы не пропустить, выводит его из объединения.
0: Поэтому ты говоришь, что очень трудно сосредоточиться на этих трех точках вместе. Кроме того, Бальсам говорит, что тот, кто хочет идти прямым путем и не отклоняться от этого пути, ему необходимо, чтобы эти три вещи были у него равными, потому что так он делает в каждой точке правильное соединение, и от точки к точке он строит прямую линию от себя к Творцу, при условии, что в каждой точке линии Исраэль, Творец и Тора будут равными, с равной силой в равном отношении со стороны человека. Потому что если я устремлюсь к свойству Исраэль, я хочу стремиться к Творцу. К кому ты устремляешься? Что это такое называется Творец? Я хочу знать, кто такой Творец. Прекрасно. Ты сейчас хочешь знать, кто такой Творец, но откуда ты знаешь, кто такой Творец? А я должен делать и устремляться к Творцу. Это называется выполнять все условия Торы. То есть все условия. А что такое Орхендорайта? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это великое правило Торы. Все действия, которые могут меня привести из моего желания вывести из моего желания получать. Кому тогда устремляться? Эти три вещи должны быть как одно. Так что если ты говоришь, что ты не способен это сделать, то Рабаш добавляет ему Бааль Сулам, также говорит об этом в конце письма. Нужно стремиться знать все эти законы. Кто знает законы Творца, тот знает, как работать. То есть что нам нужно знать? Что нужно стремиться знать? Его законы, то есть его высшие указы. Что такое высшие указы? Это такие советы, как избавиться от желания получать постепенно и прийти к природе Творца. Это с помощью учебы. Достаточно, чтобы во время учебы, если ты будешь стремиться знать, как делать эти действия, которые написаны в книге. И тогда спустится свет свыше и принесет тебе все эти вещи. Пока что так. В этом есть еще глубина, но этого пока достаточно. Очень я рад, что мы наконец говорим о том, как подходить к учебе. Может быть, мы уже приступим к учебе. Это очень важно. Подготовка очень важна. Я готов каждый день так говорить. Но сейчас мы сможем это продолжить. Еще у нас еще час, три четверти часа, чтобы учиться. Сейчас мы постараемся в течение учебы действительно объединить эти три точки: Исраэль, Творец и Тора вместе. Чтобы они все были в нас, у нас внутри. То есть Исраэль — это я, мое желание, чтобы в этом желании я хотел, чтобы было желание Творца, что мое желание, может быть, оно не точно как желание Творца, но я хочу, чтобы оно получило ту же форму, как у Творца. И я хочу делать это с помощью всех действий, которые я совершаю, чтобы мне сказали еще, какие действия делать. Я готов к этому. Действие. Что такое действие? Действие ради отдачи. Пока что без масаха делать что-то, потом с масахом. В общем, это выражается потом в парцуфе, зивугдака.

0: и получение света ради отдачи, потому что Малхут становится кетером с помощью Масаха. Это называется Малхут, это называется Исраэль, кетер называется Творец, а Масах называется действие, то, что называется Тора, законы Творца.
1: Законы Творца относятся к Торе?
0: Цивья де Марей, законы Торы, это 613 заповедей, которые человек должен выполнять, чтобы исправить свое кли. Сейчас пока что у меня они не выяснены, я не знаю их все, и не знаю каждое мое духовное желание, на которое я смог бы приобрести экран, получить радиоотдачи, и так быть в этой исправленной форме в каждом желании. В итоге потом эти желания объединятся вместе, будет у меня одно полное кли. Я еще не знаю законы Торы, Творца, еще каждое желание у меня не вышло в это раскрытие, чтобы я знал, что такое каждая заповедь. А пока что это так в общем. Что значит в общем? Я знаю, что нужно выполнять заповеди. Что такое заповеди? Быть в отдаче. Но что это такое быть в отдаче? Я не знаю. Но я чувствую, что это нужно. Это как маленький ребенок. А потом, в соответствии с этим, раскрывается понимание каждого действия, которое нужно сделать. А пока что все эти заповеди, духовные действия называются заповедями. У меня есть 613 желаний. Исправление каждого желания называется заповедью. Пока эти желания, которые у меня есть, они называются также органами в теле. Они не выяснены. Из этого тела еще называется как капля семени. Нет еще никакого органа, нет ничего. Потом из этой капли я прохожу выбор, начинаются быть уже авханот, понимание, уже в зародыше, начинает быть целое тело, он выходит из мамы, у него есть 613 частей, но еще с 613 частями он не знает, что делать. Они у него есть, но он не может работать. Но он уже в чем-то знает, что состоит из 613 частей. Числа даже не знает, но так немного. Потом еще яснее, что такое это его тело. Насколько яснее, что это его тело, в той мере он может пользоваться правильно своим телом. Это то, что пишет Бааль Сулам, что не дают, даже в этом мире не дают младенцу силы, прежде чем дают ему разум. Если у него будет сила без разума, он может навредить себе. Насколько у него есть разум, по этому дают ему силу. У него есть маленький разум, не дают ему ходить, потому что он может упасть, не может. Немного разум больше, в соответствии с этим уже подрос, скажем, тебе сейчас год, у тебя нормальный разум, ты можешь ходить. У тебя достаточно разума, чтобы ходить. Так и в духовном. Человек получает разум и в соответствии с этим начинает видеть, что он может пользоваться какими-то желаниями, такими или другими. Он начинает различать, что у него это есть, и уже может ногами ходить, руками что-то делать и так далее. Вместо просто сосать у мамы, отбирать пищу, там всякие отходы, вещи, это называется изучать законы Творца, как работать с ними.
1: В отношении с другими человек тоже должен все время соединять все эти три точки, или же
0: соединить три точки — это постоянная работа. от этого момента до конечного исправления. Нет никакого в этом изменения, потому что она включает все. Что есть кроме нее в реальности? Нет реальности кроме этого. Малхут, Творец и Свет, который исправляет Малхут, пока она не поднимется до ступени Творца, и все. Методика не изменится. Здесь просто нет больших общих вещей, кроме этих трех. Это не три, а два. Творец и творение. Сущее и сущего, и сущее из ничего. Творец, мы говорим, что Творец — это Творец и Свет. Почему? Потому что его сила, присутствие в нас видится в двух вещах: в исправляющей силе и в наполняющем свете.
1: Поделимся впечатлениями урока, и что мы отсюда берем в десятку, в работу.
0: У каждого есть свой Творец, каждый к нему стремится. А у нас Творец — это желание отдавать. И мы должны соединить все наши устремления и устремляться вместе к Творцу, силой группы.
1: Также говорили, как соединять мысли. Не то, что... То есть мы соединяем с помощью цели. Или с целью мысли, или то, чего он хочет получить.
0: Было хорошее выяснение, что такое вера. Нету, когда нету фактов, тебе нужно кто-то, на которого ты полагаешься, на его факты. Это дает тебе силы, возможность почувствовать, что эти факты в тебе живут. Все это очень-очень хорошо.
1: Я также много слышал о мыслях, о общих мыслях. Израиль также творец, это одно и целое. И о мысли Рав сказал так, что есть такой закон, что мысли близкие, подобны. Это те же самые мысли, они соединяются в единую мысль.
0: Также мы слышали, что все в духовном — это две противоположные, два противоположных понимания. Человек должен требовать у товарища, чтобы они дали ему пробуждение. С другой стороны, он раскрывает себя как самого худшего.
1: Да, как раз это я хотел сказать, что человек, который не способен, как говорит Рав, не способен соединяться с товарищами, он должен просить у группы силы. Это показывает, насколько мы зависим друг от друга. Также то, что касается мысли, то есть как соединять мысли? У нас есть одна цель — Творец, а у каждого свое желание. Но мы находимся в одном месте, поэтому наши мысли соединяться в одном месте, в одном направлении.
0: Я слышал, что если ты хочешь впечатлиться от величия Творца, иначе эгоизм твой не изменится. Нужно помогать друг другу впечатлиться от величия Творца. Это скрыто от человека. Даже если сначала приходит с какими-то силами, то постепенно нужно начинать приобретать и требовать, обязывать, чтобы сила эта пришла как раз от товарищей, а не от желания получать своего.
1: Да, Рава спросили, что значит, что Творец раскрывается. И он сказал там такой достаточно большой кусок, но я просто вот начну. Ты чувствуешь внутри себя уверенность идти против всего того, что получил из воспитания, от жены, от общества. Ты видишь, что внутри есть некое обещание не брать это все в расчет. То есть нам нужно, чтобы у нас была эта сила от товарищей, что мы можем против всего того, чему мы учили, понимать, что единственное, что важно, это объединение между нами.
0: Да, мы учили права на уроке, как прийти к раскрытию Творца. К этим средствам, которые называются Орайта, которые включают в себя Святую Книгу и граф, который говорит, что нужно делать, и группа, которая вокруг меня, с которой я могу выполнять всевозможные действия, которые я получаю от книг и от Рава. Пока не приходим к состоянию, когда есть сила веры постоянная, тогда, когда есть сила веры, и Рав говорит, что, собственно, это то же самое, сила веры и уверенность — это то же самое.
1: Подготовка перед уроком должна работать в двух плоскостях, где каждый впечатляется от товарища личным образом. Во мне, чтобы росло сейчас личная моя сила, личное мое желание к исправлениям и к цели. Это значит, что я хочу сейчас использовать группу, чтобы они все подействовали на меня, промыли бы мне мозги. И так вот каждый должен требовать это от группы. Это одна точка. Вторая точка. После того, как каждый получил максимум, насколько возможно, впечатление от группы, этот максимум, там нет на самом деле границы. Это понятно. Так вот, нам надо теперь работать над вторым номером. Что такое второй номер? Объединение между ними со всеми мыслями и желаниями этими, где каждый получил персонально. Я сейчас буду действовать не только я по отношению к Творцу, я лично, но мы все вместе идем к Нему.
0: Продолжение этого. Я хотел использовать эту возможность, сказать, что у нас был отличный конгресс, мы притянули много света, получили много вьюта. Есть много товарищей и в Израиле, и за границей. Им сложно с своими десятками, кто-то даже хочет выйти из десятка, из десятки из-за вьюта, которые они получили.
1: Перейдем к следующей части урока и вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно скачать с сайта Каббала для всех, а статьи в интернете.
2: Шалом, хаверим, анахну нилмад, намших лилмод.
3: Здравствуйте, друзья. Мы продолжим учить статью «Мир в мире». У кого есть книга, это 459-я страница в трудах Бааль Сулама. Мы продолжаем с заголовка «Удостоились Ахишена, не удостоились Бейта». 459-я страница. Удостоились ускорением Ахишена, не удостоились в свой срок Бейта. Мы начинаем вторым клипом, чтобы дал нам такой легкий заход в эту статью. Пожалуйста.
1: В науке Каббала говорится так, мы продвигаемся не таким образом. Мы продвигаемся к цели творения. Там не то, что человек видит перед собой согласно своему маленькому эгоизму, а мы видим конец мира, это конец нашего эгоизма, и нам надо будет сменить его на желание отдачи. Хотим, никого не спрашивают. Но свободный выбор в том, каким образом мы хотим подойти к изменениям. К этой инверсии, к этому перевороту мы можем подойти или по-хорошему, или по-плохому, а вы выбирайте. Разница между этими путями в том, что вы видите результаты, то, что рождается, и человечество видит, что ничего хорошего не будет, если мы будем так продвигаться. И поэтому нужно открыть эту науку исправления, методику всем, и видеть, как мы можем на самом деле прийти к хорошему состоянию, к состоянию открытому, хорошему, доброму, по-доброму, легко, чтобы вместо того, чтобы быть, может быть, сотни лет в больших страданиях, тяжелых выяснениях, которые хуже смерти, мы можем подойти к этому вопросу легко, по-хорошему, красиво. Да. С песней тепло. И сделать это быстро. Почему быстро? Да, если это легкий и добрый путь. А потому что завершение лучше. Вот, но путь страдания это называется, потому что мы все-таки решаем на каждом шагу на этом пути, что мы хотим продвигаться все-таки путем света. Только потом падаем в страдания, и потом снова приходим к свету, и снова потом в страдания. Не то, что с помощью страданий мы можем продвигаться к добру. Но нам надо постепенно, поступенчато менять нашу природу с получением отдачи. И поэтому это не может быть, что страдания заставят нас поменять это. Они заставят нас только участвовать в изменениях. Поэтому путь страданий — это то, что предваряет страданиям каждое действие в Торе, каждое действие света. И мы можем развивать эти страдания по-доброму, эффективно для нас. Когда мы их раскрываем, как больной раскрывает, да, скажем, с помощью рентгеновского аппарата, лечение, да, и стать вообще здоровым, прежде чем ощутить на себе какие-то признаки болезни. Мы тоже можем это сделать. Поэтому у нас есть наука Каббала. Это и есть вся причина, почему она раскрылась. Поэтому вот в этих двух формах мы говорим, или это путь Ахишена, или путь Бейто в свой срок. Еще раз я говорю, путь, когда все в свой срок, это как бы включает в себя ускорение, потому что ускорение — это когда мы сами по желанию своему приходим к исправлению. Исправление делать мы должны. Но или предваряя злом, или предваряя воспитанием то, что мы берем на себя, то есть добрым путем.
3: Да, исправление нам мы должны делать. Каждый из нас в каком-то этапе жизни пришел к изучению науки Каббала, потому что почувствовал, что в никаком другом месте нет того, что он получает здесь, и он хочет пройти через страдания к Торе. Это есть такие, которые в молодом возрасте пришли к этому. У нас есть здесь сейчас молодые ребята здесь сидят за столом. Часть из них находится уже в десятке и соединяются сейчас в такую общность молодых, сообщества. Они, вчера у них была очень важная встреча. Раз в неделю они встречаются, учатся здесь с нами на уроке. Это не само собой разумеется. Давайте будем держаться, поддержим их, чтобы... Уже в молодом возрасте они перешли от страданий к Торе. Мы продолжаем.
1: Итак, статья «Мир в мире», два урока было. Да, давайте что. Статья «Мир в мире», Бальсулям нас берет, ведет к пониманию, где мы находимся, в каком процессе мы развиваемся, и объяснил нам, что есть развитие, и развитие ведет к концу исправления, и каждая деталь, которая есть в творении, необходима как часть единого кли, которая создана. Поэтому нам нельзя ничего уничтожать, ничего искоренять, а приводить только к исправлению. На прошлых уроках, да, мы видели, как Рав объяснял статью. Он объяснил, как это делается. Делаем тем, что привносим свет. Нет у нас ни разума, ни чувства. Что исправлять и как исправлять? Да, есть только единственный путь сделать это все эффективно в нашем мире, привести высший свет. Высший свет, он действует через цепочку решимот, который действует на все творение, на каждую деталь, из бесконечности и обратно, и тем, что мы прилагаем усилия в нашей работе, то, что мы учили в первой части урока, мы привносим свет. Свет нас выстраивает мир, как это должно быть в замысле творения. И также Рав подчеркнул очень важную вещь. Многие люди хотят исправлять мир, и ничего из этого не получается, только больше порчи. Все начинается с меня, с внутреннего моего исправления. Когда я исправляю себя и буду исправленным человеком, то и результат, и мир будет исправлен. И пусть в этом будет наша молитва, что с помощью изучения Бальсуляма мы вызовем на себя свет, возвращающий к источнику. Сейчас будем в десятках читать фрагмент. Это удостоились ускорения Махишена, не удостоились свой срок Бейта. И мы будем читать до следующего подзаголовка. Добро и зло определяются отношением личности к обществу. Каждая десятка, которая закончит раньше, чем 8 минут, подведите итоги того, что есть в статье. Итак, читаем в десятках, удостоились Ахишена, не удостоились Бейта.
3: Заголовок «Удостоились ускорения Махишена, не удостоились свой срок Бейта». Однако следует знать, что вышеописанный закон развития, господствующий над всем мирозданием и обещающий вернуть все плохое хорошему и полезному, совершает все свои действия силам небесного правления свыше, то есть не спрашивая мнения людей, живущих на земле. Противовес этому Творец дал человеку разум и власть, разрешив ему принять вышеназванный закон развития под свою собственную власть и правление, и в его власти поторопить и ускорить процесс развития по своему собственному желанию совершенно свободно и независимо от оков времени.
1: Поясняется, что тут есть две власти, действующие на путях вышеназванного развития. Первое — это власть небес, которая гарантирует возврат всего плохого и вредного к хорошему и полезному. Но действует, когда всему свой срок, соответственно своей природе, тяжело и долго. А есть еще власть, то, что называется земли. И когда развивающийся объект является живым ощущающим, выходит, что переживает ужасные боли и страдания, находясь под действием катка развития, каток, прокладывающий свой путь с великой жестокостью.
3: Это противостоит, этому противостоит власть земли, то есть люди, которые взяли законы упомянутого развития под свое собственное управление, и у которых есть право полностью освободиться от оков времени. И они очень ускоряют конец развития, иными словами, созревание и исправление объекта, что является концом его развития.
1: Подобно этому сказали наши мудрецы по поводу окончания избавления, окончательного исправления Израиля. И они так это объяснили из Писания. «Я Творец, тогда все в назначенный срок, бита, а удостоится ускорю, ахишена, не удостоились в бита». То имеет в виду, что Израиль удостоится и возьмут закон развития, который должен пройти по их плохим качествам, свойствам, пока не превратятся в хорошие, и возьмут его под свою собственную власть, управление. Другими словами, если обратят свои сердца и разум на то, чтобы самим исправить все свои плохие и злые качества, превратить их в хорошие, тогда это будет ахишена. Иными словами, они будут совершенно освобождены от оков времени. И конец этого завершения зависит от того момента, от их собственного желания, то есть только от количества действий и всего внимания. И получается, что они ускоряют конец.
3: Однако, если они не удостоились принять развитие дурных качеств под свою собственную власть, а оставили его под властью небес, даже тогда им гарантировано окончание избавления и окончание исправления, поскольку есть полная уверенность во власти небес, которая действует согласно закону постепенного развития с одного уровня на другой, пока не изменит всякое плохое и вредное на хорошее и полезное, подобно плоду на дереве. И конец развития абсолютно гарантирован, но в свой срок. То есть это уже зависит от времени и полностью связано с ним.
1: Ведь в соответствии с упомянутым законом постепенного развития до того, как он придет к завершению, он должен пройти разнообразные многочисленные ступени, которые проходят тяжело, очень медленно, чрезвычайно долго. Все это происходит в течение очень долгого времени. А поскольку в обсуждаемом вопросе объект развития — это живые существа, обладающие чувствами, они тоже должны получить из этих состояний огромнейшие страшнейшие страдания, ведь вся толкающая сила, присутствующая на этих ступенях, чтобы возвести человека с низкой на более высокую ступень, есть лишь толкающая сила страданиями и болью, которые накопились на нижней ступени и которые невозможно больше терпеть. И поэтому мы обязаны оставить эту ступень, взойти на более высокую ступень. Как сказали наши мудрецы, Творец ставит над ними царя, запреты которого строже, приговор которого строже, чем приговор Амана, а израильцы возвращают все это к источнику.
3: Итак, конец развития, который гарантированно наступит для Израиля, согласно упомянутому выше закону постепенного развития, называется «свой срок» — «бейта», то есть связан путами времени. А конец развития, гарантированный Израилю через то, что они возьмут развитие своих свойств под свою собственную власть, называется «ускорение махишена», то есть абсолютно не зависит от времени. Конец отрывка.
1: Что мы слышали? Мы слышали, что конец исправления и завершение всей этой истории, он гарантирован заранее, изначально. И с помощью человека, у людей есть два пути. Или он пойдет медленно, страдая на пути, но в конце концов сделает исправление, а может сам побежать.
3: Да, мы слышали, что есть закон, который называется закон развития. В этом законе есть состояние развития. Есть такое состояние, когда сила толкает, находится в каждой ступени и двигает человека. Если он не продвигается, тогда он ставит над ним злого царя. И есть опция получить этот закон развития, получить уверенность от власти небес и, собственно, продвигаться в системе без того, чтобы вредить себе или...
1: Творец не хочет, чтобы мы страдали, но хочет, чтобы мы стремились к нему. И поэтому Бейто или Ахишена, Бейто — это только для того, чтобы привести нас к Ахишена, чтобы мы захотели. То есть невозможно дать желание, оно должно родиться с нашей стороны, из нас выйти, снизу.
3: Известный пример с плодом, который горький и не готов к потреблению, должен созреть. Так каждый из нас — все человечество.
1: Определяет власть земли, то есть люди взяли законы развития под свой контроль и управление.
3: Да, мы знаем, что когда мы читаем Бааль Сулама или Рабаша, каждый из нас понимает какой-то определенный уровень этой статьи. Когда мы слышим объяснение Рава, мы видим еще и еще, как он раскрывает нам действительно сердце и заводит внутрь этой статьи, которую мы прочли. Сейчас мы посмотрим клип, это даже не клипа, это 12 минут урока, когда Рав объясняет нам то, что мы сейчас прочли. Давайте попробуем проследить объяснение Рава и Бааль Сулама и почувствовать, как мы через это, то, что мы прилепились к Раву, и как мы поймем от него, что действительно значит прийти к свойству отдачи, как он берет этот текст и помещает нас в это место. Давайте посмотрим клип номер 4, пожалуйста.
1: Удостоились Ахишена, не удостоились Бейта. Однако необходимо знать, что закон развития, вышеупомянутый, который распространяется на все мироздание и гарантирует вернуть все зло и плохое к полезному, действует управлением небес свыше. То есть, не спрашивая мнения людей, живущих на земле, в противовес этому, Творец дал человеку разум и власть, разрешив ему принять выше названный закон развития под свою собственную власть, управление.
3: То есть закон развития продвигается и задействует все, весь материал, все творение и желание в этом процессе навстречу исправлению, к желательному состоянию. Это желательное состояние, оно существует и нет. Нет никакой уступки и изменения в этом. Но, может быть, есть изменения только в пути. Пожалуйста.
1: Дать ему возможность развития по его желанию совершенно независимо от такого времени.
3: Это способны сделать люди, если они хотят этого. Если они стараются, они могут ускорить развитие, но ускорить развитие, не изменить, и тем более не определить окончательную форму.
1: И выясняется, что тут есть два управления, действующие на путях вышеназванного развития. Первое — это власть небес, которая гарантирует возврат всякого плохого и вредного к хорошему и полезному. Однако действует, когда всему в свой срок. Соответственно, в своей природе тяжело и долго.
3: Пример, как мы развивались до этого момента. Неживой, растительный, животный и человек. человек. Медленно, постепенно, только с помощью страданий и ударов. И удары эти нам не... Они должны были сделать нам всякие восполнения, изменения для того, чтобы мы могли убежать от этих страданий и понять какие-то вещи определенным образом. То есть и страдания постоянно — это то, что определяет наше продвижение. И от этого момента и далее мы находимся в состоянии, когда, видимо, мы можем взять это развитие в свои руки и изменить форму развития, только форму развития. То есть каким образом мы развиваемся, с помощью каких принципов, с помощью каких ценностей и каким темпом.
4: Да.
1: А есть еще и власть земная. То есть когда человек является существом развивающимся и чувствующим, ощущает страшнейшие страдания, когда чувствует себя прямо под катком, прессом развития, каток, который прокладывает свой путь жестоким путем. И а этому противостоит власть земли. То есть люди, которые взяли законы упомянутого развития под свое собственное управление, и у которых есть право полностью освободиться от оков времени, и они ускоряют очень сильно завершение развития. То есть созревание, исправление предмета является концом, завершением его развития.
3: Понятно? Вопросы? Да.
1: В нашем восприятии в мире мы видим, что мир становится все больше и больше разобщен. Энтропия. Тебе надо прикладывать усилия, чтобы какой-то порядок навести, но все больше и больше все распадается. А тут он говорит, что мир становится более упорядоченным. Но мы же этого не видим.
3: Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я как раз вижу, что мир становится все более и более ясным. Люди проходят всевозможные изменения, сообщества, страны, народы, они все получают единую форму. Хотят этого или не хотят. Мы уже, из-за того, что мы занимаемся распространением науки Каббала, мы были уже на всех континентах. И в большинстве мест. Какова, собственно, разница? Какова там разница? Люди живут, ну, какая-то культура немного другая, неважно. Мир становится более универсальным. Когда-то, например, 500 лет назад ты приезжаешь в Америку или в Африку, или в какое-то место, там что-то было очень другое, абсолютно странное. А сейчас весь мир, в общем-то, продвигается с помощью эгоизма. А эгоизм наш как раз становится таким единым, и приобретает единую форму, ясную. И я не вижу здесь никакой проблемы, особенно когда мы сейчас находимся в начале этих глобальных проблем, бед, которые будут работать над нами, чтобы мы действительно получили эту форму, чтобы мы не смогли уже различить между Западом и Востоком. Но не в этом проблема. Проблема в том, что насколько люди поймут, что они стоят перед большими бедами, и перед тем, как они придут к настоящим проблемам, чтобы они сделали расчет, с помощью чего можно это дело подсластить. В этом, собственно, вопрос. И в этом подслащении есть путь страдания. Это очень страшно. Не просто страдания, это и духовное, и также такие страдания, когда ты должен прийти к такому виду, что ты захочешь отдавать Творцу. Вы видите, насколько это далеко от людей, которые сейчас в этом мире. И до этого момента, пока ты не придешь к такому решению, ты постоянно будешь страдать. И страдания будут усиливаться все больше и больше. В этом путь. Мы еще не начали этот путь Бейто. Это было такое развитие эгоистическое, примитивное, неживое, растительное животное. Так мы развивались. Сейчас мы начинаем развиваться на стадии говорящей. Мы и также все человечество. Мы еще не развились до этого. Поэтому не было еще таких страданий, когда это, как называется, Бейто. То есть есть еще Бейто, когда есть еще возможность развиваться Ахишена. Не то, что Бейто развиваются постоянно, а Ахишена начинают в какое-то другое время. Это тогда не называется Бейто, это сила природы, которая развивает все части творения. А сейчас есть два пути. Или Ахишена, или Бейто.
2: Бейто явили ашпаа, да. Оши явили хавана, ши хаявим ласот ахишена.
1: Бейто приведет к отдаче или к пониманию, что нужно идти ахишена.
3: Да, конечно, конечно. Невозможно автоматически зайти в ради отдачи, доставить наслаждение Творцу, потому что я что, я ангел? Ангел? Если это не мое решение выше моего эгоизма, выше желания получения с помощью экрана и отраженного света, так что я тогда? Ангел? Что такое ангел? Это точка Малхут, которая включается в Бину и так действует. Так не реализуется ничего. Хорошо? Дальше.
1: Продолжаем.
3: Подожди.
1: Ну-ну. Я хочу спросить о добре и зле. Я смотрю на добро и зло согласно своему инструменту, своим моих ощущениям, как я чувствую добро, как я чувствую зло. И в соответствии с этим я как бы понимаю определенным образом, что такое в свое время или что такое ускоренно.
3: Ну,
1: а тут мне не удается понять статью. То, что касается управления, что небесная власть, именно потому, что это работает медленно, и это тогда всему свое время?
3: Нет, это природа власти небес. Небеса — это Творец, который обязывает тебя сверху, давит на тебя, и ты обязан сделать все. Он создал этот материал, и он руководит им, и он приводит этот материал постепенно к конечной форме. Не думай, что в этой конечной форме мы можем продвигаться бессознательно. Мы развиваемся все равно с помощью этих ударов и давлений к состоянию, когда мы поумнеем и поймем, что нужно нам продвигаться по-другому. Стоит продвигаться по-другому. И в последнем этапе, как мы говорим сейчас, последнее поколение, как мы говорим, мы сможем относиться по-своему к источнику, к Творцу. Это не может быть автоматически. Автоматически все части творения связаны с Творцом неосознанно, а мы, люди, должны быть связаны с Ним в дат, то есть осознанно, как бы выше знать. Сейчас мы начнем выяснять эти вещи, вопросы-ответы, у кого есть, приготовьте вопросы в системе или здесь. Пока не придет первый вопрос, я хочу подвести итог. Посмотрите, что замечательно нам дают каббалисты. У Бааль Сулама написано в статье, которая начинается «Подобно сказали наши мудрецы». 460 страница. Подобно этому сказали наши мудрецы по поводу окончания избавления, окончания исправления Израиля. И они так объяснили стих из Писания: «Я Творец, назначенный срок бита, ускорю Ахишена». Это говорит Нави, пророк Ишая. То, что написано там: «Я Творец, назначенный срок бита, ускорю Ахишена», они относят его к окончанию исправления и избавления Израиля. Бааль Сулам приходит и добавляет: «Удостоились ускорю Ахишена, удостоились в срок». То есть есть развитие, которое называется цель творения. Перед тем, как творение начинает развиваться, определено в замысле творения уже его окончательная форма. И Нави Ишая объясняет, что есть две формы, когда придут творения к нему, или Бейта, или Ахишена. И мудрецы во время Танаим, Рашби и Раби Акива, они сказали: «Ускорь Ахишена, удостоились Ахишена, не удостоились Бейто». То есть есть опция: если удостоились будет так, а не удостоились будет по-другому. А и что Бааль Сулам пишет нам всю эту статью, и вся методика его — покормить нас по ложечке, так вот, чтобы мы поняли, что было, что сказали к мудрецы тысячи лет назад. Есть путь власти небес и власти земли с помощью сказал нам Рав. Он заводит нас еще внутрь, что путь Торы, путь страданий находится с нами каждое мгновение. Все развитие, которое было до этого момента, это развивает природа, все наши, все, что было до этого момента. Неживое, растительное, животное, и теперь мы. И пока мы не получим ощущение и осознание, и приглашение от Творца, здесь на Барухе, и с Равом, и каббалистами, внутри десятки. И нам пока не объясняют, где эта точка выбора, Исраэль Урартай и Творец, как работать между собой, чтобы пробудить эту точку света на нас. Сейчас мы выходим на этот путь, прямой путь. В каждом мгновении есть у нас два этих пути. Мы постараемся выбрать путь, который приведет нас к развитию с песней. У нас был сейчас конгресс десяток, и мы увидели, сколько света, тепла и сколько добра, когда мы приближаемся друг к другу. Есть возможность выйти из этого состояния, когда постоянно страдания, как сказал Рав, к месту, где есть песня, объятия, любовь, товарищи. Через это мы поднимаемся к свету. Вопросы, пожалуйста. Латин 1.
4: Queridos amigos, la pregunta es: ¿cuál debe ser nuestra actitud para desarrollarnos conscientemente? No, a pesar de que sabemos inevitablemente lo que va a pasar, va a pasar. No es que
1: какой должен наш подход, чтобы развиваться осознанно?
4: Vamos a hacer un lado nuestro destino,
1: мы знаем, что то, что должно произойти, произойдет.
4: Para que esos eventos los desarrollemos de forma consciente.
1: Мы будем менять свое предназначение, но что есть в нас, чтобы все эти ситуации произошли бы осознанно?
3: Да, что есть в нас?
1: То есть осознанно. Мы знаем, что в нас нет ничего, только желание получать. А с желанием получать мы можем идти только путем страданий. Как говорит Бааль Сулам, что в конце концов мы к чему-то придем. Но не по этому пути мы должны идти. Так вот, Рав говорит, что мы должны работать в силу своей веры. Мы должны приобрести такое свойство, которое называется вера. И он говорит: праведник будет жить верой. Только это тот путь, по которому мы можем выйти из страданий. Ну так вот тут, когда мы видим Бааль Сулам, он и говорит нам: и здесь путь Бейто, когда начинается, как мы слышали сейчас у Рава, начинается тогда, когда у нас есть выбор. Так все человечество должно к этому прийти. Но мы, Бней Барух, сыны, последователи Баруха, так же Творца, и мы продолжатели Рава Баруха Шалома Ашлага, как Рав нам объясняет. Мы получили точку в сердце, и в момент, когда мы получили точку в сердце, у нас уже есть выбор. Мы можем уже различать путь страданий и различать также иной выбор. Выбор окружения, десятки, величие Рава, величие каббалистов, Творца. У нас есть возможность идти или в соответствии с этим, или тем. А тут мы можем выйти. Но если будем искать в себе, сколько бы ни искали в себе, ничего не найдем, кроме как еще желание получать. Это тоже подарок. Свет дает нам возможность раскрыть, что в нас нет ничего. Ничего, что может вывести нас наружу. Ничего этого нет в нас. А только в воздействии окружения света, который приведет нас туда.
3: Каждый из нас здесь хочет развиваться, как сказал Орен, с помощью вот так вот с песней по власти земли. Сейчас то, что спрашивали товарищи Рава о будущем Бней Баруха, он говорил, это не... Само собой разумеется, я сейчас добавляю свои слова. Нет никакой гарантии, что вы... Творец может вас подвинуть и взять другую группу. Мой вопрос, и я заранее прошу, можете ли вы не с помощью каких-то цитат это сделать, а дать мне какие-то инструменты, чтобы я мог в десятке развиваться, чтобы было практически. Как мы чувствуем эту ответственность за состояние, то, что говорит Рав? И как мы можем сделать этот расчет? Потому что без важности это не будет, не случится. Без того, чтобы поднять важность. Еще раз я прошу, если есть что-то практическое, что можете дать, не то, что написано в книге.
1: А давайте семинар проведем. Офер, давай еще раз. Поставь это в виде вопроса, чтобы все десятки могли выяснить и молиться, даже если не будем знать. То есть, в принципе, что мы включимся в это желание, придет свет и пояснит. Так, определи вопрос на семинар.
3: Какое будущее у нас в Бней Барухе?
1: Итак,
3: как мы позаботимся о том, чтобы в будущем Бней Барух продолжал и были достойны быть работниками Творца?
1: 5 минут, семинар.
3: Как мы будем достойны, чтобы будущего Бней Барухе. Я думаю, что как раз это хорошо, что это не соединяется с нашим желанием получать. Каждый в своей жизни может быть успешным стратегом и тактиком, как прийти к цели, там, как достичь цели. Но здесь каждый день что-то новое, каждое мгновение. Если мы стараемся работать между собой, Творец организует нам сложные состояния, как раз дает нам. Мы чуть говорили на уроке, что вера и ощущение уверенности мы должны получить от окружения. Я не прошу от них каких-то фактов, как сказал Рав. Извините, что я затягиваю. Рав сказал, ты не ищешь фактов у товарища, как раз величия и важности цели.
1: Именно так. Офер попросил, чтобы это было практически, там, а не цитаты, да, из книги. Мы должны постараться, каждый, насколько он может, любить своих товарищей, чтобы давать им величие цели. Мы несколько дней тому назад слышали, я должен требовать от товарищей, давайте мне величие цели. Это практика. Мы не должны сейчас заниматься какими-то другими вещами, но между нами все время поднимать и поднимать важность.
3: Да, спасибо Орену за то, что он так отнесся к Хисарону товарища. Мы слушаем всевозможные выражения, что после за товарищем находится Творец, и товарищи, это подарок, который мы можем получить и дать каждому. Действительно, мы все заботимся о будущем Нейбаруха. Задостоимся ли мы?

0: дал, все, что он приобрел, отрава, что он получил от товарищей, все, что получил на конгрессах, этот цвет он должен передать дальше. И все руководство, и предприятия, все товарищи должны позаботиться, чтобы каждый вошел в это, помочь ему, поддержать любым образом, не знаю, или он преподает, или он какой свой канал открывает свой. Все наружу, чтобы ушло, и также сосредоточиться внутри, в объединении между нами. И так будущее будет прекрасным и добрым.
1: Прежде всего, мы хотим вспомнить, что тот, кто определяет наше будущее, это Творец. И цель нашей организации — привести все человечество к Творцу, и мы внутри Него. Если мы удержаться этой цели, то мы удостоимся того, чтобы Творец будет держать нас у себя. Нет причины, что Он будет держать нас, если мы не с Ним. Нужно прислушиваться к этому. Кроме того, мы должны быть в абсолютной отмене относительно кого? Относительно всех. Относительно товарищей в десятке, относительно руководства, в конце концов, относительно Творца. И тогда, когда мы будем в полной самоотмене у Творца, будет возможность куда выплеснуть это все и правильно нас продвигать. И этот страх — это хороший страх. Без этого страха мы не будем знать, куда мы идем.
0: Я присоединюсь к тому, что страх должен быть как бы для постоянного выяснения, чтобы мы продвигались максимально, насколько каждый может, и как бы честно.
1: Латин 11.
2: Hola, amigos. Clima Mundial, buenos días. Quería hacer una pregunta. Cuando estamos en un estado de no hay nada más que él, eso es Ajishena o Beitú. Gracias, amigos.
0: Когда мы находимся в состоянии, что нет никого, кроме него, это Ахишена или Бейто?
1: А состояние «нет никого, кроме него», если находится там человек, видимо, он уже в хорошем состоянии, если ему удается сохранять это состояние, быть в нем. Мы сказали, есть здесь этапы. Мы слышали от Рава сегодня, есть первый этап, нужно достичь веры, принять этот цвет веры, достичь его, затем постоянно получить это. Есть экран, и внутри него раскрывается Творец. Нету просто нет никого, кроме него. Конечно, мы читаем статью, и нам кажется, что это есть. А держаться нет никого, кроме него, это работа, когда тот, кто находится в этом, он уже находится в Ахишена. Но мы должны прийти к этому. И путь, действительно, тот путь, о котором мы слышим от каббалистов, человек сам абсолютно, даже который понимает, что не находится в этом состоянии, он начинает работать с десяткой, и свет уже действует на него, пока он не приходит действительно к этому. Мак 11.
3: Да, дорогие учителя, написано, что состояние Ахишена — это ускорение состояний, уже которые заранее предрасположены. Мы просто начинаем их ускорять. Вот этот процесс ускорения, он от чего зависит? Как мы можем ускорить сам процесс ускорения? Какие у нас есть средства?
4: Натель Мясов.
0: Начнем с конца. Сила развивающая. Это свет. Это сила, действующая в объекте. так действует в определенном темпе, естественным образом, а мы можем ускорить действие света на нас, возбуждать его с большей силой. Эрав объяснил на первом уроке, из чего это состоит. Как пробудить действие окружающего света с большей силой. Исраэль, Творец и Тора — одно целое. Насколько я запомнил, из первой части урока

0: сказал, что это состоит из книг, святых книг, которых написано о высоких состояниях, которые постигли каббалисты, исправленные килим, которые наполнены высшим светом в силу их подобия. Эти книги у нас есть. Учитель, каббалист, Рав, который объясняет нам, что написано в книгах каббалистов, его предшественников, и группа товарищей, которые вместе реализуют то, что говорит учитель о том, что написано в книгах. Три этих компонента — книги, Рав и группа товарищей приводят нас к состоянию, когда мы можем возбудить воздействие окружающего света на нас с большей силой. А кроме этого нет никакой другой силы, которая развивает нас. Творение. В этом вся работа. Рабаш и Рав проясняют для нас во всех подробностях, что надо делать с товарищами. Нам каждый раз добавляются понимания. Офер, скажем, сейчас взял нас в состояние, повел нас в критическое состояние, касающееся нашего развития, как группы, как десяток, как людей вообще. Страдают все люди, и никого не спрашивают, хотим ли мы страдать или нет. Но мы можем отделиться от всех страданий осознанно таким образом, что будут страдать от того, что им не хватает любви, не хватает им передать то, что Рав им дал, чтобы передать дальше, чтобы идти путем наших учителей, открывая путь для других. А если мы не знаем точно, как все это сделать, это тоже нормально. Мы не обязаны быть умными. Нам необходимо молиться, пробуждать свет на нас. Он для нас прояснит, как идти вглубь десятки, как в глубине десятки встретить этот большой свет, который Рав передает творению, и тоже передать это все дальше в распространении всем творениям. Это мы сделаем. Итак, будем развиваться.
1: Умен Чили один.
2: Gracias, amigos. Disculpen por la pregunta, puede ser un poco básica. ¿Es el sufrimiento un medio para la revelación y, por lo tanto, lo que buscamos en
0: Ахишена? Я прошу прощения за вопрос, может быть, это так слишком простое. Страдание — это средство. Средства для раскрытия, и поэтому мы в Ахишена ищем раскрытие, а не ускоряя как бы страдания.
1: Я не знаю, понял ли правильно я вопрос. Нет никакой цели страдать в жизни. Мы пришли сюда для того, чтобы наслаждаться, а не для того, чтобы страдать. Поэтому мы, у нас никогда это... Никогда нет такого, что мы хотим этого. Это ложь. Мы, желание получать никогда не хочет страдать. Максимум в расчете желания получать. Я могу сейчас страдать для того, чтобы потом получить наслаждение. Рав дает всегда пример такой, что человек хочет быть врачом. Скажем, он 7 лет готов сидеть, не развлекаться там вечером, потому что в конце он видит это наслаждение, когда он будет врачом. Все возможные такие вещи. Мы просто меняем шило на мыло. Мы говорим о том, что прийти к цели, значит, прийти к свойству отдачи, быть подобным Творцу, это желание, в которого у нас нету, оно не существует внутри нас. Не то, что я могу сказать, вот сейчас я как Творец. Нет. Мы должны работать над построением этого желания. Мы должны слушать каббалистов, получать свет из тех, из их слов, их текстов, из их клипов, из всего, что они нам дают, для того, чтобы было выстроено в нас это желание новое, которого у нас нет, это желание быть отдающими, как Творец. И по пути к этому, есть ли страдания, должны ли мы где-то что-то от чего-то отказаться? Конечно же, но то, что важно тебе, ты не смотришь на это как на страдание, ты смотришь на это как на наслаждение. Если я хочу подняться на гору, скажем, и я знаю, чего я хочу, то путь может быть тяжелый, тяжелый, но я не чувствую, как тяжелый, я чувствую это оплату в каждом мгновении, когда я иду к цели, я вижу себя уже на вершине горы, и я, это дает мне силы пройти этот путь, это не называется страдание. Проблема, что мы должны выяснить эту точку, что мы действительно хотим, что значит желать свойства отдачи. Как сказал когда-то Рабач, где эта аптека, где можно купить это желание? В этом наша работа. И тогда нету страданий, все наслаждение, потому что мы работаем над чем-то возвышенным, и желание, и наполнение зависит от света. Свет выполняет эту работу, а мы должны постоянно реагировать на него положительным образом, желать его. И тогда это станет превратиться от, из путя, пути страдания к пути Тор. Станет путем Торы. Мак 42, 24.
3: Да,
1: Мак 42. Да,
3: доброе утро всем. У меня такой вопрос. Вот наша десятка, Адны Бару, все мировое кли. Мы все, скажем так, идем путем Ахишена, стараемся. Тем самым мы вызываем на себя высший свет, передаем всему человечеству, но мы видим результат, что нету никакого продвижения. Это говорит о том, что мы недостаточно вкладываем усилия, то есть как бы индикатор на то, что нам надо еще сильнее объединяться и продвигаться. Спасибо.
0: Когда ты видишь, что нет никакого продвижения, ты о чем говоришь? Объясни, пожалуйста.
3: Ну, я имел в виду, что мы нашим объединением вызываем высший свет, чтобы привести все человечество к этому пути. Но если мы видим, что как бы человечество идет путем Бейто, и как бы видим, что нету никаких изменений, это как бы говорит о том, что мы мало вкладываемся, то есть нам надо усиливаться постоянно. То есть если есть изменения, это заметно, что значит через нас, как бы мы за собой тянем все человечество, ну, передаем этот свет. Как-то так.
0: Теперь я понял вопрос, я надеюсь. Да, это вещь достаточно сложная, то, что ты сказал. Я постараюсь как бы дать несколько моментов, да, которые у меня как бы возникли, когда я почувствовал то, что ты сказал. То, что касается конца, ты представляешь, что мы смотрим на человечество и видим, что нет продвижения. Ну так в первую очередь надо знать заранее, что нет у нас на самом деле очков, духовных очков, чтобы видеть, есть продвижение или нет продвижения. Может быть, то, что нам кажется, что нет продвижения, это как раз и есть продвижение. Поэтому заранее будем знать, что то, что мы видим, ну, это то, что мы сейчас видим. Даже видим не все, еще и не понимаем, что мы видим. Это с этой точки зрения, в первую очередь. С другой стороны, если мы видим, что мир еще не в конце исправления, то, по-видимому, мы можем еще производить работу. Замечательно. Какую работу мы можем добавить? А это всегда правильно. Даже без всяких истолкований, да, продвигатель человечества быстро или медленно, мы совершаем работу на нескольких уровнях. На самом внутреннем — силы мысли, желания и молитвы. То, что мы учили в первой части урока, это сила, которая действует. Мы находимся в замысле творения и можем оттуда брать окружающий свет с большей силой, согласно нашим мыслям, желаниям и намерениям, будут соответствовать этому. Она — цель, отдача и любовь, и мы можем привести все творение к любви. любви и отдачи между всеми, так что проявится свет во всех келим. Ты сначала внутренние части. Никто тебя не останавливает, ни тебя, ни меня, добавляя молитву, намерение, желание. Дальше. Оттуда мы выходим на более внешний круг, где мы живем. Мы в десятке, ты в маке 42. Я вижу у тебя в маке 42 товарищ, который вот находится здесь, в учебном зале. Я его вижу каждую пятницу в учебном зале. Иногда даже больше, чем по пятницам. Он добавляет усилий, просыпается утром, приезжает сюда, чтобы быть с нами, добавляя действия, добавляя намерения, добавляя свет в мире. Гарантированно приводит к исправлению мира своими усилиями. С помощью любви в десятке мы возбуждаем свет большей силой. И третий круг, как я слышал, мои десятки, а это также, к моему величайшей радости, это фокус-группа, мы должны стать учителями для человечества. Каждый ученик Рава Лайтмана получил такой багаж света, которого нет ни у кого, все его ждут. Жаждут, мы должны подготовить себя, чтобы передать это любым способом, внутренним, а также внешним действием. Это распространение. И когда мы приложим все усилия, мы вызовем на себя, представим возможность сделать то, что делает наш учитель по отношению к нам и по отношению ко всему человечеству.
1: И с нашим учителем мы закончим третьим клипом.
0: Самое большое различие между Бейто и Ахишена — это в том, как это запускается, где в Бейто приходят страдания, если мы сами не стремимся к цели, к высшей цели, к исправлению наших свойств, в нашем участии в этой сетке связи, тогда страдания приходят через нижнюю ступень, то есть через тело. И мы в этом начинаем ощущать проблемы и несчастье, да, в нашем материальном мире, в себе, в семье, в разных вещах, как у нас есть в нашем мире, включая войны, короче, проблемы в материальном мире, это все толкает нас к духовному решению. При этом, если мы сами идем к решению, чтобы подняться на более высокую ступень, то мы развиваем наш разум, наш принцип, нашу логику, наши ценности, идеологию, чтобы она влекла нас вперед. И тогда мы все страдания ощущаем как страдания в духовном развитии. И тогда вот это более быстрое развитие, а не то, что происходит медленно, как каток развития, который идет, когда всему свое время, когда просто нас размазывает. Да, в этом медленном развитии, в этом огромное различие в страданиях. По сути страданиях это материальные, а эти духовные. Темп, характер, да во всем, да сравнивать невозможно. Но главным образом, что это путь Ахишена, это страдание духовное. Страдание, да, нам не хватает, мы хотим, получается, не получается, да, разные выяснения. Мы привлекаем свет, возвращаясь к источнику, и с помощью него продвигаемся. И в минусе, и в плюсе, во всех состояниях нами занимается уже свет. А в Бейто мы в своем животном состоянии, пока на нас не надавят так, что мы выходим из животного, да, как косточка из вишенки. И вот так, чтобы мы выскочили из этих страданий в духовное.
1: И все состояния, мы уже нас занимается свет нами. А сейчас мы споем песню.

0: Шалом, хаверим якарим, бахелек аришон.
1: Здравствуйте, друзья, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок Рава от 28 января 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Жизнь Сары». Второй том, 827 страница. Вместе прочитаем статью в течение 15 минут. Пожалуйста.
0: בחלק הראשון נלמד את מאמר חיי שרה.
1: Еще раз на первой части мы будем изучать статью «Жизнь Сары». Седьмая статья.
0: מאמר חיי שרה.
1: «Жизнь Сары», статья 7, 1985 года. Книги Зор, глава Хаэй Сара, сказано другое объяснение. Царь — это жена, боящаяся Творца. Как сказано, жена, боящаяся Творца, вославлена будет. Иными словами, это шхина. Превоздела нам поле, это чужая жена, то есть ситра ахра. Как сказано, чтобы охранить тебя от чужой жены. Ибо есть поле, и есть поле. Есть поле, где царят все благословения святыни, как сказано, как запах поля, которое благословил Творец, то есть шхина. А есть поле, где царят все разрушение и скверна, и уничтожение, и убийство, и войны, то есть ситраха. Конец цитаты. И согласно нашему пути, это означает, что у нас есть две дороги: либо идти путем тех, кто идет к Творцу, путь которых есть путь отдачи, либо путь, который ведет к людям, то есть получение. Ведь творения называются творениями только с точки зрения получения любви к себе, что приходит к нам от центральной точки творения. И так как на это свойство произошло сокращение и скрытие, ведь в этом месте не ощущается, что полна земля слава его, ибо только когда он выходит из места получения, можно постичь, что полна земля слава его. Но до того, как выходит из свойства получения, можно лишь верить, что это так.
2: А для того, чтобы могли почувствовать это, человеку дают совет выйти из места получения, то есть места тьмы и смерти. Иными словами, свет жизни не может раскрыться, хотя он присутствует. Но от человека он скрыт. А тот, кто приходит в это место, отделяется от источника жизни. Поэтому место это называется тьмой и смертью. И самые разные беды находятся там. И это называется ситра ахра, другая сторона. Она противостоит святости. Ведь в месте святости, которое называется местом отдачи, находится место подобие по форме. Поэтому в этом месте открывается все благо и наслаждение, ибо это место благословения и святости. И это же называется жена, боящаяся Творца. И вся наша работа состоит и в том, чтобы прийти к этому состоянию трепета перед Творцом, называемому принятие бремени, высший Малхут. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы: «Черный, как ворон, в ком ты находишь?» Раба говорит, что тот, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. А некоторые полагают, в ком ты находишь порядок Торы, и объясняет Раши: ворон жесток со своими сыновьями, как сказано детям ворона, которые кричат.
1: И вот слово «ворон» — «орев» происходит от слова «сладкий» — «орев». Как сказано, «ибо голос твой сладок», и это противоположно голубю, ибо сказали мудрецы о стихе, и прилетел к нему голубь, и вот оливковый лист сорван. Сорвал он клювом своим и сказал рабби Ирмия бен Элазар. Почему сказано «и вот оливковый лист сорвал он клювом своим»? Сказал голубь перед Творцом, властелин мира, пусть будет пища моя горька, как оливка, но будет предана в твои руки, пусть не будет сладкой, как мед в руках смертных. Ведь известно, что когда человек работает ради получения, и все его стремление направлено лишь на любовь к себе, эта работа называется сладкой работой. И потому сказал голубь, лучше пусть будет пища моя горька, как оливка в руках Творца, что означает, что пропитание его, то есть то, чем он питает себя, и от этого питания живет, где имеется в виду, что работа его направлена так, чтобы она была для Творца, то есть ради небес, и хотя оно и горькое, так как тело не согласно на его питание, оно будет зависеть от той меры, в которой он сможет построить намерение на отдачу, ведь это против природы, с которой рождено тело.
2: Тело
1: рождается желанием получать, оно желает только того, что может питать любовь к себе. Это называется пропитание в руках смертных. И от этого пропитания тело испытывает наслаждение, ему сладко. И это свойство ворона, орев, когда только от пропитания смертных ему сладко. Арев. В то же время пища, которая зависит от небес, то есть только от того, насколько он может делать ради небес, от этого он убегает, потому что действие и подача, он чувствует вкус, от действия и подачи он чувствует вкус горечи.
2: Получается, согласно этому, что вороном называется работа ради любви к себе, а поскольку на желание получать произошло сокращение, то есть исчезновение, скрытие, там высший свет не раскрывается, то и работа ворона — это черное, потому сказано «черный, как ворон». Иными словами, в ком пребывает Тора, то есть у кого свет Торы может светить, только у того, кто пришел к осознанию, что ворон, то есть работа в получении, ведет лишь к черному, к тьме. То есть он может получать лишь тьму, а не свет. И об этом объяснили наши мудрецы, что Тора пребывает лишь в том, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. Ведь известно, что отец и сын — это причины и следствия. Поэтому следует понимать вышеприведенные высказывания так, что тот, кто приходит к осознанию того тем, что он работает ради смертных, что является работой в любви к себе, хоть это и является сладкой работой, то есть вороном. Однако благодаря этому он знает, каковы будут результаты. Иными словами, что от этой работы родится лишь тьма, то, что называется черное. Тогда он знает, что становится жесток со своими сыновьями, то есть не жалеет результатов, которые рождаются от этого. И получается, что если он знает, что стал жестоким от того, что он идет на уровне ворон, то он изменяет свой путь и начинает идти путем голубя, который согласен работать ради Творца, несмотря на то, что эта пища горька, как оливка. Но результаты, то есть сыновья, будут наслаждаться от этой работы, поскольку причина ради отдачи приводит к тому, что это место будет... В это место будет направлен высший свет. И наоборот, с вороном, который становится жестоким по отношению к своим сыновьям, как сказано выше.
1: И можно объяснить, что Израиль уподобляются голубю, потому что имеется в виду сказанное выше. Это Кнессет Израиль, являющийся свойством Яшарель, прямо к Творцу. Что означает, что во всем, что народ Израиля делает намерение его прямо к Творцу, тогда как народы мира относятся к свойству чуждого бога Эльзар, ибо они не хотят отнести свою работу к Творцу. И отсюда следует объяснить стих «дает животному корм его», детям ворона, которые кричат. И следует понять, почему животное соседствует с вороном. И это, как объяснили наши мудрецы стих, «человек и животное, спасешь ты, Творец». И вот их высказывание, сказал Рав Иуда, сказал Рав, это люди, которые хитры умом уподобляют тебя животному. Как объяснил мой отец и учитель, что это свойство веры выше знания, основой которого является отдающий келим. А дети ворона — это когда он смотрит и видит свои результаты. Иначе говоря, то, что рождается из эгоистической любви к себе, они начинают кричать к Творцу, чтобы он дал им отдающий келим и свойство веры выше знания. И это после того, как он приходит к осознанию, какие результаты принесет ему эгоистическая любовь, называемая свойством ворона. И об этом можно сказать, что это называется близок Творец ко всем зовущим его, ко всем, кто зовет его по-настоящему, как сказано. И это, как объяснил мой отец и учитель, слова из субботних песнопений. «Простри милость Твою к знающим Тебя, Творец ревнивый и мстящий». Имеется в виду, что когда человек пришел к осознанию, что если он не пойдет путем отдачи, он тотчас же получит возмездие, тогда он уже гарантированно будет оберегать себя, чтобы не оступиться и не встать на путь, ведущий к эгоистической любви, ибо знает, что это содержится в душе его. То есть он упадет вместо тьмы и смертного мрака. И тогда он говорит: «Простри милость Твою, ведь он творец ревнивый и мстящий».
2: Поэтому они просят Творца, чтобы он дал им милость, иначе они знают, что пропали. Ибо только благодаря милости, которую Творец проявит к ним, они получат келим отдачи. А это состояние голубя, как сказано выше, в то время как от ворона, то есть от сладости, которые они требуют как условие своей работы, что и называется вороном, от этого он становится жестоким, то есть он убивает всех своих сыновей. Иначе говоря, он теряет все свое будущее из-за того, что мерит порядок своей работы в мере сладости, которую он ощущает от своей работы. Ведь весь расчет его производится лишь согласно тому, как ведет его желание получать. И в этом смысл слова «дает животному корм его». Когда он дает им корм, что называется верой, как сказано выше, в то время, когда детям ворона, которые кричат. То есть они понимают, что результаты, называемые детьми, которые рождаются от ворона, приговорены к смерти, как сказано выше, ибо это относится к тому, что отделяются от источника жизни. Тогда они взывают к Творцу, чтобы он помог им, и они зовут Творца по-настоящему. Это, как сказано, близок Творец ко всем, зовущим его, как всем, кто зовет его по-настоящему.
1: Есть тут в абзаце, предпоследнем, он пишет, что они просят у Творца, чтобы дал он им милость, иначе они чувствуют, что пропали, потому что только если получат милость, то хесед, тогда они смогут получить отдающий келим.
2: Во втором абзаце написано: у нас есть два пути. Или идти путем, ведущим к Творцу, а это путь отдачи, или путем ведущих людей к получению.
1: И дальше он пишет, поэтому Израиль уподобляются голубю, потому что они — это прямо к Творцу. То есть то, что делает народ Израиля, это напрямую намерение для Творца. А народы мира — это как чуждый Бог, потому что они не хотят свою работу посвятить Творцу.
2: Рабаш дает четкий совет. Да, тут в первой колонке он говорит там внизу. Дают совет человеку выйти с места получения, с места смерти и тьмы. То есть жизнь там не может раскрыться, хотя и он там свет нахуй есть. Но по отношению к человеку это скрыто. И кто приходит туда, отделяется от источника жизни.
1: Перейдем к уроку от 28 января 2002 года.
2: Так, читали статью «Словей Сулям», глава «Жизнь Сары», «Жизнь Сары», статья «Жизнь Сары», говорят, какой крик воззвания должно быть к Творцу. Вороном называется любовь к себе. А от этой любви к себе выходит результат от любви к себе, да, с этого человека. С любви к себе начинается работа. И это ворон, потому что они называются дети ворона, потому что приходят к настоящему крику, на который получают ответ. Почему это называется вороном? А это обратная сторона. Орев — это также затылок, обратная сторона истины. Да, прямоты, честности. Именно эти состояния, которые противоположны Творцу. С этого начинает человек, и с этого начинает быть результат, который называется «дети ворона». То есть не бояться отчаиваться, не бояться обращать внимание на состояние, которое мы проходим, потому что каждое состояние — это состояние ворона, пока не выходит из него что-то хорошее. Нет никакого исправления, то есть исправленное не может прийти иначе, как прежде того, что сначала раскрывается вся вот его эта страшная форма, настолько, что терпеть невозможно. И только после этого в мире ненависти, которая это пробуждает в человеке, в мире отторжения, которое это пробуждает в человеке, он начинает отстраняться, то есть ненависть, отторжение от того свойства, которое отделяет этого человека. Поэтому нам необходимо осознание зла. И осознание зла приходит к нам за счет света, возвращающего к источнику. Свет несет свои свойства, окружающий свет во время учебы. И тогда мы все больше видим зло в себе. А в мере, что видим зло в себе, хотим избавиться от него, оттолкнуть его, и тогда отдаляемся от него. Это в конечном счете процесс очень простой. Выполнение трудное, потому что это все происходит с нами, а не то, что это мы как бы свидетели, да, и смотрим на него, на весь этот процесс со стороны. Нет, потому что это проходит по нам, и мы находимся в этом процессе, и мы не можем так со стороны установить холодным разумом, что там происходит. с этим человеком, который находится сейчас под такими вот изменениями. Но мы в этом, и поэтому и разум, и весь наш мозг, он под воздействием этих изменений. И только иногда мы можем увидеть себя со стороны, отнестись как-то объективно ко всей этой теме. Но процесс чувственный. Ну, просто потому что мы входим в этот процесс, то тогда необходимо, то поскольку это проходит по всем нашим чувствам и захватываем все наше сознание, нам надо просто следовать тому, что написано в книге, потому что мы и есть тот самый материал, по которому происходит исправление. И все, что мы в этом мире проходим, учим, делаем, надо разделять между «это я» и «то, что я делаю».
3: Психология, психиатрия.
2: Ну, кроме тех, кто делает, ставят там эксперименты психологические, психиатрические, там тоже есть эксперименты. Тогда другие могут на это как бы посмотреть и примеры делать. Но человек, который сам заходит туда, он уже не знает, что с ним происходит, он получает какой-то материал, и это вещество меняет в нем вообще всю картину жизни. А в духовном это совершенно не так. Человек, который заходит в другое состояние, он получает это состояние, он становится сам этим состоянием, а не то, что может иногда посмотреть на себя со стороны. Ага, я сейчас нахожусь вот на такой вот ступени, через секунду я зайду вот на такую-то ступень. Это невозможно так вот знать о себе, где я прохожу и что я делаю. Поэтому есть время подготовки, есть время выполнения, а есть время результатов каждого духовного действия. А между действиями человек может исследовать, что с ним происходит. И тогда нам пишут эти статьи таким вот образом, что они объясняют нам со стороны. Смотри, что с тобой происходит и произошло. Тогда, если я не нахожусь в каком-то состоянии, и могу как бы вот следить за статьей, я могу со стороны посмотреть, ага, вот такие-то состояния я прохожу. Но если я сам уже захожу вот в эти вот состояния, в этот процесс, о котором говорит статья, то я уже не могу посмотреть со стороны, что происходит со мной. А вот это я. Иногда дают мне иногда какое-то место в разуме проанализировать себя и посмотреть на себя со стороны вместе с тем, что я прохожу какой-то процесс, да, какие-то события. А иногда и нет. Поэтому во время, когда не можем видеть себя со стороны, нам нужно точно придерживаться тому, что они нам советуют делать. Принимать каждое состояние, что если не я, то кто? После этого принимать каждое состояние, как нет никого, кроме него. И потом разные расчеты производить, что я уже не нахожусь уже точно вот в этом процессе. Ну и так далее. Короче, это все опыт. Не наберешь ума без опыта. Только он учит нас, как относиться к вещам. Но как минимум вот это вот правило не забывать, что есть состояние орев, то есть любовь к себе, ворон, мысли, чуждые мысли, потом они называются, но пока-то они не чужие, это мысли эгоистические. Я пока что, вот это вот я, и я с ними связан, и это все моя внутренняя суть, пока я не начинаю с помощью правильной учебы и упражнений, которые я делаю в группе. И во время учебы, привлекать на себя какой-то высший свет, да, я его как бы не вижу и не ощущаю, но что-то все-таки воздействует на меня свыше, и я начинаю потихонечку понимать, насколько я отличаюсь от него, насколько он велик, а я ничтожество перед ним. И тогда начинается уже выяснение. Это значит, начинаем всегда с состояния ворон, и желательно прийти к состоянию дети ворона, которые кричат по-настоящему. То есть такое вот усилие, то есть результат сыновья ворон — это такой крик, это когда выходит уже из ради получения в ради отдачи.
4: Я не знаю точно, когда и как можно выйти наружу, дать посмотреть на тело, осудить его так или иначе, или вообще возможно ли быть в этом?
5: Адам, что увер...
2: Человек, который проходит исправление... Даже человек, который не проходит исправление, который еще находится в животном развитии, то есть животная душа, от желания к сексу, к деньгам, к почестям, он пока еще не чувствует точку в сердце, которая начинает в нем развиваться. Этот человек, и потом с точкой в сердце до Махсома. До Махсома — это значит, что мы проходим два периода. Первый период — это животное развитие, то, что называется животной душой. И второй период — это с точки в сердце до Махсома. Это уже начало духовной души. Так вот, человек, который развивается и в том, и в этом. Но главное, конечно же, это второй этап. Душа с точки в сердце. Этот человек находится под воздействием высшего света. Есть свет, который не меняется, который заполняет всю нашу Вселенную. И держит в существовании неживое растительное животное. А они не должны меняться. Они должны просто существовать. И этот свет — свет хасадим. Есть там немножко свечения хохмы, но это вещи ничтожные. Только поддерживать, да, материальное существование. В человеке же есть животная душа, но она должна совершенствоваться и развиваться. Человек не то, что он просто так рождается, но он еще и входит в развитие, ну, человеческое. Ты же видишь, человечество же развивается, но от нашей истории человек развивается. Все время хочет всего больше, раскрывает многие вещи и ищет. Это потому, что свет, который приходит к человеку именно, к человечеству, этот свет все время меняется по своей силе. И тогда все время раскрывает в человеке больше желания. Свет строит кли, он строит больше желания. И тогда человек начинает стремиться просто от того, чтобы быть простым животным. Там семья, дворик, дом. Быть еще и богатым, управлять другими людьми, да, быть известным и тому подобное, быть ученым, знать больше, ну и так далее. Это подталкивает. Вот эти результаты мы же видим вокруг себя. Это человеческое развитие. И вот это и есть такой результат развития. Так свет действует на человечество. Так вот мы и в этом человеческом развитии, хотя и находимся в этом развитии, и гоняемся за открытиями, изобретениями, разными вещами, да, которые мы хотим придумать, изобрести. Вместе с этим мы смотрим на себя иногда со стороны и видим этот процесс также. Смотрим как бы на него со стороны. Я могу видеть как бы весь этот процесс, и я могу и на себе видеть, какой процесс я прошел с детства до нынешнего момента. Я был маленьким ребенком, пошел в детский садик, думал вот об этом и об этом, потом школа, потом еще. То есть я могу с одной стороны видеть эти свои все вещи, эти состояния и учиться на них. И какие-то выводы делать из этого всего, хотя я и не понимаю всего процесса в целом, а главным образом я не понимаю цели его, то эти выводы могут быть совершенно не настоящими, но как-то. Все равно мы хотим это изучать. Так вот, есть два состояния, что, может быть, я нахожусь в самом состоянии, в самом процессе, тогда я не могу его исследовать, потому что я внутри него. А может быть, я снаружи, и я могу тогда его анализировать, видеть и как-то так понимать его, исследовать. Так у нас и в духовном. В духовном только есть проблема гораздо больше, чем в материальном. Потому что в материальном я получаю поддержку, информацию, отношения, науку и всякие впечатления от окружения. Не только я нахожусь в этом, но и все люди моего поколения в этом. И есть тут общее какое-то ощущение. Мы находимся в одном мире, проходим как бы одно и то же. Один врач может вылечить всех, инженер делает машины для всех. То есть у нас есть общие такие вещи, которые... Поэтому тут есть огромная поддержка и помощь со стороны окружения. И в материальном понятно, что я не могу существовать без окружения, что я нуждаюсь в нем, я его использую. Да, таким принятым образом. Духовным же, то есть в развитии точки в сердце, есть такая же картина, но мы ее не видим точно. Но та же картина. Есть вокруг точки сердца, есть ее мир, есть ее общество. Это необходимо раскрыть, но это все есть. Ее общество, законы, конечно же. И надо получать поддержку от всех, исправляя себя. И пользоваться помощью разными вещами извне. И человек может видеть себя, как видит в животном развитии, материальном, также видит себя иногда, когда он входит в этот процесс, он когда не знает и не видит ничего, он весь погружен в этот процесс, то есть свет воздействует на него, и тогда клей отменяет себя и делает только то, что клей ему диктует, свет ему диктует. А есть другое время, когда человек может видеть со стороны, исследовать разумом, с пониманием, какие-то выводы делать из прошлого и идти с этим вперед в будущее. Вот так. Тогда что ты спрашиваешь?
4: Я получил ответ уже. Вопрос. В начале статьи в третьем абзаце написано, что, в общем-то, сокращение скрытия можно только верить, когда находимся в этом. А в конце абзаца написано, что мы можем только верить, что это так. А то, что я слышал от вас, что, что вера — это уже и есть ощущение Творца.
2: Он пишет, что в состоянии тьмы человек должен верить. Что значит верить? Я верю, что если я буду читать эту книжку, мне будет хорошо. Ну так что же значит вот это вот верить? Ты можешь мне объяснить?
4: Если бы я знал, я бы сказал.
2: но какая-то гарантия? Что? Что это за тема такая, вера? Что это за ощущение такое, вера? Когда я полагаюсь на какое-то мнение, на какой-то факт, который есть в человечестве, для меня это не факт. Для меня это пока еще... Я не вижу этого, я это не покупаю. Но я использую как бы твой факт, используюсь твоим фактом, приобретаю какую-то уверенность отсюда, что я могу заниматься этой книгой тоже, чтобы чего-то там достичь. Так на что же я опираюсь? Я опираюсь на то, что я знаю тебя. Ты мне говоришь, что стоит это делать. Иди к психологам, они тебе скажут, что значит вера. Так ведь? Да, мозги промыть. Я вижу тебя. Может быть, ты такой большой человек. У тебя такая шляпа. И еще там всякие красивые вещи, да? Все вот это вот... Да, все люди религиозные, они такие. Они должны быть со всеми вот этими ритуалами такими. Это хорошо, это нужно. Человек должен этому всему впечатляться. Да, величие царя в многочисленном народе. Да, должно быть это. Как-то там. Но в наши-то дни это уже просто... Ну, именно потому что приближающимся к концу исправления это все еще вещи отпадают, мы становимся уже умнее, и эти вещи не могут нас уже путать. Но в конечном счете я покупаю эти вещи, то есть мне эти вещи нужны для того, чтобы приобрести твое мнение и знание. То есть я каким-то образом переношу твое знание и уверенность, которая есть у тебя, на свой разум. Я его как бы покупаю, приобретаю, потому что во мне есть человеческая способность приобретать друг от друга, друг у друга, впечатление. Я это приобретаю от тебя, у меня это становится подобно факту, не факту, но подобно факту. И это дает мне энергию и способность этим заниматься. И я занимаюсь, и я также достигаю. Откуда я знаю, что я 20 лет буду учиться, и я стану профессором? Я смотрю, но тут это наверняка. Но там, где я видеть не могу, там должны прийти ко мне люди, которым я буду верить. Так ведь? Они подействуют на меня настолько сильно и убедят меня, что для меня это станет как факт. Так что же я приобретаю этим? Я приобретаю от них силу вместо факта. Я приобретаю у них силу, что это вместо факта действует во мне и дает мне уверенность, энергию заниматься и делать все, что нужно. То есть как будто бы я это вижу. И это у нас называется верой. Так ведь? Всё. Это веру я могу приобрести от окружения, от общества, из книг. Впечатляюсь ими, и так я работаю. Животное не может. Животное так. Что видит, то и все на этом. Как я могу идти не согласно знанию человека, а согласно знанию Божественному? Не говори мне. Если Творец мне скажет, да, я сделаю, а ты мне скажешь, я делать не буду. Как же сделать так, чтобы он мне сказал? Тогда мне нужно... И каждый раз, когда мы приобретаем следующую ступень, мы, в общем-то, сталкиваемся с одной и той же проблемой. Я должен постичь какую-то следующую ступень, а я ее еще не вижу, не ощущаю. Я должен работать тяжело в исправлении своего желания получать, превратить его ради отдачи, сделать из него вещи, которые вообще не из этого мира. Так ведь? А, для этого у меня нет сил. Это не человеческие силы, которые, когда я могу из себя себя сделать какую-то другую природу. Понимаешь? Откуда я возьму все вот эти инструменты? Мне говорят, сила веры. Ну так что такое вера? Кому верить? И от кого впечатляться? И что такое святые книги, да, которые я буду читать? То же самое, как у нас. В этом мире я хочу сделать что-то, чего я не вижу, какую-то пользу извлечь. Мне надо впечатлиться кем-то, так же и от Творца. Поэтому он пишет, ощущение Творца приносит человеку веру. Если я его ощущаю, если я его вижу, если я каким-то образом ухватываю его, это будет служить мне энергией горючим. Что это значит? Скажем, я хочу приобрести машину какую-то, Кадиллак там какой-то, ну что-то такое огромное, такое красивое. Если я увижу магазин, увижу хозяина, может быть, даже предприятие, да, да, все такое полное, и я этим впечатлюсь. То есть мне не нужна

0: האמונה, אני יכול לעבוד.
1: Согласно силе веры, я могу работать. Поэтому называется, что праведник будет жить своей верой. Откуда я возьму эту веру? Только от учебы. Мне говорят, что если ты хочешь получить силу веры, ты должен настраиваться на него во время учебы. Это 17-й пункт предисловия к учению 10 сферот, что если так написано, поэтому обязан человек перед началом учебы укрепиться в вере, потому что ты на самом деле хочешь этого, ты получишь, потому что ты не просишь наслаждения, ты не просишь какого-то там продвижения, каких-то таких вещей, которые входят в желание получать. Ты хочешь впечатлиться величию Творца. А иначе, конечно же, твое тело, твой эгоизм не изменится. Творец велик, он раскроется таким образом, что я смогу убедить себя, что я могу услышать его, что я смогу быть подобным, похожим ему. Ну хорошо, посмотрим. Пусть раскрывается. Для этого я учусь. Если человек приходит к тому, что он на самом деле хочет исправлений, а не то, что там ловить, да, там каких-то ангелов за хвост и вся, и питаться какими-то святыми животными, то, конечно же, он получит.
2: Вопрос.
1: А что значит, что Творец раскрывается мне?
3: Что значит, что Творец раскрывается? Творец раскрывается — это не какой-то там старик, который вдруг приходит к себе домой и говорит, к тебе домой говорит, как тебе, как дела, Жори, как ты себя чувствуешь? Я пришел к тебе, ты знаешь. Нет, не в такой форме, не в форме какого-то образа, страшно сказать иначе, а ты ощущаешь внутри себя уверенность идти против всех тех вещей, которые ты получил от воспитания, от общества, от родителей, от жены, от семьи, от всех. И от себя, все, что у тебя есть, вдруг ты видишь, что у тебя есть сила, ум, какое-то внутреннее обещание, что ты можешь идти против этого вообще не считаться с этим, не принимать этого внимания.
0: А ехолит азот и тотца.
3: И вот эта способность является следствием того, что высший свет работает над тобой. Не ищи, чтобы у тебя был какой-то внутренний образ. У тебя будут всякие ощущения, но все эти ощущения в конечном итоге принесут тебе ощущение силы и уверенности. И это и есть свет веры. Это сила веры, которую ты получишь. Теперь, это, конечно же, еще не ощущение Творца. Это результат действия высшего света на тебя в то время, когда ты еще не исправлен. И следствие этого, что ты получишь эту силу, это называется экран, масах, что ты можешь с этой силой работать против предыдущих твоих каких-то пониманий, твоих желаний, против того, что тело скажет тебе. То есть принимать вообще во внимание вещи, которые не находятся в области этого мира, а делать расчет согласно чему-то другому. Исходя из духовных ценностей. После того, как ты почувствуешь эти силы,

0: И обретешь их, чтобы они были в постоянной форме. Это приходит и уходит, придет и уйдет. После того, как ты ощутишь их в таком постоянном виде, эту силу веру, веру в постоянстве, чтобы она будет у тебя не временами, а постоянно, даже в самой малой мере. Это называется экран, отраженный свет, что у тебя будет в постоянной форме хотя бы на ступени нефиш да нефиш. Вот тогда ты начнешь в этой мере ощущать Творца. Тогда ты начнешь ощущать божественность в этой мере. То есть тогда Творец раскроется тебе уже в своих свойствах, в своем тепле, в своих наслаждениях. Что это значит, что Он раскроется тебе? Ты просто начнешь ощущать в той же, в той же мысли, в том же желании, в той же силе, что называется вера и уверенность в Творце. В этом внутри ты начнешь ощущать его присутствие, ощущать источник этой силы веры. Это все. Это то, что мы называем кли и свет, который наполняет кли. И все это приходит как следствие правильной учебы, правильного подхода. Исраэль, то есть это то, что я, моя точка в сердце, устремляется к нему, и он, то есть Творец, могут быть связаны через учебу, через Тору. Поэтому, как сказано, Исраэль, Урайта и Кудша Брюху едины. Исраэль, Тора и Творец едины. Что это значит «я», которое стремится к Творцу? Та же точка, только это желание. Все остальное желание — это не я, это просто помощь против него. Кто этот Творец? Ну, кому я стремлюсь? Я не знаю, кто это, но я стремлюсь к чему-то такому, что находится вне этого мира. И что такое Райта Тора? Это все средства, которые могут связать меня с Творцом. Это прежде всего Святая Книга. Мы знаем, что это то, что написала та же душа Раби Шимона, Ари, Баля Сулама. Это Рав, мой, который говорит мне, что делать. Это группа, которая вокруг меня, вместе со мной выполняют эти вещи, которые мы получаем из книги. Нет Рава. Это вместе называется Тора. Что ты берешь эти вещи во время учебы и хочешь постичь, обрести свет веры, тогда все эти условия вместе приносят тебе свет веры. И приносят тебе такой свет веры, чтобы он был в постоянстве от 2 до 5 лет. Нужна в этом привычка связаться с этим еще раз, еще раз. Делать все выяснения по поводу всего, что дадут тебе свыше, всех помех.
1: Вера в получающих или отдающих килим? Вера может ощущаться только в отдающих килим? Или в получающих килим тоже может быть вера?
2: Анахну немцаим...
0: Мы находимся сейчас в нашем сегодняшнем состоянии только с получающими келим. Даже наши отдающие келим — это тоже отдавать ради получения. Да? Теперь... Когда приходит свет веры, он прежде всего дает мне исправление для отдающих килим, то есть приводит меня к ступени, на которую я могу отдавать ради отдачи, быть зародышем маленьким, а потом уже я смогу получать ради отдачи, быть большим. Это согласно силой экрана, который я получаю от силы света, который светит на меня. Экран — это прямое следствие силы света, который светит. Да.
1: Как приходят из объединения между товарищами к величию Творца?
0: Как объединение товарищей приводит к величию Творца? Прежде всего, нужно говорить об этом. И это то, что Рабаш пишет в своих статьях, что с товарищами я должен говорить о величии Творца, не то, что каждый, как он впечатляется лично величием Творца. «Ой, как я впечатляюсь Творцом!» Нет, ни в коем случае. То, что происходит с ним, то, что мы понимаем, то есть ни в коем случае не вкладывать в это то, что называется внутренние тайны сердца, а показывать всем, как написано, какие вещи это может нам принести. Все зависит от того, как ты говоришь об этом. Не высказывать свое личное впечатление, воодушевление сокровенное, а как будто третья сторона, как будто автор, ну вот, приводит нам, вот, читать об этом в статьях. Это одна, это первое. Второе, это что во время учебы мы решаем, что мы работаем над этим. Наша проблема заключается в том, что мы, когда мы находимся в материальном мире, что нам кажется, что наши мысли и желания, они не действуют. А именно в духовном желание называется действие. Нет, то есть действие, оно в желаниях, в духовном. Скажем, виртуальный мир. Там, это там, где действуют желания. Там нет какого-то материального облачения. И поэтому мы должны понимать, что если мы скажем... Ты видишь, смотри, например, ты сидишь в зале, рядом с тобой сидят там 70, 90, там 100 человек. Изучают. Но если ты сейчас уберешь духовное отсюда, и в каждом месте, вместо каждого, скажем, ну не будет тут ничего физического, нет стульев, столов, вообще ничего. Будет только вместо каждого его духовная сила. Так вот эти силы, представь себе, что вот эти силы сейчас действуют. И они действительно действуют. Так вот, в той форме, в которой они соединяются между собой, они сильнее могут действовать. Если они отдаляются друг от друга, они теряют и меньше действуют. В той мере, насколько они действуют близки друг к другу, то есть их мысль близка к высшей силе, так вот, исходя из подобия, в мире подобия они получают помощь, поддержку, исправление и так далее. То есть ты должен видеть в своих товарищах не каких-то там, скажем, 15 человек, а 15 сил, мыслей, желаний, что чем больше они будут близки между собой, это будет полезная сила. И если мы говорим о том, что нам нужно раскрыть силу веры, так давайте вместе подумаем об этом. Это огромное кли.
1: Так, по сути, получается так, что подготовка перед уроком должна быть в объединении между товарищами. И чем больше товарищи объединены вместе, тем больше эта мысль пробуждается, и тогда можно
0: Подготовка перед уроком должна работать в двух плоскостях, что каждый должен впечатляться от своих товарищей в личной форме, чтобы во мне, внутри меня выросла сейчас моя личная индивидуальная сила, мое личное желание к исправлениям, к цели. Это значит, что сейчас я хочу использовать группу, чтобы они все подействовали на меня, промыли мне мозги, мне. И так каждый обязан требовать этого от группы. А если группа не обеспечивает ему это, тогда это проблема. А уже после того, как каждый получил максимум, что возможно от впечатления, то есть когда он впечатляется от группы, а этого максимума нет границ. Это понятно, да? Тогда мы должны уже работать над вторым. Что такое второй номер, вторая вещь? Объединение между нами. Со всеми этими мыслями и желаниями, которые мы получили каждый в личной форме. Сейчас я иду уже не то, что я по отношению к Творцу нахожусь один и иду к Нему. А мы все вместе идем к Нему. Но эти две вещи могут быть отдельно и действовать отдельно. Я могу быть также в личной моей работе по отношению к Творцу и в групповой работе по отношению к Творцу. Эти две вещи, одно работает и другое работает. Есть связь между ними, но это не важно. Сейчас, в данный момент, мы не будем говорить о формуле, как они связаны друг с другом, но, по сути, необходимо и одно, и другое. Есть человек, который еще не способен работать над объединением с другими и во время учебы видеть себя через группу, через общее кли, отношение к Творцу. Так, чтобы объединиться с ним, требовать у него силы исправления для группы, и для себя. Он не способен так все время видеть это через очки группы, что называется, через призму группы. То есть группа — это как очки. У меня есть очки, так через них я смотрю на весь мир и на Творца. Ну, есть такие, которые более способны на это, менее способны, но это не так страшно. Это этапы. Но как минимум требовать от группы силу, чтобы впечатлиться от цели, насколько она великая. Когда я пришел сюда, ну, я хочу, но через несколько дней я уже меньше хочу, и через несколько месяцев еще меньше. Так вот, я должен требовать от группы, чтобы не было меньше, чтобы каждый день было только больше.
1: Если я должен как бы через призму, через товарища, должен я видеть проблемы, которые требуют исправления, или могу, то есть я не вижу проблем?
0: Отношение к группе также исходит из того, что оно состоит из двух моих отношений. Одно отношение критическое, что я иду, критикую, кричу, пробуждаю всех быть более серьезными, более сплоченными, более работающими в этом. А после того, как я уже сделал максимум того, что я мог, может быть, я хочу 1000000% также от себя, может быть, и от группы. Насколько это возможно? Уже после этого, то есть это требование, это как малхут моего парцуфа. Но чтобы получить от группы впечатление, воодушевление, я должен быть чист как кетер. После этого я должен сказать, что моя группа, то, что сделала моя группа, это самое лучшее, они действительно самые лучшие, величайшие, самые сладкие, они все для меня. Ты понимаешь? Тогда, согласно моей чистоте, исправленности, я могу получить от них впечатление, с этим впечатлением работать. То есть всегда у нас есть две противоположные точки в каждом отношении, в каждой, в каждом свойстве, в каждом впечатлении, чтобы одно не противоречило друг другу. И чем более они будут далеки друг от друга, я их связываю, в итоге я получу самую, то есть это в итоге та сила, которую я могу получить. Определяется, то есть это та сила, которую я могу получить. Я кричу, требую все это в мире, отменить себя после этого. Тогда это хорошее клейство у меня, хорошее положение будет у меня от них. Поэтому действительно, насколько человек продвигается больше, он больше требует. И также больше видит, насколько он хуже всех.
1: Мне пока еще непонятно. Если я не ощущаю своего товарища как мысль товарища может мне помочь.
0: Ты не чувствуешь, как мысль товарища может помочь тебе, потому что мысли не относятся к духовному, скажем, миру. То есть это не совсем духовный мир, а такой духовный, что называется, в нашем мире. Но как тебе могут помочь их мысли? Ну, если ты даже пойдешь к ученым сегодня, то они скажут тебе, если думаешь плохо о растении, то он ощущает и может умереть от этого. А если ты думаешь хорошо о ком-то, о какой-то вещи, ты влияешь на нее к добру. Это уже огромная сила, которая раскрывается. Но мы не можем ее, то есть мысли человека, и только мы не можем ее измерить. Мы не можем связать всякие причины и следствия. Смотри, если бы в общем, в науке, мы могли как в науке видеть, например, как рентген, ты видишь вещи, что глазом ты не видишь, там есть всякие приборы, можешь видеть в темноте. Рентген, волны всякие, неважно. Если бы ты мог в каком-то приборе увидеть, как действуют мысли, когда ты бы видел, что все наши мысли из мозга, из ума, так, ты знаешь, как вот электрические волны такие поднимаются наверх, наверху воздействуют на весь высший мир, а потом из высшего мира спускаются на них обратно всякие силы, всякие воздействия, случаи, вещи. Тогда бы ты видел это. И тогда бы ты сказал, о да, наши мысли действуют, давайте заменим наши желания мысли, желания мысли это одно и то же. Давай заменим это, давайте улучшим это. Сейчас же, поскольку ты этого не видишь, ты этого не делаешь. Так что ты спрашиваешь? Ты не веришь, что группа может своими мыслями изменить что-то в жизни. Так я спрашиваю тебя что-то другое. Так с помощью чего ты думаешь, что ты можешь что-то изменить, если не с помощью мысли? Ведь сказано, все выяснится в мысли. Так как-то еще, какая сила у тебя еще есть? Что, своими руками ты можешь что-то сделать, прикоснуться к духовному? Чем? Скажи мне.
1: Мысли я тоже не могу прикоснуться.
0: Мысли свои ты, да, можешь прикоснуться к духовному. Тебе говорят это, что ты во время учебы, когда ты думаешь в правильной форме, ты пробуждаешь на себя окружающий свет. Это тебе говорят так, что здесь есть возможность прикоснуться к высшему миру, к окружающему свету.
1: Это моя мысль, а мысль товарища?
0: Теперь твоя мысль, еще мысль товарища, еще нескольких. Сейчас ты говоришь, как нам действовать, чтобы это была одна мысль?
1: Возможно ли это вообще?
0: Возможно ли это вообще? Так тебе говорят, тебе эти товарищи, которые же находятся выше, находятся за нашими мыслями в мире истины, они говорят, что да, это возможно, потому что в мыслях есть закон, что мысли подобные, они близки, они совершенно как в физике объединяются в одну мысль. Есть такой закон, как в физике. Что это значит, если моя мысль в каком-то направлении направлена с особым вектором, по особому вектору, и мысли кого-то еще тоже в направлении находятся в том же векторе, тогда они объединяются вместе и действуют вместе. И даже неважно, хотят они или не хотят объединиться. Ты понимаешь, если множество людей не думают, что они объединяются вместе, а только лишь думают в одном направлении, то же самое, все вместе думают одно и то же, это вызывает объединение всех этих мыслей. Но, конечно, здесь есть хиссарон. Ради чего, для чего? И сила объединенная. Но все же ты учишь духовные законы не просто так. Они учат тебя, как пользоваться этими духовными законами. Закон подобия по форме. Это главный закон, единственный, который действует над всеми силами. А ты спрашиваешь, как наши мысли действуют и объединяются? Ну, объясняю тебе это.
1: Вот вы говорите мысль. Что вы имеете в виду?
0: Под мыслью я имею в виду желание.
1: Скажем, два человека, которые думают, ну, один человек хочет духовное, чтобы управлять всеми, подчинять всех, второй, скажем, хочет духовное, чтобы вся семья была, скажем, здоровой. Они считаются по духовным законам, когда каждый хочет чего-то другого.
0: Ты спрашиваешь меня, ты меня спрашиваешь, как одна мысль соединяется с другой мыслью, исходя из цели, куда мысль должна достичь, прийти, или по цели, что эта мысль хочет получить. Мы все, скажем, направлены на Творца, скажем, но каждый из нас хочет от Него чего-то другого. Тогда объединяются ли наши мысли или нет? Нет. Почему? Потому что мы тогда направлены не к одному и тому же Творцу. У каждого свой Творец. У тебя Творец, который дает деньги, у меня Творец, который дает почет, у него Творец, который дает страсти, я не знаю, что он там. А у другого духовное, не знаю, что он там думает об этом и так далее. У каждого свой Творец. Это как греки думали, что в каждом месте есть у них какое-то другое божество, которое там сидит, находится. У нас же Творец — это только одна вещь — желание отдавать. И Он дает также только одну вещь — желание отдавать. А через что Он дает это желание? Через твое желание к отдаче. Кроме этого нет ничего. Если у тебя нет такого хотя бы немного, в каком-то намерении, в чем-то, тогда у тебя нет никакой связи с ним вообще. В мере, в которой ты уже улавливаешь, ощущаешь и хочешь, и как-то нечто, что называется, к отдаче, в этой мере у тебя уже есть Творец, в этой мере это не Творец, это в иной мере ты думаешь о чем-то другом. Если хочу быть богатым, Это не Творец, которого мы имеем в виду. Конечно же, все приходит от Него, и богатство ты можешь получить от Него, но тогда ты молишься другому Творцу, другому Его облачению.
1: То есть разница в том, кто и что просит.
2: То есть нам нужно эти две точки. Моя точка, которая называется Исраэль, а также Кудши Бриху, Творец, знать более-менее, что такое этот Творец. Тогда между двумя этими точками нужно сделать такую стрелку, чтобы эта стрелка делала посредством всех действий, которые мы делаем здесь. Но точка снизу — это я. Кто это я? Исраэль. кто-то там другой, а Исраэль, то есть стремящийся к Творцу, и не назвали это другим именем. А верхняя точка должна быть Кудши Бриху, Творец. То есть это сила, только сила отдачи. И я должен приблизить себя с помощью действий, таким образом, чтобы мое маленькое желание к нему соединилось с его желанием отдавать. То есть в итоге, для чего я делаю эту стрелку от меня к нему? Чтобы я постепенно пришел к его силе отдачи. И это все. Если я не хочу поднять себя из моего состояния тут, наверх, через Тору, через все действия, которые я совершаю, к его состоянию отдачи, тогда это вообще не обо мне. Да, я просто иду к стене, плачу, втыкаю туда какую-то записку, иду на биржу что-то заработать, и вообще иду домой. Поэтому нужно работать над стадией Исраэля, над стадией Творец и над стадией Тора. Над этими тремя точками нужно работать.
1: Когда человек соглашается сам держаться в этой линии, три фактора Израиль, Творец, Тора, когда все время занят этим, чтобы не пропустить ни одного из них, тогда он не связывается ни с товарищем, ни с Книгом, ни с Равом. То есть вот эта забота, чтобы не пропустить, выводит его из объединения.
2: Поэтому ты говоришь, что очень трудно сосредоточиться на этих трех точках вместе. Кроме того, Бальсам говорит, что тот, кто хочет идти прямым путем и не отклоняться от этого пути, ему необходимо, чтобы эти три вещи были у него равными, потому что так он делает в каждой точке правильное соединение, и от точки к точке он строит прямую линию от себя к Творцу, при условии, что в каждой точке линии Исраэль, Творец и Тора будут равными, с равной силой в равноотношении со стороны человека. Потому что если я устремлюсь к свойству Исраэль, я хочу стремиться к Творцу. К кому ты устремляешься? Что это такое называется Творец? Я хочу знать, кто такой Творец. Прекрасно. Ты сейчас хочешь знать, кто такой Творец, но откуда ты знаешь, кто такой Творец? А я должен делать и устремляться к Творцу. Это называется выполнять все условия Торы. То есть все условия. А что такое Орхин Дорайта? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это великое правило Торы. Все действия, которые могут меня привести из моего желания вывести из моего желания получать. К кому тогда устремляться? Эти три вещи должны быть как одно. Так что если ты говоришь, что ты не способен это сделать, то Рабаш добавляет ему, Бааль Сулам также говорит об этом в конце письма. Нужно стремиться знать все эти законы. Кто знает законы Творца, тот знает, как работать. То есть что нам нужно знать? Что нужно стремиться знать? Его законы, то есть его высшие указы. Что такое высшие указы? Это такие советы, как избавиться от желания получать постепенно, и прийти к природе Творца. Это с помощью учебы. Достаточно, чтобы во время учебы, если ты будешь стремиться знать, как делать эти действия, которые написаны в книге. И тогда спустится свет свыше и принесет тебе все эти вещи. Пока что так. В этом есть еще глубина, но этого пока достаточно. Очень я рад, что мы наконец говорим о том, как подходить к учебе. Может быть, мы уже приступим к учебе. Это очень важно. Подготовка очень важна. Я готов каждый день так говорить. Но сейчас мы сможем это продолжить. Еще у нас еще час, три четверти часа, чтобы учиться. Сейчас мы постараемся в течение учебы действительно объединить эти три точки: Израиль, Творец и Тора вместе. Чтобы они все были в нас, у нас внутри. То есть Исраэль — это я, мое желание, чтобы в этом желании я хотел, чтобы было желание Творца, чтобы мое желание, может быть, оно не точно как желание Творца, но я хочу, чтобы оно получило ту же форму, как у Творца. И я хочу делать это с помощью всех действий, которые я совершаю, чтобы мне сказали еще, какие действия делать. Я готов к этому. Действие. Что такое действие? Действие ради отдачи. Пока что без масаха делать что-то, потом с масахом. В общем, это выражается потом в парцуфе, зивуг дитаака, и получение света ради отдачи. Потому что малхут становится кетером с помощью масаха. Это называется малхут, это называется Исраэль, кетер называется творец, а масах называется действие. То, что называется Тора, законы Творца.
1: Законы Творца относятся к Торе?
2: Циведы Марей, законы Торы — это 613 заповедей, которые человек должен выполнять, чтобы исправить свое кли. Сейчас пока что у меня они не выяснены, я не знаю их все, и не знаю каждое мое духовное желание, на которое я смог бы приобрести экран, получить ради отдачи и так быть в этой исправленной форме в каждом желании. В итоге потом эти желания объединятся вместе, будет у меня одно полное кли. Я еще не знаю законы Торы, Творца, еще каждое желание у меня не вышло в это раскрытие, чтобы я знал, что такое каждая заповедь. А пока что это так в общем. Что значит «в общем»? Я знаю, что нужно выполнять заповеди. Что такое заповеди? Быть в отдаче. Но что это такое «быть в отдаче»? Я не знаю. Но я чувствую, что это нужно. Это как маленький ребенок. А потом, в соответствии с этим, раскрывается понимание каждого действия, которое нужно сделать. А пока что все эти заповеди, духовные действия называются заповедями. У меня есть 613 желаний. Исправление каждого желания называется заповедью. Пока эти желания, которые у меня есть, они называются также органами в теле. Они не выяснены. Из этого тела еще называется как капля семени. Нет еще никакого органа, нет ничего. Потом из этой капли я прохожу выбор, начинаются быть уже афханот, понимание, уже в зародыше, начинает быть целое тело, он выходит из мамы, у него есть 613 частей, но еще с 613 частями он не знает, что делать. Они у него есть, но он не может работать. Но он уже в чем-то знает, что состоит из 613 частей. Числа даже не знает, но так немного. Потом еще яснее, что такое это его тело. Насколько яснее, что это его тело, в той мере он может пользоваться правильно своим телом. Это то, что пишет Бааль Сулам, что не дают, даже в этом мире не дают младенцу силы, прежде чем дают ему разум. Если у него будет сила без разума, он может навредить себе. Насколько у него есть разум, по этому дают ему силу. У него есть маленький разум, не дают ему ходить, потому что он может упасть, не может. Немного разум больше, в соответствии с этим уже подрос, скажем, тебе сейчас год, у тебя нормальный разум, ты можешь ходить. У тебя достаточно разума, чтобы ходить. Так и в духовном. Человек по получает разум и в соответствии с этим начинает видеть, что он может пользоваться какими-то желаниями, такими или другими. Он начинает различать, что у него это есть, и уже может ногами ходить, руками что-то делать и так далее. Вместо просто сосать у мамы, отбирать пищу, там всякие отходы, вещи, это называется изучать законы Творца, как работать с ними.
1: В отношении с другими человек тоже должен все время соединять все эти три точки, или же
2: соединить три точки — это постоянная работа от этого момента до конечного исправления. Нет никакого в этом изменения, потому что она включает все, что есть кроме нее в реальности. Нет реальности кроме этого. Малхут, Творец и свет, который исправляет Малхут, пока она не поднимется до ступени Творца, и все. Методика не изменится. Здесь просто нет больших общих вещей, кроме этих трех. Это не три, а два. Творец и творение. Сущее и сущего, и сущее из ничего. Творец, мы говорим, что Творец — это Творец и свет. Почему? Потому что его сила, присутствие в нас видится в двух вещах: в исправляющей силе и в наполняющем свете.
1: Поделимся впечатлениями урока, и что мы отсюда берем в десятку, в работу.
2: У каждого есть свой Творец, каждый к нему стремится. А у нас Творец — это желание отдавать. И мы должны соединить все наши устремления и устремляться вместе к Творцу, силой группы.
1: Также говорили, как соединять мысли. Не то, что... То есть мы соединяем с помощью цели. Или с целью мысли, или то, чего он хочет получить.
2: Было хорошее выяснение, что такое вера. Нету, когда нету фактов, тебе нужно кто-то, на которого ты полагаешься, на его факты. Это дает тебе силы, возможность почувствовать, что эти факты в тебе живут. Все это очень-очень хорошо.
1: Я также много слышал о мыслях, о общих мыслях. Израиль также творец, это одно и целое. И о мысли Рав сказал так, что есть такой закон, что мысли близкие, подобны. Это те же самые мысли, они соединяются в единую мысль.
2: Также мы слышали, что все в духовном — это две противоположные, два противоположных понимания. Человек должен требовать у товарища, чтобы они дали ему пробуждение. С другой стороны, он раскрывает себя как самого худшего.
1: Да, как раз это я хотел сказать, что человек, который не способен, как говорит Рав, не способен соединяться с товарищами, он должен просить у группы силы. Это показывает, насколько мы зависим друг от друга. Также то, что касается мысли, то есть как соединять мысли. У нас есть одна цель — Творец, а у каждого свое желание. Но мы находимся в одном месте, поэтому наши мысли соединяться в одном месте, в одном направлении.
2: Я слышал, что если ты хочешь впечатлиться от величия Творца, иначе эгоизм твой не изменится. Нужно помогать друг другу впечатлиться от величия Творца. Это скрыто от человека. Даже если сначала приходится с какими-то силами, что постепенно нужно начинать приобретать и требовать, обязывать, чтобы сила эта пришла как раз от товарищей, а не от желания получать своего.
1: Да, Рава спросили, что значит, что Творец раскрывается. И он сказал там, такой достаточно большой кусок, но я просто вот начну. Ты чувствуешь внутри себя уверенность идти против всего того, что получил из воспитания, от жены, от общества. Ты видишь, что внутри есть некое обещание не брать это все в расчет. То есть нам нужно, чтобы у нас была эта сила от товарищей, что мы можем против всего того, чему мы учили, понимать, что единственное, что важно, это объединение между нами.
2: Да, мы учили Рава на уроке, как прийти к раскрытию Творца. К этим средствам, которые называются Орайта, которые включают в себя Святую Книгу, и граф, который говорит, что нужно делать, и группа, которая вокруг меня, с которой я могу выполнять всевозможные действия, которые я получаю от книг и от Рава. Пока не приходим к состоянию, когда есть сила веры постоянная, тогда, когда есть сила веры, и Рав говорит, что, собственно, это то же самое, сила веры и уверенность — это то же самое.
1: Подготовка перед уроком должна работать в двух плоскостях, где каждый впечатляется от товарищей личным образом. Во мне, чтобы росло сейчас личная моя сила, личное мое желание к исправлениям и к цели. Это значит, что я хочу сейчас использовать группу, чтобы они все подействовали на меня, промыли бы мне мозги. И так вот каждый должен требовать это от группы. Это одна точка. Вторая точка. После того, как каждый получил максимум, насколько возможно, впечатление от группы, этот максимум, там нет на самом деле границы. Это понятно. Так вот, нам надо теперь работать над вторым номером. Что такое второй номер? Объединение между ними со всеми мыслями, желаниями этими, где каждый получил персонально. Я сейчас буду действовать не только я по отношению к Творцу, я лично, но мы все вместе идем к Нему.
2: Продолжение этого. Я хотел использовать эту возможность, сказать, что у нас был отличный конгресс, мы притянули много света, получили много вьюта. Есть много товарищей и в Израиле, и за границей. Им сложно с своими десятками. Кто-то даже хочет выйти из десятка, из десятки из-за вьюта, который они получили.
1: Перейдем к следующей части урока и вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно скачать с сайта «Каббала для всех», а статьи в интернете.
2: Шалом, хаверим, анахну нилмад, намчих нилмод.
3: Здравствуйте, друзья. Мы продолжим учить статью «Мир в мире». У кого есть книга, это 459-я страница в «Трудах Бааль Сулама». Мы продолжаем с заголовка «Удостоились». Ахишена не удостоились Бейта. 459-я страница. Удостоились ускорением Ахишена, не удостоились в свой срок Бейта. Мы начинаем вторым клипом, чтобы дал нам такой легкий заход в эту статью. Пожалуйста.
1: В науке Каббала говорится так, мы продвигаемся не таким образом. Мы продвигаемся к цели творения, там, не то, что человек видит перед собой согласно своему маленькому эгоизму, а мы видим конец мира, это конец нашего эгоизма, и нам надо будет сменить его на желание отдачи. Хотим, не хотим, никого не спрашивают, но свободный выбор в том, каким образом мы хотим подойти к изменениям. К этой инверсии, к этому перевороту мы можем подойти или по-хорошему, или по-плохому, а вы выбирайте. Разница между этими путями в том, что вы видите результаты, то, что рождается, и человечество видит, что ничего хорошего не будет, если мы будем так продвигаться. И поэтому нужно открыть эту науку исправления, методику всем, и видеть, как мы можем на самом деле прийти к хорошему состоянию, к состоянию открытому, хорошему, доброму, по-доброму, легко, чтобы вместо того, чтобы быть, может быть, сотни лет в больших страданиях, тяжелых выяснениях, которые хуже смерти, мы можем подойти к этому вопросу легко, по-хорошему, красиво. Да. С песней тепло. И сделать это быстро. Почему быстро? Да, если это легкий и добрый путь. А потому что завершение лучше. Вот. Но путь страдания это называется, потому что мы все-таки решаем на каждом шагу на этом пути, что мы хотим продвигаться все-таки путем света. Только потом падаем в страдания, и потом снова приходим к свету, и снова потом в страдания. Не то, что с помощью страданий мы можем продвигаться к добру. Но нам надо постепенно, поступенчато менять нашу природу с получением отдачи. И поэтому это не может быть, что страдания заставят нас поменять это. Они заставят нас только участвовать в изменениях. Поэтому путь страданий — это то, что предваряет страданиям каждое действие в Торе, каждое действие света. И мы можем развивать эти страдания по-доброму, эффективно для нас. Когда мы их раскрываем, как больной раскрывает, да, скажем, с помощью рентгеновского аппарата, да, потом

0: лечение, да, и стать вообще здоровым, прежде чем ощутить на себе какие-то признаки болезни. Мы тоже можем это сделать. Поэтому у нас есть наука Каббала. Это и есть вся причина, почему она раскрылась. Поэтому вот этих двух формах мы говорим, или это путь Ахишена, или путь Бейто, в свой срок. Еще раз я говорю, путь, когда все в свой срок, это как бы включает в себя ускорение, потому что ускорение — это когда мы сами по желанию своему приходим к исправлению. Исправление делать мы должны. Но или предваряя злом, или предваряя воспитанием, то, что мы берем на себя, то есть добрым путем.
1: Да, исправление нам мы должны делать. Каждый из нас на каком-то этапе жизни пришел к изучению науки Каббала, потому что почувствовал, что в никаком другом месте нет того, что он получает здесь, и он хочет пройти через страдания к Торе. Это есть такие, которые в молодом возрасте пришли к этому. У нас есть здесь сейчас молодые ребята здесь сидят за столом. Часть из них находится уже в десятке и соединяются сейчас в такую общность молодых, сообщества. Вчера у них была очень, очень важная встреча. Раз в неделю они встречаются, учатся здесь с нами на уроке. Это не само собой разумеется. Давайте будем держаться, поддержим их, чтобы... Уже в молодом возрасте они перешли от страданий к Торе. Мы продолжаем.
0: Итак, статья о мире. В мире два урока было. Да, давайте что. Статья о мире. Бальсулям нас берет, ведет к пониманию, где мы находимся, в каком процессе мы развиваемся, и объяснил нам, что есть развитие. И развитие ведет к концу исправления, и каждая деталь, которая есть в творении, необходима, как часть единого кли, которая создана. Поэтому нам нельзя ничего уничтожать, ничего искоренять, а приводить только к исправлению. На прошлых уроках, да, мы видели, как Рав объяснял статью. Он объяснил, как это делается. Делаем тем, что привносим свет. Нет у нас ни разума, ни чувства. Что исправлять и как исправлять? Да, есть только единственный путь сделать это все эффективно в нашем мире, привести высший свет. Высший свет, он действует через цепочку решимот, который действует на все творение, на каждую деталь, из бесконечности обратно, и тем, что мы прилагаем усилия в нашей работе, то, что мы учили в первой части урока, мы привносим свет. Свет нас выстраивает, выстраивает мир, как это должно быть в замысле творения. И также Рав подчеркнул очень важную вещь. Многие люди хотят исправлять мир, и ничего из этого не получается, только больше порчи. Все начинается с меня, с внутреннего моего исправления. Когда я исправляю себя и буду исправленным человеком, то и результат, и мир будет исправлен. И пусть в этом будет наша молитва, что с помощью изучения Бальсуляма мы вызовем на себя свет, возвращающий к источнику. Сейчас будем в десятках читать фрагмент этого «Удостоились ускорения Махишена, не удостоились свой срок Бейта». И мы будем читать до следующего подзаголовка. Добро и зло определяются отношением личности к обществу. Каждая десятка, которая закончит, раньше, чем 8 минут, подведите итоги того, что есть в статье. Итак, читаем в десятках, удостоились Ахишена, не удостоились Бейта.
1: Заголовок «Удостоились ускорением Хишена, не удостоились свой срок Бейта». Однако следует знать, что вышеописанный закон развития, господствующий над всем мирозданием и обещающий вернуть все плохое хорошему и полезному, совершает все свои действия силам небесного правления свыше, то есть не спрашивая мнения людей, живущих на земле. Противовес этому Творец дал человеку разум и власть, разрешив ему принять вышеназванный закон развития под свою собственную власть и правление, и в его власти поторопить и ускорить процесс развития по

0: жестокостью. А это противостоит, этому противостоит власть земли, то есть люди, которые взяли законы упомянутого развития под свое собственное управление, и у которых есть право полностью освободиться от оков времени. И они очень ускоряют конец развития, иными словами, созревание и исправление объекта, что является концом его развития.
1: Подобно этому сказали наши мудрецы по поводу окончания избавления, окончательного исправления Израиля. И они так это объяснили из Писания. «Я Творец, тогда все в назначенный срок, бита, а удостоится ускорю, ахишена». Не удостоились в бейта. То имеет в виду, что Израиль удостоится и возьмут закон развития, который должен пройти по их плохим качествам, свойствам, пока не превратятся в хорошие, и возьмут его под свою собственную власть, управление. Другими словами, если обратят свои сердца и разум на то, чтобы самим исправить все свои плохие и злые качества, превратить их в хорошие, тогда это будет ахишена. Иными словами, они будут совершенно освобождены от оков времени. И конец этого завершения зависит от того момента, от их собственного желания, то есть только от количества действий и всего внимания. И получается, что они ускоряют конец.
0: Однако, если они не удостоились принять развитие дурных качеств под свою собственную власть, а оставили его под властью небес, даже тогда им гарантировано окончание избавления и окончание исправления, поскольку есть полная уверенность во власти небес, которая действует согласно закону постепенного развития с одного уровня на другой, пока не изменит всякое плохое и вредное на хорошее и полезное, подобно плоду на дереве. И конец развития абсолютно гарантирован, но в свой срок. То есть это уже зависит от времени и полностью связано с ним.
1: Ведь в соответствии с упомянутым законом постепенного развития до того, как он придет к завершению, он должен пройти разнообразные многочисленные ступени, которые проходят тяжело, очень медленно, чрезвычайно долго. Все это происходит в течение очень долгого времени. А поскольку в обсуждаемом вопросе объект развития — это живые существа, обладающие чувствами, они тоже должны получить из этих состояний огромнейшие страшнейшие страдания. Ведь вся толкающая сила, присутствующая на этих ступенях, чтобы возвести человека с низкой на более высокую ступень, есть лишь толкающая сила страданиями и болью, которые накопились на нижней ступени, и которые невозможно больше терпеть. И поэтому мы обязаны оставить эту ступень, взойти на более высокую ступень. Как сказали наши мудрецы, Творец ставит над ними царя, запреты которого строже, приговор которого строже, чем приговор Амана, а израильцы возвращают все это к источнику.
0: Итак, конец развития, который гарантированно наступит для Израиля, согласно упомянутому выше закону постепенного развития, называется «свой срок» — «бейта», то есть связан путами времени. А конец развития, гарантированный Израилю через то, что они возьмут развитие своих свойств под свою собственную власть, называется «ускорение махишена», то есть абсолютно не зависит от времени. Конец отрывка.
1: Что мы слышали? Мы слышали, что конец исправления и завершение всей этой истории, он гарантирован заранее, изначально. И с помощью человека, у людей есть два пути. Или он пойдет медленно, страдая на пути, но в конце концов сделает исправление, а может сам побежать.
0: Да, мы слышали, что

0: есть закон, который называется закон развития. В этом законе есть состояние развития. Есть такое состояние, когда сила толкает, находится в каждой ступени и двигает человека. Если он не продвигается, тогда ставит над ним злого царя. И есть опция получить этот закон развития, получить уверенность от власти небес и, собственно, продвигаться в системе без того, чтобы вредить себе или...
1: Творец не хочет, чтобы мы страдали, но хочет, чтобы мы стремились к Нему. И поэтому Бейто или Ахишена, Бейто — это только для того, чтобы привести нас к Ахишена, чтобы мы захотели. То есть невозможно дать желание. Оно должно родиться с нашей стороны, из нас выйти, снизу.
0: Известный пример с плодом, который горький и не готов к потреблению, должен созреть. Так каждый из нас — все человечество.
1: Определяет власть земли, то есть люди взяли законы развития под свой контроль и управление.
0: Да, мы знаем, что когда мы читаем Бааль Сулама или Рабаша, каждый из нас понимает какой-то определенный уровень этой статьи. Когда мы слышим объяснение Рава, мы видим еще и еще, как он раскрывает нам действительно сердце и заводит внутрь этой статьи, которую мы прочли. Сейчас мы посмотрим клип, это даже не клипа, это 12 минут урока, когда Рав объясняет нам то, что мы сейчас прочли. Давайте попробуем проследить объяснение Рава и Бааль Сулама и почувствовать, как мы через это, то, что мы прилепились к Раву, и как мы поймем от него, что действительно значит прийти к свойству отдачи, как он берет этот текст и помещает нас в это место. Давайте посмотрим клип номер 4, пожалуйста.
1: Удостоились Ахишена, не удостоились Бейта. Однако необходимо знать, что закон развития, вышеупомянутый, который распространяется на все мироздание и гарантирует вернуть все зло и плохое к полезному, действует управлением небес свыше. То есть не спрашивая мнения людей, живущих на земле, в противовес этому, Творец дал человеку разум и власть, разрешив ему принять выше названный закон развития под свою собственную власть, управление.
0: То есть закон развития продвигается и задействует все, весь материал, все творение и желание в этом процессе навстречу исправления, к желательному состоянию. Это желательное состояние, оно существует и нет. Нет никакой уступки и изменения в этом. Но, может быть, есть изменения только в пути. Пожалуйста.
1: Дать ему возможность развития по его желанию совершенно независимо, и независимо от такого времени.
0: Это способны сделать люди, если они хотят этого. Если они стараются, они могут ускорить развитие, но ускорить развитие, не изменить, и тем более не определить окончательную форму.
1: И выясняется, что тут есть два управления, действующие на путях вышеназванного развития. Первое — это власть небес, которая гарантирует возврат всякого плохого и вредного к хорошему и полезному. Однако действует, когда всему в свой срок, соответственно, в своей природе тяжело и долго.
0: Пример, как мы развивались до этого момента. Неживой, растительный, животный и человек. Медленно, постепенно, только с помощью страданий и ударов. И удары эти нам не... Они должны были сделать нам всякие восполнения, изменения для того, чтобы мы могли убежать от этих страданий и понять какие-то вещи определенным образом. То есть и страдания постоянно — это то, что определяет наше продвижение. И от этого момента и далее мы находимся в состоянии, когда, видимо, мы можем взять это развитие в свои руки и изменить форму развития, только форму развития. То есть каким образом мы развиваемся, с помощью каких принципов, с помощью каких ценностей и каким темпом.
1: Да. А есть еще и власть земная. То есть когда человек является существом развивающимся и чувствующим, ощущает страшнейшие страдания, когда чувствует себя прямо под катком, прессом развития, каток, который прокладывает свой путь жестоким путем. И а этому противостоит власть земли. То есть люди, которые взяли законы упомянутого развития под свое собственное управление, и у которых есть право полностью освободиться от оков времени, и они ускоряют очень сильно завершение развития. То есть созревание, исправление предмета является концом, завершением его развития.
0: Понятно? Вопросы? Да.
1: В нашем восприятии в мире мы видим, что мир становится все больше и больше разобщен. Энтропия. Тебе надо прикладывать усилия, чтобы какой-то порядок навести, но все больше и больше все распадается. А тут он говорит, что мир становится более упорядоченным. Но мы же этого не видим.
0: Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я как раз вижу, что мир становится все более и более ясным. Люди проходят всевозможные изменения, сообщества, страны, народы, они все получают единую форму, хотят этого или не хотят. Мы уже, из-за того, что мы занимаемся распространением науки Каббала, мы были уже на всех континентах и в большинстве мест. Какова, собственно, разница? Какова там разница? Люди живут, ну, какая-то культура немного другая, неважно. Мир становится более универсальным. Когда-то, например, 500 лет назад ты приезжаешь в Америку или в Африку, или в какое-то место, там что-то было очень другое, абсолютно странное. А сейчас весь мир, в общем-то, продвигается с помощью эгоизма. А эгоизм наш как раз становится таким единым, и приобретает единую форму, ясную. И я не вижу здесь никакой проблемы, особенно когда мы сейчас находимся в начале этих глобальных проблем, бед, которые будут работать над нами, чтобы мы действительно получили эту форму, чтобы мы не смогли уже различить между Западом и Востоком. Но не в этом проблема. Проблема в том, что насколько люди поймут, что они стоят перед большими бедами, и перед тем, как они придут к настоящим проблемам, чтобы они сделали расчет, с помощью чего можно это дело подсластить. В этом, собственно, вопрос. И в этом подслащении есть путь страданий. Это очень страшно. Не просто страдания, это и духовное, и также такие страдания, когда ты должен прийти к такому виду, что ты захочешь отдавать Творцу. Вы видите, насколько это далеко от людей, которые сейчас в этом мире. И до этого момента, пока ты не придешь к такому решению, ты постоянно будешь страдать. И страдания будут усиливаться все больше и больше. В этом путь. Мы еще не начали этот путь Бейто. Это было такое развитие эгоистическое, примитивное, неживое растительное животное. Так мы развивались. Сейчас мы начинаем развиваться на стадии говорящей. Мы и также все человечество. Мы еще не развились до этого. Поэтому не было еще таких страданий, когда это, как называется, Бейто. То есть есть еще Бейто, когда есть еще возможность развиваться Ахишена. Не то, что Бейто развивается постоянно, а Ахишена начинают в какое-то другое время. Это тогда не называется Бейто, это сила природы, которая развивает все части творения. А сейчас есть два пути. Или Ахишена, или Бейто.
2: Бейто явили ашпа, а уж явили хавана, что хаявим ласот ахишена.
1: Бейто приведет к отдаче или к пониманию, что нужно идти ахишена.
0: Да, конечно, конечно. Невозможно автоматически зайти в ради отдачи, доставить наслаждение Творцу, потому что я что, я ангел? Ангел? Если это не мое решение выше моего эгоизма, выше желания получения с помощью экрана и отраженного света, так что я тогда? Ангел? Что такое ангел? Это точка Малхут, которая включается в Бину и так действует. Так не реализуется ничего. Хорошо? Дальше.
1: Продолжаем.
0: Подожди.
1: Ну-ну. Я хочу спросить о добре и зле. Я смотрю на добро и зло согласно своему инструменту, своим моих ощущениям, как я чувствую добро, как я чувствую зло. И в соответствии с этим я как бы понимаю определенным образом, что такое в свое время или что такое ускоренно.
0: Ну,
1: а тут мне не удается понять статью. То, что касается управления, что небесная власть, именно потому, что это работает медленно, и это тогда всему свое время?
0: Нет, это природа власти небес. Небеса — это Творец, который обязывает тебя сверху, давит на тебя, и ты обязан сделать все. Он создал этот материал, и он руководит им, и он приводит этот материал постепенно к конечной форме. Не думая, что в этой конечной форме мы можем продвигаться бессознательно. Мы развиваемся все равно с помощью этих ударов и давлений к состоянию, когда мы поумнеем и поймем, что нужно нам продвигаться по-другому. Стоит продвигаться по-другому. И в последнем этапе, как мы говорим сейчас, последнее поколение, как мы говорим, мы сможем относиться по-своему к источнику, к Творцу. Это не может быть автоматически. Автоматически все части творения связаны с Творцом неосознанно. А мы, люди, должны быть связаны с Ним в дат, то есть осознанно, как бы выше знания. Сейчас мы начнем выяснять эти вещи, вопросы-ответы, у кого есть. Приготовьте вопросы в системе или здесь. Пока не придет первый вопрос, я хочу подвести итог. Посмотрите, что замечательно нам дают каббалисты. У Бааль Сулама написано в статье, которая начинается «Подобно сказали наши мудрецы». 460-я страница. Подобно этому сказали наши мудрецы по поводу окончания избавления, окончания исправления Израиля. И они так объяснили стих из Писания: «Я Творец, назначенный срок бита, ускорю Ахишена». Это говорит Нави, пророк Ишая. То, что написано там: «Я Творец, назначенный срок бита, ускорю Ахишена», они относят его к окончанию исправления и избавления Израиля. Бааль Сулам приходит и добавляет: «Удостоились ускорю Ахишена, удостоились в срок». То есть есть развитие, которое называется цель творения. Перед тем, как творение начинает развиваться, определено в замысле творения уже его окончательная форма. И Нави Ишая объясняет, что есть две формы, когда придут творения к нему, или Бейта, или Ахишена. И мудрецы во время Танаим, Рашби и Раби Акива, они сказали: «Ускорь Ахишена, удостоились Ахишена, удостоились Бейта». То есть есть опция: если удостоились будет так, а не удостоились будет по-другому. А и что Бааль Сулам пишет нам всю эту статью, и вся методика его — покормить нас по ложечке, так вот, чтобы мы поняли, что было, что сказали к мудрецы тысячи лет назад. Есть путь власти небес и власти земли с помощью сказал нам Рав. Он заводит нас еще внутрь, что путь Торы, путь страданий находится с нами каждое мгновение. Все развитие, которое было до этого момента, это развивает природа, все наши, все, что было до этого момента. Неживое, растительное, животное. И теперь мы, и пока мы не получим ощущение и осознание, и приглашение от Творца, здесь на Барухе, и с Равом, и каббалистами, внутри десятки. И нам пока не объясняют, где это точка выбора, Исраэль Урарта и Творец, как работать между собой, чтобы пробудить эту точку света на нас. Сейчас мы выходим на этот путь, прямой путь. В каждом мгновении есть у нас два этих пути. Мы постараемся выбрать путь, который приведет нас к развитию с песней. У нас был сейчас конгресс десяток, и мы увидели, насколько сколько света, тепла и сколько добра, когда мы приближаемся друг к другу. Есть возможность выйти из этого состояния, когда постоянно страдания, как сказал Рав, к месту, где есть песня, объятия, любовь товарищей. Через это мы поднимаемся к свету. Вопросы, пожалуйста. Латин 1.
3: Queridos amigos, la pregunta es: ¿cuál debe ser nuestra actitud para desarrollarnos conscientemente? No, a pesar de que sabemos inevitablemente lo que va a pasar, va a pasar. No es que
1: какой должен наш подход, чтобы развиваться осознанно?
3: Vamos a hacer un lado nuestro destino,
1: мы знаем, что то, что должно произойти, произойдет.
3: Para que esos eventos los desarrollemos de forma consciente.
1: Мы будем менять свое предназначение, но что есть в нас, чтобы все эти ситуации произошли бы осознанно?
0: Да, что есть в нас?
2: То
1: есть осознанно. Мы знаем, что в нас нет ничего, только желание получать. А с желанием получать мы можем идти только путем страданий. Как говорит Бааль Сулам, что в конце концов мы к чему-то придем, но не по этому пути мы должны идти. Так вот, Рав говорит, что мы должны работать в силу своей веры. Мы должны приобрести такое свойство, которое называется вера. И он говорит: праведник будет жить верой. Только это тот путь, по которому мы можем выйти из страданий. Ну так вот тут, когда мы видим Бааль Сулам, он и говорит нам: здесь путь Бейто, когда начинается, как мы слышали сейчас у Рава, начинается тогда, когда у нас есть выбор. Так все человечество должно к этому прийти. Но мы, Бней Барух, сыны, последователи Баруха, так же Творца, и мы продолжатели Рава Баруха Шалома Ашлага, как Рав нам объясняет. Мы получили точку в сердце, и в момент, когда мы получили точку в сердце, у нас уже есть выбор. Мы можем уже различать путь страданий, и различать также иной выбор. Выбор окружения, десятки, величие Рава, величие каббалистов, Творца. У нас есть возможность идти или в соответствии с этим, или тем. А тут мы можем выйти. Но если будем искать в себе, сколько бы ни искали в себе, ничего не найдем, кроме как еще и еще желание получать. Это тоже подарок. Свет дает нам возможность раскрыть, что в нас нет ничего. Ничего, что может вывести нас наружу. Ничего этого нет в нас. А только в воздействии окружения света, который приведет нас туда.
0: Каждый из нас здесь хочет развиваться, как сказал Орен, с помощью вот так вот с песней по власти земли. Сейчас то, что спрашивали товарищи Рава о будущем Бней Баруха, он говорил, это не... Само собой разумеется, я сейчас добавляю свои слова. Нету никакой гарантии, что вы Творец может вас подвинуть и взять другую группу. Мой вопрос, и я заранее прошу, можете ли вы не с помощью каких-то цитат это сделать, а дать мне какие-то инструменты, чтобы я мог в десятке развиваться, чтобы было практически. Как мы чувствуем эту ответственность за состояние, то, что говорит Рав? И как мы можем сделать этот расчет? Потому что без важности это не будет, не случится. Без того, чтобы поднять важность. Еще раз я прошу, если есть что-то практическое, что вы можете дать, не то, что написано в книге.
1: А давайте семинар проведем. Офер, давай еще раз поставь это в виде вопроса, чтобы все десятки могли выяснить и молиться, даже если не будем знать. То есть, в принципе, что мы включимся в это желание, придет свет и прояснит. Так, определи вопрос на семинар.
0: Какое будущее у нас в Бней Барухе?
1: Итак,
0: как мы позаботимся о том, чтобы в будущем Бней Барух продолжал и были достойны быть работниками Творца?
1: 5 минут, семинар.
0: Как мы будем достойны, чтобы будущего Бней Барухе. Я думаю, что как раз это хорошо, что это не соединяется с нашим желанием получать. Каждый в своей жизни может быть успешным стратегом и тактиком, как прийти к цели, там, как достичь цели. Но здесь каждый день что-то новое, каждое мгновение. Если мы стараемся работать между собой, Творец организует нам сложные состояния, как раз дает нам. Мы чуть говорили на уроке, что вера и ощущение уверенности мы должны получить от окружения. Я не прошу от них каких-то фактов, как сказал Рав. Извините, что я затягиваю. Рав сказал, ты не ищешь фактов у товарища, как раз величия и важности цели.
1: Именно так. Офер попросил, чтобы это было практически, там, а не цитаты, да, из книги. Мы должны постараться, каждый, насколько он может, любить своих товарищей, чтобы давать им величие цели. Мы несколько дней тому назад слышали, я должен требовать от товарищей, давайте мне величие цели. Это практика. Мы не должны сейчас заниматься какими-то другими вещами, но между нами все время поднимать и поднимать важность.
0: Да, спасибо Орену за то, что он так отнесся к Хисарону товарища. Мы слушаем всевозможные выражения, что после за товарищем находится Творец, и товарищи — это подарок, который мы можем получить и дать каждому. Действительно, мы все заботимся о будущем Нейбаруха. Задостоимся ли мы и будем сохранить этот огонь, который здесь есть. У нас есть подарок, который оставил нам наш учитель, который живет среди нас. Каждый день он дает нам порцию света. Мы должны взять это, обнять это, работать с этим, работать между собой, просто дать этим вещам жить в нас и также давать это другим.
1: Нет, не каждому по отдельности, но нашему будущее зависит также от того, насколько мы объединяемся между собой, как на последнем конгрессе, который мы провели, и другие такие мероприятия. И кроме того, привести к тому, чтобы у каждого товарища, который сидит здесь уже много лет, чтобы он передал все, что он приобрел, отрава, что он получил от товарищей, все, что получил на конгрессах, этот цвет он должен передать. Дать дальше. И все руководство, и предприятия, все товарищи должны позаботиться, чтобы каждый вошел в это, помочь ему, поддержать любым образом. Не знаю, или он преподает, или он какой свой канал открывает свой. Все наружу, чтобы ушло. И также сосредоточиться внутри, в объединении между нами. И так будущее будет прекрасным и добрым.
0: Прежде всего, мы хотим вспомнить, что тот, кто определяет наше будущее, — это Творец. И цель нашей организации — привести все человечество к Творцу, и мы внутри Него. Если мы удержаться этой цели, то мы удостоимся того, чтобы Творец будет держать нас у себя. Нет причины, что Он будет держать нас, если мы не с Ним. Нужно прислушиваться к этому. Кроме того, мы должны быть в абсолютной отмене. Относительно кого? Относительно всех. Относительно товарищей в десятке, относительно руководства, в конце концов, относительно Творца. И тогда, когда мы будем в полной самоотмене у Творца, будет возможность, куда выплеснуть это все и правильно нас продвигать. И этот страх — это хороший страх. Без этого страха мы не будем знать, куда мы идем.
1: Я присоединюсь к тому, что страх должен быть как бы для постоянного выяснения, чтобы мы продвигались максимально, насколько каждый может, и как бы честно.
0: Латин 11.
4: Hola, amigos. Clima Mundial. Buenos días. Quería hacer una pregunta. Cuando estamos en un estado de no hay nada más que él, eso es Ахишена o Бейту. Gracias, amigos.
1: Когда мы находимся в состоянии, что нет никого, кроме него, это Ахишена или Бейту?
0: А состояние в нет никого, кроме него, если находится там человек, видимо, он уже в хорошем состоянии, если ему удается сохранять это состояние, быть в нем. Мы сказали, есть здесь этапы. Мы слышали от Рава сегодня, есть первый этап, нужно достичь веры, принять этот цвет веры, достичь его, затем постоянно получить это. Есть экран, и внутри него раскрывается Творец. Нету просто нет никого, кроме него. Конечно, мы читаем статью, и нам кажется, что это есть. А держаться нет никого, кроме него — это работа, когда тот, кто находится в этом, он уже находится в Ахишена. Но мы должны прийти к этому. И путь, действительно, тот путь, о котором мы слышим от каббалистов, человек сам абсолютно, даже который понимает, что не находится в этом состоянии, он начинает работать с десяткой, и свет уже действует на него, пока он не приходит действительно к этому. Мак 11.
5: Да, дорогие учителя, написано, что состояние Ахишена — это ускорение состояний, уже которые заранее предрасположены, мы просто начинаем их ускорять. Вот этот процесс ускорения, он от чего зависит? Как мы можем ускорить сам процесс ускорения? Какие у нас есть средства?
6: Натель Мясов.
1: Начнем с конца. Сила развивающая — это свет. Это сила, действующая в объекте. Так действует в определенном темпе, естественным образом, а мы можем ускорить действие света на нас, возбуждать его с большей силой. И Рав объяснил на первом уроке, из чего это состоит. Как пробудить действие окружающего света с большей силой. Исраэль, Творец и Тора — одно целое. Насколько я запомнил, из первой части урока Рав сказал, что это состоит из книг, святых книг, в которых написано о высоких состояниях, которые постигли каббалисты, исправленные Келим, которые наполнены высшим светом в силу их подобия. Эти книги у нас есть. Учитель, каббалист, Рав, который объясняет нам, что написано в книгах каббалистов, его предшественников, и группа товарищей, которые вместе реализуют то, что говорит учитель о том, что написано в книгах. Три этих компонента — книги, Рав и группа товарищей приводят нас к состоянию, когда мы можем возбудить воздействие окружающего света на нас с большей силой. А кроме этого нет никакой другой силы, которая развивает нас. Творение. В этом вся работа. Рабаш и Рав проясняют для нас во всех подробностях, что надо делать с товарищами. Нам каждый раз добавляются понимания. Офер, скажем, сейчас взял нас в состояние, повел нас в критическое состояние, касающееся нашего развития, как группы, как десяток, как людей вообще. Страдают все люди, и никого не спрашивают, хотим ли мы страдать или нет. Но мы можем отделиться от всех страданий осознанно таким образом, что будут страдать от того, что им не хватает любви, не хватает им передать то, что Рав им дал, чтобы передать дальше, чтобы идти путем наших учителей, открывая путь для других. Но если мы не знаем точно, как все это сделать, это тоже нормально. Мы не обязаны быть умными. Нам необходимо молиться, пробуждать свет на нас. Он для нас прояснит, как идти вглубь десятки, как в глубине десятки встретить этот большой свет, который Рав передает творению, и тоже передать это все дальше в распространении всем творениям. Это мы сделаем. Итак, будем развиваться.
0: Умен Чили один.
7: Gracias, amigos. Disculpen por la pregunta, puede ser un poco básica. ¿Es el sufrimiento un medio para la revelación y por lo tanto lo que buscamos en
1: Ахишена? Я прошу прощения за вопрос, может быть, это так слишком простое. Страдание — это средство. Средства для раскрытия, и поэтому мы в Ахишена ищем раскрытие, а не ускоряя как бы страдания.
0: Я не знаю, понял ли правильно я вопрос. Нет никакой цели страдать в жизни. Мы пришли сюда для того, чтобы наслаждаться, а не для того, чтобы страдать. Поэтому мы, у нас никогда это... Никогда нет такого, что мы хотим этого. Это ложь. Мы, желание получать никогда не хочет страдать. Максимум в расчете желания получать. Я могу сейчас страдать для того, чтобы потом получить наслаждение. Рав дает всегда пример такой, что человек хочет быть врачом. Скажем, он 7 лет готов сидеть, не развлекаться там вечером, потому что в конце он видит это наслаждение, когда он будет врачом. Все возможные такие вещи. Мы просто меняем шило на мыло. Мы говорим о том, что прийти к цели, значит прийти к свойству отдачи, быть подобным Творцу, это желание, в которого у нас нету, оно не существует внутри нас. Не то, что я могу сказать, вот сейчас я как Творец. Нет. Мы должны работать над построением этого желания. Мы должны слушать каббалистов, получать свет из тех, из их слов, их текстов, из их клипов, из все, что они нам дают, для того, чтобы было выстроено в нас это желание новое, которого у нас нет, это желание быть отдающими, как Творец. И по пути к этому, есть ли страдания, должны ли мы где-то что-то, от чего-то отказаться? Конечно же, но то, что важно тебе, ты не смотришь на это как на страдание, ты смотришь на это как на наслаждение. Если я хочу подняться на гору, скажем, и я знаю, чего я хочу, то путь может быть тяжелый, но я не чувствую, как тяжелый. Я чувствую это, оплату в каждом мгновении, когда я иду к цели. Я вижу себя уже на вершине горы. И я, это дает мне силы пройти этот путь. Это не называется страдание. Проблема, что мы должны выяснить эту точку. Что мы действительно хотим? Что значит желать свойства отдачи? Как сказал когда-то Рабач, где эта аптека, где можно купить это желание? В этом наша работа. И тогда нету страданий, все наслаждение, потому что мы работаем над чем-то возвышенным, и желание, и наполнение зависит от света. Свет выполняет эту работу, мы должны постоянно реагировать на него положительным образом, желать его. И тогда это станет превратиться от, из, из путя, пути страдания к пути Тору. Станет путем Торы. Мак 42, 24.
6: Да, доброго.
0: Мак 42.
6: Да, доброе утро всем. У меня такой вопрос. Вот наша десятка, мы Бару, все мировое кли. Мы все, скажем так, идем путем Ахишена, стараемся. Тем самым мы вызываем на себя высший свет, передаем всему человечеству, но мы видим результат, что нету никакого продвижения. Это говорит о том, что мы не, недостаточно вкладываем усилия, то есть как бы индикатор на то, что нам надо еще сильнее объединяться и продвигаться. Спасибо.
1: Когда ты видишь, что нет никакого продвижения, ты о чем говоришь? Объясни, пожалуйста.
6: Ну, я имел в виду, что мы нашим объединением вызываем высший свет, чтобы привести все человечество к этому пути. Но если мы видим, что как бы человечество идет путем Бейто, и как бы видим, что нет никаких изменений, это как бы говорит о том, что мы мало вкладываемся, то есть нам надо усиливаться постоянно. То есть если есть изменения, это заметно, что значит через нас как бы мы за собой тянем все человечество, ну, передаем этот свет. Как-то так.
8: Кен, туда. Сейчас я понял эту вопрос, я надеюсь.
1: А, теперь я понял вопрос, я надеюсь. Да, это вещь достаточно сложная, то, что ты сказал. Я постараюсь как бы дать несколько моментов, да, которые у меня как бы возникли, когда я почувствовал то, что ты сказал. То, что касается конца, ты представляешь, что мы смотрим на человечество и видим, что нет продвижения. Ну так в первую очередь надо знать заранее, что нет у нас на самом деле очков, духовных очков, чтобы видеть, есть продвижение или нет продвижения. Может быть, то, что нам кажется, что нет продвижения, это как раз и есть продвижение. Поэтому заранее будем знать, то, что мы видим, ну это то, что мы сейчас видим. Даже видим не все, еще и не понимаем, что мы видим. Это с этой точки зрения, в первую очередь. С другой стороны, если мы видим, что мир еще не в конце исправления, то, по-видимому, мы можем еще производить работу. Замечательно. Какую работу мы можем добавить? А это всегда правильно. Даже без всяких истолкований, да, продвигается ли человечество быстро или медленно, мы совершаем работу на нескольких уровнях. На самом внутреннем — силой мысли, желания и молитвы. То, что мы учили в первой части урока. Это сила, которая действует. Мы находимся в замысле творения и можем оттуда брать окружающий свет с большей силой, согласно нашим мыслям, желаниям и намерениям, будут соответствовать этому. Она — цель, отдача и любовь, и мы можем привести все творение к любви. И отдачи между всеми, так что проявится свет во всех келим. То есть сначала внутренние части. Никто тебя не останавливает, ни тебя, ни меня, добавляя молитву, намерение, желание. Дальше. Оттуда мы выходим на более внешний круг, где мы живем. Мы в десятке, ты в маке 42. Я вижу у тебя в маке 42 товарищ, который вот находится здесь, в учебном зале. Я его вижу каждую пятницу в учебном зале. Иногда даже больше, чем по пятницам. Он добавляет усилий. Он встает, просыпается утром, приезжает сюда, чтобы быть с нами, добавляя действия, добавляя намерения, добавляя свет в мире. Гарантированно приводит к исправлению мира своими усилиями. С помощью любви в десятке мы возбуждаем свет большей силой. И третий круг, как я слышал, мои десятки, а это также к моему величайшей радости, это фокус-группа, мы должны стать учителями для человечества. Каждый ученик Рава Лайфена получил такой багаж света, которого нет ни у кого. Все его ждут. Жаждут, мы должны подготовить себя, чтобы передать это любым способом, внутренним, а также внешним действием. Это распространение. И когда мы приложим все усилия, мы вызовем на себя, мы представим возможность сделать то, что делает наш учитель по отношению к нам и по отношению ко всему человечеству.
0: И с нашим учителем мы закончим третьим клипом.
1: Самое большое различие между Бейто и Ахишена это в том, как это запускается, где в Бейто приходят страдания, если мы сами не стремимся к цели, к высшей цели, к исправлению наших свойств, в нашем участии в этой сетке связи, тогда страдания приходят через нижнюю ступень, то есть через тело. И мы в этом начинаем ощущать проблемы и несчастье, да, в нашем материальном мире, в себе, в семье, в разных вещах, как у нас есть в нашем мире, включая войны, короче, проблемы в материальном мире, это все толкает нас к духовному решению. При этом, если мы сами идем к решению, чтобы подняться на более высокую ступень, то мы развиваем наш разум, наш принцип, нашу логику, наши ценности, идеологию, чтобы она влекла нас вперед. И тогда мы все страдания ощущаем как страдания в духовном развитии. И тогда вот это более быстрое развитие, а не то, что происходит медленно, как каток развития, который идет, когда всему свое время, когда просто нас размазывает. Да, в этом медленном развитии. В этом огромное различие в страданиях. По сути страданиях это материальные, а эти духовные. Темп, характер, да во всем, да сравнивать невозможно. Но главным образом, что это путь Ахишена, это страдание, духовное страдание, да, нам не хватает, мы хотим, получается, не получается, да, разные выяснения. Мы привлекаем свет, возвращаясь к источнику, и с помощью него продвигаемся. И в минусе, и в плюсе. Во всех состояниях нами занимается уже свет. А в Бейто мы в своем животном состоянии, пока на нас не надавят так, что мы выходим из животного, да, как косточка из вишенки. И вот так, чтобы мы выскочили из этих страданий в духовное.
0: И все состояния нам уже нас занимается свет нами. А сейчас мы споем песню.

0: Шалом, хаверим якарим, бахелек аришон.
1: Здравствуйте, друзья, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок Рава от 28 января 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Жизнь Сары». Второй том, 827 страница. Вместе прочитаем статью в течение 15 минут. Пожалуйста.
0: בחלק הראשון נלמד את מאמר חיי שרה.
1: Еще раз на первой части мы будем изучать статью «Жизнь Сары». Седьмая статья.
0: מאמר חיי שרה.
1: «Жизнь Сары», статья седьмая, 1985 года. Книги Зор, глава Хаэй Сара, сказано другое объяснение. Царь — это жена, боящаяся Творца. Как сказано, жена, боящаяся Творца, восславлена будет. Иными словами, это шхина. При возделанном поле — это чужая жена, то есть ситра ахра. Как сказано, чтобы охранить тебя от чужой жены. Ибо есть поле, где царят все благословения святыни, как сказано, как запах поля, которое благословил Творец, то есть шхина. А есть поле, где царят все разрушение и скверна, и уничтожение, и убийство, и войны, то есть ситрахра. Конец цитаты. И согласно нашему пути, это означает, что у нас есть две дороги: либо идти путем тех, кто идет к Творцу, путь которых есть путь отдачи, либо путь, который ведет к людям, то есть получение. Ведь творения называются творениями только с точки зрения получения любви к себе, что приходит к нам от центральной точки творения. И так как на это свойство произошло сокращение и скрытие, ведь в этом месте не ощущается, что полна земля слава его, ибо только когда он выходит из места получения, можно постичь, что полна земля слава его. Но до того, как выходит из свойства получения, можно лишь верить, что это так.
2: А для того, чтобы могли почувствовать это, человеку дают совет выйти из места получения, то есть места тьмы и смерти. Иными словами, свет жизни не может раскрыться, хотя он присутствует. Но от человека он скрыт. А тот, кто приходит в это место, отделяется от источника жизни. Поэтому место это называется тьмой и смертью. И самые разные беды находятся там. И это называется ситра ахра, другая сторона. Она противостоит святости. Ведь в месте святости, которое называется местом отдачи, находится место подобие по форме. Поэтому в этом месте открывается все благо и наслаждение, ибо это место благословения и святости. И это же называется жена, боящаяся Творца. И вся наша работа состоит и в том, чтобы прийти к этому состоянию трепета перед Творцом, называемому принятие бремени, высший Малхут. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы: «Черный, как ворон». В ком ты находишь? Раба говорит, что тот, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. А некоторые полагают, в ком ты находишь порядок Торы, и объясняет Раши: ворон жесток со своими сыновьями, как сказано детям ворона, которые кричат.
1: И вот слово «ворон», «орев», происходит от слова «сладкий», «арев», как сказано, «ибо голос твой сладок», и это противоположно голубю, ибо сказали мудрецы о стихе, и прилетел к нему голубь,

0: И вот оливковый лист сорван. Сорвал он клювом своим и сказал рабби Ирмия бен Элазар. Почему сказано, и вот оливковый лист сорвал он клювом своим? Сказал голубь перед Творцом, властелин мира, пусть будет пища моя горька, как оливка, но будет предана в твои руки, пусть не будет сладкой, как мед в руках смертных. Ведь известно, что когда человек работает ради получения, и все его стремление направлено лишь на любовь к себе, эта работа называется сладкой работой. И потому сказал голубь, лучше пусть будет пища моя горька, как оливка в руках Творца, что означает, что пропитание его, то есть то, чем он питает себя, и от этого питания живет, где имеется в виду, что работа его направлена так, чтобы она была для Творца, то есть ради небес. И хотя оно и горькое, так как тело не согласно на его питание, оно будет зависеть от той меры, в которой он сможет построить намерение на отдачу. Ведь это против природы, с которой рождено тело. И тело рождается желанием получать, и оно желает только того, что может питать любовь к себе. Это называется пропитание в руках смертных. И от этого пропитания тело испытывает наслаждение, ему сладко. И это свойство ворона, орев, когда только от пропитания смертных ему сладко. Арев. В то же время пища, которая зависит от небес, то есть только от того, насколько он может делать ради небес, от этого он убегает, потому что действие и подача, он чувствует вкус, от действия и подачи он чувствует вкус горечи.
1: Получается, согласно этому, что вороном называется работа ради любви к себе, а поскольку на желание получать произошло сокращение, то есть исчезновение, скрытие, там высший свет не раскрывается, то и работа ворона — это черное, потому сказано «черный, как ворон». Иными словами, в ком пребывает Тора, то есть у кого свет Торы может светить, только у того, кто пришел к осознанию, что ворон, то есть работа в получении, ведет лишь к черному, к тьме. То есть он может получать лишь тьму, а не свет. И об этом объяснили наши мудрецы, что Тора пребывает лишь в том, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. Ведь известно, что отец и сын — это причины и следствия. Поэтому следует понимать вышеприведенные высказывания так, что тот, кто приходит к осознанию того тем, что он работает ради смертных, что является работой в любви к себе, хоть это и является сладкой работой, то есть вороном. Однако благодаря этому он знает, каковы будут результаты. Иными словами, что от этой работы родится лишь тьма, то, что называется черное. Тогда он знает, что становится жесток со своими сыновьями, то есть не жалеет результатов, которые рождаются от этого. И получается, что если он знает, что стал жестоким от того, что он идет на уровне ворон, то он изменяет свой путь и начинает идти путем голубя, который согласен работать ради Творца, несмотря на то, что эта пища горька, как оливка. Но результаты, то есть сыновья, будут наслаждаться от этой работы, поскольку причина ради отдачи приводит к тому, что это место будет... В это место будет направлено высший свет. И наоборот, с вороном, который становится жестоким по отношению к своим сыновьям, как сказано выше.
0: И можно объяснить, что Израиль уподобляются голубю, потому что имеется в виду сказанное выше. Это Кнессет Израиль, являющийся свойством Яшарель, прямо к Творцу. Что означает, что во всем, что народ Израиля делает намерение его, прямо к Творцу. Тогда как народы мира относятся к свойству чуждого бога Эльзар,

0: Как объяснил мой отец и учитель, что это свойство веры выше знания, основой которого является отдающий келим. А дети ворона — это когда он смотрит и видит свои результаты. Иначе говоря, то, что рождается из эгоистической любви к себе, они начинают кричать к Творцу, чтобы он дал им отдающий келим и свойство веры выше знания. И это после того, как он приходит к осознанию, какие результаты принесет ему эгоистическая любовь, называемая свойством ворона. И об этом можно сказать, что это называется близок Творец ко всем зовущим его, ко всем, кто зовет его по-настоящему, как сказано. И это, как объяснил мой отец и учитель, слова из субботних песнопений. «Простри милость Твою к знающим Тебя, Творец ревнивый и мстящий». Имеется в виду, что когда человек пришел к осознанию, что если он не пойдет путем отдачи, он тотчас же получит возмездие, тогда он уже гарантированно будет оберегать себя, чтобы не оступиться и не встать на путь, ведущий к эгоистической любви, ибо знает, что это содержится в душе его. То есть он упадет вместо тьмы и смертного мрака. И тогда он говорит: «Простри милость Твою, ведь он Творец ревнивый и мстящий».
1: Поэтому они просят Творца, чтобы Он дал им милость, иначе они знают, что пропали. Ибо только благодаря милости, которую Творец проявит к ним, они получат келим отдачи. А это состояние голубя, как сказано выше, в то время как от ворона, то есть от сладости, которые они требуют как условие своей работы, что и называется вороном, от этого он становится жестоким, то есть он убивает всех своих сыновей. Иначе говоря, он теряет все свое будущее из-за того, что мерит порядок своей работы в мере сладости, которую он ощущает от своей работы. Ведь весь расчет его производится лишь согласно тому, как ведет его желание получать. И в этом смысл слова «дает животному корм его». Когда он дает им корм, что называется верой, как сказано выше, в то время, когда детям ворона, которые кричат. То есть они понимают, что результаты, называемые детьми, которые рождаются от ворона, приговорены к смерти, как сказано выше, ибо это относится к тому, что отделяются от источника жизни. Тогда они взывают к Творцу, чтобы Он помог им, и они зовут Творца по-настоящему. Это, как сказано, близок Творец ко всем, зовущим Его, как всем, кто зовет Его по-настоящему.
0: Есть тут в абзаце, предпоследнем, он пишет, что они просят у Творца, чтобы дал он им милость, иначе они чувствуют, что пропали, потому что только если получат милость, то хесед, тогда они смогут получить отдающий келим.
1: Во втором абзаце написано: у нас есть два пути. Или идти путем, ведущим к Творцу, а это путь отдачи, или путем ведущих людей к получению.
0: И дальше он пишет: поэтому Израиль уподобляются голубю, потому что они — это прямо к Творцу. То есть то, что делает народ Израиля, это напрямую намерение для Творца. А народы мира — это как чуждый Бог, потому что они не хотят свою работу посвятить Творцу.
1: Рабаш дает четкий совет. Да, тут в первой колонке он говорит там внизу. Дают совет человеку выйти с места получения, с места смерти и тьмы. То есть жизнь там не может раскрыться, хотя и он там свет нахуй есть, но по отношению к человеку это скрыто. И кто приходит туда, отделяется от источника жизни.
0: Перейдем к уроку от 28 января 2002 года.
1: Так, читали статью «Славей Сулям», глава «Жильца».

0: Жизнь Сали, статья «Жизнь Сали». Говорят, какой крик, воззвание должно быть к Творцу. Вороном называется любовь к себе. А от этой любви к себе выходит результат от любви к себе, да, с этого человека. С любви к себе начинается работа. И это ворон, потому что они называются дети ворона, потому что приходят к настоящему крику, на который получают ответ. Почему это называется вороном? А это обратная сторона. Орев — это также затылок. Обратная сторона истины. Да, прямоты, честности. Именно эти состояния, которые противоположны Творцу. С этого начинает человек, и с этого начинает быть результат, который называется «дети ворона». То есть не бояться отчаиваться, не бояться обращать внимание на состояние, которое мы проходим, потому что каждое состояние — это состояние ворона, пока не выходит из него что-то хорошее. Нет никакого исправления, то есть исправленное не может прийти иначе, как прежде того, что сначала раскрывается вся вот его эта страшная форма, настолько, что терпеть невозможно. И только после этого в мире ненависти, которая это пробуждает в человеке, в мире отторжения, которое это пробуждает в человеке, он начинает отстраняться, то есть ненависть, отторжение от того свойства, которое отделяет этого человека. Поэтому нам необходимо осознание зла. И осознание зла приходит к нам за счет света, возвращающего к источнику. Свет несет свои свойства, окружающий свет во время учебы. И тогда мы все больше видим зло в себе. А в мере, что видим зло в себе, хотим избавиться от него, оттолкнуть его, и тогда отдаляемся от него. Это в конечном счете процесс очень простой. Выполнение трудное, потому что это все происходит с нами, а не то, что это мы как бы свидетели. Да, и смотрим на него, на весь этот процесс со стороны. Нет, потому что это проходит по нам, и мы находимся в этом процессе, и мы не можем так со стороны установить холодным разумом, что там происходит. С этим человеком, который находится сейчас под такими вот изменениями. Но мы в этом, и поэтому и разум, и весь наш мозг, он под воздействием этих изменений. И только иногда мы можем увидеть себя со стороны, отнестись как-то объективно ко всей этой теме. Но процесс чувственный. Ну, просто потому, что мы входим в этот процесс, тогда необходимо, то поскольку это проходит по всем нашим чувствам и захватываем все наше сознание, нам надо просто следовать тому, что написано в книге, потому что мы и есть тот самый материал, по которому происходит исправление. И все, что мы в этом мире проходим, учим, делаем, надо разделять между «это я» и «то, что я делаю».
1: психология, психиатрия.
0: Ну, кроме тех, кто делает, ставят там эксперименты психологические, психиатрические, там тоже есть эксперименты. Тогда другие могут на это как бы посмотреть и примеры делать. Но человек, который сам заходит туда, он уже не знает, что с ним происходит, он получает какой-то материал, и это вещество меняет в нем вообще всю картину жизни. В духовном это совершенно не так. Человек, который заходит в другое состояние, он получает это состояние, он становится сам этим состоянием, а не то, что может иногда посмотреть на себя со стороны. Ага, я сейчас нахожусь вот на такой вот ступени, через секунду я зайду вот на такую-то ступень. Это невозможно так вот знать о себе, где я прохожу и что я делаю. Поэтому есть время подготовки, есть время выполнения, а есть время результатов каждого духовного действия. А между действиями человек может исследовать, что с ним происходит. И тогда нам пишут эти статьи таким вот образом, что они объясняют нам со стороны. Смотри, что с тобой происходит и произошло. Тогда, если я не нахожусь в каком-то состоянии, и могу как бы вот следить за статьей, я могу со стороны посмотреть, ага, вот такие-то состояния я прохожу. Но если я сам уже захожу вот в эти вот состояния, в этот процесс, о котором говорит статья, то я уже не могу посмотреть со стороны, что происходит со мной. А вот это я. Иногда дают мне, иногда какое-то место в разуме проанализировать себя и посмотреть на себя со стороны вместе с тем, что я прохожу какой-то процесс, да, какие-то события. А иногда и нет. Поэтому во время, когда не можем видеть себя со стороны, нам нужно точно придерживаться тому, что они нам советуют делать. Принимать каждое состояние, что если не я, то кто? После этого принимать каждое состояние, как нет никого, кроме него. И потом разные расчеты производить, что я уже не нахожусь уже точно вот в этом процессе. Ну и так далее. Короче, это все опыт. Не наберешь ума без опыта. Только он учит нас, как относиться к вещам. Но как минимум вот это вот правило не забывать, что есть состояние орев, то есть любовь к себе, ворон, мысли, чуждые мысли, потом они называются, но пока-то они не чужие, это мысли эгоистические. Я пока что, вот это вот я, и я с ними связан, и это все моя внутренняя суть, пока я не начинаю с помощью правильной учебы и упражнений, которые я делаю в группе. И во время учебы привлекать на себя какой-то высший свет. Да, я его как бы не вижу и не ощущаю. Но что-то все-таки воздействует на меня свыше, и я начинаю потихонечку понимать, насколько я отличаюсь от него, насколько он велик, а я ничтожество перед ним. И тогда начинается уже выяснение. Это значит, начинаем всегда с состояния ворон и желательно прийти к состоянию дети ворона, которые кричат по-настоящему. То есть такое вот усилие, то есть результат сыновья ворон — это такой крик, это когда выходит уже ради получения, ради отдачи. Да, да.
1: Я не знаю точно, когда и как можно выйти наружу, посмотреть на тело и осудить его так или иначе, или вообще возможно ли быть в этом?
2: Адам, ше овер...
0: Человек, который проходит исправление, даже человек, который не проходит исправление, который еще находится в животном развитии, то есть животная душа, от желания к сексу, к деньгам, к почестям, он пока еще не чувствует точку в сердце, которая начинает в нем развиваться. Этот человек, и потом с точкой в сердце до Махсома. До Махсома — это значит, что мы проходим два периода. Первый период — это животное развитие, то, что называется животной душой. И второй период — это с точки в сердце до Махсома. Это уже начало духовной души. Так вот, человек, который развивается и в том, и в этом. Но главное, конечно же, это второй этап. Душа с точки в сердце. Этот человек находится под воздействием высшего света. Есть свет, который не меняется, который заполняет всю нашу Вселенную. И держит в существовании неживое растительное животное. А они не должны меняться. Они должны просто существовать. И этот свет — свет хасадим. Есть там немножко свечения хохмы, но это вещи ничтожные. Только поддерживать, да, материальное существование. В человеке же есть животная душа, но она должна совершенствоваться и развиваться. Человек не то, что он просто так рождается, но он еще и входит в развитие человеческое. Ты же видишь, человечество же развивается, но от нашей истории человек развивается. Все время хочет всего больше, раскрывает многие вещи и ищет. Это потому, что свет, который приходит к человеку именно, к человечеству, этот свет все время меняется по своей силе. И тогда все время раскрывает в человеке больше желания. Свет строит кли, он строит больше желания. И тогда человек начинает стремиться просто от того, чтобы быть простым животным, там семья, дворик, дом, быть еще и богатым, управлять другими людьми, да, быть известным и тому подобное, быть ученым, знать больше, ну и так далее. Это подталкивает. Вот эти результаты мы уже видим вокруг себя. Это человеческое развитие. И вот это и есть такой результат развития. Так свет действует на человечество. Так вот, мы и в этом человеческом развитии, хотя и находимся в этом развитии, и гоняемся за открытиями, изобретениями, разными вещами, да, которые мы хотим придумать, изобрести. Вместе с этим мы смотрим на себя иногда со стороны и видим этот процесс также. Смотрим как бы на него со стороны. Я могу видеть как бы весь этот процесс, и я могу и на себе видеть, какой процесс я прошел с детства до нынешнего момента. Я был маленьким ребенком, пошел в детский садик, думал вот об этом и об этом, потом школа, потом еще. То есть я могу с одной стороны видеть эти свои все вещи, эти состояния и учиться на них. И какие-то выводы делать из этого всего. Хотя я и не понимаю всего процесса в целом. А главным образом я не понимаю цели его, то эти выводы могут быть совершенно ненастоящими. Ну как-то. Все равно мы хотим это изучать. Так вот, есть два состояния, что, может быть, я нахожусь в самом состоянии, в самом процессе, тогда я не могу его исследовать, потому что я внутри него. А может быть, я снаружи, и я могу тогда его анализировать, видеть и как-то так понимать его, исследовать. Так у нас и в духовном. В духовном только есть проблема гораздо больше, чем в материальном. Потому что в материальном я получаю поддержку, информацию, отношения, науку и всякие впечатления от окружения. Не только я нахожусь в этом, но и все люди моего поколения в этом. Есть тут общее какое-то ощущение. Мы находимся в одном мире, проходим как бы одно и то же. Один врач может вылечить всех, инженер делает машины для всех. То есть у нас есть общие такие вещи, которые... Поэтому тут есть огромная поддержка и помощь со стороны окружения. И в материальном понятно, что я не могу существовать без окружения, что я нуждаюсь в нем, я его использую. Да, таким принятым образом. В духовном же, то есть в развитии точки в сердце, есть такая же картина, но мы ее не видим точно. Но та же картина. Есть вокруг точки сердца, есть ее мир, есть ее общество. Это необходимо раскрыть, но это все есть. Ее общество, законы, конечно же. И надо получать поддержку от всех, исправляя себя. И пользоваться помощью разными вещами извне. И человек может видеть себя, как видит в животном развитии, материальном. Также видит себя иногда, когда он входит в этот процесс, он когда не знает и не видит ничего, он весь погружен в этот процесс, то есть свет воздействует на него. И тогда клей отменяет себя и делает только то, что клей ему диктует, свет ему диктует. А есть другое время, когда человек может видеть со стороны, исследовать разумом, с пониманием, какие-то выводы делать из прошлого и идти с этим вперед в будущее. Вот так. Тогда что ты спрашиваешь?
1: Я получил ответ уже. Вопрос. В начале статьи в третьем абзаце написано, что, в общем-то, сокращение скрытия можно только верить, когда находимся в этом. А в конце абзаца написано, что мы можем только верить, что это так. А то, что я слышал от вас, что, что вера — это уже и есть ощущение Творца.
0: Он пишет, что в состоянии тьмы человек должен верить. Что значит верить? Я верю, что если я буду читать эту книжку, мне будет хорошо. Ну так что же значит вот это вот верить? Ты можешь мне объяснить?
1: Если бы я знал, я бы сказал.
0: Но какая-то гарантия? Что? Что это за тема такая, вера? Что это за ощущение такое, вера? Когда я полагаюсь на какое-то мнение, на какой-то факт, который есть в человечестве, для меня это не факт. Для меня это пока еще... Я не вижу этого, я это не покупаю. Но я использую как бы твой факт, используюсь твоим фактом, приобретаю какую-то уверенность отсюда, что я могу заниматься этой книгой тоже, чтобы чего-то там достичь. Так на что же я опираюсь? Я опираюсь на то, что я знаю тебя. Ты мне говоришь, что стоит это делать. Иди к психологам, они тебе скажут, что значит вера. Так ведь? Да, мозги промыть. Я вижу тебя, может быть, такой большой человек, у тебя такая шляпа, и еще там всякие красивые вещи, да? Все вот это вот, да, все люди религиозные, они такие, они должны быть со всеми вот этими ритуалами такими. Это хорошо, это нужно. Человек должен этому всему впечатляться. Да, величие царя в многочисленном народе, да, должно быть это. Как-то там. Но в наши-то дни это уже просто... Ну, именно потому что приближающимся к концу исправления это все еще вещи отпадают, мы становимся уже умнее, и эти вещи не могут нас уже путать. Но в конечном счете я покупаю эти вещи, то есть мне эти вещи нужны для того, чтобы приобрести твое мнение и знание. То есть я каким-то образом переношу твое знание и уверенность, которая есть у тебя, на свой разум. Я его как бы покупаю, приобретаю. Потому что во мне есть человеческая способность приобретать друг от друга, друг у друга, впечатление. Я это приобретаю от тебя, у меня это становится подобно факту, не факту, но подобно факту. И это дает мне энергию и способность этим заниматься. И я занимаюсь, и я также достигаю. Откуда я знаю, что я 20 лет буду учиться, и я стану профессором? Я смотрю, но тут это наверняка. Но там, где я видеть не могу, там должны прийти ко мне люди, которым я буду верить. Так ведь? Они подействуют на меня настолько сильно и убедят меня, что для меня это станет как факт. Так что же я приобретаю этим? Я приобретаю от них силу вместо факта. Я приобретаю у них силу, что это вместо факта действует во мне и дает мне уверенность, энергию заниматься и делать все, что нужно. То есть как будто бы я это вижу. И это у нас называется верой. Так ведь? Всё. Это веру я могу приобрести от окружения, от общества, из книг. Впечатляюсь ими, и так я работаю. Животное не может. Животное так. Что видит, то и все на этом. Как я могу идти не согласно знанию человека, а согласно знанию божественному. Не говори мне. Если Творец мне скажет, да, я сделаю, а ты мне скажешь, я делать не буду. Как же сделать так, чтобы он мне сказал? Тогда мне нужно... И каждый раз, когда мы приобретаем следующую ступень, мы, в общем-то, сталкиваемся с одной и той же проблемой. Я должен постичь какую-то следующую ступень, а я ее еще не вижу, не ощущаю. Я должен работать тяжело в исправлении своего желания получать, превратить его ради отдачи, сделать из него вещи, которые вообще не из этого мира. Так ведь? А, для этого у меня нет сил. Сил. Это не человеческие силы, которые, когда я могу из себя сделать какую-то другую природу. Понимаешь? Откуда я возьму все вот эти инструменты? Мне говорят, сила — вера. Ну так что такое вера? Кому верить? И от кого впечатляться? И что такое святые книги, да, которые будут читать? То же самое, как у нас. В этом мире я хочу... сделать что-то, чего я не вижу, какую-то пользу извлечь. Мне надо впечатлиться кем-то, также и от Творца. Поэтому он пишет, ощущение Творца приносит человеку веру. Если я его ощущаю, если я его вижу, если я каким-то образом ухватываю его, это будет служить мне энергией горючим. Что это значит? Скажем, я хочу приобрести машину какую-то, Кадиллак там какой-то, ну что-то такое огромное, такое красивое. Если я увижу магазин, увижу хозяина, может быть, даже предприятие, да, да, все такое полное, и я этим впечатлюсь. То есть мне не нужна, мне нужно сейчас получать эту машину. Мне надо только лишь, кто является хозяином этой машины, который излучает уверенность, что если я получу это, то у меня будет выигрыш. То же самое с Творцом. Пусть не раскрывается как источник наслаждения, а пусть раскроется как мне что-то большое, что у него есть все, и он может мне это все дать. Я уже готов работать, я уже уверен, и вот эта уверенность, которую я получаю от того, что Творец мне представляется таким вот образом, это называется верой. Результатом света веры — это уже ощущение уверенности в человеке. Согласно силе веры, я могу работать. Поэтому называется, что праведник будет жить своей верой. Откуда я возьму эту веру? Только от учебы. Мне говорят, что если ты хочешь получить силу веры, ты должен настраиваться на него во время учебы. Это 17-й пункт предисловие к учению десяти сферот, что если так написано, поэтому обязан человек перед началом учебы укрепиться в вере, потому что ты на самом деле хочешь этого, ты получишь, потому что ты не просишь наслаждения, ты не просишь какого-то там продвижения, каких-то таких вещей, которые входят в желание получать. Ты хочешь впечатлиться величию Творца. А иначе, конечно же, твое тело, твой эгоизм не изменится. Творец велик, он раскроется таким образом, что я смогу убедить себя, что я могу услышать его, что я смогу быть подобным, похожим ему. Ну хорошо, посмотрим. Пусть раскрывается. Для этого я учусь. Если человек приходит к тому, что он на самом деле хочет исправлений, а не то, что там ловить, да, там каких-то ангелов за хвост и вся и питаться какими-то святыми животными, то, конечно же, он получит.
1: Вопрос.
0: А что значит, что Творец раскрывается мне?
1: Что значит, что Творец раскрывается? Творец раскрывается — это не какой-то там старик, который вдруг приходит к себе домой и говорит, к тебе домой говорит, как тебе, как дела, Жори, как ты себя чувствуешь? Я пришел к тебе, ты знаешь. Нет, не в такой форме, не в форме какого-то образа, страшно сказать иначе, а ты ощущаешь внутри себя уверенность идти против всех тех вещей, которые ты получил от воспитания, от общества, от родителей, от жены, от семьи, от всех. И от себя, все, что у тебя есть, вдруг ты видишь, что у тебя есть сила, ум, какое-то внутреннее обещание, что ты можешь идти против этого вообще не считаться с этим, не принимать этого внимания.
3: А ехолит азот и тотца.
1: И вот эта способность является следствием того, что высший свет работает над тобой. Не ищи, чтобы у тебя был какой-то внутренний образ. У тебя будут всякие ощущения, но все эти ощущения в конечном итоге принесут тебе ощущение силы и уверенности. И это
4: И это и есть свет веры. Это сила веры, которую ты получишь. Теперь, это, конечно же, еще не ощущение Творца. Это результат действия Высшего Света на тебя в то время, когда ты еще не исправлен. И следствие этого, что ты получишь эту силу, это называется экран, масах, что ты можешь с этой силой работать против предыдущих твоих каких-то пониманий, твоих желаний, против того, что тело скажет тебе. То есть принимать вообще во внимание вещи, которые не находятся в области этого мира, а делать расчет согласно чему-то другому. Исходя из духовных ценностей.
2: Торгишь это кухота элю.
4: После того, как ты почувствуешь эти силы и обретешь их, чтобы они были в постоянной форме, это приходит и уходит, придет и уйдет. После того, как ты ощутишь их в таком постоянном виде, эту силу веру, веру в постоянстве, чтобы она будет у тебя не временами, а постоянно, даже в самой малой мере. Это называется экран, отраженный свет, что у тебя будет в постоянной форме хотя бы на ступени нефиш да нефиш. Вот тогда ты начнешь в этой мере ощущать Творца. Тогда ты начнешь ощущать божественность в этой мере. То есть тогда Творец раскроется тебе уже в своих свойствах, в своем тепле, в своих наслаждениях. Что это значит, что Он раскроется тебе? Ты просто начнешь ощущать в той же мысли, в том же желании, в той же силе, что называется вера и уверенность в Творце. В этом внутри ты начнешь ощущать Его присутствие, ощущать источник этой силы веры. Это все. Это то, что мы называем кли и свет, который наполняет кли. И все это приходит как следствие правильной учебы, правильного подхода. Исраэль, то есть это то, что я, моя точка в сердце, устремляется к нему, и он, то есть Творец, могут быть связаны через учебу, через Тору. Поэтому, как сказано, Исраэль, Урайта и Кудша Брюху едины. Исраэль, Тора и Творец едины. Что это значит «я», которое стремится к Творцу? Та же точка, только это желание. Все остальное желание — это не я, это просто помощь против него. Кто этот Творец? Ну, кому я стремлюсь? Я не знаю, кто это, но я стремлюсь к чему-то такому, что находится вне этого мира. И что такое Райта Тора? Это все средства, которые могут связать меня с Творцом. Это прежде всего Святая Книга. Мы знаем, что это то, что написала та же душа Раби Шимона, Ари, Баля Сулама. Это Рав, мой, который говорит мне, что делать. Это группа, которая вокруг меня, вместе со мной выполняют эти вещи, которые мы получаем из книги и от Рава. Это вместе называется Тора. Что ты берешь эти вещи во время учебы и хочешь постичь, обрести свет веры, тогда все эти условия вместе приносят тебе свет веры. И приносят тебе такой свет веры, чтобы он был в постоянстве от 2 до 5 лет. Нужна в этом привычка связаться с этим еще раз, делать все выяснения по поводу всего, что дадут тебе свыше всех помех.
0: Вера в получающих или отдающих килим? Вера может ощущаться только в отдающих килим? Или в получающих килим тоже может быть вера?
2: Анахну немцаим бимацав шелану акшав.
4: Мы находимся сейчас в нашем сегодняшнем состоянии только с получающими келим. Даже наши отдающие келим — это тоже отдавать ради получения. Да? Теперь. Когда приходит свет веры, он прежде всего дает мне исправление для отдающих килим, то есть приводит меня к ступени, на которую я могу отдавать ради отдачи, быть зародышем маленьким, а потом уже я смогу получать ради отдачи, быть большим. Это согласно силой экрана, которую я получаю от силы света, который светит на меня. Экран — это прямое следствие силы света, который светит. Да.
0: Как приходят из объединения между товарищами к величию Творца?
4: Как объединение товарищей приводит к величию Творца? Прежде всего, нужно говорить об этом. И это то, что Рабаш пишет в своих статьях, что с товарищами я должен говорить о величии Творца, не то, что каждый, как он впечатляется лично величием Творца, ой, как я впечатляюсь Творцом. Нет, ни в коем случае. А то, что происходит с ним, то, что мы понимаем, то есть ни в коем случае не вкладывать в это то, что называется внутренние тайны сердца, а показывать всем, как написано, какие вещи это может нам принести. Все зависит от того, как ты говоришь об этом. Не высказывать свое личное впечатление, воодушевление сокровенное, а как будто третья сторона, как будто автор. Ну вот, приводит нам, вот, читать об этом в статьях. Это одна, это первое. Второе, это что во время учебы мы решаем, что мы работаем над этим. Наша проблема заключается в том, что мы, когда мы находимся в материальном мире, что нам кажется, что наши мысли и желания, они не действуют. А именно... В духовном желание называется действие, то есть действие оно в желаниях в духовном. Скажем, виртуальный мир. Там, это там, где действуют желания. Там нет какого-то материального облачения. И поэтому мы должны понимать, что если мы скажем... Ты видишь, смотри, например, ты сидишь в зале, рядом с тобой сидят там 70, 90, там 100 человек. Изучают. Но если ты сейчас уберешь духовное отсюда, и в каждом месте, вместо каждого, скажем, ну не будет тут ничего физического, нет стульев, столов, вообще ничего, а будет только вместо каждого его духовная сила. Так вот эти силы, представь себе, что вот эти силы сейчас действуют. И они действительно действуют. Так вот, в той форме, в которой они соединяются между собой, они сильнее могут действовать. Если они отдаляются друг от друга, они теряют и меньше действуют. В той мере, насколько они действуют близки друг к другу, то есть их мысль близка к высшей силе, так вот, исходя из подобия, мере подобия они получают помощь, поддержку, исправление и так далее. То есть ты должен видеть в своих товарищах не каких-то там, скажем, 15 человек, а 15 сил, мыслей, желаний, что чем больше они будут близки между собой, это будет полезная сила. И если мы говорим о том, что нам нужно раскрыть силу веры, так давайте вместе подумаем об этом. Это огромное кли.
0: Так, по сути, получается так, что подготовка перед уроком должна быть в объединении между товарищами. И чем больше товарищи объединены вместе, тем больше эта мысль пробуждается. И тогда можно...
4: Подготовка перед уроком должна работать в двух плоскостях, что каждый должен впечатляться от своих товарищей в личной форме, чтобы во мне, внутри меня выросла сейчас моя личная индивидуальная сила, мое личное желание к исправлениям, к цели. Это значит, что сейчас я хочу использовать группу, чтобы они все подействовали на меня, промыли мне мозги, мне. И так каждый обязан требовать этого от группы. А если группа не обеспечивает ему это, тогда это проблема. А уже после того, как каждый получил максимум, что возможно... от впечатления, то есть, когда он впечатляется от группы, а этого максимума нет границ. Это понятно, да? Тогда мы должны уже работать над вторым. Что такое второй номер, вторая вещь? Объединение между нами, со всеми этими мыслями и желаниями, которые мы получили, каждый в личной форме. Сейчас я иду уже не то, что я по отношению к Творцу, нахожусь один и иду к Нему. А мы все вместе идем к Нему. Но эти две вещи могут быть отдельно и действовать отдельно. Я могу быть также в личной моей работе по отношению к Творцу и в групповой работе по отношению к Творцу. Эти две вещи, одно работает и другое работает. Есть связь между ними, но это не важно. Сейчас, в данный момент, мы не будем говорить о формуле, как они связаны друг с другом, но, по сути, необходимо и одно, и другое. Есть человек, который еще не способен работать над объединением с другими и во время учебы видеть себя через группу, через общее кли по отношению к Творцу. Так, чтобы объединиться с ним, требовать от него силы исправления для группы и для себя. Он не способен так все время видеть это через очки группы, что называется, через призму группы. То есть группа — это как очки. У меня есть очки, так через них я смотрю на весь мир и на Творца. Но есть такие, которые более способны на это, менее способны. Но это не так страшно. Это этапы. Но... как минимум, требовать от группы силу, чтобы впечатлиться от цели, насколько она великая. Когда я пришел сюда, я хочу, но через несколько дней я уже меньше хочу, и через несколько месяцев еще меньше. Так вот, я должен требовать от группы, чтобы не было меньше, чтобы каждый день было только больше.
0: Если я должен как бы через призму, через товарища, должен я видеть проблемы, которые требуют исправления, или могу, то есть я не вижу проблем?
2: Отношение к группе
4: также исходит из того, что оно состоит из двух моих отношений. Одно отношение критическое, что я иду, критикую, кричу, пробуждаю всех быть более серьезными, более сплоченными, более работающими в этом. А после того, как я уже сделал максимум того, что я мог, может быть, я хочу 1000000% также от себя, может быть, и от группы, насколько это возможно? Уже после этого, то есть это требование, это как малхут моего парцуфа. Но чтобы получить от группы впечатление, воодушевление, я должен быть чист как кетер. После этого я должен сказать, что моя группа, то, что сделала моя группа, это самое лучшее, они действительно самые лучшие, величайшие, самые сладкие, они все для меня. Ты понимаешь? Тогда, согласно моей чистоте, исправленности, я могу получить от них впечатление, с этим впечатлением работать. То есть всегда у нас есть две противоположные точки в каждом отношении, в каждом свойстве, в каждом впечатлении, чтобы одно не противоречило друг другу. И чем более они будут далеки друг от друга, и я их связываю, в итоге я получу та сила, которую я могу получить. Я кричу, требую все это в мире отменить себя после этого. Тогда это хорошее клеще у меня, хорошее положение будет у меня от них. Поэтому действительно, насколько человек продвигается больше, он больше требует. И также больше видит, насколько он хуже всех.
0: Мне пока еще непонятно. Если я не ощущаю своего товарища как мысль товарища может мне помочь.
4: Ты не чувствуешь, как мысль товарища может помочь тебе, потому что мысли не относятся к духовному, скажем, миру. То есть это не совсем духовный мир, а такой духовный, что называется, в нашем мире. Но как тебе могут помочь их мысли? Если ты даже пойдешь к ученым сегодня, то они скажут тебе, если думаешь плохо о растении, то оно ощущает и может умереть от этого. А если ты думаешь хорошо о ком-то, о какой-то вещи, ты влияешь на нее к добру. Это уже огромная сила, которая раскрывается. Но мы не можем ее, то есть мысли человека, и только мы не можем ее измерить. Мы не можем связать всякие причины и следствия. Смотри, если бы в общем, в науке, мы могли как в науке видеть, например, как рентген, ты видишь вещи, что глазом ты не видишь, там есть всякие приборы, можешь видеть в темноте. Рентген, волны всякие, неважно. Если бы ты мог в каком-то приборе увидеть, как действуют мысли, когда ты бы видел, что все наши мысли из мозга, из ума, так, ты знаешь, как вот электрические волны такие поднимаются наверх, наверху воздействуют на весь высший мир, а потом из высшего мира спускаются на них обратно всякие силы, всякие воздействия, случаи, вещи. Тогда бы ты видел это. И тогда бы ты сказал, о да, наши мысли действуют, давайте заменим наши желания мысли, желания мысли это одно и то же. Давай заменим это, давайте улучшим это. Сейчас же, поскольку ты этого не видишь, ты этого не делаешь. Так что ты спрашиваешь? Ты не веришь, что группа может своими мыслями изменить что-то в жизни? Так я спрашиваю тебя что-то другое. Так с помощью чего ты думаешь, что ты можешь что-то изменить, если не с помощью мысли? Ведь сказано, все выяснится в мысли. Так как-то еще, какая сила у тебя еще есть? Что, своими руками ты можешь что-то сделать, прикоснуться к духовному? Чем? Скажи мне.
0: Мысли я тоже не могу прикоснуться.
4: Мысли свои ты, да, можешь прикоснуться к духовному. Тебе говорят это, что ты во время учебы, когда ты думаешь в правильной форме, ты пробуждаешь на себя окружающий свет. Это тебе говорят так, что здесь есть возможность прикоснуться к высшему миру, к окружающему свету.
0: Это моя мысль. А мысль товарища?
4: Теперь твоя мысль, еще мысль товарища, еще нескольких. Сейчас ты говоришь, как нам действовать, чтобы это была одна мысль?
0: Возможно ли это вообще?
4: Возможно ли это вообще? Так тебе говорят, тебе эти товарищи, которые же находятся выше, находятся за нашими мыслями в мире истины, они говорят, что да, это возможно, потому что в мыслях есть закон, что мысли подобные, они близки, они совершенно как в физике объединяются в одну мысль. Есть такой закон, как в физике. Что это значит, если моя мысль в каком-то направлении направлена с особым вектором, по особому вектору, и кого-то, и мысли кого-то еще тоже в направлении находятся в том же векторе, тогда они объединяются вместе и действуют вместе. И даже неважно, хотят они или не хотят объединиться. Ты понимаешь? Если множество людей не думают, что они объединяются вместе, а только лишь думают в одном направлении, то же самое, все вместе думают одно и то же, это вызывает объединение всех этих мыслей. Но, конечно, здесь есть хиссарон. Ради чего, для чего? И сила объединенная. Но все же ты учишь духовные законы не просто так. Они учат тебя, как пользоваться этими духовными законами. Закон подобия по форме. Это главный закон, единственный, который действует над всеми силами. А ты спрашиваешь, как наши мысли действуют и объединяются? Ну, объясняю тебе это.
0: Вот вы говорите мысль. Что вы имеете в виду?
4: Под мыслью я имею в виду желание.
0: Скажем, два человека, которые думают, ну, один человек хочет духовное, чтобы управлять всеми, подчинять всех, второй, скажем, хочет духовное, чтобы вся семья была, скажем, здоровой. Они считаются по духовным законам, когда каждый хочет чего-то другого.
2: Ты
4: спрашиваешь меня, ты меня спрашиваешь, как одна мысль соединяется с другой мыслью, исходя из цели, куда мысль должна достичь, прийти, или по цели, что эта мысль хочет получить. Мы все, скажем, направлены на Творца, скажем, но каждый из нас хочет от Него чего-то другого. Тогда объединяются ли наши мысли или нет? Нет. Почему? Потому что мы тогда направлены не к одному и тому же Творцу. У каждого свой Творец. У тебя Творец, который дает деньги, у меня Творец, который дает почет, у него Творец, который дает страсти, я не знаю, что он там. А у другого духовное, не знаю, что он там думает об этом и так далее. У каждого свой Творец. Это как греки думали, что в каждом месте есть у них какое-то другое божество, которое там сидит, находится. У нас же Творец — это только одна вещь — желание отдавать. И Он дает также только одну вещь — желание отдавать. А через что Он дает это желание? Через твое желание к отдаче. Кроме этого нет ничего. Если у тебя нет такого хотя бы немного, в какой-то каком-то намерении, в чем-то, тогда у тебя нет никакой связи с ним вообще. В мере, в которой ты уже улавливаешь, ощущаешь и хочешь, и как-то нечто, что называется, к отдаче, в этой мере у тебя уже есть Творец, в этой мере это не Творец, это в иной мере ты думаешь о чем-то другом. Если хочу быть богатым, это не Творец, это не Творец. К которого мы имеем в виду? Конечно же, все приходит от Него. И богатство ты можешь получить от Него, но тогда ты молишься другому Творцу, другому Его облачению.
0: То есть разница в том, кто и что просит.
5: То есть нам нужно эти две точки. Моя точка, которая называется Исраэль, а также Кудши Бриху, Творец, знать более-менее, что такое этот Творец. Тогда между двумя этими точками нужно сделать такую стрелку, чтобы эта стрелка делала посредством всех действий, которые мы делаем здесь. Но точка снизу — это я. Кто это я? Исраэль.

0: стрелку от меня к нему, чтобы я постепенно пришел к его силе отдачи. И это все. Если я не хочу поднять себя из моего состояния тут, наверх, через Тору, через все действия, которые я совершаю, к его состоянию отдачи, тогда это вообще не обо мне. Я просто иду к стене, плачу, втыкаю туда какую-то записку, иду на биржу что-то заработать, и вообще иду домой. Поэтому нужно работать над стадией Исраэля, над стадией Творец и над стадией Тора. Над этими тремя точками нужно работать.
1: Когда человек соглашается сам держаться в этой линии, три фактора Израиль, Творец, Тора, когда все время занят этим, чтобы не пропустить ни одного из них, тогда он не связывается ни с товарищем, ни с книгом, ни с равом. То есть вот эта забота, чтобы не пропустить, выводит его из объединения.
0: Поэтому ты говоришь, что очень трудно сосредоточиться на этих трех точках вместе. Кроме того, Бальсам говорит, что тот, кто хочет идти прямым путем и не отклоняться от этого пути, ему необходимо, чтобы эти три вещи были у него равными, потому что так он делает в каждой точке правильное соединение, и от точки к точке он строит прямую линию от себя к Творцу, при условии, что в каждой точке линии Исраэль, Творец и Тора будут равными, с равной силой в равном отношении со стороны человека. Потому что если я устремлюсь к свойству Исраэль, я хочу стремиться к Творцу. К кому ты устремляешься? Что это такое называется Творец? Я хочу знать, кто такой Творец. Прекрасно. Ты сейчас хочешь знать, кто такой Творец. Но откуда ты знаешь, кто такой Творец? А я должен делать и устремляться к Творцу. Это называется выполнять все условия Торы. То есть все условия. А что такое Орхен Дорайта? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это великое правило Торы. Все действия, которые могут меня привести из моего желания вывести из моего желания получать. К кому тогда устремляться? Эти три вещи должны быть как одно. Так что если ты говоришь, что ты не способен это сделать, то Рабаш добавляет тому Бааль Сулам, также говорит об этом в конце письма. Нужно стремиться знать все эти законы. Кто знает законы Творца, тот знает, как работать. То есть что нам нужно знать? Что нужно стремиться знать? Его законы, то есть его высшие указы. Что такое высшие указы? Это такие советы, как избавиться от желания получать постепенно и прийти к природе Творца. Это с помощью учебы. Достаточно, чтобы во время учебы, если ты будешь стремиться знать, как делать эти действия, которые написаны в книге. И тогда спустится свет свыше и принесет тебе все эти вещи. Пока что так. В этом есть еще глубина, но этого пока достаточно. Очень я рад, что мы наконец говорим о том, как подходить к учебе. Может быть, мы уже приступим к учебе. Это очень важно. Подготовка очень важна. Я готов каждый день так говорить. Но сейчас мы сможем это продолжить. Еще у нас еще час, три четверти часа, чтобы учиться. Сейчас мы постараемся в течение учебы действительно объединить эти три точки: Исраэль, Творец и Тора вместе. Чтобы они все были в нас, у нас внутри. То есть Исраэль — это я, мое желание, чтобы в этом желании я хотел, чтобы было желание Творца, чтобы мое желание, может быть, оно не точно как желание Творца, но я хочу, чтобы оно получило ту же форму, как у Творца. И я хочу делать это с помощью всех действий, которые я совершаю, чтобы мне сказали еще, какие действия делать. Я готов к этому.

0: Действие. Что такое действие? Действие ради отдачи. Пока что без масаха делать что-то, потом с масахом. В общем, это выражается потом в парцуфе, зивуг дитаака, и получается это ради отдачи. Потому что малхут становится кетером с помощью масаха. Это называется малхут, это называется Исраэль, кетер называется творец, а масах называется действие, то, что называется Тора, законы Творца.
1: Законы Творца относятся к Торе?
0: Циве де Марей, законы Торы, это 613 заповедей, которые человек должен выполнять, чтобы исправить свое кли. Сейчас пока что у меня они не выяснены, я не знаю их все, и не знаю каждое мое духовное желание, на которое я смог бы приобрести экран, получить ради отдачи, и так быть в этой исправленной форме в каждом желании. В итоге потом эти желания объединятся вместе, будет у меня одно полное кли. Я еще не знаю законы Торы, Творца, еще каждое желание у меня не вышло в это раскрытие, чтобы я знал, что такое каждая заповедь. А пока что это так в общем. Что значит в общем? Я знаю, что нужно выполнять заповеди. Что такое заповеди? Быть в отдаче. Но что это такое быть в отдаче? Я не знаю. Но я чувствую, что это нужно. Это как маленький ребенок. А потом, в соответствии с этим, раскрывается понимание каждого действия, которое нужно сделать. А пока что все эти заповеди, духовные действия называются заповедями. У меня есть 613 желаний. Исправление каждого желания называется заповедью. Пока эти желания, которые у меня есть, они называются также органами в теле. Они не выяснены. Из этого тела еще называется как капля семени. Нет еще никакого органа, нет ничего. Потом из этой капли я прохожу выбор, начинаются быть уже авханот, понимание, уже в зародыше, начинает быть целое тело, он выходит из мамы, у него есть 613 частей, но еще с 613 частями он не знает, что делать. Они у него есть, но он не может работать. Но он уже в чем-то знает, что состоит из 613 частей. Числа даже не знает, но так немного. Потом еще яснее, что такое это его тело. Насколько яснее, что это его тело, в той мере он может пользоваться правильно своим телом. Это то, что пишет Бааль Сулам, что не дают, даже в этом мире не дают младенцу силы, прежде чем дают ему разум. Если у него будет сила без разума, он может навредить себе. Насколько у него есть разум, по этому дают ему силу. У него есть маленький разум, не дают ему ходить, потому что он может упасть, не может. Немного разум больше, в соответствии с этим уже подрос, скажем, тебе сейчас год, у тебя нормальный разум, ты можешь ходить. У тебя достаточно разума, чтобы ходить. Так и в духовном. Человек получает разум и в соответствии с этим начинает видеть, что он может пользоваться какими-то желаниями, такими или другими. Он начинает различать, что у него это есть, и уже может ногами ходить, руками что-то делать и так далее. Вместо просто сосать у мамы, отбирать пищу, там всякие отходы, вещи, это называется изучать законы Творца, как работать с ними.
1: В отношении с другими человек тоже должен все время соединять все эти три точки, или же
0: соединить три точки — это постоянная работа от этого момента до конечного исправления. Нет никакого в этом изменения, потому что она включает все. Что есть кроме нее в реальности? Нет реальности кроме этого. Малхут, Творец и свет, который исправляет Малхут, пока она не поднимется до ступени Творца, и все. Методика не изменится. Здесь просто нет больших общих вещей, кроме этих трех. Это не три, а два. Творец и творение. Сущее и сущего, и сущее из ничего. Творец, мы говорим, что Творец — это Творец и свет. Почему? Потому что его сила, присутствие в нас видится в двух вещах: в исправляющей силе и в наполняющем свете.
1: Поделимся впечатлениями урока, и что мы отсюда берем в десятку, в работу.
0: У каждого есть свой Творец, каждый к нему стремится. А у нас Творец — это желание отдавать. И мы должны соединить все наши устремления и устремляться вместе к Творцу, силой группы.
1: Также говорили, как соединять мысли. Не то, что... То есть мы соединяем с помощью цели. Или с целью мысли, или то, чего он хочет получить.
0: Было хорошее выяснение, что такое вера. Нету, когда нету фактов, тебе нужно кто-то, на которого ты полагаешься, на его факты. Это дает тебе силы, возможность почувствовать, что эти факты в тебе живут. Все это очень-очень хорошо.
1: Я также много слышал о мыслях, о общих мыслях Израиль, также Творец — это одно и целое. И о мыслях Рав сказал так, что есть такой закон, что мысли близкие, подобны. Это те же самые мысли, они соединяются в единую мысль.
0: Также мы слышали, что все в духовном — это две противоположные, два противоположных понимания. Человек должен требовать у товарища, чтобы они дали ему пробуждение. С другой стороны, он раскрывает себя как самого худшего.
1: Да, как раз это я хотел сказать, что человек, который не способен, как говорит Рав, не способен соединяться с товарищами, он должен просить у группы силы. Это показывает, насколько мы зависим друг от друга. Также то, что касается мысли, то есть как соединять мысли? У нас есть одна цель — Творец, а у каждого свое желание. Но мы находимся в одном месте, поэтому наши мысли соединяться в одном месте, в одном направлении.
0: Я слышал, что если ты хочешь впечатлиться от величия Творца, иначе эгоизм твой не изменится. Нужно помогать друг другу впечатлиться от величия Творца. Это скрыто от человека. Даже если сначала приходит с какими-то силами, то постепенно нужно начинать приобретать, требовать, обязывать, чтобы сила эта пришла как раз от товарищей, а не от желания получать своего.
1: Да, Рава спросили, что значит, что Творец раскрывается. И он сказал там такой достаточно большой кусок, но я просто вот начну. Ты чувствуешь внутри себя уверенность идти против всего того, что получил из воспитания, от жены, от общества. Ты видишь, что внутри есть некое обещание не брать это все в расчет. То есть нам нужно, чтобы у нас была эта сила от товарищей, что мы можем против всего того, чему мы учили, понимать, что единственное, что важно, это объединение между нами.
0: Да, мы учили права на уроке, как прийти к раскрытию Творца. К этим средствам, которые называются Орайта, которые включают в себя Святую Книгу и граф, который говорит, что нужно делать, и группа, которая вокруг меня, с которой я могу выполнять всевозможные действия, которые я получаю от книг и от Рава. Пока не приходим к состоянию, когда есть сила веры постоянная, тогда, когда есть сила веры, и Рав говорит, что, собственно, это то же самое, сила веры и уверенность — это то же самое.
1: Подготовка перед уроком должна работать в двух плоскостях, где каждый впечатляется от товарища личным образом. Во мне, чтобы росло сейчас личная моя сила, личное мое желание к исправлениям и к цели. Это значит, что я хочу сейчас использовать группу, чтобы они все подействовали на меня, промыли бы мне мозги. И так вот каждый должен требовать это от группы. Это одна точка. Вторая точка. После того, как каждый получил максимум, насколько возможно, впечатление от группы, этот максимум, там нет на самом деле границы. Это понятно. Так вот, нам надо теперь работать над вторым номером. Что такое второй номер? Объединение между ними со всеми мыслями и желаниями этими, где каждый получил персонально. Я сейчас буду действовать не только я по отношению к Творцу, я лично, но мы все вместе идем к Нему.
0: Продолжение этого. Я хотел использовать эту возможность, сказать, что у нас был отличный конгресс, мы притянули много света, получили много вьюта. Есть много товарищей и в Израиле, и за границей. Им сложно с своими десятками, кто-то даже хочет выйти из десятка, из десятки из-за вьюта, которые они получили.
1: Перейдем к следующей части урока и вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: урок основан на статьях из книги труды Бааль Сулама. книгу можно скачать с сайта Каббала для всех, а статьи в интернете.
2: שלום חברים, אנחנו נלמד, נמשיך ללמוד.
3: Здравствуйте, друзья. Мы продолжим учить статью «Мир в мире». У кого есть книга, это 459-я страница в трудах Бааль Сулама. Мы продолжаем с заголовка «Удостоились Ахишена, не удостоились Бейта». 459-я страница. «Удостоились ускорением Ахишена, не удостоились в свой срок Бейта». Мы начинаем вторым клипом, чтобы дал нам такой легкий заход в эту статью. Пожалуйста.
1: В науке Каббала говорится так, мы продвигаемся не таким образом. Мы продвигаемся к цели творения. Там не то, что человек видит перед собой согласно своему маленькому эгоизму, а мы видим конец мира, это конец нашего эгоизма, и нам надо будет сменить его на желание отдачи. Хотим, не хотим, никого не спрашивают. Но свободный выбор в том, каким образом мы хотим подойти к изменениям. К этой инверсии, к этому перевороту мы можем подойти или по-хорошему, или по-плохому. А вы выбираете. Разница между этими путями в том, что вы видите результаты, то, что рождается, и человечество видит, что ничего хорошего не будет, если мы будем так продвигаться. И поэтому нужно открыть эту науку исправления, методику всем, и видеть, как мы можем на самом деле прийти к хорошему состоянию, к состоянию открытому, хорошему, доброму, по-доброму, легко, чтобы вместо того, чтобы быть, может быть, сотни лет в больших страданиях, тяжелых выяснениях, которые хуже смерти, мы можем подойти к этому вопросу легко, по-хорошему, красиво. Да. С песней тепло. И сделать это быстро. Почему быстро? Да, если это легкий и добрый путь. А потому что завершение лучше. Вот. Но путь страдания это называется, потому что мы все-таки решаем на каждом шагу на этом пути, что мы хотим продвигаться все-таки путем света. Только потом падаем в страдания, и потом снова приходим к свету, и снова потом в страдания. Не то, что с помощью страданий мы можем продвигаться к добру, но нам надо постепенно, поступенчато менять нашу природу с получением на отдачу. И поэтому это не может быть, что страдания заставят нас поменять это. Они заставят нас только участвовать в изменениях. Поэтому путь страданий — это то, что предваряет страданиям каждое действие в Торе, каждое действие света. И мы можем развивать эти страдания по-доброму, эффективно для нас. Когда мы их раскрываем, как больной раскрывает, да, скажем, с помощью рентгеновского аппарата, да, потом лечение, да, и стать вообще здоровым, прежде чем ощутить на себе какие-то признаки болезни. Мы тоже можем это сделать. Поэтому у нас есть наука Каббала. Это и есть вся причина, почему она раскрылась. Поэтому вот этих двух формах мы говорим, или это путь Ахишена, или путь Бейто в свой срок. Еще раз я говорю, путь, когда все в свой срок, это как бы включает в себя ускорение, потому что ускорение — это когда мы сами по желанию своему приходим к исправлению. Исправление делать мы должны. Но или предваряя злом, или предваряя воспитанием то, что мы берем на себя, то есть добрым путем.
3: Да, исправление нам мы должны делать. каждый из нас каком-то этапе жизни пришел к изучению науки Каббала, потому что почувствовал, что ни в каком другом месте нет того, что он получает здесь, и он хочет пройти через страдания к Торе. Это есть такие, которые в молодом возрасте пришли к этому. У нас есть здесь сейчас молодые ребята здесь сидят за столом. Часть из них находится уже в десятке и соединяются сейчас в такую общность молодых, сообщества. Они, вчера у них была очень важная встреча. Раз в неделю они встречаются, учатся здесь с нами на уроке. Это не само собой разумеется. Давайте будем держаться, поддержим их, чтобы... Уже в молодом возрасте они перешли от страданий к Торе. Мы продолжаем.
1: Итак, статья «Мир в мире», два урока было. Да, давайте все. Статья «Мир в мире» в Бальсулям нас берет, ведет к пониманию, где мы находимся, в каком процессе мы развиваемся, и объяснил нам, что есть развитие, и развитие ведет к концу исправления, и каждая деталь, которая есть в творении, необходима, как часть единого кли, которая создана. Поэтому нам нельзя ничего уничтожать, ничего искоренять, а приводить только к исправлению. На прошлых уроках, да, мы видели, как Рав объяснял статью. Он объяснил, как это делается. Делаем тем, что привносим свет. Нет у нас ни разума, ни чувства. Что исправлять и как исправлять? Да, есть только единственный путь сделать это все эффективно в нашем мире — привести высший свет. Высший свет, он действует через цепочку решимот, который действует на все творение, на каждую деталь, из бесконечности обратно, и тем, что мы прилагаем усилия в нашей работе, то, что мы учили в первой части урока, мы привносим свет. Свет нас выстраивает мир, как это должно быть в замысле творения. И также Рав подчеркнул очень важную вещь. Многие люди хотят исправлять мир, и ничего из этого не получается, только больше порчи. Все начинается с меня, с внутреннего моего исправления. Когда я исправляю себя и буду исправленным человеком, то и результат, и мир будет исправлен. И пусть в этом будет наша молитва, что с помощью изучения Бальсуляма мы вызовем на себя свет, возвращающий к источнику. Сейчас будем в десятках читать фрагмент этого «Удостоились ускорения Махишена, не удостоились свой срок Бейта». И мы будем читать до следующего подзаголовка: «Добро и зло определяются отношением личности к обществу». Каждая десятка, которая закончит раньше, чем 8 минут, подведите итоги того, что есть в статье. Итак, читаем в десятках: «Удостоились Ахишена, не удостоились Бейта».
3: Заголовок «Удостоились ускорением Хишена, не удостоились свой срок Бейта». Однако следует знать, что вышеописанный закон развития, господствующий над всем мирозданием и обещающий вернуть все плохое хорошему и полезному, совершает все свои действия силам небесного правления свыше, то есть не спрашивая мнения людей, живущих на земле. Противовес этому Творец дал человеку разум и власть, разрешив ему принять вышеназванный закон развития под свою собственную власть и правление, и в его власти поторопить и ускорить процесс развития по своему собственному желанию совершенно свободно и независимо от оков времени.
1: Поясняется, что тут есть две власти, действующие на путях вышеназванного развития. Первое — это власть небес, которая гарантирует возврат всего плохого и вредного к хорошему и полезному, но действует, когда всему свой срок, соответственно своей природе, тяжело и долго. А есть еще власть, то, что называется земли. И когда развивающийся объект является живым ощущающим, выходит, что переживает ужасные боли и страдания, находясь под действием катка развития, каток, прокладывающий свой путь с великой жестокостью.
3: А это противостоит, этому противостоит власть земли, то есть люди, которые взяли законы упомянутого развития под свое собственное управление, и у которых есть право полностью освободиться от такого времени. И они очень ускоряют конец развития, иными словами, созревание и исправление объекта, что является концом его развития.
1: Подобно этому сказали наши мудрецы по поводу окончания избавления, окончательного исправления Израиля. И они так это объяснили из Писания. «Я Творец, тогда все в назначенный срок, бейта, а удостоится ускорю, ахишена, не удостоится бейта». Это имеет в виду, что Израиль удостоится и возьмут закон развития, который должен пройти по их плохим качествам, свойствам, пока не превратятся в хорошие, и возьмут его под свою собственную власть, управление. Другими словами, если обратят свои сердца и разум на то, чтобы самим исправить все свои плохие и злые качества, превратить их в хорошие, тогда это будет ахишена. Иными словами, они будут совершенно освобождены от оков времени. И конец этого завершения зависит от того момента, от их собственного желания, то есть только от количества действий и всего внимания. И получается, что они ускоряют конец.
3: Однако, если они не удостоились принять развитие дурных качеств под свою собственную власть, а оставили его под властью небес, даже тогда им гарантировано окончание избавления и окончание исправления, поскольку есть полная уверенность во власти небес, которая действует согласно закону постепенного развития с одного уровня на другой, пока не изменит всякое плохое и вредное на хорошее и полезное, подобно плоду на дереве. И конец развития абсолютно гарантирован, но в свой срок. То есть это уже зависит от времени и полностью связано с ним.
1: Ведь в соответствии с упомянутым законом постепенного развития до того, как он придет к завершению, он должен пройти разнообразные многочисленные ступени, которые проходят тяжело, очень медленно, чрезвычайно долго. Все это происходит в течение очень долгого времени. А поскольку в обсуждаемом вопросе объект развития — это живые существа, обладающие чувствами, они тоже должны получить из этих состояний огромнейшие страшнейшие страдания. Ведь вся толкающая сила, присутствующая на этих ступенях, чтобы возвести человека с низкой на более высокую ступень, есть лишь толкающая сила страданиями и болью, которые накопились на нижней ступени, которые невозможно больше терпеть. И поэтому мы обязаны оставить эту ступень, взойти на более высокую ступень. Как сказали наши мудрецы, Творец ставит над ними царя, запреты которого строже, приговор которого строже, чем приговор Амана, а израильцы возвращают все это к источнику.
3: Итак, конец развития, который гарантированно наступит для Израиля, согласно упомянутому выше закону постепенного развития, называется «свой срок» бейта, то есть связан путами времени. А конец развития, гарантированный Израилю через то, что они возьмут развитие своих свойств под свою собственную власть, называется ускорением ахишена, то есть абсолютно не зависит от времени. Конец отрывка.
1: Что мы слышали? Мы слышали, что конец исправления и завершение всей этой истории, он гарантирован заранее, изначально. И с помощью человека, люди. У людей есть два пути. Или он придет медленно, страдает на пути, но в конце концов делает исправление, а может сам побежать.
3: Да, мы слышали, что есть закон, который называется закон развития. В этом законе есть состояние развития. Есть такое состояние, когда сила толкает, находится в каждой ступени и двигает человека. Если он не продвигается, тогда он ставит над ним злого царя. И есть опция получить этот закон развития, получить уверенность от власти небес и, собственно, продвигаться в системе без того, чтобы вредить себе или...
1: Творец не хочет, чтобы мы страдали, но хочет, чтобы мы стремились к Нему. И поэтому Бейто или Ахишена, Бейто — это только для того, чтобы привести нас к Ахишена, чтобы мы захотели. То есть невозможно дать желание. Оно должно родиться с нашей стороны, из нас выйти, снизу.
3: Известный пример с плодом, который горький и не готов к потреблению, должен созреть. Так каждый из нас — все человечество.
1: Определяет власть земли, то есть люди взяли законы развития под свой контроль и управление.
3: Да, мы знаем, что когда мы читаем Бааль Сулама или Рабаша, каждый из нас понимает какой-то определенный уровень этой статьи. Когда мы слышим объяснение Рава, мы видим еще и еще, как он раскрывает нам действительно сердце и заводит внутрь этой статьи, которую мы прочли. Сейчас мы посмотрим клип, это даже не клипа, это 12 минут урока, когда Рав объясняет нам то, что мы сейчас прочли. Давайте попробуем проследить объяснение Рава и Бааль Сулама и почувствовать, как мы через это, то, что мы прилепились к Раву, и как мы поймем от него, что действительно значит прийти к свойству отдачи, как он берет этот текст и помещает нас в это место. Давайте посмотрим клип номер 4, пожалуйста.
1: Удостоились Ахишена, не удостоились Бейта. Однако необходимо знать, что закон развития, вышеупомянутый, который распространяется на все мироздание и гарантирует вернуть все зло и плохое к полезному, действует управлением небес свыше. То есть не спрашивая мнения людей, живущих на земле, в противовес этому, Творец дал человеку разум и власть, разрешив ему принять выше названный закон развития под свою собственную власть, управление.
3: То есть закон развития продвигается и задействует все, весь материал, все творение и желание в этом процессе навстречу исправления, к желательному состоянию. Это желательное состояние, оно существует и нет никакой уступки и изменения в этом. Но, может быть, есть изменения только в пути. Пожалуйста.
1: Дать ему возможность развития по его желанию совершенно независимо, независимо от такого времени.
3: Это способны сделать люди, если они хотят этого. Если они стараются, они могут ускорить развитие, но ускорить развитие, не изменить, и тем более не определить окончательную форму.
1: И выясняется, что тут есть два управления, действующие на путях вышеназванного развития. Первое — это власть небес, которая гарантирует возврат всякого плохого и вредного к хорошему и полезному. Однако действует, когда всему в свой срок. Соответственно, всей природе тяжело и долго.
3: Пример, как мы развивались до этого момента. Неживой, растительный, животный и человек. Медленно, постепенно, только с помощью страданий и ударов. И удары эти нам не... Они должны были сделать нам всякие восполнения, изменения для того, чтобы мы могли убежать от этих страданий и понять какие-то вещи определенным образом. То есть и страдания постоянно — это то, что определяет наше продвижение. И от этого момента и далее мы находимся в состоянии, когда, видимо, мы можем взять это развитие в свои руки и изменить форму развития, только форму развития. То есть каким образом мы развиваемся, с помощью каких принципов, с помощью каких ценностей и каким темпом.
1: Да. А есть еще и власть земная. То есть когда человек является существом развивающимся и чувствующим, ощущает страшнейшие страдания, когда чувствует себя прямо под катком, прессом развития, каток, который прокладывает свой путь жестоким путем. И этому противостоит власть земли. То есть люди, которые взяли законы упомянутого развития под свое собственное управление, и у которых есть право полностью освободиться от оков времени, и они ускоряют очень сильно завершение развития. То есть созревание, исправление предмета является концом, завершением его развития.
3: Понятно? Вопросы? Да.
1: В нашем восприятии в мире мы видим, что мир становится все больше и больше разобщен. Энтропия. Тебе надо прикладывать усилия, чтобы какой-то порядок навести, но все больше и больше все распадается. А тут он говорит, что мир становится более упорядоченным. Но мы же этого не видим.
3: Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я как раз вижу, что мир становится все более и более ясным. Люди проходят всевозможные изменения, сообщества, страны, народы, они все получают единую форму. Хотят этого или не хотят. Мы уже, из-за того, что мы занимаемся распространением науки Каббала, мы были уже на всех континентах. И в большинстве мест. Какова, собственно, разница? Какова там разница? Люди живут, ну, какая-то культура немного другая, неважно. Мир становится более универсальным. Когда-то, например, 500 лет назад ты приезжаешь в Америку или в Африку, или в какое-то место, там что-то было очень другое, абсолютно странное. А сейчас весь мир, в общем-то, продвигается с помощью эгоизма. А эгоизм наш как раз становится таким единым, и приобретает единую форму, ясную. И я не вижу здесь никакой проблемы, особенно когда мы сейчас находимся в начале этих глобальных проблем, бед, которые будут работать над нами, чтобы мы действительно получили эту форму, чтобы мы не смогли уже различить между Западом и Востоком. Но не в этом проблема. Проблема в том, что насколько люди поймут, что они стоят перед большими бедами,
4: И
3: перед тем, как они придут к настоящим проблемам, чтобы они сделали расчет, с помощью чего можно это дело подсластить. В этом, собственно, вопрос. И в этом подслащении есть путь страданий, это очень страшно. Не просто страдания, это и духовные, и также такие страдания, когда ты должен прийти к такому виду, что ты захочешь отдавать Творцу. Вы видите, насколько это далеко от людей, которые сейчас в этом мире. И до этого момента, пока ты не придешь к такому решению, ты постоянно будешь страдать. И страдания будут усиливаться все больше и больше. В этом путь. Мы еще не начали этот путь Бейто. Это было такое развитие эгоистическое, примитивное, неживое растительное животное. Так мы развивались. Сейчас мы начинаем развиваться на стадии говорящей. Мы и также все человечество. Мы еще не развились до этого. Поэтому не было еще таких страданий, когда это, как называется, Бейто. То есть есть еще Бейто, когда есть еще возможность развиваться Ахишена. Не то, что Бейто развиваются постоянно, а Ахишена начинают в какое-то другое время. Это тогда не называется Бейто, это сила природы, которая развивает все части творения. А сейчас есть два пути. Или Ахишена, или Бейто.
2: Бейто явили ашпаа, уж явили хавана, что хаявим ласот ахишена.
1: Бейто приведет к отдаче или к пониманию, что нужно идти ахишена.
3: Да, конечно, конечно. Невозможно автоматически зайти в ради отдачи, доставить наслаждение Творцу, потому что я что, я ангел? Ангел? Если это не мое решение выше моего эгоизма, выше желания получения с помощью экрана и отраженного света, так что я тогда? Ангел? Что такое ангел? Это точка Малхут, которая включается в бину и так действует. Так не реализуется ничего. Хорошо? Дальше.
1: Продолжаем.
3: Подожди.
1: Ну-ну. Я хочу спросить о добре и зле. Я смотрю на добро и зло согласно своему инструменту, своим моих ощущениям, как я чувствую добро, как я чувствую зло. И в соответствии с этим я как бы понимаю определенным образом, что такое в свое время или что такое ускоренно.
3: Ну,
1: а тут мне не удается понять статью. То, что касается управления, что небесная власть, именно потому, что это работает медленно, и это тогда всему свое время?
3: Нет, это природа власти небес. Небеса — это Творец, который обязывает тебя сверху, давит на тебя, и ты обязан сделать все. Он создал этот материал, и он руководит им, и он приводит этот материал постепенно к конечной форме. Не думая, что в этой конечной форме мы можем продвигаться бессознательно. Мы развиваемся все равно с помощью этих ударов и давлений к состоянию, когда мы поумнеем и поймем, что нужно нам продвигаться по-другому. Стоит продвигаться по-другому. И в последнем этапе, как мы говорим сейчас, последнее поколение, как мы говорим, мы сможем относиться по-своему к источнику, к Творцу. Это не может быть автоматически. Автоматически все части творения связаны с Творцом неосознанно, а мы, люди, должны быть связаны с Ним в дат, то есть осознанно, как бы выше знать. Сейчас мы начнем выяснять эти вещи, вопросы-ответы, у кого есть, приготовьте вопросы в системе или здесь. Пока не придет первый вопрос, я хочу подвести итог. Посмотрите, что замечательно нам дают каббалисты. У Бааль Сулама написано в статье, которая начинается потому, «Подобно сказали наши мудрецы». 460-я страница. «Подобно этому сказали наши мудрецы по поводу окончания избавления, окончания исправления Израиля. И они так объяснили стих из Писания: «Я Творец, назначенный срок Бейта, ускорю Ахишена». Это говорит Нави, пророк Ишая. То, что написано там: «Я Творец, назначенный срок Бейта, ускорю Ахишена», они относят его к окончанию исправления и избавления Израиля. Бааль Сулам приходит и добавляет: «Удостоились ускорю Ахишена, не удостоились в срок». То есть есть развитие, которое называется цель творения. Перед тем, как творение начинает развиваться, определено в замысле творения уже его окончательная форма. И Нави Ишая объясняет, что есть две формы, когда придут творения к нему, или Бейта, или Ахишена. И мудрецы во время Танаим, Рашби и Раби Акива, они сказали: «Ускорю Ахишена, удостоились Ахишена, не удостоились Бейта». То есть есть опция, если удостоились будет так, а не удостоились будет по-другому. А и что Бааль Сулам пишет нам всю эту статью, и вся методика его — покормить нас по ложечке, так вот, чтобы мы поняли, что было, что сказали к мудрецы тысячи лет назад. Есть путь власти небес и власти земли с помощью сказал нам Рав. Он заводит нас еще внутрь, что путь Торы и путь страданий находится с нами каждое мгновение. Все развитие, которое было до этого момента, это развивает природа, все наши, все, что было до этого момента. Неживое, растительное, животное, и теперь мы. И пока мы не получим ощущение и осознание, и приглашение Творца здесь, на Барухе, с Равом и каббалистами, внутри десятки, и нам пока не объясняют, где это точка выбора Исраэль Урарта и Творец, как работать между собой, чтобы пробудить эту точку света на нас. Сейчас мы выходим на этот путь, прямой путь. В каждом мгновении есть у нас два этих пути. Мы постараемся выбрать путь, который приведет нас к развитию с песней. У нас был сейчас конгресс десяток, и мы увидели, насколько, сколько света, тепла и сколько добра, когда мы приближаемся друг к другу. Есть возможность выйти из этого состояния, когда постоянно страдания, как сказал Рав, к месту, где есть песня, объятия, любовь, товарищи. Через это мы поднимаемся к свету. Вопросы, пожалуйста. Латин 1.
4: Queridos amigos, la pregunta es: ¿cuál debe ser nuestra actitud para desarrollarnos conscientemente? No, a pesar de que sabemos inevitablemente lo que va a pasar, va a pasar. No es que
1: какой должен наш подход, чтобы развиваться осознанно?
4: Vamos a hacer un lado nuestro destino,
1: мы знаем, что то, что должно произойти, произойдет.
4: Para que esos eventos los desarrollemos de forma consciente.
1: Мы будем менять свое предназначение, но что есть в нас, чтобы все эти ситуации произошли бы осознанно?
3: Да, что есть в нас?
1: То есть осознанно. Мы знаем, что в нас нет ничего, только желание получать. А с желанием получать мы можем идти только путем страданий. Как говорит Бааль Сулам, что в конце концов мы к чему-то придем. Но не по этому пути мы должны идти. Так вот, Рав говорит, что мы должны работать в силу своей веры. Мы должны приобрести такое свойство, которое называется вера. И он говорит: праведник будет жить верой. Только это тот путь, по которому мы можем выйти из страданий. Ну так вот тут Когда мы видим Бацулям, он и говорит нам, и здесь путь Бейто, когда начинается, как мы слышали сейчас у Рава, начинается тогда, когда у нас есть выбор. Так все человечество должно к этому прийти. Но мы, Бней Барух, Бней Барух, сыны, последователи Баруха, также Творца, и мы продолжатели Рава Баруха Шалома Ашлага, как Рав нам объясняет. Мы получили точку в сердце, и в момент, когда мы получили точку в сердце, у нас уже есть выбор. Мы можем уже различать путь страданий и различать также иной выбор. Выбор окружения, десятки, величие Рава, величие каббалистов, Творца. У нас есть возможность идти или в соответствии с этим, или тем. А тут мы можем выйти. Но если будем искать в себе, сколько бы ни искали в себе, ничего не найдем, кроме как еще и еще желание получать. Это тоже подарок. Свет дает нам возможность раскрыть, что в нас нет ничего. Ничего, что может вывести нас наружу. Ничего этого нет в нас. А только в воздействии окружения света, который приведет нас туда.
3: Каждый из нас здесь хочет развиваться, как сказал Орен, с помощью вот так вот с песней по власти земли. Сейчас то, что спрашивали товарищи Рава о будущем Бней Баруха, он говорил, это не... Само собой разумеется, я сейчас добавляю свои слова. Нету никакой гарантии, что вы, что Творец может вас подвинуть и взять другую группу. Мой вопрос, и я заранее прошу, можете ли вы не с помощью каких-то цитат это сделать, а дать мне какие-то инструменты, чтобы я мог в десятке развиваться, чтобы было практически. Как мы чувствуем эту ответственность за состояние, то, что говорит Рав? И как мы можем сделать этот расчет? Потому что без важности это не будет, не случится. Без того, чтобы поднять важность. Еще раз я прошу, если есть что-то практическое, что вы можете дать, не то, что написано в книге.
1: А давайте семинар проведем. Офер, давай еще раз. Поставь это в виде вопроса, чтобы все десятки могли выяснить и молиться, даже если не будем знать. То есть, в принципе, что мы включимся в это желание, придет свет и пояснит. Так, определи вопрос на семинар.
3: Какое будущее у нас в Бней Барухе?
1: Итак,
3: как мы позаботимся о том, чтобы в будущем Бней Барух продолжал и были достойны быть работниками Творца?
1: 5 минут, семинар.
3: Как мы будем достойны, чтобы будущего Бней Барухе. Я думаю, что как раз это хорошо, что это не соединяется с нашим желанием получать. Каждый в своей жизни может быть успешным стратегом и тактиком, как прийти к цели, там, как достичь цели. Но здесь каждый день что-то новое, каждое мгновение. Если мы стараемся работать между собой, Творец организует нам сложные состояния, как раз дает нам. Мы чуть говорили на уроке, что вера и ощущение уверенности мы должны получить от окружения. Я не прошу от них каких-то фактов, как сказал Рав. Извините, что я затягиваю. Рав сказал, ты не ищешь фактов у товарища, как раз величия и важности цели.
1: Именно так. Офер попросил, чтобы это было практически, там, а не цитаты, да, из книги. Мы должны постараться, каждый, насколько он может любить своих товарищей, чтобы давать им величие цели. Мы несколько дней тому назад слышали, я должен требовать от товарищей, давайте мне величие цели. Это практика. Мы не должны сейчас заниматься какими-то другими вещами, но между нами все время поднимать и поднимать важность.
3: Да, спасибо Орену за то, что он так отнесся к Хисарону товарища. Мы слышим всевозможные выражения, что после за товарищем находится творец.

0: Насколько мы объединяемся между собой, как на последнем конгрессе, который мы провели, и другие такие мероприятия. И кроме того, привести к тому, чтобы у каждого товарища, который сидит здесь уже много лет, что чтобы он передал все, что он приобрел, отрава, что он получил от товарищей, все, что получил на конгрессах, этот свет он должен передать дальше. И все руководство, и предприятия, все товарищи должны позаботиться, чтобы каждый вошел в это, помог ему поддержать любым образом, не знаю, или он преподает, или он какой свой канал открывает свой, все наружу, чтобы ушло, и также сосредоточиться внутри в объединении между нами. И так будущее будет прекрасным и добрым.
1: Прежде всего, мы хотим вспомнить, что тот, кто определяет наше будущее, это Творец. И цель нашей организации — привести все человечество к Творцу, и мы внутри Него. Если мы удержаться этой цели, то мы удостоимся того, чтобы Творец будет держать нас у себя. Нет причины, что Он будет держать нас, если мы не с Ним. Нужно прислушиваться к этому. Кроме того, мы должны быть в абсолютной отмене относительно кого? Относительно всех. Относительно товарищей в десятке, относительно руководства, в конце концов, относительно Творца. И тогда, когда мы будем в полной самоотмене у Творца, будет возможность куда выплеснуть это все и правильно нас продвигать. И этот страх — это хороший страх. Без этого страха мы не будем знать, куда мы идем.
0: Я присоединюсь к тому, что страх должен быть как бы для постоянного выяснения, чтобы мы продвигались максимально, насколько каждый может, и как бы честно.
1: Латин 11.
2: Hola, amigos. Clima Mundial. Buenos días. Quería hacer una pregunta. Cuando estamos en un estado de no hay nada más que él, eso es Ахишена o Бейту. Gracias, amigos.
0: Когда мы находимся в состоянии, что нет никого кроме него, это Ахишена или Бейту?
1: А состояние нет никого кроме него, если находится там человек, видимо, он уже в хорошем состоянии, если ему удается сохранять это состояние, быть в нем. Мы сказали, есть здесь этапы. Мы слышали от Рава сегодня, есть первый этап, нужно достичь веры, принять этот цвет веры, достичь его, затем постоянно получить это. Есть экран, и внутри него раскрывается Творец. Нету просто нет никого, кроме него. Конечно, мы читаем статью, и нам кажется, что это есть. А держаться нет никого, кроме него, это работа, когда тот, кто находится в этом, он уже находится в Ахишена. Но мы должны прийти к этому, и путь... Действительно, тот путь, о котором мы слышим от каббалистов, человек сам абсолютно, даже который понимает, что не находится в этом состоянии, он начинает работать с десяткой, и свет уже действует на него, пока он не приходит действительно к этому. Мак 11.
3: Да, дорогие учителя, написано, что состояние Ахишена — это ускорение... состоянии уже, которые заранее предрасположены. Мы просто начинаем их ускорять. Вот этот процесс ускорения, он от чего зависит? Как мы можем ускорить сам процесс ускорения? Какие у нас есть средства?
4: Натель Мясов.
0: Начнем с конца. Сила развивающая — это свет. Это сила, действующая в объекте. так действует в определенном темпе, естественным образом, а мы можем ускорить действие света на нас, возбуждать его с большей силой.

0: Я объяснил на первом уроке, из чего это состоит. Как пробудить действие окружающего света с большей силой. Исраиль, Творец и Тора — одно целое. Насколько я запомнил, из первой части урока Рав сказал, что это состоит из книг, святых книг, в которых написано о высоких состояниях, которые постигли каббалисты, исправленные Келим, которые наполнены высшим светом в силу их подобия. Эти книги у нас есть. Учитель, каббалист, Рав, который объясняет нам, что написано в книгах каббалистов, его предшественников, и группа товарищей, которые вместе реализуют то, что говорит учитель о том, что написано в книгах. Три этих компонента — книги, Рав и группа товарищей приводят нас к состоянию, когда мы можем возбудить воздействие окружающего света на нас с большей силой. А кроме этого нет никакой другой силы, которая развивает нас. Творение. В этом вся работа. Рабаш и Рав проясняют для нас во всех подробностях, что надо делать с товарищами. Нам каждый раз добавляются понимания. Офер, скажем, сейчас взял нас в состояние, повел нас в критическое состояние, касающееся нашего развития, как группы, как десяток, как людей вообще. Страдают все люди, и никого не спрашивают, хотим ли мы страдать или нет. Но мы можем отделиться от всех страданий осознанно таким образом, что будут страдать от того, что им не хватает любви, не хватает им передать то, что Рав им дал, чтобы передать дальше, чтобы идти путем наших учителей, открывая путь для других. А если мы не знаем точно, как все это сделать, это тоже нормально. Мы не обязаны быть умными. Нам необходимо молиться, пробуждать свет на нас. Он для нас прояснит, как идти вглубь десятки, как в глубине десятки встретить этот большой свет, который Рав передает творению, и тоже передать это все дальше в распространении всем творениям. Это мы сделаем. Итак, будем развиваться.
1: Умен Чили один.
2: Gracias, amigos. Disculpen por la pregunta, puede ser un poco básica. ¿Es el sufrimiento un medio para la revelación y, por lo tanto, lo que buscamos en la
0: Я прошу прощения за вопрос, может быть, это так слишком простое. Страдание — это средство. Средства для раскрытия, и поэтому мы вахишенно ищем раскрытие, а не ускоряя как бы страдания.
1: Я не знаю, понял ли правильно я вопрос. Нет никакой цели страдать в жизни. Мы пришли сюда для того, чтобы наслаждаться, а не для того, чтобы страдать. Поэтому мы, у нас никогда это... Никогда нет такого, что мы хотим этого. Это ложь. Мы, желание получать никогда не хочет страдать. Максимум в расчете желания получать. Я могу сейчас страдать для того, чтобы потом получить наслаждение. Рав дает всегда пример такой, что человек хочет быть врачом. Скажем, он 7 лет готов сидеть, не развлекаться там вечером, потому что в конце он видит это наслаждение, когда он будет врачом. Всевозможные такие вещи. Мы просто меняем шило на мыло. Мы говорим о том, что прийти к цели, значит, прийти к свойству отдачи, быть подобным Творцу, это желание, которого у нас нет, оно не существует внутри нас. Не то, что я могу сказать, вот сейчас я как Творец. Нет. Мы должны работать над построением этого желания. Мы должны слушать каббалистов, получать свет из тех из их слов, их текстов, из их клипов, из все, что они нам дают, для того, чтобы было выстроено в нас это желание новое, которого у нас нет, это желание быть отдающими, как Творец. И по пути к этому, есть ли страдания, должны ли мы где-то что-то, от чего-то отказаться? Конечно же, но то, что важно тебе, ты не смотришь на это как на страдание, ты смотришь на это как на наслаждение. Если я хочу подняться на гору, скажем, и я знаю, чего я хочу, то путь может быть тяжелый, тяжелый, но я не чувствую как тяжелый, я чувствую это оплату в каждом мгновении, когда я иду к цели, я вижу себя уже на вершине горы, и я, это дает мне силы пройти этот путь, это не называется страдание. Проблема, что мы должны выяснить эту точку, что мы действительно хотим, что значит желать свойства отдачи. Как сказал когда-то Рабач, где эта аптека, где можно купить это желание? В этом наша работа. И тогда нет страданий, все наслаждение, потому что мы работаем над чем-то возвышенным, и желание, и наполнение зависит от света. Свет выполняет эту работу, мы должны постоянно реагировать на него положительным образом, желать его, и тогда это станет превратиться от, из путя, пути страдания к пути Тору. Станет путем Торы. Мак 42, 24.
3: Да, доброго.
1: Мак 42.
3: Да, доброе утро всем. У меня такой вопрос. Вот наша десятка, мы Бару, все мировое кли. Мы все, скажем так, идем путем Ахишена, стараемся. Тем самым мы вызываем на себя высший свет, передаем всему человечеству, но мы видим результат, что нету никакого продвижения. Это говорит о том, что мы недостаточно вкладываем усилия, то есть как бы индикатор на то, что нам надо еще сильнее объединяться и продвигаться. Спасибо.
0: Когда ты видишь, что нет никакого продвижения, ты о чем говоришь? Объясни, пожалуйста.
3: Ну, я имел в виду, что мы нашим объединением вызываем высший свет, чтобы привести все человечество к этому пути. Но если мы видим, что как бы человечество идет путем Бейто, и как бы видим, что нету никаких изменений, это как бы говорит о том, что мы мало вкладываемся, то есть нам надо усиливаться постоянно. То есть если есть изменения, это заметно, что значит через нас как бы мы за собой тянем все человечество, ну, передаем этот свет. Как-то так.
4: Кен, туда. Сейчас я понял твой вопрос, я надеюсь.
0: Теперь я понял вопрос, я надеюсь. Да, это вещь достаточно сложная, то, что ты сказал. Я постараюсь как бы дать несколько моментов, да, которые у меня как бы возникли, когда я почувствовал то, что ты сказал. То, что касается конца, ты представляешь, что мы смотрим на человечество и видим, что нет продвижения. Ну так в первую очередь надо знать заранее, что нет у нас на самом деле очков, духовных очков, чтобы видеть, есть продвижение или нет продвижения. Может быть, то, что нам кажется, что нет продвижения, это как раз и есть продвижение. Поэтому заранее будем знать, что то, что мы видим, ну, это то, что мы сейчас видим. Даже видим не все, еще и не понимаем, что мы видим. Это с этой точки зрения, в первую очередь. С другой стороны, если мы видим, что мир еще не в конце исправления, то, по-видимому, мы можем еще производить работу. Замечательно. Какую работу мы можем добавить? А это всегда правильно. Даже без всяких истолкований, да, продвигается ли человечество быстро или медленно, мы совершаем работу на нескольких уровнях. На самом внутреннем — силы мысли, желания и молитвы, то, что мы учили в первой части урока. Это сила, которая действует. Мы находимся в замысле творения и можем оттуда брать окружающий свет с большей силой, согласно нашим мыслям, желаниям и намерениям, будут соответствовать этому. Она — цель, отдача и любовь, и мы можем привести все творение к любви. любви и отдачи между всеми, так что проявится свет во всех келим. То есть сначала внутренние части. Никто тебя не останавливает, ни тебя, ни меня, добавляя молитву, намерение, желание. Дальше. Оттуда мы выходим на более внешний круг, где мы живем. Мы в десятке, ты в маке 42. Я вижу у тебя в маке 42 товарищ, который вот находится здесь, в учебном зале. Я его вижу каждую пятницу в учебном зале. Иногда даже больше, чем по пятницам. Он добавляет усилий, он встает, просыпается утром, приезжает сюда, чтобы быть с нами, добавляя действия, добавляя намерения, добавляя свет в мире. Гарантированно приводит к исправлению мира своими усилиями. С помощью любви к десятке мы возбуждаем свет большей силой. И третий круг, как я слышал, мои десятки, а это также к моему величайшей радости, это фокус-группа, мы должны стать учителями для человечества. Каждый ученик Рава Лайфена получил такой багаж света, которого нет ни у кого. Все его ждут. Жаждут, мы должны подготовить себя, чтобы передать это любым способом, внутренним, а также внешним действием. Это распространение. И когда мы приложим все усилия, мы вызовем на себя, мы представим возможность сделать то, что делает наш учитель по отношению к нам и по отношению ко всему человечеству.
1: И с нашим учителем мы закончим третьим клипом.
0: Самое большое различие между Бейто и Ахишена это в том, как это запускается, где в Бейто приходят страдания, если мы сами не стремимся к цели, к высшей цели, к исправлению наших свойств, в нашем участии в этой сетке связи, тогда страдания приходят через нижнюю ступень, то есть через тело. И мы в этом начинаем ощущать проблемы и несчастье, да, в нашем материальном мире, в себе, в семье, в разных вещах, как у нас есть в нашем мире, включая войны, короче, проблемы в материальном мире, это все толкает нас к духовному решению. При этом, если мы сами идем к решению, чтобы подняться на более высокую ступень, то мы развиваем наш разум, наш принцип, нашу логику, наши ценности, идеологию, чтобы она влекла нас вперед. И тогда мы все страдания ощущаем как страдания в духовном развитии. И тогда вот это более быстрое развитие, а не то, что происходит медленно, как каток развития, который идет, когда всему свое время, когда просто нас размазывает. Да, в этом медленном развитии, в этом огромное различие, в страданиях. По сути, страданиях это материальные, а эти духовные. Темп. Характер, да во всем, да сравнивать невозможно. Но главным образом, что это путь Ахишена, это страдание духовное. Страдание, да, нам не хватает, мы хотим, получается, не получается, да, разные выяснения. Мы привлекаем свет, возвращаясь к источнику, и с помощью него продвигаемся. И в минусе, и в плюсе. Во всех состояниях нами занимается уже свет. А в Бейто мы в своем животном состоянии, пока на нас не надавят так, что мы выходим из животного, да, как косточка из вишенки. И вот так, чтобы мы выскочили из этих страданий в духовное.
1: И все состояния, мы уже нас занимается свет нами. Сейчас мы споем песню.

0: Шалом, хаверим якарим, бахелек аришон.
1: Здравствуйте, друзья, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок Рава от 28 января 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Жизнь Сары». Второй том, 827 страница. Вместе прочитаем статью в течение 15 минут. Пожалуйста.
0: בחלק הראשון נלמד את מאמר חיי שרה.
1: Еще раз на первой части мы будем изучать статью «Жизнь Сары». Седьмая статья.
0: מאמר חיי שרה.
1: «Жизнь Сары», статья 7, 1985 года. Книги Зор, глава Хаэй Сара, сказано другое объяснение. Царь — это жена, боящаяся Творца. Как сказано, жена, боящаяся Творца, вославлена будет. Иными словами, это шхина. При возделанном поле — это чужая жена, то есть ситра ахра. Как сказано, чтобы охранить тебя от чужой жены. Ибо есть поле, и есть поле. Есть поле, где царят все благословения святыни, как сказано, как запах поля, которое благословил Творец, то есть шхина. А есть поле, где царят все разрушение и скверна, и уничтожение, и убийство, и войны, то есть ситраха. Конец цитаты. И согласно нашему пути, это означает, что у нас есть две дороги: либо идти путем тех, кто идет к Творцу, путь которых есть путь отдачи, либо путь, который ведет к людям, то есть получение. Ведь творения называются творениями только с точки зрения получения любви к себе, что приходит к нам от центральной точки творения. И так как на это свойство произошло сокращение и скрытие, ведь в этом месте не ощущается, что полна земля слава его, ибо только когда он выходит из места получения, можно постичь, что полна земля слава его. Но до того, как выходит из свойства получения, можно лишь верить, что это так.
2: А для того, чтобы могли почувствовать это, человеку дают совет выйти из места получения, то есть места тьмы и смерти. Иными словами, свет жизни не может раскрыться, хотя он и присутствует. Но от человека он скрыт. А тот, кто приходит в это место, отделяется от источника жизни. Поэтому место это называется тьмой и смертью. И самые разные беды находятся там. И это называется ситра ахра, другая сторона. Она противостоит святости. Ведь в месте святости, которое называется местом отдачи, находится место подобие по форме. Поэтому в этом месте открывается все благо и наслаждение, ибо это место благословения и святости. И это же называется жена, боящаяся Творца. И вся наша работа состоит и в том, чтобы прийти к этому состоянию трепета перед Творцом, называемому принятие бремени, высший Малхут. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы: «Черный, как ворон, в ком ты находишь?» Раба говорит, что тот, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. А некоторые полагают, в ком ты находишь порядок Торы, и объясняет Раши: ворон жесток со своими сыновьями, как сказано детям ворона, которые кричат.
1: И вот слово «ворон», «орев», происходит от слова «сладкий», «орев», как сказано, «ибо голос твой сладок», и это противоположно голубю, ибо сказали мудрецы о стихе, и прилетет к нему голубь, и вот оливковый лист сорван. Сорвал он клювом своим, и сказал рабби Ирмия бен Элазар, почему сказано, и вот оливковый лист сорвал он клювом своим, сказал голубь перед Творцом, властелин мира, пусть будет пища моя горька, как оливка, но будет предана в твои руки, и пусть не будет сладкой, как мед в руках смертных. Ведь известно, что когда человек работает ради получения, и все его стремление направлено лишь на любовь к себе, эта работа называется сладкой работой. И потому сказал голубь, лучше пусть будет пища моя горька, как оливка в руках Творца, что означает, что пропитание его, то есть то, чем он питает себя, и от этого питания живет, где имеется в виду, что работа его направлена так, чтобы она была для Творца, то есть ради небес. И хотя оно и горькое, так как тело не согласно на его питание, оно будет зависеть от той меры, в которой он сможет построить намерение на отдачу. Ведь это против природы, с которой рождено тело. Тело рождается желанием получать, оно желает только того, что может питать любовь к себе. Это называется пропитание в руках смертных. И от этого пропитания тело испытывает наслаждение, ему сладко. И это свойство ворона, орев, когда только от пропитания смертных ему сладко. Арев. В то же время пища, которая зависит от небес, то есть только от того, насколько он может делать ради небес, от этого он убегает, потому что действие и подача, он чувствует вкус, от действия и подачи он чувствует вкус горечи.
2: Получается, согласно этому, что вороном называется работа ради любви к себе, а поскольку на желание получать произошло сокращение, то есть исчезновение, скрытие, там высший свет не раскрывается, то и работа ворона — это черное, потому сказано «черный, как ворон». Иными словами, в ком пребывает Тора, то есть у кого свет Торы может светить, только у того, кто пришел к осознанию, что ворон, то есть работа в получении, ведет лишь к черному, к тьме. То есть он может получать лишь тьму, а не свет. И об этом объяснили наши мудрецы, что Тора пребывает лишь в том, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. Ведь известно, что отец и сын — это причины и следствия. Поэтому следует понимать вышеприведенные высказывания так, что тот, кто приходит к осознанию того тем, что он работает ради смертных, что является работой в любви к себе, хоть это и является сладкой работой, то есть вороном. Однако благодаря этому он знает, каковы будут результаты. Иными словами, что от этой работы родится лишь тьма, то, что называется черное. Тогда он знает, что становится жесток со своими сыновьями, то есть не жалеет результатов, которые рождаются от этого. И получается, что если он знает, что стал жестоким от того, что он идет на уровне ворон, то он изменяет свой путь и начинает идти путем голубя, который согласен работать ради Творца, несмотря на то, что эта пища горька, как оливка. Но результаты, то есть сыновья, будут наслаждаться от этой работы, поскольку причина ради отдачи приводит к тому, что это место будет... В это место будет направлен высший свет. И наоборот, с вороном, который становится жестоким по отношению к своим сыновьям, как сказано выше.
1: И можно объяснить, что Израиль уподобляются голубю, потому что имеется в виду сказанное выше. Это Кнессет Израиль, являющийся свойством Яшарель, прямо к Творцу. Что означает, что во всем, что народ Израиля делает намерение его прямо к Творцу, тогда как народы мира относятся к свойству чуждого Бога Эльзар, ибо они не хотят отнести свою работу к Творцу. И отсюда следует объяснить стих «дает животному корм его», детям ворона, которые кричат. И следует понять, почему животное соседствует с вороном. И это, как объяснили наши мудрецы, стих «человек и животное, спасешь ты, Творец». И вот их высказывание, сказал Рав Иуда, сказал Рав, это люди, которые хитры умом и уподобляют тебя животному. Как объяснил мой отец и учитель, что это свойство веры выше знания, основой которого является отдающий келим. А дети ворона — это когда он смотрит и видит свои результаты. Иначе говоря, то, что рождается из эгоистической любви к себе, они начинают кричать к Творцу, чтобы он дал им отдающий келим и свойство веры выше знания. И это после того, как он приходит к осознанию, какие результаты принесет ему эгоистическая любовь, называемая свойством ворона. И об этом можно сказать, что это называется близок Творец ко всем зовущим его, ко всем, кто зовет его по-настоящему, как сказано. И это, как объяснил мой отец и учитель, слова из субботних песнопений. «Простри милость Твою к знающим Тебя, Творец ревнивый и мстящий». Имеется в виду, что когда человек пришел к осознанию, что если он не пойдет путем отдачи, он тотчас же получит возмездие, тогда он уже гарантированно будет оберегать себя, чтобы не оступиться и не встать на путь, ведущий к эгоистической любви, ибо знает, что это содержится в душе его. То есть он упадет вместо тьмы и смертного мрака. И тогда он говорит: «Простри милость Твою, ведь он творец ревнивый и мстящий».
2: Поэтому они просят Творца, чтобы Он дал им милость, иначе они знают, что пропали. Ибо только благодаря милости, которую Творец проявит к ним, они получат келим отдачи. А это состояние голубя, как сказано выше, в то время как от ворона, то есть от сладости, которые они требуют как условие своей работы, что и называется вороном, от этого он становится жестоким, то есть он убивает всех своих сыновей. Иначе говоря, он теряет все свое будущее из-за того, что мерит порядок своей работы в мере сладости, которую он ощущает от своей работы. Ведь весь расчет его производится лишь согласно тому, как ведет его желание получать. И в этом смысл слова «дает животному корм его». Когда он дает им корм, что называется верой, как сказано выше, в то время, когда детям ворона, которые кричат. То есть они понимают, что результаты, называемые детьми, которые рождаются от ворона, приговорены к смерти, как сказано выше, ибо это относится к тому, что отделяются от источника жизни. Тогда они взывают к Творцу, чтобы Он помог им, и они зовут Творца по-настоящему. Это, как сказано, близок Творец ко всем, зовущим Его, как всем, кто зовет Его по-настоящему.
1: Есть тут в абзаце, предпоследнем, он пишет, что они просят у Творца, чтобы дал он им милость, иначе они чувствуют, что пропали, потому что только если получат милость, то хесед, тогда они смогут получить отдающий келим.
2: Во втором абзаце написано: у нас есть два пути. Или идти путем, ведущим к Творцу, а это путь отдачи, или путем ведущих людей к получению.
1: И дальше он пишет, поэтому Израиль уподобляются голубю, потому что они — это прямо к Творцу. То есть то, что делает народ Израиля, это напрямую намерение для Творца. А народы мира — это как чуждый Бог, потому что они не хотят свою работу посвятить Творцу.
2: Рабаш дает четкий совет. Да, тут в первой колонке он говорит там внизу. Дают совет человеку выйти с места получения, с места смерти и тьмы. То есть жизнь там не может раскрыться, хотя и он там свет нахуй есть, но по отношению к человеку это скрыто. И кто приходит туда, отделяется от источника жизни.
1: Перейдем к уроку от 28 января 2002 года.
2: Так, читали статью «Словей Сулям», глава «Жизнь Сары», «Жизнь Сары», статья «Жизнь Сары», говорят, какой крик, воззвание должно быть к Творцу. Вороном называется любовь к себе. А от этой любви к себе выходит результат от любви к себе, да, с этого человека. С любви к себе начинается работа. И это ворон, потому что они называются дети ворона, потому что приходят к настоящему крику, на который получают ответ. Почему это называется вороном? А это обратная сторона. Орев — это также затылок. Обратная сторона истины. Да, прямоты, честности. Именно эти состояния, которые противоположны Творцу. С этого начинает человек, и с этого начинает быть результат, который называется «дети ворона». То есть не бояться отчаиваться, не бояться обращать внимание на состояние, которое мы проходим, потому что каждое состояние — это состояние ворона, пока не выходит из него что-то хорошее. Нет никакого исправления, то есть исправленное не может прийти иначе, как прежде того, что сначала раскрывается вся вот его эта страшная форма, настолько, что терпеть невозможно. И только после этого в мире ненависти, которое это пробуждает в человеке, в мире отторжения, которое это пробуждает в человеке, он начинает отстраняться, то есть ненависть, отторжение от того свойства, которое отделяет это от человека. Поэтому нам необходимо осознание зла. И осознание зла приходит к нам за счет света, возвращающего к источнику. Свет несет свои свойства, окружающий свет во время учебы. И тогда мы все больше видим зло в себе. А в мере, что видим зло в себе, хотим избавиться от него, оттолкнуть его, и тогда отдаляемся от него. Это в конечном счете процесс очень простой. Выполнение трудное, потому что это все происходит с нами, а не то, что это мы как бы свидетели, да, и смотрим на него, на весь этот процесс со стороны. Нет, потому что это проходит по нам, и мы находимся в этом процессе, и мы не можем так со стороны установить холодным разумом, что там происходит. С этим человеком, который находится сейчас под такими вот изменениями. Но мы в этом, и поэтому и разум, и весь наш мозг, он под воздействием этих изменений. И только иногда мы можем увидеть себя со стороны, отнестись как-то объективно ко всей этой теме. Но процесс чувственный. Ну, просто потому что мы входим в этот процесс, то тогда необходимо, то поскольку это проходит по всем нашим чувствам и захватываем все наше сознание, нам надо просто следовать тому, что написано в книге, потому что мы и есть тот самый материал, по которому происходит исправление. И все, что мы в этом мире проходим, учим, делаем, надо разделять между «это я» и «то, что я делаю».
3: Психология, психиатрия.
2: Ну, кроме тех, кто делает, ставит там эксперименты психологические, психиатрические, там тоже есть эксперименты. Тогда другие могут на это как бы посмотреть и примеры делать. Но человек, который сам заходит туда, он уже не знает, что с ним происходит, но он получает какой-то материал, и это вещество меняет в нем вообще всю картину жизни. А в духовном это совершенно не так. Человек, который заходит в другое состояние, он получает это состояние, он становится сам этим состоянием, а не то, что может иногда посмотреть на себя со стороны. Ага, я сейчас нахожусь вот на такой вот ступени, через секунду я зайду вот на такую-то ступень. Это невозможно так вот знать о себе, где я прохожу и что я делаю. Поэтому есть время подготовки, есть время выполнения, а есть время результатов каждого духовного действия. А между действиями человек может исследовать, что с ним происходит. И тогда нам пишут эти статьи таким вот образом, что они объясняют нам со стороны. Смотри, что с тобой происходит и произошло. Тогда, если я не нахожусь в каком-то состоянии, и могу как бы вот следить за статьей, я могу со стороны посмотреть, ага, вот такие-то состояния я прохожу. Но если я сам уже захожу вот в эти вот состояния, в этот процесс, о котором говорит статья, то я уже не могу посмотреть со стороны, что происходит со мной. А вот это я. Иногда дают мне иногда какое-то место в разуме проанализировать себя и посмотреть на себя со стороны вместе с тем, что я прохожу какой-то процесс, да, какие-то события. А иногда и нет. Поэтому во время, когда не можем видеть себя со стороны, нам нужно точно придерживаться тому, что они нам советуют делать. Принимать каждое состояние, что если не я, то кто? После этого принимать каждое состояние, как нет никого, кроме него. И потом разные расчеты производить, что я уже не нахожусь уже точно вот в этом процессе. Ну и так далее. Короче, это все опыт. Не наберешь ума без опыта. Только он учит нас, как относиться к вещам. Но как минимум вот это вот правило не забывать, что есть состояние орев, то есть любовь к себе, ворон, мысли, чуждые мысли, потом они называются, но пока-то они не чужие, это мысли эгоистические. Я пока что, вот это вот я, и я с ними связан, и это все моя внутренняя суть, пока я не начинаю с помощью правильной учебы и упражнений, которые я делаю в группе, и во время учебы, привлекать на себя какой-то высший свет. Да, я его как бы не вижу и не ощущаю, но что-то все-таки воздействует на меня свыше, и я начинаю потихонечку понимать, насколько я отличаюсь от него, насколько он велик, а я ничтожество перед ним. И тогда начинается уже выяснение. Это значит... Начинаем всегда с состояния ворон, и желательно прийти к состоянию дети ворона, которые кричат по-настоящему. То есть такое вот усилие, то есть результат сыновья ворон — это такой крик, это когда выходит уже из ради получения в ради отдачи.
4: Я не знаю точно, когда и как можно выйти наружу, дать посмотреть на тело, судить его так или иначе, или вообще возможно ли быть в этом?
5: Адам, ше овер,
2: человек, который проходит исправление. Даже человек, который не проходит исправление, который еще находится в животном развитии, то есть животная душа, от желания к сексу, к деньгам, к почестям, он пока еще не чувствует точку в сердце, которая начинает в нем развиваться. Этот человек, и потом с точкой в сердце до Махсома. До Махсома — это значит, что мы проходим два периода. Первый период — это животное развитие, то, что называется животной душой. И второй период — это с точки в сердце до Махсома. Это уже начало духовной души. Так вот, человек, который развивается и в том, и в этом. Но главное, конечно же, это второй этап. Душа с точки в сердце. Этот человек находится под воздействием высшего света. Есть свет, который не меняется, который заполняет всю нашу Вселенную и держит в существовании неживое растительное животное. А они не должны меняться. Они должны просто существовать. И этот свет — свет хасадим. Есть там немножко свечения хохмы, но это вещи ничтожные. Только поддерживать, да, материальное существование. В человеке же есть животная душа, но она должна совершенствоваться и развиваться. Человек не то, что он просто так рождается, но он еще и входит в развитие, ну, человеческое. Ты же видишь, человечество же развивается, но от нашей истории человек развивается. Все время хочет всего больше, раскрывает многие вещи и ищет. Это потому, что свет, который приходит к человеку именно, к человечеству, этот свет все время меняется по своей силе. И тогда все время раскрывает в человеке больше желания. Свет строит клей, он строит больше желания. И тогда человек начинает стремиться просто от того, чтобы быть простым животным. Там семья, дворик, дом. Быть еще и богатым, управлять другими людьми, да, быть известным и тому подобное, быть ученым, знать больше, ну и так далее. Это подталкивает. Вот эти результаты мы же видим вокруг себя. Это человеческое развитие. И вот это и есть такой результат развития. Так свет действует на человечество. Так вот мы и в этом человеческом развитии, хотя и находимся в этом развитии, и гоняемся за открытиями, изобретениями, разными вещами, да, которые мы хотим придумать, изобрести. Вместе с этим мы смотрим на себя иногда со стороны и видим этот процесс также. Смотрим как бы на него со стороны. Я могу видеть как бы весь этот процесс, и я могу и на себе видеть, какой процесс я прошел с детства до нынешнего момента. Я был маленьким ребенком, пошел в детский садик, думал вот об этом и об этом, потом школа, потом еще. То есть я могу с одной стороны видеть эти свои все вещи, эти состояния и учиться на них. И какие-то выводы делать из этого всего, хотя я и не понимаю всего процесса в целом, а главным образом я не понимаю цели его, то эти выводы могут быть совершенно не настоящими, но как-то. Все равно мы хотим это изучать. Так вот, есть два состояния, что, может быть, я нахожусь в самом состоянии, в самом процессе, тогда я не могу его исследовать, потому что я внутри него. А может быть, я снаружи, и я могу тогда его анализировать, видеть и как-то так понимать его, исследовать. Так у нас и в духовном. В духовном только есть проблема гораздо больше, чем в материальном. Потому что в материальном я получаю поддержку, информацию, отношения, науку и всякие впечатления от окружения. Не только я нахожусь в этом, но и все люди моего поколения в этом. И есть тут общее какое-то ощущение. Мы находимся в одном мире, проходим как бы одно и то же. Один врач может вылечить всех, инженер делает машины для всех. То есть у нас есть общие такие вещи, которые... Поэтому тут есть огромная поддержка и помощь со стороны окружения. И в материальном понятно, что я не могу существовать без окружения, что я нуждаюсь в нем, я его использую. Да, таким принятым образом. Духовным же, то есть в развитии точки в сердце, есть такая же картина, но мы ее не видим точно. Но та же картина. Есть вокруг точки сердца, есть ее мир, есть ее общество. Это необходимо раскрыть, но это все есть. Ее общество, законы, конечно же. И надо получать поддержку от всех, исправляя себя. И пользоваться помощью разными вещами извне. И человек может видеть себя, как видит в животном развитии, материальном, также видит себя иногда, когда он входит в этот процесс, он когда не знает и не видит ничего, он весь погружен в этот процесс, то есть свет воздействует на него, и тогда клей отменяет себя и делает только то, что клей ему диктует, свет ему диктует. А есть другое время, когда человек может видеть со стороны, исследовать разумом, с пониманием, какие-то выводы делать из прошлого и идти с этим вперед в будущее. Вот так. Тогда что ты спрашиваешь?
4: Я получил ответ уже. Вопрос. В начале статьи в третьем абзаце написано, что, в общем-то, сокращение скрытия можно только верить, когда находимся в этом. А в конце абзаца написано, что мы можем только верить, что это так. А то, что я слышал от вас, что я, что вера — это уже и есть ощущение Творца.
2: Он пишет, что в состоянии тьмы человек должен верить. Что значит верить? Я верю, что если я буду читать эту книжку, мне будет хорошо. Ну так что же значит вот это вот верить? Ты можешь мне объяснить?
4: Если бы я знал, я бы сказал.
2: но какая-то гарантия. Что? Что это за тема такая, вера? Что это за ощущение такое, вера? Когда я полагаюсь на какое-то мнение, на какой-то факт, который есть в человечестве, для меня это не факт. Для меня это пока еще... Я не вижу этого, я это не покупаю. Но я использую как бы твой факт, используюсь твоим фактом, приобретаю какую-то уверенность отсюда, что я могу заниматься этой книгой тоже, чтобы чего-то там достичь. Так на что же я опираюсь? Я опираюсь на то, что я знаю тебя. Ты мне говоришь, что стоит это делать. Иди к психологам, они тебе скажут, что значит вера. Так ведь? Да, мозги промыть. Я вижу тебя, может быть, такой большой человек, у тебя такая шляпа и еще там всякие красивые вещи, да? Все вот это вот, да, все люди религиозные, они такие, они должны быть со всеми вот этими ритуалами такими. Это хорошо, это нужно, человек должен этому всему впечатляться. Да, величие царя в многочисленном народе, да, должно быть это. Как-то там. Но в наши-то дни это уже просто... Ну, именно потому что приближающимся к концу исправления это все еще вещи отпадают, мы становимся уже умнее, и эти вещи не могут нас уже путать. Но в конечном счете я покупаю эти вещи, то есть мне эти вещи нужны для того, чтобы приобрести твое мнение и знание. То есть я каким-то образом переношу твое знание и уверенность, которая есть у тебя, на свой разум. Я его как бы покупаю, приобретаю, потому что во мне есть человеческая способность приобретать друг от друга, друг у друга, впечатление. Я это приобретаю от тебя, у меня это становится подобно факту, не факту, но подобно факту. И это дает мне энергию и способность этим заниматься. И я занимаюсь, и я также достигаю. Откуда я знаю, что я 20 лет буду учиться, и я стану профессором? Я смотрю, но тут это наверняка. Но там, где я видеть не могу, там должны прийти ко мне люди, которым я буду верить. Так ведь? Они подействуют на меня настолько сильно и убедят меня, что для меня это станет как факт. Так что же я приобретаю этим? Я приобретаю от них силу вместо факта. Я приобретаю у них силу, что это вместо факта действует во мне и дает мне уверенность, энергию заниматься и делать все, что нужно. То есть как будто бы я это вижу. И это у нас называется верой. Так ведь? Всё. Это веру я могу приобрести от окружения, от общества, из книг. Впечатляюсь ими, и так я работаю. Животное не может. Животное так. Что видит, то и все на этом. Как я могу идти не согласно знанию человека, а согласно знанию Божественному? Не говори мне. Если Творец мне скажет, да, я сделаю, а ты мне скажешь, я делать не буду. Как же сделать так, чтобы он мне сказал? Тогда мне нужно... И каждый раз, когда мы приобретаем следующую ступень, мы, в общем-то, сталкиваемся с одной и той же проблемой. Я должен постичь какую-то следующую ступень, а я ее еще не вижу, не ощущаю. Я должен работать тяжело в исправлении своего желания получать, превратить его ради отдачи, сделать из него вещи, которые вообще не из этого мира. Так ведь? А, для этого у меня нет сил. Это не человеческие силы, которые, когда я могу из себя себя сделать какую-то другую природу. Понимаешь? Откуда я возьму все вот эти инструменты? Мне говорят, сила веры. Ну так что такое вера? Кому верить и от кого впечатляться, и что такое святые книги, да, которые я буду читать? То же самое, как у нас. В этом мире я хочу сделать что-то, чего я не вижу, какую-то пользу извлечь. Мне надо впечатлиться кем-то, так же и от Творца. Поэтому он пишет, ощущение Творца приносит человеку веру. Если я его ощущаю, если я его вижу, если я каким-то образом ухватываю его, это будет служить мне энергией горючим. Что это значит? Скажем, я хочу приобрести машину какую-то, Кадиллак там какой-то, ну что-то такое огромное, такое красивое. Если я увижу

0: образом, это называется верой.
1: А
0: результатом света веры – это уже ощущение уверенности в человеке. Согласно силе веры, я могу работать. Поэтому называется, что праведник будет жить своей верой. Откуда я возьму эту веру? Только от учебы. Мне говорят, что если ты хочешь получить силу веры, ты должен настраиваться на него во время учебы. Это 17-й пункт предисловие к учению десяти сфер, что если так написано, поэтому обязан человек перед началом учебы укрепиться в вере, потому что ты на самом деле хочешь этого, ты получишь, потому что ты не просишь наслаждения, ты не просишь какого-то там продвижения, каких-то таких вещей, которые входят в желание получать. Ты хочешь впечатлиться величию Творца. А иначе, конечно же, твое тело, твой эгоизм не изменится. Творец велик, он раскроется таким образом, что я смогу убедить себя, что я могу услышать его, что я смогу быть подобным, похожим ему. Ну хорошо, посмотрим, пусть раскрывается. Для этого я учусь. Если человек приходит к тому, что он на самом деле хочет исправлений, а не то, что там ловить, да, там каких-то ангелов за хвост и вся и питаться какими-то святыми животными, то, конечно же, он получит.
2: Вопрос.
0: А что значит, что Творец раскрывается мне?
3: Что значит, что Творец раскрывается? Творец раскрывается — это не какой-то там старик, который вдруг приходит к себе домой и говорит, к тебе домой, говорит, как тебе, как дела, Жори, как ты себя чувствуешь? Я пришел к тебе, ты знаешь. Нет, не в такой форме, не в форме какого-то образа, страшно сказать иначе. А ты ощущаешь внутри себя уверенность идти, просто идти против всех тех вещей, которые ты получил от воспитания, от общества, от родителей, от жены, от семьи, от всех. И от себя, то есть от себя. Все, что у тебя есть, вдруг ты видишь, что у тебя есть сила, ум, какое-то внутреннее обещание, что ты можешь идти против этого вообще. Вообще не считаться с этим. Не принимать этого внимания.
1: А ехолит азот и тоца.
3: И вот эта способность является следствием того, что высший свет работает над тобой. Не ищи, чтобы у тебя был какой-то внутренний образ. У тебя будут всякие ощущения, но все эти ощущения в конечном итоге принесут тебе ощущение силы и уверенности. И это и есть свет веры. Это сила веры, которую ты получишь. Теперь, это, конечно же, еще не ощущение Творца. Это результат действия высшего света на тебя в то время, когда ты еще не исправлен. И следствие этого, что ты получишь эту силу, это называется экран, масах, что ты можешь с этой силой работать против предыдущих твоих каких-то пониманий, твоих желаний, против того, что тело скажет тебе. То есть принимать вообще во внимание вещи, которые не находятся в области этого мира, а делать расчет согласно чему-то другому.
1: Исходя
3: из духовных ценностей.

0: После того, как ты почувствуешь эти силы и обретешь их, чтобы они были в постоянной форме, это приходит и уходит, придет и уйдет. После того, как ты ощутишь их в таком постоянном виде, эту силу веру, веру в постоянстве, чтобы она будет у тебя не временами, а постоянно, даже в самой малой мере. Это называется экран, отраженный свет, что у тебя будет в постоянной форме хотя бы на ступени нефеш да нефеш. Вот тогда ты начнешь в этой мере ощущать Творца. Тогда ты начнешь ощущать божественность в этой мере. То есть тогда Творец раскроется тебе уже в своих свойствах, в своем тепле, в своих наслаждениях. Что это значит, что Он раскроется тебе? Ты просто начнешь ощущать в той же, в той же мысли, в том же желании, в той же силе, что называется вера и уверенность в Творце. В этом внутри ты начнешь ощущать Его присутствие, ощущать источник этой силы веры. Это все. Это то, что мы называем кли и свет, который наполняет кли. И все это приходит как следствие правильной учебы, правильного подхода. Исраэль, то есть это то, что я, моя точка в сердце, устремляется к нему, и он, то есть Творец, могут быть связаны через учебу, через Тору. Поэтому, как сказано, Исраэль, Орайта и Кудша Брюху едины. Исраэль, Тора и Творец едины. Что это значит «я», которое стремится к Творцу? Та же точка, только это желание. Все остальное желание — это не я, это просто помощь против него. Кто этот Творец? Ну, кому я стремлюсь? Я не знаю, кто это, но я стремлюсь к чему-то такому, что находится вне этого мира. И что такое Райта Тора? Это все средства, которые могут связать меня с Творцом. Это прежде всего Святая Книга. Мы знаем, что это то, что написала та же душа Раби Шимона, Ари, Баля Сулама. Это Рав, мой, который говорит мне, что делать. Это группа, которая вокруг меня, вместе со мной выполняют эти вещи, которые мы получаем из книги. Нет, Рава. Это вместе называется Тора. Что ты берешь эти вещи во время учебы и хочешь постичь, обрести свет веры, тогда все эти условия вместе приносят тебе свет веры. И приносят тебе такой свет веры, чтобы он был в постоянстве от 2 до 5 лет. Нужна в этом привычка связаться с этим еще раз, делать все выяснения по поводу всего, что дадут тебе свыше всех помех.
1: Вера в получающих или отдающих килим? Вера может ощущаться только в отдающих килим? Или в получающих килим тоже может быть вера?
2: Анахну немцаим...
0: Мы находимся сейчас в нашем сегодняшнем состоянии только с получающими келим. Даже наши отдающие келим — это тоже отдавать ради получения. Да? Когда приходит свет веры, он прежде всего дает мне исправление для отдающих килим, то есть приводит меня к ступени, на которую я могу отдавать ради отдачи, быть зародышем маленьким, а потом уже я смогу получать ради отдачи, быть большим. Это согласно силой экрана, который я получаю от силы света, который светит на меня. Экран — это прямое следствие силы света, который светит. Да.
1: Как приходят из объединения между товарищами к величию Творца?
0: Как объединение товарищей приводит к величию Творца? Прежде всего, нужно говорить об этом. И это то, что Рабаш пишет в своих статьях, что с товарищами я должен говорить о величии Творца, не то, что каждый, как он впечатляется лично величием Творца. «Ой, как я впечатляюсь Творцом!» Нет, ни в коем случае. А то, что происходит с ним, то, что мы понимаем, то есть ни в коем случае не вкладывать в это то, что называется внутренние тайны сердца, а показывать всем, как написано, какие вещи это может нам принести. Все зависит от того, как ты говоришь об этом. Не высказывать свое личное впечатление, воодушевление сокровенное, а как будто третья сторона, как будто автор, ну вот, приводит нам, вот, читать об этом в статьях. Это одна, это первое. Второе, это что во время учебы мы решаем, что мы работаем над этим. Наша проблема заключается в том, что мы, когда мы находимся в материальном мире, что нам кажется, что наши мысли и желания, они не действуют. А именно в духовном желание называется действие. То есть действие, оно в желаниях, в духовном. Скажем, виртуальный мир. Там, это там, где действует желание. Там нет какого-то материального облачения. И поэтому мы должны понимать, что если мы скажем... Ты видишь, смотри, например, ты сидишь в зале, рядом с тобой сидят там 70, 90, там 100 человек. Изучают. Но если ты сейчас уберешь духовное отсюда, и в каждом месте, вместо каждого, скажем, ну не будет тут ничего физического, нет стульев, столов, вообще ничего, а будет только вместо каждого его духовная сила. Так вот эти силы, представь себе, что вот эти силы сейчас действуют. И они действительно действуют. Так вот, в той форме, в которой они соединяются между собой, они сильнее могут действовать. Если они отдаляются друг от друга, они теряют и меньше действуют. В той мере, насколько они действуют близки друг к другу, то есть близко, их мысль близка к высшей силе, так вот, исходя из подобия, в мире подобия они получают помощь, поддержку, исправление и так далее. То есть ты должен видеть в своих товарищах не каких-то там, скажем, 15 человек, а 15 сил, мыслей, желаний, что чем больше они будут близки между собой, это будет полезная сила. И если мы говорим о том, что нам нужно раскрыть силу веры, так давайте вместе подумаем об этом. Это огромное кли.
1: Так, по сути, получается так, что подготовка перед уроком должна быть в объединении между товарищами. И чем больше товарищи объединены вместе, тем больше эта мысль пробуждается, и тогда можно...
0: Подготовка перед уроком должна работать в двух плоскостях, что каждый должен впечатляться от своих товарищей в личной форме, чтобы во мне, внутри меня выросла сейчас моя личная индивидуальная сила, мое личное желание к исправлениям, к цели. Это значит, что сейчас я хочу использовать группу, чтобы они все подействовали на меня, промыли мне мозги, мне. И так каждый обязан требовать этого от группы. А если группа не обеспечивает ему это, тогда это проблема. А уже после того, как каждый получил максимум, что возможно... от впечатления, то есть, когда он впечатляется от группы, а этому максимуму нет границ. Это понятно, да? Тогда мы должны уже работать над вторым. Что такое второй номер, вторая вещь? Объединение между нами, со всеми этими мыслями и желаниями, которые мы получили, каждый в личной форме. Сейчас я иду уже не то, что я по отношению к Творцу, нахожусь один и иду к нему. А мы все вместе идем к нему. Но эти две вещи могут быть отдельно и действовать отдельно. Я могу быть также в личной моей работе по отношению к Творцу и в групповой работе по отношению к Творцу. Эти две вещи, одно работает и другое работает. Есть связь между ними, но это не важно. Сейчас, в данный момент, мы не будем говорить о формуле, как они связаны друг с другом, но, по сути, необходимо и одно, и другое. Есть человек, который еще не способен работать над объединением с другими и во время учебы видеть себя через группу, через общее кли, отношение к Творцу, так чтобы объединиться с ним, требовать у него силы исправления для группы и для себя. Он не способен так все время видеть это через очки группы, что называется, через призму группы. То есть группа — это как очки. У меня есть очки, так через них я смотрю на весь мир и на Творца. Но есть такие, которые более способны на это, менее способны. Но это не так страшно. Это этапы. Но... как минимум требовать от группы силу, чтобы впечатлиться от цели, насколько она великая. Когда я пришел сюда, ну, я хочу, но через несколько дней я уже меньше хочу, и через несколько месяцев еще меньше. Так вот, я должен требовать от группы, чтобы не было меньше, чтобы каждый день было только больше.
1: Если я должен как бы через призму, через товарища, должен я видеть проблемы, которые требуют исправления, или могу, то есть я не вижу проблем?
0: Отношение к группе также исходит из того, что оно состоит из двух моих отношений. Одно отношение критическое, что я иду, критикую, кричу, пробуждаю всех быть более серьезными, более сплоченными, более работающими в этом. А после того, как я уже сделал максимум того, что я мог, может быть, я хочу 1000000% также от себя, может быть, и от группы. Насколько это возможно? Уже после этого, то есть это требование, это как малхут моего парцуфа. Но чтобы получить от группы впечатление, воодушевление, я должен быть чист как кетер. После этого я должен сказать, что моя группа, то, что сделала моя группа, это самое лучшее, они действительно самые лучшие, величайшие, самые сладкие, они все для меня. Ты понимаешь? Тогда, согласно моей чистоте и исправленности, я могу получить от них впечатление, с этим впечатлением работать. То есть всегда у нас есть две противоположные точки в каждом отношении, в каждом свойстве, в каждом впечатлении, чтобы одно не противоречило друг другу. И чем более они будут далеки друг от друга, я их связываю, в итоге я получу самую... То есть это в итоге та сила, которую я могу получить. Определяется, то есть это та сила, которую я могу получить. Я кричу, требую все это в мире, отменить себя после этого. Тогда это хорошее клеще у меня, хорошее положение будет у меня от них. Поэтому действительно, насколько человек продвигается больше, он больше требует. И также больше видит, насколько он хуже всех.
1: Мне пока еще непонятно. Если я не ощущаю своего товарища как мысль товарища, мысль товарища может мне помочь.
0: Ты не чувствуешь, как мысль товарища может помочь тебе, потому что мысли не относятся к духовному, скажем, миру. То есть это не совсем духовный мир, а такой духовный, что называется, в нашем мире. Но как тебе могут помочь их мысли? Если ты даже пойдешь к ученым сегодня, то они скажут тебе, если думаешь плохо о растении, то оно ощущает и может умереть от этого. А если ты думаешь хорошо о ком-то, о какой-то вещи, ты влияешь на нее к добру. Это уже огромная сила, которая раскрывается. Но мы не можем ее, то есть мысли человека, и только мы не можем ее измерить. Мы не можем связать всякие причины и следствия. Смотри, если бы в общем в науке мы могли как в науке видеть, например, как рентген, ты видишь вещи, что глазом ты не видишь, там есть всякие приборы, можешь видеть в темноте. Рентген, волны всякие, неважно. Если бы ты мог в каком-то приборе увидеть, как действуют мысли, когда ты бы видел, что все наши мысли из мозга, из ума, так, ты знаешь, как вот электрические волны такие поднимаются наверх, наверху воздействуют на весь высший мир, а потом из высшего мира спускаются на них обратно всякие силы, всякие воздействия, случаи, вещи, тогда бы ты видел это. И тогда бы ты сказал, о, да, наши мысли действуют, давайте заменим наши желания мысли. Желание мысли — это одно и то же. Давай заменим это, давайте улучшим это. Сейчас же, поскольку ты этого не видишь, ты этого не делаешь. Так что ты спрашиваешь? Ты не веришь, что группа может своими мыслями изменить что-то в жизни? Так я спрашиваю тебя что-то другое. Так с помощью чего ты думаешь, что ты можешь что-то изменить, если не с помощью мысли? Ведь сказано, все выяснится в мысли. Так как-то еще, какая сила у тебя еще есть? Что, своими руками ты можешь что-то сделать, прикоснуться к духовному? Чем? Скажи мне.
1: Мысли я тоже не могу прикоснуться.
0: Мысли свои ты, да, можешь прикоснуться к духовному. Тебе говорят это, что ты во время учебы, когда ты думаешь в правильной форме, ты пробуждаешь на себя окружающий свет. Это тебе говорят так, что здесь есть возможность прикоснуться к высшему миру, к окружающему свету.
1: Это моя мысль. А мысль товарища?
0: Теперь твоя мысль, еще мысль товарища, еще нескольких. Сейчас ты говоришь, как нам действовать, чтобы это была одна мысль?
1: Возможно ли это вообще?
0: Возможно ли это вообще? Так тебе говорят, тебе эти товарищи, которые же находятся выше, находятся за нашими мыслями в мире истины. Они говорят, что да, это возможно, потому что в мыслях есть закон, что мысли подобные, они близки, они совершенно как в физике объединяются в одну мысль. Есть такой закон, как в физике. Что это значит, если моя мысль в каком-то направлении направлена с особым вектором, по особому вектору, и кого-то, и мысли кого-то еще тоже в направлении находятся в том же векторе, тогда они объединяются вместе и действуют вместе. И даже неважно, хотят они или не хотят объединиться. Ты понимаешь, если множество людей не думают, что они объединяются вместе, а только лишь думают в одном направлении, то же самое, все вместе думают одно и то же, это вызывает объединение всех этих мыслей. Но, конечно, здесь есть хисарон. Ради чего, для чего? И сила объединенная. Но все же ты учишь духовные законы не просто так. Они учат тебя, как пользоваться этими духовными законами. Закон подобия по форме. Это главный закон, единственный, который действует над всеми силами. А ты спрашиваешь, как наши мысли действуют и объединяются? Ну, объясняю тебе это.
1: Вот вы говорите мысль. Что вы имеете в виду?
0: Под мыслью я имею в виду желание.
1: Скажем, два человека, которые думают, ну, один человек хочет духовное, чтобы управлять всеми, подчинять всех, второй, скажем, хочет духовное, чтобы вся семья была, скажем, здоровой. Они считаются по духовным законам, когда каждый хочет чего-то другого.
0: Ты спрашиваешь меня, ты меня спрашиваешь, как одна мысль соединяется с другой мыслью, исходя из цели, куда мысль должна достичь, прийти, или по цели, что эта мысль хочет получить. Мы все, скажем, направлены на Творца, скажем, но каждый из нас хочет от Него чего-то другого. Тогда объединяются ли наши мысли или нет? Нет. Почему? Потому что мы тогда направлены не к одному и тому же Творцу. У каждого свой Творец. У тебя Творец, который дает деньги, у меня Творец, который дает почет, у него Творец, который дает страсти, я не знаю, что он там. А у другого духовное, не знаю, что он там думает об этом и так далее. У каждого свой Творец. Это как греки думали, что в каждом месте есть у них какое-то другое божество, которое там сидит, находится. У нас же Творец — это только одна вещь — желание отдавать. И Он дает также только одну вещь — желание отдавать. А через что Он дает это желание? Через твое желание к отдаче. Кроме этого нет ничего. Если у тебя нет такого хотя бы немного, в какой-то каком-то намерении, в чем-то, тогда у тебя нет никакой связи с ним вообще. В мере, в которой ты уже улавливаешь, ощущаешь и хочешь, и как-то нечто, что называется, к отдаче, в этой мере у тебя уже есть Творец, в этой мере это не Творец, это в иной мере ты думаешь о чем-то другом. Если хочу быть богатым, Это не Творец, которого мы имеем в виду. Конечно же, все приходит от Него, и богатство ты можешь получить от Него, но тогда ты молишься другому Творцу, другому Его облачению.
1: То есть разница в том, кто и что просит?
2: То есть нам нужно эти две точки. Моя точка, которая называется Исраэль, а также Кудши Бриху, Творец, знать более-менее, что такое этот Творец. Тогда между двумя этими точками нужно сделать такую стрелку, чтобы эта стрелка делала посредством всех действий, которые мы делаем здесь. Но точка снизу — это я. А кто это я? Исраэль. Не кто-то там другой, а Исраэль, то есть стремящийся к Творцу, и не назвали это другим именем. А верхняя точка должна быть Кудши Бриху, Творец. То есть это сила, только сила отдачи. И я должен приблизить себя с помощью действий таким образом, чтобы мое маленькое желание к нему соединилось с его желанием отдавать. То есть в итоге, для чего я делаю эту стрелку от меня к нему? Чтобы я постепенно пришел к его силе отдачи. И это все. Если я не хочу поднять себя из моего состояния тут, наверх, через Тору, через все действия, которые я совершаю, к его состоянию, отдачи, тогда это вообще не обо мне. Я просто иду к стене, плачу, втыкаю туда какую-то записку, иду на биржу что-то заработать, и вообще иду домой. Поэтому нужно работать над стадией Исраэля, над стадией Творец и над стадией Тора. Над этими тремя точками нужно работать.
1: Когда человек соглашается сам держаться в этой линии, три фактора Израиль, Творец, Тора, когда все время занят этим, чтобы не пропустить ни одного из них, тогда он не связывается ни с товарищем, ни с книгом, ни с равом. То есть вот эта забота, чтобы не пропустить, выводит его из объединения.
2: Поэтому ты говоришь, что очень трудно сосредоточиться на этих трех точках вместе. Кроме того, Бальсам говорит, что тот, кто хочет идти прямым путем и не отклоняться от этого пути, ему необходимо, чтобы эти три вещи были у него равными, потому что так он делает в каждой точке правильное соединение, и от точки к точке он строит прямую линию от себя к Творцу, при условии, что в каждой точке линии Исраэль, Творец и Тора будут равными, с равной силой в равноотношении со стороны человека. Потому что если я устремлюсь к свойству Исраэль, я хочу стремиться к Творцу. К кому ты устремляешься? Что это такое называется Творец? Я хочу знать, кто такой Творец. Прекрасно. Ты сейчас хочешь знать, кто такой Творец, но откуда ты знаешь, кто такой Творец? А я должен делать и устремляться к Творцу. Это называется выполнять все условия Торы. То есть все условия. А что такое Орхендорайта? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это великое правило Торы. Все действия, которые могут меня привести из моего желания вывести из моего желания получать. К кому тогда устремляться? Эти три вещи должны быть как одно. Так что если ты говоришь, что ты не способен это сделать, то Рабаш, добавляя этому Бааль Сулам, также говорит об этом в конце письма. Нужно стремиться знать все эти законы. Кто знает законы Творца, тот знает, как работать. То есть что нам нужно знать? Что нужно стремиться знать? Его законы, то есть его высшие указы. Что такое высшие указы? Это такие советы, как избавиться от желания получать постепенно и прийти к природе Творца. Это с помощью учебы. Достаточно, чтобы во время учебы, если ты будешь стремиться знать, как делать эти действия, которые написаны в книге. И тогда спустится свет свыше и принесет тебе все эти вещи. Пока что так. В этом есть еще глубина, но этого пока достаточно. Очень я рад, что мы наконец говорим о том, как подходить к учебе. Может быть, мы уже приступим к учебе. Это очень важно. Подготовка очень важна. Я готов каждый день так говорить. Но сейчас мы сможем это продолжить. Еще у нас еще час, три четверти часа, чтобы учиться. Сейчас мы постараемся в течение учебы действительно объединить эти три точки. Израиль, Творец и Тора вместе, чтобы они все были в нас, у нас внутри. То есть Израиль — это я, мое желание, чтобы в этом желании я хотел, чтобы было желание Творца, чтобы мое желание, может быть, оно не точно как желание Творца, но я хочу, чтобы оно получило ту же форму, как у Творца. И я хочу делать это с помощью всех действий, которые я совершаю, чтобы мне сказали еще, какие действия делать. Я готов к этому. Действие. Что такое действие? Действие ради отдачи. Пока что без массаха делать что-то, потом с массахом. В общем, это выражается потом в парцуфе, звук гитака и получение света ради отдачи. Потому что малхут становится кетером с помощью массаха. Это называется малхут, это называется Исраэль, кетер называется творец, а массах называется действие, то, что называется Тора, законы Творца.
1: Законы Творца относятся к Торе?
2: Цивя де Марей, законы Тора — это 613 заповедей, которые человек должен выполнять, чтобы исправить свое кли. Сейчас пока что у меня они не выяснены, я не знаю их все, и не знаю каждое мое духовное желание, на которое я смог бы приобрести экран, получить ради отдачи, и так быть в этой исправленной форме в каждом желании. В итоге потом эти желания объединятся вместе, будет у меня одно полное кли. Я еще не знаю законы Торы, Творца, еще каждое желание у меня не вышло в это раскрытие, чтобы я знал, что такое каждая заповедь. А пока что это так в общем. Что значит в общем? Я знаю, что нужно выполнять заповеди. Что такое заповеди? Быть в отдаче. Но что это такое быть в отдаче? Я не знаю. Но я чувствую, что это нужно. Это как маленький ребенок. А потом, в соответствии с этим, раскрывается понимание каждого действия, которое нужно сделать. А пока что все эти заповеди, духовные действия называются заповедями. У меня есть 613 желаний. Исправление каждого желания называется заповедью. Пока эти желания, которые у меня есть, они называются также органами в теле, они не выяснены. Из этого тела еще называется как капля семени. Нет еще никакого органа, нет ничего. Потом из этой капли я прохожу в Ибур, начинаются быть уже авханот, понимание, уже в зародыше, начинает быть целое тело, он выходит из мамы, у него есть 613 частей, но еще с 613 частями он не знает, что делать. Они у него есть, но он не может работать. Но он уже в чем-то знает, что состоит из 613 частей. Числа даже не знает, но так немного. Потом еще яснее, что такое это его тело. Насколько яснее, что это его тело, в той мере он может пользоваться правильно своим телом. Это то, что пишет Бааль Сулам, что не дают, даже в этом мире не дают младенцу силы, прежде чем дают ему разум. Если у него будет сила без разума, он может навредить себе. Насколько у него есть разум, по этому дают ему силу. У него есть маленький разум, не дают ему ходить, потому что он может упасть, не может. Немного разум больше, в соответствии с этим уже подрос, скажем, тебе сейчас год, у тебя нормальный разум, ты можешь ходить. У тебя достаточно разума, чтобы ходить. Так и в духовном. Человек получает разум и в соответствии с этим начинает видеть, что он может пользоваться какими-то желаниями, такими или другими. Он начинает различать, что у него это есть, и уже может ногами ходить, руками что-то делать и так далее. Вместо просто сосать у мамы, отбирать пищу, там всякие отходы, вещи, это называется изучать законы Творца, как работать с ними.
1: В отношении с другими человек тоже должен все время соединять все эти три точки, или же
2: соединить три точки — это постоянная работа от этого момента до конечного исправления. Нет никакого в этом изменения, потому что она включает все. Что есть кроме нее в реальности? Нет реальности кроме этого. Малхут, Творец и свет, который исправляет Малхут, пока она не поднимется до ступени Творца, и все. Методика не изменится. Здесь просто нет больших общих вещей, кроме этих трех. Это не три, а два. Творец и творение. Сущее и сущего, и сущее из ничего. Творец, мы говорим, что Творец — это Творец и свет. Почему? Потому что его сила, присутствие в нас видится в двух вещах: в исправляющей силе и в наполняющем свете.
1: Поделимся впечатлениями урока, и что мы отсюда берем в десятку, в работу.
2: У каждого есть свой Творец, каждый к нему стремится, а у нас Творец — это желание отдавать, и мы должны соединить все наши устремления и устремляться вместе к Творцу, силой группы.
1: Также говорили, как соединять мысли. Не то, что... То есть мысли соединяем с помощью цели. Или с целью мысли, или то, чего он хочет получить.
2: Было хорошее выяснение, что такое вера. Нету, когда нету фактов, тебе нужно кто-то, на которого ты полагаешься, на его факты. Это дает тебе силы, возможность почувствовать, что эти факты в тебе живут. Все это очень-очень хорошо.
1: Я также много слышал о мыслях, о общих мыслях. Израиль, также Творец — это одно и целое. И о мысли Рав сказал так, что есть такой закон, что мысли близкие, подобны. Это те же самые мысли, они соединяются в единую мысль.
2: Также мы слышали, что все в духовном — это две противоположные, два противоположных понимания. Человек должен требовать у товарища, чтобы они дали ему пробуждение. С другой стороны, он раскрывает себя как самого худшего.
1: Да, как раз это я хотел сказать, что человек, который не способен, как говорит Рав, не способен соединяться с товарищами, он должен просить у группы силы. Это показывает, насколько мы зависим друг от друга. Также то, что касается мысли, то есть как соединять мысли? У нас есть одна цель — Творец, а у каждого свое желание. Но мы находимся в одном месте, поэтому наши мысли соединяться в одном месте, в одном направлении.
2: Я слышал, что если ты хочешь впечатлиться от величия Творца, иначе эгоизм твой не изменится. Нужно помогать друг другу впечатлиться от величия Творца. Это скрыто от человека. Даже если сначала приходит с какими-то силами, то постепенно нужно начинать приобретать и требовать, обязывать, чтобы сила эта пришла как раз от товарищей, а не от желания получать своего.
1: Да, Рава спросили, что значит, что Творец раскрывается. И он сказал там такой достаточно большой кусок, но я просто вот начну. Ты чувствуешь внутри себя уверенность идти против всего того, что получил из воспитания, от жены, от общества. Ты видишь, что внутри есть некое обещание не брать это все в расчет. То есть нам нужно, чтобы у нас была эта сила от товарищей, что мы можем против всего того, чему мы учили, понимать, что единственное, что важно, это объединение между нами.
2: Да, мы учили Рава на уроке, как прийти к раскрытию Творца. К этим средствам, которые называются Орайта, которые включают в себя Святую Книгу, и Рав, который говорит, что нужно делать, и группа, которая вокруг меня, с которой я могу выполнять все возможные действия, которые я получаю от книг и от Рава. Пока не приходим к состоянию, когда есть сила веры постоянная, тогда, когда есть сила веры, и Рав говорит, что, собственно, это то же самое, сила веры и уверенность — это то же самое.
1: Подготовка перед уроком должна работать в двух плоскостях, где каждый впечатляется от товарищей личным образом. Во мне, чтобы росло сейчас личная моя сила, личное мое желание к исправлениям и к цели. Это значит, что я хочу сейчас использовать группу, чтобы они все подействовали на меня, промыли бы мне мозги. И так вот каждый должен требовать это от группы. Это одна точка. Вторая точка. После того, как каждый получил максимум, насколько возможно, впечатление от группы, этот максимум, там нет на самом деле границы. Это понятно. Так вот, нам надо теперь работать над вторым номером. Что такое второй номер? Объединение между ними со всеми мыслями и желаниями этими, где каждый получил персонально. Я сейчас буду действовать не только я по отношению к Творцу, я лично, но мы все вместе идем к Нему.
2: Продолжение этого. Я хотел использовать эту возможность, сказать, что у нас был отличный конгресс, мы притянули много света, получили много вьюта. Есть много товарищей и в Израиле, и за границей. Им сложно с своими десятками, кто-то даже хочет выйти из десятка, из десятки из-за вьюта, которые они получили.
1: Перейдем к следующей части урока и вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно скачать с сайта «Каббала для всех», а статьи в интернете.
2: Шалом, хаверим, אנחנו נלמד, נמשיך ללמוד.
3: Здравствуйте, друзья. Мы продолжим учить статью «Мир в мире». У кого есть книга, это 459-я страница в трудах Бааль Сулама. Мы продолжаем с заголовка «Удостоились Ахишена, не удостоились Бейта». 459-я страница. «Удостоились ускорением Ахишена, не удостоились в свой срок Бейта». Мы начинаем вторым клипом, чтобы дал нам такой легкий заход в эту статью. Пожалуйста.
1: В науке Каббала говорится так, мы продвигаемся не таким образом. Мы продвигаемся к цели творения. Там не то, что человек видит перед собой согласно своему маленькому эгоизму, а мы видим конец мира, это конец нашего эгоизма, и нам надо будет сменить его на желание отдачи. Хотим, не хотим, никого не спрашивают. Но свободный выбор в том, каким образом мы хотим подойти к изменениям. К этой инверсии, к этому перевороту мы можем подойти или по-хорошему, или по-плохому. А вы выбирайте. Разница между этими путями в том, что вы видите результаты, то, что рождается, и человечество видит, что ничего хорошего не будет, если мы будем так продвигаться. И поэтому нужно открыть эту науку исправления, методику всем, и видеть, как мы можем на самом деле прийти к хорошему состоянию, к состоянию открытому, хорошему, доброму, по-доброму, легко, чтобы вместо того, чтобы быть, может быть, сотни лет в больших страданиях, тяжелых выяснениях, которые хуже смерти, мы можем подойти к этому вопросу легко, по-хорошему, красиво. Да. С песней тепло. И сделать это быстро. Почему быстро? Да, если это легкий и добрый путь. А потому что завершение лучше. Вот. Но путь страдания это называется, потому что мы все-таки решаем на каждом шагу на этом пути, что мы хотим продвигаться все-таки путем света. Только потом падаем в страдания, и потом снова приходим к свету, и снова потом в страдания. Не то, что с помощью страданий мы можем продвигаться к добру. Но нам надо постепенно, поступенчато менять нашу природу с получением отдачи. И поэтому это не может быть, что страдания заставят нас поменять это. Они заставят нас только участвовать в изменениях. Поэтому путь страданий — это то, что предваряет страданиям каждое действие в Торе, каждое действие света. И мы можем развивать эти страдания по-доброму, эффективно для нас, когда мы их раскрываем как

0: Больной раскрывает, да, скажем, с помощью рентгеновского аппарата, потом лечение, да, и стать вообще здоровым, прежде чем ощутить на себе какие-то признаки болезни. Мы тоже можем это сделать. Поэтому у нас есть наука Каббала. Это и есть вся причина, почему она раскрылась. Поэтому вот этих двух формах мы говорим, или это путь Ахишена, или путь Бейто, в свой срок. Еще раз я говорю, путь, когда все в свой срок, это как бы включает в себя ускорение, потому что ускорение — это когда мы сами по желанию своему приходим к исправлению. Исправление делать мы должны. Но или предваряя злом, или предваряя воспитанием, то, что мы берем на себя, то есть добрым путем.
1: Да, исправление нам мы должны делать. Каждый из нас на каком-то этапе жизни пришел к изучению науки Каббала, потому что почувствовал, что в никаком другом месте нет того, что он получает здесь, и он хочет пройти через страдания к Торе. Это есть такие, которые в молодом возрасте пришли к этому. У нас есть здесь сейчас молодые ребята здесь сидят за столом. Часть из них находится уже в десятке и соединяются сейчас в такую общность молодых, сообщества. Они, вчера у них была очень важная встреча. Раз в неделю они встречаются, учатся здесь с нами на уроке. Это не само собой разумеется. Давайте будем держаться, поддержим их, чтобы... Уже в молодом возрасте они перешли от страданий к Торе. Мы
0: продолжаем. Итак, статья «Мир в мире», два урока было. Да, давайте что. Статья «Мир в мире» в Бальсулям нас берет, ведет к пониманию, где мы находимся, в каком процессе мы развиваемся, и объяснил нам, что есть развитие, и развитие ведет к концу исправления, и каждая деталь, которая есть в творении, необходима, как часть единого кли, которая создана. Поэтому нам нельзя ничего уничтожать, ничего искоренять, а приводить только к исправлению. На прошлых уроках, да, мы видели, как Рав объяснял статью. Он объяснил, как это делается. Делаем тем, что привносим свет. Нет у нас ни разума, ни чувства. Что исправлять и как исправлять? Да, есть только единственный путь сделать это все эффективно в нашем мире — привести высший свет. Высший свет, он действует через цепочку решимот, который действует на все творение, на каждую деталь, из бесконечности обратно, и тем, что мы прилагаем усилия в нашей работе, то, что мы учили в первой части урока, мы привносим свет. Свет нас выстраивает мир, как это должно быть в замысле творения. И также Рав подчеркнул очень важную вещь. Многие люди хотят исправлять мир, и ничего из этого не получается, только больше порчи. Все начинается с меня, с внутреннего моего исправления. Когда я исправляю себя и буду исправленным человеком, то и результат, и мир будет исправлен. И пусть в этом будет наша молитва, что с помощью изучения Бальсуляма мы вызовем на себя свет, возвращающий к источнику. Сейчас будем в десятках читать фрагмент этого «Удостоились ускорения Махишена, не удостоились свой срок Бейта». И мы будем читать до следующего подзаголовка: «Добро и зло определяются отношением личности к обществу». Каждая десятка, которая закончит раньше, чем 8 минут, подведите итоги того, что есть в статье. Итак, читаем в десятках: «Удостоились Ахишена, не удостоились Бейта».
1: Заголовок «Удостоились ускорением Хишена, не удостоились свой срок Бейта». Однако следует знать, что вышеописанный закон развития, господствующий над всем мирозданием и обещающий вернуть все плохое хорошему и полезному, совершает все свои действия силам небесного правления свыше, то есть не спрашивая мнения людей, живущих на земле. Противовес этому Творец дал человеку разум и власть, разрешив ему принять выше нас.

0: страдания, находясь под действием катка развития, каток, прокладывающий свой путь с великой жестокостью.
1: А это противостоит, этому противостоит власть земли, то есть люди, которые взяли законы упомянутого развития под свое собственное управление, и у которых есть право полностью освободиться от такого времени. И они очень ускоряют конец развития, иными словами, созревание и исправление объекта, что является концом его развития.
0: Подобно этому сказали наши мудрецы по поводу окончания избавления, окончательного исправления Израиля. И они так это объяснили из Писания. «Я Творец, тогда все в назначенный срок, бита, а удостоится ускорю, ахишена». Не удостоились в бейта. Это имеет в виду, что Израиль удостоится и возьмут закон развития, который должен пройти по их плохим качествам, свойствам, пока не превратятся в хорошие, и возьмут его под свою собственную власть, управление. Другими словами, если обратят свои сердца и разум на то, чтобы самим исправить все свои плохие и злые качества, превратить их в хорошие, тогда это будет ахишена. Иными словами, они будут совершенно освобождены от оков времени. И конец этого завершения зависит от того момента, от их собственного желания, то есть только от количества действий и всего внимания. И получается, что они ускоряют конец.
1: Однако, если они не удостоились принять развитие дурных качеств под свою собственную власть, а оставили его под властью небес, даже тогда им гарантировано окончание избавления и окончание исправления, поскольку есть полная уверенность во власти небес, которая действует согласно закону постепенного развития с одного уровня на другой, пока не изменит всякое плохое и вредное на хорошее и полезное, подобно плоду на дереве. И конец развития абсолютно гарантирован, но в свой срок, то есть это уже зависит от времени и полностью связано с ним.
0: Ведь в соответствии с упомянутым законом постепенного развития до того, как он придет к завершению, он должен пройти разнообразные многочисленные ступени, которые проходят тяжело, очень медленно, чрезвычайно долго. Все это происходит в течение очень долгого времени. А поскольку в обсуждаемом вопросе объект развития — это живые существа, обладающие чувствами, они тоже должны получить из этих состояний огромнейшие страшнейшие страдания. Ведь вся толкающая сила, присутствующая на этих ступенях, чтобы возвести человека с низкой на более высокую ступень, есть лишь толкающая сила страданиями и болью, которые накопились на нижней ступени, и которые невозможно больше терпеть. И поэтому мы обязаны оставить эту ступень, взойти на более высокую ступень. Как сказали наши мудрецы, Творец ставит над ними царя, запреты которого строже, приговор которого строже, чем приговор Амана, а израильцы возвращают все это к источнику.
1: Итак, конец развития, который гарантированно наступит для Израиля, согласно упомянутому выше закону постепенного развития, называется «свой срок» — «бейта», то есть связан путами времени. А конец развития, гарантированный Израилю через то, что они возьмут развитие своих свойств под свою собственную власть, называется «ускорением ахишена», то есть абсолютно не зависит от времени. Конец отрывка.
0: Что мы слышали? Мы слышали, что конец исправления и завершение всей этой истории, он гарантирован заранее, изначально. И с помощью человека, люди, у людей есть два пути. Или он придет медленно, страдая на пути, но в конце концов сделает исправление.

0: исправление, а может сам побежать.
1: Да, мы слышали, что есть закон, который называется закон развития. В этом законе есть состояние развития. Есть такое состояние, когда сила толкает, находится в каждой ступени, двигает человека. Если он не продвигается, тогда ставит над ним злого царя. И есть опция получить этот закон развития, получить уверенность от власти небес и, собственно, продвигаться в системе без того, чтобы вредить себе или...
0: Творец не хочет, чтобы мы страдали, но хочет, чтобы мы стремились к нему. И поэтому Бейто или Ахишена, Бейто — это только для того, чтобы привести нас к Ахишена, чтобы мы захотели. То есть невозможно дать желание. Оно должно родиться с нашей стороны, из нас выйти, снизу.
1: Известный пример с плодом, который горький и не готов к потреблению, должен созреть. Так каждый из нас — все человечество.
0: Определяет власть земли, то есть люди взяли законы развития под свой контроль и управление.
1: Да, мы знаем, что когда мы читаем Бааль Сулама или Рабаша, каждый из нас понимает какой-то определенный уровень этой статьи. Когда мы слышим объяснение Рава, мы видим еще и еще, как он раскрывает нам действительно сердце и заводит внутрь этой статьи, которую мы прочли. Сейчас мы посмотрим клип, это даже не клипа, это 12 минут урока, когда Рав объясняет нам то, что мы сейчас прочли. Давайте попробуем проследить объяснение Рава и Бааль Сулама и почувствовать, как мы через это, то, что мы прилепились к Раву, и как мы поймем от него, что действительно значит прийти к свойству отдачи, как он берет этот текст и помещает нас в это место. Давайте посмотрим клип номер 4, пожалуйста.
0: Удостоились Ахишена, не удостоились Бейта. Однако необходимо знать, что закон развития, вышеупомянутый, который распространяется на все мироздание и гарантирует вернуть все зло и плохое к полезному, действует управлением небес свыше. То есть, не спрашивая мнения людей, живущих на земле, в противовес этому, Творец дал человеку разум и власть, разрешив ему принять выше названный закон развития под свою собственную власть, управление.
1: То есть закон развития продвигается и задействует все, весь материал, все творение и желание в этом процессе навстречу исправления, к желательному состоянию. Это желательное состояние, оно существует и нет. Нет никакой уступки и изменения в этом. Но, может быть, есть изменения только в пути. Пожалуйста.
0: Дать ему возможность развития по его желанию совершенно независимо, и независимо от такого времени.
1: Это способны сделать люди, если они хотят этого. Если они стараются, они могут ускорить развитие, но ускорить развитие, не изменить, и тем более не определить окончательную форму.
0: И выясняется, что тут есть два управления, действующие на путях вышеназванного развития. Первое — это власть небес, которая гарантирует возврат всякого плохого и вредного к хорошему и полезному. Однако действует, когда всему в свой срок, соответственно, в своей природе тяжело и долго.
1: Пример, как мы развивались до этого момента. Неживой, растительный, животный человек. Медленно, постепенно, только с помощью страданий и ударов. И удары эти нам не... Они должны были сделать нам всякие восполнения, изменения для того, чтобы мы могли убежать от этих страданий и понять какие-то вещи определенным образом. То есть и страдания постоянно — это то, что определяет наше продвижение. И от этого момента и далее мы находимся в состоянии, когда, видимо, мы можем взять это развитие в свои руки и изменить форму развития, только форму развития. То есть каким образом мы развиваемся, с помощью каких принципов, с помощью каких ценностей и каким темпом.
0: Да. А есть еще и власть земная. То есть когда человек является существом развивающимся и чувствующим, ощущает страшнейшие страдания, когда чувствует себя прямо под катком, прессом развития, каток, который прокладывает свой путь жестоким путем. И этому противостоит власть земли. То есть люди, которые взяли законы упомянутого развития под свое собственное управление, и у которых есть право полностью освободиться от оков времени, и они ускоряют очень сильно завершение развития. То есть созревание, исправление предмета является концом, завершением его развития.
1: Понятно? Вопросы? Да.
0: В нашем восприятии в мире мы видим, что мир становится все больше и больше разобщен. Энтропия. Тебе надо прикладывать усилия, чтобы какой-то порядок навести, но все больше и больше все распадается. А тут он говорит, что мир становится более упорядоченным. Но мы же этого не видим.
1: Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я как раз вижу, что мир становится все более и более ясным. Люди проходят всевозможные изменения. Сообщества, страны, народы, они все получают единую форму, хотят этого или не хотят. Мы уже, из-за того, что мы занимаемся распространением науки Каббала, мы были уже на всех континентах и в большинстве мест. Какова, собственно, разница? Какова там разница? Люди живут, ну, какая-то культура немного другая, неважно. Мир становится более универсальным. Когда-то, например, 500 лет назад ты приезжаешь в Америку или в Африку, или в какое-то место, там что-то было очень другое, абсолютно странное. А сейчас весь мир, в общем-то, продвигается с помощью эгоизма. А эгоизм наш как раз становится таким единым, и приобретает единую форму, ясную. И я не вижу здесь никакой проблемы, особенно когда мы сейчас находимся в начале этих глобальных проблем, бед, которые будут работать над нами, чтобы мы действительно получили эту форму, чтобы мы не смогли уже различить между Западом и Востоком. Но не в этом проблема. Проблема в том, что насколько люди поймут, что они стоят перед большими бедами,
2: И
1: перед тем, как они придут к настоящим проблемам, чтобы они сделали расчет, с помощью чего можно это дело подсластить. В этом, собственно, вопрос. И в этом подслащении есть путь страдания. Это очень страшно. Не просто страдания, это и духовные, и также такие страдания, когда ты должен прийти к такому виду, что ты захочешь отдавать Творцу. Вы видите, насколько это далеко от людей, которые сейчас в этом мире. И до этого момента, пока ты не придешь к такому решению, ты постоянно будешь страдать. И страдания будут усиливаться все больше и больше. В этом путь. Мы еще не начали этот путь Бейто. Это было такое развитие эгоистическое, примитивное, неживое растительное животное. Так мы развивались. Сейчас мы начинаем развиваться на стадии говорящей. Мы и также все человечество. Мы еще не развились до этого. Поэтому не было еще таких страданий, когда это, как называется, Бейто. То есть есть еще Бейто, когда есть еще возможность развиваться Ахишена. Не то, что Бейто развиваются постоянно, а Ахишена начинают в какое-то другое время. Это тогда не называется Бейто, это сила природы, которая развивает все части творения. А сейчас есть два пути. Или Ахишена, или Бейто.
3: Бейто явили ашма, а уж явили хавана, что хаявим ласот ахишена.
0: Бейто приведет к отдаче или к пониманию, что нужно идти ахишена.
1: Да, конечно, конечно. Невозможно автоматически зайти в ради отдачи, доставить наслаждение Творцу, потому что я что, я ангел? Ангел? Если это не мое решение выше моего эгоизма, выше желания получения с помощью экрана и отраженного света, так что я тогда? Ангел? Что такое ангел? Это точка Малхут, которая включается в Бину и так действует. Так не реализуется ничего. Хорошо? Дальше.
0: Продолжаем.
1: Подожди.
0: Ну-ну. Я хочу спросить о добре и зле. Я смотрю на добро и зло согласно своему инструменту, своим моих ощущениям, как я чувствую добро, как я чувствую зло. И в соответствии с этим я как бы понимаю определенным образом, что такое в свое время или что такое ускоренно.
1: Ну,
0: а тут мне не удается понять статью, то, что касается управления, что небесная власть именно потому, что это работает медленно, и это тогда всему свое время?
1: Нет. Это природа власти небес. Небеса — это Творец, который обязывает тебя сверху, давит на тебя, и ты обязан сделать все. Он создал этот материал, и он руководит им, и он приводит этот материал постепенно к конечной форме. Не думай, что в этой конечной форме мы можем продвигаться бессознательно. Мы развиваемся все равно с помощью этих ударов и давлений к состоянию, когда мы поумнеем и поймем, что нужно нам продвигаться по-другому, стоит продвигаться по-другому. И в последнем этапе, как мы говорим сейчас, последнее поколение, как мы говорим, мы сможем относиться по-своему к источнику, к Творцу. Это не может быть автоматически. Автоматически все части творения связаны с Творцом неосознанно, а мы, люди, должны быть связаны с Ним в дат, то есть осознанно, как бы выше
4: знать.
1: Сейчас мы начнем выяснять эти вещи, вопросы-ответы, у кого есть, приготовьте вопросы в системе или здесь. Пока не придет первый вопрос, я хочу подвести итог. Посмотрите, что замечательно нам дают каббалисты. У Бааль-Сулама написано в статье, которая начинается «Потому, подобно сказали наши мудрецы». 460-я страница. «Подобно этому сказали наши мудрецы по поводу окончания избавления, окончания исправления Израиля, и они так объяснили стих из Писания: «Я Творец, назначенный срок Бейто, ускорю Ахишена». Это говорит Нави, пророк Ишая. То, что написано там: «Я Творец, назначенный срок Бейта, ускорю Ахишена», они относят его к окончанию исправления и избавления Израиля. Бааль-Сулам приходит и добавляет: «Удостоились ускорю Ахишена, удостоились срок». То есть есть развитие, которое называется цель творения. Перед тем, как творение начинает развиваться, определено в замысле творения уже его окончательная форма. И Нави Ишая объясняет, что есть две формы, когда придут творения к нему, или Бейта, или Ахишена. И мудрецы во время Танаим, Рашби и Раби Акива, они сказали: «Ускорь Ахишена, удостоились Ахишена, удостоились Бейто». То есть есть опция: если удостоились будет так, а не удостоились будет по-другому. А и что Бааль-Сулам пишет нам всю эту статью, и вся методика его — покормить нас по ложечке, так вот, чтобы мы поняли, что было, что сказали к мудрецы тысячи лет назад. Есть путь власти небес и власти земли с помощью сказал нам Рав. Он заводит нас еще внутрь, что путь Торы, путь страданий находится с нами каждое мгновение. Все развитие, которое было до этого момента, это развивает природа, все наши, все, что было до этого момента. Неживое, растительное, животное, и теперь мы. И пока мы не получим ощущение, и осознание, и приглашение от Творца, здесь на Барухе, и с Равом, и каббалистами, внутри десятки, и нам пока не объясняют, где это точка выбора, Исраэль Урарта и Творец, как работать между собой, чтобы пробудить эту точку света на нас. Сейчас мы выходим на этот путь, прямой путь. В каждом мгновении есть у нас два этих пути. Мы постараемся выбрать путь, который приведет нас к развитию с песней. У нас был сейчас конгресс десяток, и мы увидели, сколько света, тепла и сколько добра, когда мы приближаемся друг к другу. Есть возможность выйти из этого состояния, когда постоянно страдания, как сказал Рав, к месту, где есть песня, объятия, любовь, товарищи. Через это мы поднимаемся к свету. Вопросы, пожалуйста. Латин 1.
2: Queridos amigos, la pregunta es: ¿cuál debe ser nuestra actitud para desarrollarnos conscientemente? No, a pesar de que sabemos inevitablemente lo que va a pasar, va a pasar. No es que
0: какой должен наш подход, чтобы развиваться осознанно?
2: Vamos a hacer un lado nuestro destino,
0: мы знаем, что то, что должно произойти, произойдет.
2: Para que esos eventos los desarrollemos de forma consciente.
0: Мы будем менять свое предназначение, но что есть в нас, чтобы все эти ситуации произошли бы осознанно?
1: Да, что есть в нас?
3: То
0: есть осознанно. Мы знаем, что в нас нет ничего, только желание получать. А с желанием получать мы можем идти только путем страданий. Как говорит Бааль-Сулам, что в конце концов мы к чему-то придем. Но не по этому пути мы должны идти. Так вот, Рав говорит, что мы должны работать в силу своей веры. Мы должны приобрести такое свойство, которое называется вера. И он говорит: праведник будет жить верой. Только это тот путь, по которому мы можем выйти из страданий. Ну так вот тут, когда мы видим Бааль Сулам, он и говорит нам, здесь путь Бейто, когда начинается, как мы слышали сейчас у Рава, начинается тогда, когда у нас есть выбор. Так все человечество должно к этому прийти. Но мы, Бней Барух, Бней Барух, сыны, последователи Баруха, так же Творца, и мы продолжатели Рава Баруха Шалома Ашлага, как Рав нам объясняет. Мы получили точку в сердце, и в момент, когда мы получили точку в сердце, у нас уже есть выбор. Мы можем уже различать путь страданий, и различать также иной выбор. Выбор окружения, десятки, величие Рава, величие каббалистов, Творца. У нас есть возможность идти или в соответствии с этим, или тем. А тут мы можем выйти. Но если будем искать в себе, сколько бы ни искали в себе, ничего не найдем, кроме как еще и еще желание получать. Это тоже подарок. Свет дает нам возможность раскрыть, что в нас нет ничего. Ничего, что может вывести нас наружу. Ничего этого нет в нас. А только в воздействии окружения света, который приведет нас туда.
1: Каждый из нас здесь хочет развиваться, как сказал Орен, с помощью вот так вот с песней по власти земли. Сейчас то, что спрашивали товарищи Рава о будущем Бней Баруха, он говорил, это не... Само собой разумеется, я сейчас добавляю свои слова. Нету никакой гарантии, что вы Творец может вас подвинуть и взять другую группу. Мой вопрос, и я заранее прошу, можете ли вы не с помощью каких-то цитат это сделать, а дать мне какие-то инструменты, чтобы я мог в десятке развиваться, чтобы было практически. Как мы чувствуем эту ответственность за состояние, то, что говорит Рав? И как мы можем сделать этот расчет? Потому что без важности это не будет, не случится. Без того, чтобы поднять важность. Еще раз я прошу, если есть что-то практическое, что можете дать, не то, что написано в книге.
0: А давайте семинар проведем. Офер, давай еще раз. Поставь это в виде вопроса, чтобы все десятки могли выяснить и молиться, даже если не будем знать. То есть, в принципе, что мы включимся в это желание, придет свет и пояснит. Так, определи вопрос на семинар.
1: Какое будущее у нас в Бней Барухе?
0: Итак,
1: как мы позаботимся о том, чтобы в будущем Бней Барух продолжал и были достойны быть работниками Творца?
0: 5 минут, семинар.
1: Как мы будем достойны, чтобы будущего Бней Барухе. Я думаю, что как раз это хорошо, что это не соединяется с нашим желанием получать. Каждый в своей жизни может быть успешным стратегом и тактиком, как прийти к цели, там, как достичь цели. Но здесь каждый день что-то новое, каждое мгновение. Если мы стараемся работать между собой, Творец организует нам сложные состояния, как раз дает нам. Мы чуть говорили на уроке, что вера и ощущение уверенности мы должны получить от окружения. Я не прошу от них каких-то фактов, как сказал Рав. Извините, что я затягиваю. Рав сказал, ты не ищешь фактов у товарища, как раз величия и важности цели.
0: Именно так. Офер попросил, чтобы это было практически, там, а не цитаты, да, из книги. Мы должны постараться, каждый, насколько он может любить своих товарищей, чтобы давать им величие цели. Мы несколько дней тому назад слышали, я должен требовать от товарищей, давайте мне величие цели. Это практика. Мы не должны сейчас заниматься какими-то другими вещами, но между нами все время поднимать и поднимать важность.
1: Да, спасибо Орену за то, что он так отнесся к Хисарону товарища. Мы слышим всевозможные выражения, что после за товарищем находится Творец, и товарищ — это подарок, который мы можем получить и дать каждому. Действительно, мы все заботимся о будущем Нейбаруха. Задостоимся ли мы и будем сохранить этот огонь, который здесь есть. У нас есть подарок, который оставил нам наш учитель, который живет среди нас. Каждый день он дает нам порцию света. Мы должны взять это, обнять это, работать с этим, работать между собой, просто дать этим вещам жить в нас и также давать это другим.
4: Нет,
0: это не каждому по отдельности, но нашему будущее зависит также от того, насколько мы объединяемся между собой, как на последнем конгрессе, который мы провели, и другие такие мероприятия. И кроме того, привести к тому, чтобы у каждого товарища, который сидит здесь уже много лет, чтобы он передал все, что он приобрел, отрава, что он получил от товарищей, все, что получил на конгрессах, этот свет он должен передать. Дать дальше. И все руководство, и предприятия, все товарищи должны позаботиться, чтобы каждый вошел в это, помочь ему, поддержать любым образом. Не знаю, или он преподает, или он какой свой канал открывает свой. Все наружу, чтобы ушло. И также сосредоточиться внутри, в объединении между нами. И так будущее будет прекрасным и добрым.
1: Прежде всего, мы хотим вспомнить, что тот, кто определяет наше будущее, — это Творец. И цель нашей организации — привести все человечество к Творцу, и мы внутри Него. Если мы удержаться этой цели, то мы удостоимся того, чтобы Творец будет держать нас у себя. Нет причины, что Он будет держать нас, если мы не с Ним. Нужно прислушиваться к этому. Кроме того, мы должны быть в абсолютной отмене. Относительно кого? Относительно всех. Относительно товарищей в десятке, относительно руководства, в конце концов, относительно Творца. И тогда, когда мы будем в полной самоотмене у Творца, будет возможность куда выплеснуть это все и правильно нас продвигать. И этот страх — это хороший страх. Без этого страха мы не будем знать, куда мы идем.
0: Я присоединюсь к тому, что страх должен быть как бы для постоянного выяснения, чтобы мы продвигались максимально, насколько каждый может, и как бы честно.
1: Латин
5: 11. De no hay nada más que él, eso es Ahishena o Beitú. Gracias, amigos.
0: Когда мы находимся в состоянии, что нет никого, кроме него, это Ахишена или Бейто?
1: А состояние в «нет никого, кроме него», если находится там человек, видимо, он уже в хорошем состоянии, если ему удается сохранять это состояние, быть в нем. Мы сказали, есть здесь этапы. Мы слышали от Рава сегодня, есть первый этап, нужно достичь веры, принять этот цвет веры, достичь его, затем постоянно получить это. Есть экран, и внутри него раскрывается Творец. Нету просто нет никого, кроме него, что мы читаем статью, и нам кажется, что это есть. А держаться нет никого, кроме него, это работа, когда тот, кто находится в этом, он уже находится в Ахишена. Но мы должны прийти к этому, и путь... Действительно, тот путь, о котором мы слышим от каббалистов, человек сам абсолютно, даже который понимает, что не находится в этом состоянии, он начинает работать с десяткой, и свет уже действует на него, пока он не приходит действительно к этому. Мак 11.
4: Да, дорогие учителя, написано, что состояние Ахишена — это ускорение... состоянии уже, которые заранее предрасположены, мы просто начинаем их ускорять. Вот этот процесс ускорения, он от чего зависит? Как мы можем ускорить сам процесс ускорения? Какие у нас есть средства?
6: Начнем с конца.

0: זה האור.
1: Сила развивающая — это свет, это сила, действующая в объекте. Так действует в определенном темпе, естественным образом, а мы можем ускорить действие света на нас, возбуждать его с большей силой. Эрав объяснил на первом уроке, из чего это состоит. Как пробудить действие окружающего света с большей силой. Исраэль, Творец и Тора — одно целое. Насколько я запомнил, из первой части урока Рав сказал, что это состоит из книг, святых книг, в которых написано о высоких состояниях, которые постигли каббалисты, исправленные килим, которые наполнены высшим светом в силу их подобия. Эти книги у нас есть. Учитель, каббалист, Рав, который объясняет нам, что написано в книгах каббалистов, его предшественников, и группа товарищей, которые вместе реализуют то, что говорит учитель о том, что написано в книгах. Три этих компонента — книги, Рав и группа товарищей приводят нас к состоянию, когда мы можем возбудить воздействие окружающего света на нас с большей силой. А кроме этого нет никакой другой силы, которая развивает нас. Творение. В этом вся работа. Рабаш и Рав проясняют для нас во всех подробностях, что надо делать с товарищами. Нам каждый раз добавляются понимания. Офер, скажем, сейчас взял нас в состояние, повел нас в критическое состояние, касающееся нашего развития, как группы, как десяток, как людей вообще. Страдают все люди, и никого не спрашивают, хотим ли мы страдать или нет. Но мы можем отделиться от всех страданий осознанно таким образом, что будут страдать от того, что им не хватает любви, не хватает им передать то, что Рав им дал, чтобы передать дальше, чтобы идти путем наших учителей, открывая путь для других. А если мы не знаем точно, как все это сделать, это тоже нормально. Мы не обязаны быть умными. Нам необходимо молиться, пробуждать свет на нас. Он для нас прояснит, как идти вглубь десятки, как в глубине десятки встретить этот большой свет, который Рав передает творению, и тоже передать это все дальше в распространении всем творениям. Это мы сделаем. Итак, будем развиваться.
2: Умен Чили один.
3: Gracias, amigos. Disculpen por la pregunta, puede ser un poco básica. ¿Es el sufrimiento un medio para la revelación y, por lo tanto, lo que buscamos en
1: Ахишена? Я прошу прощения за вопрос, может быть, это так слишком простое. Страдание — это средство. Средства для раскрытия, и поэтому мы в Ахишена ищем раскрытие, а не ускоряя как бы страдания.
2: Я не знаю, понял ли правильно я вопрос. Нет никакой цели страдать в жизни. Мы пришли сюда для того, чтобы наслаждаться, а не для того, чтобы страдать. Поэтому мы, у нас никогда это... Никогда нет такого, что мы хотим этого. Это ложь. Мы, желание получать никогда не хочет страдать. Максимум в расчете желания получать. Я могу сейчас страдать для того, чтобы потом получить наслаждение. Рав дает всегда пример такой, что человек хочет быть врачом. Скажем, он 7 лет готов сидеть, не развлекаться там вечером, потому что в конце он видит это наслаждение, когда он будет врачом. Всевозможные такие вещи. Мы просто меняем шило на мыло. Мы говорим о том, что прийти к цели, значит, прийти к свойству отдачи, быть подобным Творцу, это желание, которого у нас нету, оно не существует внутри нас. Не то, что я могу сказать, вот сейчас я как Творец. Нет. Мы должны работать над построением этого желания. Мы должны слушать каббалистов, получать свет из тех из их слов, их текстов, из их клипов, из все, что они нам дают, для того, чтобы было выстроено в нас это желание новое, которого у нас нет, это желание.

0: быть отдающими как Творец? И по пути к этому, есть ли страдания? Должны ли мы где-то что-то, от чего-то отказаться? Конечно же, но то, что важно тебе, ты не смотришь на это как на страдания, ты смотришь на это как на наслаждение. Если я хочу подняться на гору, скажем, и я знаю, чего я хочу, то путь может быть тяжелый, но я не чувствую, как тяжелый, я чувствую это оплату в каждом мгновении, когда я иду к цели, я вижу себя уже на вершине горы, и это дает мне силы пройти этот путь, это не называется страдание. Проблема, что мы должны выяснить эту точку, что мы действительно хотим, что значит желать свойства отдачи. Как сказал когда-то рабач, где эта аптека, где можно купить это желание? В этом наша работа. И тогда нету страданий, все наслаждение, потому что мы работаем над чем-то возвышенным, и желание, и наполнение зависит от света. Свет выполняет эту работу, мы должны постоянно реагировать на него положительным образом, желать его. И тогда это станет превратиться из пути страдания к пути Тору. Станет путем Торы. Мак 42, 24.
1: Да, доброго.
0: Мак 42.
1: Да, доброе утро всем. У меня такой вопрос. Вот наша десятка, мы беру все мировое кли. Мы все, скажем так, идем путем Ахишена, стараемся. Тем самым мы вызываем на себя высший свет, передаем всему человечеству. Но мы видим результат, что нету никакого продвижения. Это говорит о том, что мы недостаточно вкладываем усилия, то есть как бы индикатор на то, что нам надо еще сильнее объединяться и продвигаться. Спасибо.
2: Когда ты видишь, что нет никакого продвижения, ты о чем говоришь? Объясни, пожалуйста.
1: Ну, я имел в виду, что мы нашим объединением вызываем высший свет, чтобы привести все человечество к этому пути. Но если мы видим, что как бы человечество идет путем Бейто, и как бы видим, что нету никаких изменений, это как бы говорит о том, что мы мало вкладываемся, то есть нам надо усиливаться постоянно. То есть если есть изменения, это заметно, что значит через нас как бы мы за собой тянем все человечество, ну, передаем этот свет. Как-то так.
3: Кен, туда. Ахшав эванти эт ашеала, ани мекаве.
2: Теперь я понял вопрос, я надеюсь. Да, это вещь достаточно сложная, то, что ты сказал. Я постараюсь как бы дать несколько моментов, да, которые у меня как бы возникли, когда я почувствовал то, что ты сказал. То, что касается конца, ты представляешь, что мы смотрим на человечество и видим, что нет продвижения. Ну так в первую очередь надо знать заранее, что нет у нас на самом деле очков, духовных очков, чтобы видеть, есть продвижение или нет продвижения. Может быть, то, что нам кажется, что нет продвижения, это как раз и есть продвижение. Поэтому заранее будем знать, то, что мы видим, ну это то, что мы сейчас видим. Даже видим не все, еще и не понимаем, что мы видим. Это с этой точки зрения, в первую очередь. С другой стороны, если мы видим, что мир еще не в конце исправления, то, по-видимому, мы можем еще производить работу. Замечательно. Какую работу мы можем добавить? А это всегда правильно. Даже без всяких истолкований, да, продвигатель человечества быстро или медленно, мы совершаем работу на нескольких уровнях. На самом внутреннем — силы мысли, желания и молитвы, то, что мы учили в первой части урока. Это сила, которая действует. Мы находимся в замысле творения и можем оттуда брать окружающий свет с большей силой, согласно нашим мысли, желания и намерения, будут соответствовать этому. Она — цель, отдача и любовь, и мы можем привести все творение к любви. И отдачи между всеми, так что проявится свет во всех келим. То есть сначала внутренние части. Никто тебя не останавливает, ни тебя, ни меня, добавляя молитву, намерение, желание. Дальше. Оттуда мы выходим на более внешний круг, где мы живем. Мы в десятке, ты в маке 42. Я вижу у тебя в маке 42 товарищ, который вот находится здесь, в учебном зале. Я его вижу каждую пятницу в учебном зале. Иногда даже больше, чем по пятницам. Он добавляет усилий, встает, просыпается утром, приезжает сюда, чтобы быть с нами, добавляя действия, добавляя намерения, добавляя свет в мире. Гарантированно приводит исправление мира своими усилиями. С помощью любви к десятке мы возбуждаем свет с большей силой. И третий круг, как я слышал, мои десятки, а это также к моему величайшей радости, это фокус-группа, мы должны стать учителями для человечества. Каждый ученик Рава Лайтмана получил такой багаж света, которого нет ни у кого. Все его ждут. Жаждут. Мы должны подготовить себя, чтобы передать это любым способом, внутренним, а также внешним действием. Это распространение. И когда мы приложим все усилия, мы вызовем на себя, мы представим возможность сделать то, что делает наш учитель по отношению к нам и по отношению ко всему человечеству.
0: И с нашим учителем мы закончим третьим клипом.
2: Самое большое различие между Бейто и Ахишена это в том, как это запускается, где в Бейто приходят страдания, если мы сами не стремимся к цели, к высшей цели, к исправлению наших свойств, в нашем участии в этой сетке связи, тогда страдания приходят через нижнюю ступень, то есть через тело. И мы в этом начинаем ощущать проблемы и несчастье, да, в нашем материальном мире, в себе, в семье, в разных вещах, как у нас есть в нашем мире, включая войны, короче, проблемы в материальном мире, это все толкает нас к духовному решению. При этом, если мы сами идем к решению, чтобы подняться на более высокую ступень, то мы развиваем наш разум, наш принцип, нашу логику, наши ценности, идеологию, чтобы она влекла нас вперед. И тогда мы все страдания ощущаем как страдания в духовном развитии. И тогда вот это более быстрое развитие, а не то, что происходит медленно, как каток развития, который идет, когда всему свое время, когда просто нас размазывает, да, в этом медленном развитии, в этом огромное различие, в страданиях. По сути страданиях это материальные, а эти духовные, темп, характер, да во всем, да сравнивать невозможно. Но главным образом, что это путь Ахишена, это страдание духовное. Страдание, да, нам не хватает, мы хотим, получается, не получается, да, разные выяснения. Мы привлекаем свет, возвращаясь к источнику, и с помощью него продвигаемся. И в минусе, и в плюсе. Во всех состояниях нами занимается уже свет. А в Бейто мы в своем животном состоянии, пока на нас не надавят так, что мы выходим из животного, да, как косточка из вишенки. И вот так, чтобы мы выскочили из этих страданий в духовную.
0: И все состояния мы уже нас занимается свет нами. А сейчас мы споем песню.

0: Шалом, хаверим якарим, бахелек аришон.
1: Здравствуйте, друзья, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок Рава от 28 января 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Жизнь Сары». Второй том, 827 страница. Вместе прочитаем статью в течение 15 минут. Пожалуйста. Еще раз на первой части мы будем изучать статью «Жизнь Сары». Седьмая статья.
0: Маамар Хаей Сара.
1: «Жизнь Сары», статья 7, 1985 года. В книге Зор, глава Хаей Сара, сказано другое объяснение. Царь — это жена, боящаяся Творца. Как сказано, жена, боящаяся Творца, вославлена будет. Иными словами, это шхина. При возделанном поле — это чужая жена, то есть ситра ахра. Как сказано, чтобы охранить тебя от чужой жены. Ибо есть поле, и есть поле. Есть поле, где царят все благословения святыни, как сказано, как запах поля, которое благословил Творец, то есть шхина. А есть поле, где царят все разрушение и скверна, и уничтожение, и убийство, и войны, то есть ситраха. Конец цитаты. И согласно нашему пути, это означает, что у нас есть две дороги: либо идти путем тех, кто идет к Творцу, путь которых есть путь отдачи, либо путь, который ведет к людям, то есть получение. Ведь творения называются творениями только с точки зрения получения любви к себе, что приходит к нам от центральной точки творения. И так как на это свойство произошло сокращение и скрытие, ведь в этом месте не ощущается, что полна земля слава его, ибо только когда он выходит из места получения, можно постичь, что полна земля слава его. Но до того, как выходит из свойства получения, можно лишь верить, что это так.
2: А для того, чтобы могли почувствовать это, человеку дают совет выйти из места получения, то есть места тьмы и смерти. Иными словами, свет жизни не может раскрыться, хотя он и присутствует. Но от человека он скрыт. А тот, кто приходит в это место, отделяется от источника жизни. Поэтому место это называется тьмой и смертью. И самые разные беды находятся там. И это называется ситра ахра, другая сторона. Она противостоит святости. Ведь в месте святости, которое называется местом отдачи, находится место подобие по форме. Поэтому в этом месте открывается все благо и наслаждение, ибо это место благословения и святости. И это же называется жена, боящаяся Творца. И вся наша работа состоит и в том, чтобы прийти к этому состоянию трепета перед Творцом, называемому принятие бремени, высший Малхут. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы: «Черный, как ворон». В ком ты находишь? Раба говорит, что тот, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. А некоторые полагают, в ком ты находишь порядок Торы, и объясняет Раши: ворон жесток со своими сыновьями, как сказано детям ворона, которые кричат.
1: И вот слово «ворон» — «орев» происходит от слова «сладкий» — «арев», как сказано: «ибо голос твой сладок».

0: И это противоположно голубю. Ибо сказали мудрецы о стихе, и прилетел к нему голубь, и вот оливковый лист сорван. Сорвал он клювом своим и сказал рабби Ирмия бен Элазар. Почему сказано, и вот оливковый лист сорвал он клювом своим? Сказал голубь перед Творцом, властелин мира, пусть будет пища моя горька, как оливка, но будет предана в твои руки, и пусть не будет сладкой, как мед в руках смертных. Ведь известно, что когда человек работает ради получения, и все его стремление направлено лишь на любовь к себе, эта работа называется сладкой работой. И потому сказал голубь, лучше пусть будет пища моя горька, как оливка в руках Творца, что означает, что пропитание его, то есть то, чем он питает себя, и от этого питания живет, где имеется в виду, что работа его направлена так, чтобы она была для Творца, то есть ради небес, и хотя оно и горькое, так как тело не согласно на его питание, оно будет зависеть от той меры, в которой он сможет построить намерение на отдачу, ведь это против природы, с которой рождено тело. Тело рождается желанием получать, оно желает только того, что может питать любовь к себе. Это называется пропитание в руках смертных. И от этого пропитания тело испытывает наслаждение, ему сладко. И это свойство ворона, орев, когда только от пропитания смертных ему сладко. Арев. В то же время пища, которая зависит от небес, то есть только от того, насколько он может делать ради небес, от этого он убегает, потому что действие и подача, он чувствует вкус, от действия и подачи он чувствует вкус горечи.
1: Получается, согласно этому, что вороном называется работа ради любви к себе, а поскольку на желание получать произошло сокращение, то есть исчезновение, скрытие, там высший свет не раскрывается, то и работа ворона — это черное, потому сказано «черный, как ворон». Иными словами, в ком пребывает Тора, то есть у кого свет Торы может светить, только у того, кто пришел к осознанию, что ворон, то есть работа в получении, ведет лишь к черному, к тьме. То есть он может получать лишь тьму, а не свет. И об этом объяснили наши мудрецы, что Тора пребывает лишь в том, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. Ведь известно, что отец и сын — это причины и следствия. Поэтому следует понимать вышеприведенные высказывания так, что тот, кто приходит к осознанию того тем, что он работает ради смертных, что является работой в любви к себе, хоть это и является сладкой работой, то есть вороном. Однако благодаря этому он знает, каковы будут результаты. Иными словами, что от этой работы родится лишь тьма, то, что называется черное. Тогда он знает, что становится жесток со своими сыновьями, то есть не жалеет результатов, которые рождаются от этого. И получается, что если он знает, что стал жестоким от того, что он идет на уровне ворон, то он изменяет свой путь и начинает идти путем голубя, который согласен работать ради Творца, несмотря на то, что эта пища горька, как оливка. Но результаты, то есть сыновья, будут наслаждаться от этой работы, поскольку причина ради отдачи приводит к тому, что это место будет... В это место будет направлен высший свет. И наоборот, с вороном, который становится жестоким по отношению к своим сыновьям, как сказано выше.
0: И можно объяснить, что Израиль уподобляются голубю, потому что имеется в виду сказанное выше. Это Кнессет Израиль, являющийся свойством Яшарель, прямо к Творцу. Что означает, что во всем, что народ Израиля делает, намерение,

0: подобляют себя животному. Как объяснил мой отец и учитель, что это свойство веры высшего знания, основой которого является отдающий келим. А дети ворона — это когда он смотрит и видит свои результаты. Иначе говоря, то, что рождается из эгоистической любви к себе, они начинают кричать к Творцу, чтобы он дал им отдающий келим и свойство веры выше знания. И это после того, как он приходит к осознанию, какие результаты принесет ему эгоистическая любовь, называемая свойством ворона. И об этом можно сказать, что это называется «близок Творец ко всем зовущим Его, ко всем, кто зовет Его по-настоящему», как сказано. И это, как объяснил мой отец и учитель, слова из субботних песнопений: «Простри милость Твою к знающим Тебя, Творец ревнивый и мстящий». Имеется в виду, что когда человек пришел к осознанию, что если он не пойдет путем отдачи, он тотчас же получит возмездие, тогда он уже гарантированно будет оберегать себя, чтобы не оступиться и не встать на путь, ведущий к эгоистической любви, ибо знает, что это содержится в душе его. То есть он упадет вместо тьмы и смертного мрака, и тогда он говорит: «Простри милость Твою, ведь он Творец ревнивый и мстящий».
1: Поэтому они просят Творца, чтобы Он дал им милость, иначе они знают, что пропали. Ибо только благодаря милости, которую Творец проявит к ним, они получат келим отдачи. А это состояние голубя, как сказано выше, в то время как от ворона, то есть от сладости, которые они требуют как условие своей работы, что и называется вороном, от этого он становится жестоким, то есть он убивает всех своих сыновей. Иначе говоря, он теряет все свое будущее из-за того, что мерит порядок своей работы в мере сладости, которую он ощущает от своей работы. Ведь весь расчет его производится лишь согласно тому, как ведет его желание получать. И в этом смысл слова «дает животному корм его». Когда он дает им корм, что называется верой, как сказано выше, в то время, когда детям ворона, которые кричат. То есть они понимают, что результаты, называемые детьми, которые рождаются от ворона, приговорены к смерти, как сказано выше, ибо это относится к тому, что отделяются от источника жизни. Тогда они взывают к Творцу, чтобы Он помог им, и они зовут Творца по-настоящему. Это, как сказано, близок Творец ко всем, зовущим Его, как всем, кто зовет Его по-настоящему.
0: Есть тут в абзаце, предпоследнем, он пишет, что они просят у Творца, чтобы дал он им милость, иначе они чувствуют, что пропали, потому что только если получат милость, то хесед, тогда они смогут получить отдающий келим.
1: Во втором абзаце написано: у нас есть два пути. Или идти путем, ведущим к Творцу, а это путь отдачи, или путем ведущих людей к получению.
0: И дальше он пишет: поэтому Израиль уподобляются голубю, потому что они — это прямо к Творцу. То есть то, что делает народ Израиля, это напрямую намерение для Творца. А народы мира — это как чуждый Бог, потому что они не хотят свою работу посвятить Творцу.
1: Рабаш дает четкий совет. Да, тут в первой колонке он говорит там внизу. Дают совет человеку выйти с места получения, с места смерти и тьмы. То есть жизнь там не может раскрыться, хотя и он там свет нахуй есть. Но по отношению к человеку это скрыто. И кто приходит туда, отделяется от источника жизни.
0: Перейдем к уроку от 28 января 2002 года.
1: Так,

0: читали статью «Словей Сулям», глава «Жизнь Сары», статья «Жизнь Сары», говорят, какой крик, воззвание должно быть к Творцу. Вороном называется любовь к себе. А от этой любви к себе выходит результат от любви к себе, да, с этого человека. С любви к себе начинается работа. И это ворон, потому что они называются дети ворона, потому что приходят к настоящему крику, на который получают ответ. Почему это называется вороном? А это обратная сторона. Орев — это также затылок. Обратная сторона истины. Да, прямоты, честности. Именно эти состояния, которые противоположны Творцу. С этого начинает человек, и с этого начинает быть результат, который называется «дети ворона». То есть не бояться отчаиваться, не бояться обращать внимание на состояние, которое мы проходим, потому что каждое состояние — это состояние ворона, пока не выходит из него что-то хорошее. Нет никакого исправления, то есть исправленное не может прийти иначе, как прежде того, что сначала раскрывается вся вот его эта страшная форма, настолько, что терпеть невозможно. И только после этого в мире ненависти, которая это пробуждает в человеке, в мире отторжения, которое это пробуждает в человеке, он начинает отстраняться, то есть ненависть, отторжение от того свойства, которое отделяет этого человека. Поэтому нам необходимо осознание зла. И осознание зла приходит к нам за счет света, возвращающего к источнику. Свет несет свои свойства, окружающий свет во время учебы. И тогда мы все больше видим зло в себе. А в мере, что видим зло в себе, хотим избавиться от него, оттолкнуть его, и тогда отдаляемся от него. Это в конечном счете процесс очень простой. Выполнение трудное, потому что это все происходит с нами, а не то, что это мы как бы свидетели. Да, и смотрим на него, на весь этот процесс со стороны. Нет, потому что это проходит по нам, и мы находимся в этом процессе. И мы не можем так со стороны установить холодным разумом, что там происходит. С этим человеком, который находится сейчас под такими вот изменениями. Но мы в этом, и поэтому и разум, и весь наш мозг, он под воздействием этих изменений. И только иногда мы можем увидеть себя со стороны, отнестись как-то объективно ко всей этой теме. Но процесс чувственный, ну, просто потому, что мы входим в этот процесс, тогда необходимо, то поскольку это проходит по всем нашим чувствам и захватываем все наше сознание, нам надо просто следовать тому, что написано в книге, потому что мы и есть тот самый материал, по которому происходит исправление. И все, что мы в этом мире проходим, учим, делаем, надо разделять между «это я» и «то, что я делаю».
1: психология, психиатрия.
0: Ну, кроме тех, кто делает, ставят там эксперименты психологические, психиатрические, там тоже есть эксперименты. Тогда другие могут на это как бы посмотреть, примеры делать. Но человек, который сам заходит туда, он уже не знает, что с ним происходит, но он получает какой-то материал, и это вещество меняет в нем вообще всю картину жизни. А в духовном это совершенно не так. Человек, который заходит в другое состояние, он получает это состояние, он становится сам этим состоянием, а не то, что может иногда посмотреть на себя со стороны. Ага, я сейчас нахожусь вот на такой вот ступени, через секунду я зайду вот на такую-то ступень. Это невозможно так вот знать о себе, где я прохожу и что я делаю. Поэтому есть время подготовки, есть время выполнения, а есть время результатов каждого духовного действия. А между действиями человек может исследовать, что с ним происходит. И тогда нам пишут эти статьи таким вот образом, что они объясняют нам со стороны. Смотри, что с тобой происходит и произошло. Тогда, если я не нахожусь в каком-то состоянии, и могу как бы вот следить за статьей, я могу со стороны посмотреть, ага, вот такие-то состояния я прохожу. Но если я сам уже захожу вот в эти вот состояния, в этот процесс, о котором говорит статья, то я уже не могу посмотреть со стороны, что происходит со мной. А вот это я. Иногда дают мне иногда какое-то место в разуме проанализировать себя и посмотреть на себя со стороны вместе с тем, что я прохожу какой-то процесс, да, какие-то события, а иногда и нет. Поэтому во время, когда не можем видеть себя со стороны, нам нужно точно придерживаться тому, что они нам советуют делать. Принимать каждое состояние, что если не я, то кто? После этого принимать каждое состояние, как нет никого, кроме него. И потом разные расчеты производить, что я уже не нахожусь уже точно вот в этом процессе. Ну и так далее. Короче, это все опыт. Не наберешься ума без опыта. Только он учит нас, как относиться к вещам. Но как минимум вот это вот правило не забывать, что есть состояние орев, то есть любовь к себе, ворон, мысли, чуждые мысли, потом они называются, но пока-то они не чужие, это мысли эгоистические. Я пока что, вот это вот я, и я с ними связан, и это вся моя внутренняя суть, пока я не начинаю с помощью правильной учебы и упражнений, которые я делаю в группе. И во время учебы привлекать на себя какой-то высший свет. Да, я его как бы не вижу и не ощущаю. Но что-то все-таки воздействует на меня свыше, и я начинаю потихонечку понимать, насколько я отличаюсь от него, насколько он велик, а я ничтожество перед ним. И тогда начинается уже выяснение. Это значит, начинаем всегда с состояния ворон и желательно прийти к состоянию дети ворона, которые кричат по-настоящему. То есть такое вот усилие, то есть результат сыновья ворон — это такой крик, это когда выходит уже ради получения, ради отдачи.
1: Я не знаю точно, когда и как можно выйти наружу, посмотреть на тело и осудить его так или иначе, или вообще возможно ли быть в этом?
2: Адам, ше овер...
0: Человек, который проходит исправление, даже человек, который не проходит исправление, который еще находится в животном развитии, то есть животная душа, от желания к сексу, к деньгам, к почестям, он пока еще не чувствует точку в сердце, которая начинает в нем развиваться. Этот человек, и потом с точкой в сердце до Махсома. До Махсома это значит, что мы проходим два периода. Первый период — это животное развитие, то, что называется животной душой. И второй период — это с точки в сердце до Махсома. Это уже начало духовной души. Так вот, человек, который развивается и в том, и в этом, но главное, конечно же, это второй этап. Душа с точки в сердце. Этот человек находится под воздействием высшего света. Есть свет, который не меняется, который заполняет всю нашу Вселенную и держит в существовании неживое растительное животное. А они не должны меняться. Они должны просто существовать. И этот свет — свет хасадим. Есть там немножко свечения хохмы, но это вещи ничтожные. Только поддерживать, да, материальное существование. В человеке же есть животная душа, но она должна совершенствоваться и развиваться. Человек не то, что он просто так рождается, но он еще и входит в развитие, ну, человеческое. Ты же видишь, человечество же развивается, но от нашей истории человек развивается. Все время хочет всего больше, раскрывает многие вещи и ищет. Это потому, что свет, который приходит к человеку именно, к человечеству, этот свет все время меняется по своей силе. И тогда все время раскрывает в человеке больше желания. Свет строит кли, он строит больше желания. И тогда человек начинает стремиться просто от того, чтобы быть простым животным. Там семья, дворик, дом. Быть еще и богатым, управлять другими людьми, да, быть известным и тому подобное, быть ученым, знать больше, ну и так далее. Это подталкивает. Вот эти результаты мы же видим вокруг себя. Это человеческое развитие. И вот это и есть такой результат развития. Так свет действует на человечество. Так вот, мы и в этом человеческом развитии, хотя и находимся в этом развитии, и гоняемся за открытиями, изобретениями, разными вещами, да, которые мы хотим придумать, изобрести. Вместе с этим мы смотрим на себя иногда со стороны и видим этот процесс также. Смотрим как бы на него со стороны. Я могу видеть как бы весь этот процесс, и я могу и на себе видеть, какой процесс я прошел с детства до нынешнего момента. Я был маленьким ребенком, пошел в детский садик, думал вот об этом и об этом, потом школа, потом еще. То есть я могу с одной стороны видеть эти свои все вещи, эти состояния и учиться на них, и какие-то выводы делать из этого всего. Хотя я и не понимаю всего процесса в целом, а главным образом я не понимаю цели его, то эти выводы могут быть совершенно ненастоящими, ну как-то. Все равно мы хотим это изучать. Так вот, есть два состояния, что, может быть, я нахожусь в самом состоянии, в самом процессе, тогда я не могу его исследовать, потому что я внутри него. А может быть, я снаружи, и я могу тогда его анализировать, видеть и как-то так понимать его, исследовать. Так у нас и в духовном. В духовном только есть проблема гораздо больше, чем в материальном. Потому что в материальном я получаю поддержку, информацию, отношения, науку и всякие впечатления от окружения. Не только я нахожусь в этом, но и все люди моего поколения в этом. Есть тут общее какое-то ощущение. Мы находимся в одном мире, проходим как бы одно и то же. Один врач может вылечить всех, инженер делает машины для всех. То есть у нас есть общие такие вещи, которые... Поэтому тут есть огромная поддержка и помощь со стороны окружения. И в материальном понятно, что я не могу существовать без окружения, что я нуждаюсь в нем, я его использую. Да, таким принятым образом. Духовным же, то есть в развитии точки в сердце, есть такая же картина, но мы ее не видим точно, но та же картина. Есть вокруг точки сердца, есть ее мир, есть ее общество. Это необходимо раскрыть, но это все есть. Ее общество, законы, конечно же. И надо получать поддержку от всех, исправляя себя. И пользоваться помощью разными вещами извне. И человек может видеть себя, как видит в животном развитии, материальном. Также видит себя иногда, когда он входит в этот процесс, он когда не знает и не видит ничего, он весь погружен в этот процесс, то есть свет воздействует на него. И тогда клей отменяет себя и делает только то, что клей ему диктует, свет ему диктует. А есть другое время, когда человек может видеть со стороны, исследовать разумом, с пониманием, какие-то выводы делать из прошлого и идти с этим вперед в будущее. Вот так. Тогда что ты спрашиваешь?
1: Я получил ответ уже. Вопрос. В начале статьи в третьем абзаце написано, что, в общем-то, сокращение скрытия можно только верить, когда находимся в этом. А в конце абзаца написано, что мы можем только верить, что это так. А то, что я слышал от вас, что, что вера — это уже и есть ощущение Творца.
0: Он пишет, что в состоянии тьмы человек должен верить. Что значит верить? Я верю, что если я буду читать эту книжку, мне будет хорошо. Ну так что же значит вот это вот верить? Ты можешь мне объяснить?
1: Если бы я знал, я бы сказал.
0: Но какая это гарантия? Что? Что это за тема такая, вера? Что это за ощущение такое, вера? Когда я полагаюсь на какое-то мнение, на какой-то факт, который есть в человечестве, для меня это не факт. Для меня это пока еще... Я не вижу этого, я это не покупаю. Но я использую как бы твой факт, используюсь твоим фактом, приобретаю какую-то уверенность отсюда, что я могу заниматься этой книгой тоже, чтобы чего-то там достичь. Так на что же я опираюсь? Я опираюсь на то, что я знаю тебя. Ты мне говоришь, что стоит это делать. Иди к психологам, они тебе скажут, что значит вера. Так ведь? Да, мозги промыть. Я вижу тебя, может быть, такой большой человек, у тебя такая шляпа, и еще там всякие красивые вещи, да? Все вот это вот, да, все люди религиозные, они такие, они должны быть со всеми вот этими ритуалами такими. Это хорошо, это нужно, человек должен этому всему впечатляться. Да, величие царя в многочисленном народе, да, должно быть это как-то там. Но в наши дни это уже просто, ну, именно потому что приближающимся к концу исправления это все еще вещи отпадают, мы становимся уже умнее, и эти вещи не могут нас уже путать. Но в конечном счете я покупаю эти вещи, то есть мне эти вещи нужны для того, чтобы приобрести твое мнение и знание. То есть я каким-то образом переношу твое знание и уверенность, которая есть у тебя, на свой разум. Я его как бы покупаю, приобретаю, потому что во мне есть человеческая способность приобретать друг от друга, друг у друга, впечатление. Я это приобретаю от тебя, у меня это становится подобно факту, не факту, но подобно факту. И это дает мне энергию и способность этим заниматься. И я занимаюсь, и я также достигаю. Откуда я знаю, что я 20 лет буду учиться, и я стану профессором? Я смотрю, но тут это наверняка. Но там, где я видеть не могу, там должны прийти ко мне люди, которым я буду верить. Так ведь? Они подействуют на меня настолько сильно и убедят меня, что для меня это станет как факт. Так что же я приобретаю этим? Я приобретаю от них силу вместо факта. Я приобретаю у них силу, что это вместо факта действует во мне и дает мне уверенность, энергию заниматься и делать все, что нужно. То есть как будто бы я это вижу. И это у нас называется верой. Так ведь? Всё. Это веру я могу приобрести от окружения, от общества, из книг. Впечатляюсь ими, и так я работаю. Животное не может. Животное так. Что видит, то и все на этом. Как я могу идти не согласно знанию человека, а согласно знанию божественному? Не говори мне. Если Творец мне скажет, да, я сделаю, а ты мне скажешь, я делать не буду. Как же сделать так, чтобы он мне сказал? Тогда мне нужно. И каждый раз, когда мы приобретаем следующую ступень, мы, в общем-то, сталкиваемся с одной и той же проблемой. Я должен постичь какую-то следующую ступень, а я ее еще не вижу, не ощущаю. Я должен работать тяжело в исправлении своего желания получать, превратить его ради отдачи, сделать из него вещи, которые вообще не из этого мира. Так ведь? А, для этого у меня нет сил. Сил. Это не человеческие силы, которые, когда я могу из себя сделать какую-то другую природу. Понимаешь? Откуда я возьму все вот эти инструменты? Мне говорят, сила — вера. Ну так что такое вера? Кому верить? И от кого впечатляться? И что такое святые книги, да, которые я буду читать? То же самое, как у нас в этом мире. Я хочу сделать что-то, чего я не вижу, какую-то пользу извлечь. Мне надо впечатлиться кем-то, также и от Творца. Поэтому он пишет, ощущение Творца приносит человеку веру. Если я его ощущаю, если я его вижу, если я каким-то образом ухватываю его, это будет служить мне энергией горючим. что это значит? Скажем, я хочу приобрести машину какую-то, Кадиллак там какой-то, ну что-то такое огромное, такое красивое. Если я увижу магазин, увижу хозяина, может быть, даже предприятие, да, да, все такое полное, и я этим впечатлюсь. То есть мне не нужна, мне нужно сейчас получать эту машину. Мне надо только лишь, кто является хозяином этой машины, который излучает уверенность, что если я получу это, то у меня будет выигрыш. То же самое с Творцом. Пусть не раскрывается как источник наслаждения, а пусть раскроется как мне что-то большое, что у него есть все, и он может мне это все дать. Я уже готов работать, я уже уверен, и вот эта уверенность, которую я получаю от того, что Творец мне представляется таким вот образом, это называется верой. Результатом света веры — это уже ощущение уверенности в человеке. Согласно силе веры, я могу работать. Поэтому называется, что праведник будет жить своей верой. Откуда я возьму эту веру? Только от учебы. Мне говорят, что если ты хочешь получить силу веры, ты должен настраиваться на него во время учебы. Это 17-й пункт предисловие к учению десяти сферот, что если так написано, поэтому обязан человек перед началом учебы укрепиться в вере, потому что ты на самом деле хочешь этого, ты получишь, потому что ты не просишь наслаждения, ты не просишь какого-то там продвижения, каких-то таких вещей, которые входят в желание получать. Ты хочешь впечатлиться величию Творца. А иначе, конечно же, твое тело, твой эгоизм не изменится. Творец велик, он раскроется таким образом, что я смогу убедить себя, что я могу услышать его, что я смогу быть подобным, похожим ему. Ну хорошо, посмотрим, пусть раскрывается. Для этого я учусь. Если человек приходит к тому, что он на самом деле хочет исправлений, а не то, что там ловить, да, там каких-то ангелов за хвост и вся и питаться какими-то святыми животными, то, конечно же, он получит.
1: Вопрос. А что значит, что Творец раскрывается мне? Что значит, что Творец раскрывается? Творец раскрывается — это не какой-то там старик, который вдруг приходит к себе домой и говорит, к тебе домой говорит, как дела, Жори, как ты себя чувствуешь? Я пришел к тебе, ты знаешь. Нет, не в такой форме, не в форме какого-то образа, страшно сказать иначе. А ты ощущаешь внутри себя уверенность идти, просто идти против всех тех вещей, которые ты получил от воспитания, от общества, от родителей, от жены, от семьи, от всех. И от себя, все, что у тебя есть, вдруг ты видишь, что у тебя есть сила, ум, какое-то внутреннее обещание, что ты можешь идти против этого вообще не считаться с этим. Не принимать этого внимания.
2: А ехолит азот и тоца.
1: И вот эта способность является следствием того, что высший свет работает над тобой. Не ищи, чтобы у тебя был какой-то внутренний образ. У тебя будут всякие ощущения, но все эти ощущения в конечном итоге принесут тебе ощущение силы и уверенности. И это
3: И это и есть свет веры. Это сила веры, которую ты получишь. Теперь, это, конечно же, еще не ощущение Творца. Это результат действия высшего света на тебя в то время, когда ты еще не исправлен. И следствие этого, что ты получишь эту силу, это называется экран, масах, что ты можешь с этой силой работать против предыдущих твоих каких-то пониманий, твоих желаний, против того, что тело скажет тебе. То есть принимать вообще во внимание вещи, которые не находятся в области этого мира, а делать расчет согласно чему-то другому. Исходя из духовных ценностей.
2: Торгишь это кухота элю.
3: После того, как ты почувствуешь эти силы и обретешь их, чтобы они были в постоянной форме, это приходит и уходит, придет и уйдет. После того, как ты ощутишь их в таком постоянном виде, эту силу веру, веру в постоянстве, чтобы она будет у тебя не временами, а постоянно, даже в самой малой мере. Это называется экран, отраженный свет, что у тебя будет в постоянной форме хотя бы на ступени нефиш да нефиш. Вот тогда ты начнешь в этой мере ощущать Творца. Тогда ты начнешь ощущать божественность в этой мере. То есть тогда Творец раскроется тебе уже в своих свойствах, в своем тепле, в своих наслаждениях. Что это значит, что Он раскроется тебе? Ты просто начнешь ощущать в той же, в той же мысли, в том же желании, в той же силе, что называется вера и уверенность в Творце. В этом внутри ты начнешь ощущать Его присутствие, ощущать источник этой силы веры. Это все. Это то, что мы называем кли и свет, который наполняет кли.

להגיד, להגיד בבוקר חסדך.

0: העיקר הוא לזכות לדבקות בהשם, הנקרא כלי דהשפעה.
1: Главное удостоиться слияния с Творцом, что называется отдающими келим, является уподоблением по форме. И для этого было дано специальное средство в виде Торы и заповедей, с помощью которых мы можем выйти из эгоистической любви и достичь любви к ближнему.
2: Друзья, мы снова собрались на урок. Мы на подготовке подготовили много, нет ничего важнее в жизни, чем каббалистов, чем утренний урок, где мы встречаемся с Творцом. Мы слышали много слов, но я вспомнил, на одном уроке Рав сказал нам в конце урока: «Вы не знаете, что вы получили сегодня на уроке». Это было настолько... Почему вы получили, что случилось? И он сказал: «Вы соединились внутренне так, что Творец был доволен вами». И сейчас перед нами урок. Давайте соединимся так, чтобы Творец был доволен нами.
3: עכשיו אנחנו

0: עכשיו בשקט, בתוך הלב.
1: Мы сейчас в тишине, молча послушаем слова каббалистов через товарищей и постараемся выполнить внутреннее действие в тишине, но активное действие. Войти в поток источника и следовать за каббалистом. Сейчас каждый слышит слова источника и проигрывает в сердце. Мы слушаем слова тех отрывков, которые будут зачитаны, а и в сердце поработаем, чтобы каждое слово было услышано от товарища, от высшего, от каббалиста, и мы проигрываем в сердце эти слова.
2: Что человеку нужно делать, чтобы прийти к любви к Творцу? Для этого нам дано особое средство, сгула, заниматься Торой и заповедями, что, ибо свет в ней возвращает к источнику. То есть там есть свет, который дает человеку почувствовать опасность состояния разделения. И постепенно, когда человек намеревается достичь света Торы, у человека образуется мера ненависти к разделению. То есть он начинает чувствовать причину, приводящую его и душу его к разделению и отдалению от Творца.

0: Адам царих микодом лерот.
1: Человек сначала должен проверить, есть ли у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность сделать действие с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что у него нет возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке, а именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповеди, то есть его вознаграждение за усилия будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую силу отдачи.

Человек не способен ничего сделать ради Творца, и только с помощью света Торы будет исправлено сердце. А сердце называется желание. И со стороны природы это только желание получать. А как человек может пойти против природы? Поэтому сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору приправу». Получается, что он учит Тору не для того, чтобы понять разумом, а он учит, чтобы понять, это для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, облаченным в Тору, что относится к сердцу, и с помощью света, который он получит, он вернется к источнику. То есть желание получать ради своей выгоды может получить силу сверху, чтобы он смог выполнять действия во имя Творца.

0: Нитан лану лильмот дворима льюним, а михуне хухмата кабала.
1: Нам дано изучать эти высшие вещи, называемые наукой Каббала, только в виде чудесного свойства сгула, поскольку они могут дать человеку желание и стремление слиться с Творцом благодаря святости тех понятий, которые говорят о святых именах. А когда человек изучает возвышенные вещи, чтобы они привели его к приближению к святости, это приводит к приближению святого источника. И то, к чему приведет эта учеба, чтобы он удостоился, благодаря этому направить все свои дела

достает келим, пригодных для их получения. И все же свечение, которое он получает раз за разом во время этих занятий, привлекает к нему высшее очарование и преисполняет его духовностью и чистотой, которые намного приближают человека к достижению совершенства.

0: Дорогие
1: хаверим, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 5 марта 2002 года. Урок основан на статье, что означает, почему Тора называется средней линией в работе. Первая статья. В трудах Рабаша в первом томе, но во втором томе, на 1015 странице. У нас 28 минут на чтение статьи. Пожалуйста.
2: Мамар, Мару Шахатуа. Статья «Почему Тора называется средней линией в работе?» 1.
3: В книге Зоар, глава Микец, сказано: «Приди и увидь, каждый день, когда встает рассвет, просыпается одна птица на дереве в Эденском саду и три раза призывает, и призыв звучит с силой. Те из вас, кто видит и не видит, те, кто пребывают в мире и не знают, зачем они пребывают, не смотрят на величие Господина своего, Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Лучше бы им не быть сотворенными, чем быть». Имар Сулам объясняет в комментарии Сулам: «Видение — это свойство хухмы, и соединенные с левой линией, а не с правой, видят и не видят. Ибо хухма, что в левой линии, не будет светить без облачения в свет хасадим, что в правой. И поэтому, несмотря на то, что там есть хохма, что означает «видят», тем не менее они не получают хохму из-за отсутствия облачения хасадим, и поэтому они не видят. И потому сказано: «пребывают в мире и не знают, зачем они пребывают». Это говорится о соединенных с правой линией, а не с левой, у которых есть существование в мире посредством света хасадим, но они не знают, зачем они пребывают, то есть им недостает свойства гар, так как свечение

0: правой линии без левой – это вак без рож. И не смотрят на величие Господина своего, Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Тора означает средняя линия, то есть Зеранпин, называемый Торой, соединяющий две эти линии друг с другом. И следует понять, почему они идут в правой линии, то есть свойства хасадим, когда они работают ради отдачи, почему это называется, что они не смотрят на величие Господина своего, ведь они занимаются только отдачей Творцу, потому что Он велик и правит всем, а не для того, чтобы получить вознаграждение. И вся их жизненная сила в том, что они приумножают славу небес, и потому все свои действия они совершают ради отдачи.
1: Также следует понять, те люди, которые уже удостоились свойства хохма, которые являются целью творения, почему называются, что они не смотрят на величие Господина своего, а только тогда, когда принимают на себя Тору, которая называется средней линии. И только они называются, что смотрят на величие Господина своего. Ибо только через Тору они приходят к прославлению своего Господина. И мы уже много раз говорили о понятиях, которые есть у нас. Первое — цель творения, которая состоит в том, чтобы низшие получали удовольствие и наслаждение. То есть, чтобы все создания чувствовали, как Творец ведет себя с ними, постигая его как доброго и творящего добро. Как сказали наши мудрецы, что он добрый, поскольку добр к нему. Другими словами, человек чувствует, что получает от Творца только добро, и он добр к другим. К другим означает, что он видит, что Творец делает добро и другим. Второе — исправление творения, заключающееся в том, что для того, чтобы не было ощущения хлеба стыда, то есть чтобы творение не чувствовали стыда, получая удовольствие и наслаждение, сделано исправление, чтобы желанию получать ради собственной выгоды благо и наслаждение не светили ему, но только тогда, когда творения способны быть в намерении ради отдачи, тогда дается творением благо и наслаждение.
0: И только для того, чтобы было существование мира до того, как они пришли к исправлению, когда они могут строить намерение ради отдачи, чтобы творение было способно существовать. Ведь если у них нет блага и наслаждения, у них нет права существования в мире, ибо хисарон в благе и наслаждении приходит к творениям, исходя из цели творения, которая состоит в том, чтобы насладить свои создания. Говорит великий Ари, что это, то есть благо и наслаждение, проистекает от разбиение келим, которое произошло в мире Никудим, когда они упали вниз в клипот, что называется в книге Зоар, тонкое свечение. И это очень тонкий свет по сравнению с благом и наслаждением, передаваемым тем, кто находится в святости. То есть по сравнению с благом и наслаждением, которое раскрывается в Торе и заповедях. Как сказано в книге Зоар, что есть 613 заповедей, соответствующих 613 органам души, тогда как в клипот упали искры святости только для того, чтобы поддерживать их существование. Однако в порядке работы начинается с правой линии. Но у правого есть много значений. Все понимается у нас в соответствии с контекстом. То есть совершенство всегда называется правой линией по сравнению с несовершенством. Что является совершенным и что является несовершенным, зависит от того, о чем говорится в этот момент. То есть то, что нужно тогда, согласно этому состоянию, называется правой линией. Поэтому, когда человек далек от Торы и заповеди. Он называется «находящимся с левой стороны». То есть святость называется правой, и это совершенство человека, когда он исполняет Тору и заповеди. Но когда начинают говорить о святости, не говорят о тех людях, которые далеки от исполнения Торы и заповеди. Те люди, которые далеки от религии, то есть светские люди, о них вообще не идет речи.
1: Так вот, состояние, о котором мы начинаем говорить, когда исполняют Тору и заповеди, пока еще только в плане практических действий, тогда они считаются одной линией. Известно, что мы не можем говорить о правой, если нет против нее левой, и наоборот. Поэтому в этом аспекте те, кто начинают работу в практических действиях, называются одной линией, поскольку с этого начинают. Но по сравнению со светскими людьми, не имеющими связи с духовным знанием, они называются правыми, так как у них есть связь с совершенством, а светские называются левыми. Однако, когда мы начинаем говорить о тех людях, которые хотят работать с намерением ради отдачи, мы должны сказать, что люди, которые работают только в действиях, несовершенны. Тогда их следует назвать левыми, имея в виду, что в них нет совершенства. И наоборот, те, кто хочет работать, чтобы отдавать, следует называть правым. Однако, если мы говорим в плане ощущения самого работающего, а не в плане истинности порядка ступеней, то следует сказать, что этот человек, работающий только в действиях, ощущает свое состояние в плане исполнения Торы и заповедей как совершенное. Поэтому у него это состояние считается, что он идет в правой линии, что означает совершенство.
0: Работа, когда в плане намерения не ощущает себя в виде хисарона, поскольку человек видит, что он не способен выйти из-под власти поучения для себя, получается, что он чувствует свой хисарон. Поэтому следует сказать, что это считается левой линией. То есть, как правило, мы говорим, что то, что нуждается в исправлении, называется левым. Как сказали наши мудрецы, то, что тфилин нужно накладывать на левую руку, следует из слов «твоя рука», «ядха», которая читается как «слабая», «ядка», нуждается в помощи. Поэтому те, кто должны исполнять работу святости, чтобы в этом было совершенство, чтобы они делали все ради отдачи, а когда они критически проверяют свою работу и видят, что они все еще не в порядке, это состояние называется левое по сравнению с работой в действии без намерения. Другими словами, человек должен пользоваться также и свойством действия. То есть человек должен сказать, хотя он и не может сделать хоть что-то ради отдачи, тем не менее он чувствует совершенство в плане действия. То есть он говорит, что он удостоился большой чести тем, что он может все-таки делать действия святости, даже без намерения. И великая честь, это великая честь, которую удостоил его Творец, дав ему мысль и желание заниматься Торой и заповедями только в плане действия без намерения. И это называется правое. Как сказано выше, из-за того, что он чувствует, что он находится в совершенстве. И стоит воздать Творцу огромную благодарность за это.
1: Поэтому потом, когда он переходит к аспекту намерения, и видит, что он неполноценен, тогда ему не остается ничего, кроме как молиться, чтобы Творец помог ему и дал ему силу, что он мог делать действия с намерением.